0: уничтожено свыше 600 военнослужащих ВСУ.
1: В Минобороны также сообщили, что в ходе расширения внешней зоны контроля нанесено поражение формированием ВСУ в районах 3 населенных пунктов Харьковской области. В Ярославле из-за угрозы атаки БПЛА изменили маршруты общественного транспорта, сообщил глава региона Михаил Евраев. Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте, уточнил губернатор. Президент США Дональд Трамп надеется на то, что война с Ираном приближается к завершению, поскольку Тегеран, по его мнению, стремится к заключению соглашения о мире. Такое мнение глава Белого дома выразил, отвечая на вопросы журналистов в штате Северная Каролина, куда он приехал, чтобы выступить на митинге. Ранее Трамп предлагал, что может достигнуть соглашения с Тегераном либо сразу после намеченных на начало ноября промежуточных выборов в США, либо даже незадолго до голосования. Росавиация проводит переговоры с авиавластями Израиля, чтобы договориться о снятии ограничений на полеты авиакомпании «Аэрофлот» в страну, рассказал РИА Новости глава Росавиации Дмитрий Ядров. Он отметил, что соответствующие переговоры ведутся как с послом, так и с руководителем израильских авиационных властей, передает РИА Новости. Авиакомпания «Аэрофлот» перестала выполнять рейсы в Израиль с весны 2022 года. Сейчас рейсы между Россией и Израилем выполняют авиакомпании Red Wings и Азимут. Последним по летнему жарким днем в этом году в Центральной России станет 17 октября, сегодняшний день. Воздух прогреется до плюс 22 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченко. Синоптик отметил, что температура в этот день заметно превысит многолетние значения. Такая температура – это почти на 6 градусов выше многолетних значений. Но затем в регион станут поступать более свежие воздушные массы. В пятницу местами даже могут брызнуть слабые ливни, а теплая аномалия – сократится, и температурный максимум уже не превысит плюс 18-20. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Ну и в Москве сегодня осадков не обещают, и днем плюс 21, плюс 23.

Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе, вздумал с утра.

Человеку много ль надо, чтоб в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы шагать, чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших, да и счастье тоже надо, счастье надо повстречать.

вскоре. И между прочим, будь уверена вполне, пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море до востребования мне.

0: впрочем, не жалей нежности своей к тебе, морячка. Вернусь я вскоре. Ты, между прочим, будь уверена вполне. Пиши мне чаще, мой адрес море. Мой адрес море до востребования мне. Пиши мне чаще, мой адрес море. Мой адрес море до востребования мне.
1: Аудиосторис.
2: История лошади по прозвищу «Леди Чудо» – одна из самых интригующих среди животных 20 века. Эта лошадь прославилась благодаря заявленным ее владелицей, американкой миссис Клауди Фондой, сверхъестественным способностям, чтению мыслей, решению арифметических задач, предвидению событий и раскрытию тайн. Лошадь родилась в 1924 году в Виргинии и с ранних дней, по словам Клауди, реагировала на мысли хозяйки. В 2 года начала складывать слова из кубиков. Ее предсказание исхода одного из боксерских боев принесло славу и прозвище «Лошадь, которая умеет читать мысли». В 1940 году ученые отметили исчезновение телепатического дара у лошади, но она продолжала собирать слова. В 1952-м леди помогла раскрыть дело исчезновения ребенка, указав на место нахождения тела. Однако в 1956 году иллюзионист Милберн Кристофер раскрыл трюк. Хозяйка подавала лошади знаки, чтобы та выбрала правильные блоки и составила слова. Несмотря на это, интерес к лошади не угас. Чудо-лошадь умерла в 1957 году, оставив легенды о своих способностях.
1: Audio Stories.
3: В тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было 8. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было 8. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась, но я прощаю, ее прощаю, ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю. Ее, конечно, я простил, того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Поль Арзенс родился в 1903 году в Париже. Закончив Национальную высшую школу изящных искусств, он стал известным художником и промышленным дизайнером. В 1938 году, во время топливного кризиса во Франции, Арзенс создал две концепции нового транспорта, которые назвал «Кит» и «Электрическое яйцо». Последний выделялся легким аэродинамичным алюминиевым корпусом в форме яйца и электроприводом, что было актуально при дефиците бензина. Авто весило 350 килограммов, имело электродвигатель с 5 12-вольтовыми батареями и развивало скорость до 70 км в час с запасом хода в 100 км. Позже мотор заменили на одноцилиндровый Peugeot объемом 125 кубических сантиметров, что позволило увеличить скорость до 80 км в час. Электрическое яйцо оставалось для Арзенса личным транспортом почти 50 лет и сейчас выставлено в Музее искусства и ремесел в Париже.
0: Аудиосторис.
2: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату? Кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок.

знакомья застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт.

0: Audio Stories.
1: Страны бесснежной холодной зимы открывают туристам уникальную возможность наслаждаться теплом, солнцем и красивыми пейзажами круглый год. Австралия имеет разные климатические зоны, но северные регионы, например, Квинсленд, предлагают мягкую температуру независимо от сезона. Здесь туристы могут наслаждаться пляжами, рифами и природой. Главная достопримечательность – Большой барьерный риф, одно из 7 природных чудес мира. Также Австралия известна национальными парками с кенгуру и коалами. В северной части преобладает мягкий климат, что делает курорты доступными для отдыха почти круглый год. Активные путешественники найдут здесь и пешие прогулки, и купания, и экскурсии по живописным местам, а культурные события добавляют веселье отдыху.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодняшняя тема – омографы. Слова, которые одинаково пишутся, но по-разному произносятся. И значение у них, конечно же, тоже разное. Например, «мука» и «мука», «замок» и «замок». Это простые примеры. Ведь никто не скажет, что, ну, например, для приготовления шарлотки нам нужна мука. А вот примеры по заковыристей. И первый от ведущего и гостя программы «Как знать».
2: Вот меня что заинтересовало, когда заговорили об орденах, уже появление орденов, Тевтонский орден и крестоносцы.
3: Да, рыцарские ордена чеканили монету.
2: Ведь большинство, ну не большинство, но многие рыцарские ордена, в частности, они же крестовые походы ходили же не просто так.
1: Рыцарские ордена о рыцарских орденах. Это неверно. Если бы речь шла о знаках отличия, то было бы все в порядке. Но когда мы говорим об организациях, то ударение нужно сохранять на первом слоге, как и в начальной форме. Так что должны быть рыцарские ордены. Говорить следует о рыцарских орденах. Но вся грудь в орденах. Кстати, ведущий в процессе беседы вспомнил об этом и исправился.
2: Я все-таки хочу вернуться к рыцарским орденам и выяснить, что ордены печатали монеты.
1: А вот здесь, когда вернулись к рыцарским орденам, было все уже верно. Если рыцарские или монашеские, или тевтонские, то ордены орденом орденах. Следующий пример, связанный с омографами, разберем вместе с Евгением Карпиковым, гостем программы «Как знать».
4: Путем достаточно простых каких-то операций усадьба попадает в руки его жены Екатерины Петровны Трубецкой. Тоже всем известно это.
2: Угу.
4: Ну, дворянские рода любили объединяться, объединяли и капиталы, объединяли ресурсы.
1: Здесь у нас на повестке многозначное слово «род», которое при склонении имеет разные варианты форм в зависимости от значения. Дворянские рода – это неверно. У слова «род» три основных значения и три разных варианта множественного числа. Если род дворянский, то есть если речь идет о поколениях, то должны быть дворянские роды. Если это грамматическая категория, то, ну, например, мужской, средний, женский роды. Если мы имеем в виду разновидность чего-либо, то рода войск, например. Сложно, понимаю, но вот такой у нас сложный русский язык. И следующий пример от гостя маяка Евгения Альберта это еще раз подтвердит.
5: А давайте погрузимся в глубину океана.
3: Давайте.
1: Давайте, только не погрузимся, а погрузимся. Погрузимся – это значит произведем погрузку, то есть поместим груз куда-либо. А погрузимся – это значит опуститься во что-то или войти в какое-то состояние. То есть если мы погрузимся, то в машину, а погрузимся, то, например, в океан или в мир сказки. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи здесь и в мессенджере Макс. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Доброй ночи, с вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. sonsobaka.radiomayak.ru.
1: Белый медвежонок, медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

0: если папа далеко, это очень нелегко. Если дом твой далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко. Если мама далеко, нелегко.
1: Аудиосторис.
2: Фондовые рынки демонстрируют определенную сезонность, особенно заметную накануне Нового года. Такая особенность называется «ралли Санта-Клауса». Термин предложил финансовый аналитик Йель Хирш в начале 1970-х годов. Он отметил рост акций в последние 5 рабочих дней декабря и первые 2 сессии января. Статистика подтверждает преимущество положительной динамики в этот период. Причины подъемов разные. Праздничное настроение, бонусы сотрудников и инвестиции компаний, уход крупных игроков, оптимизм частных инвесторов, стремление фондов улучшить отчетность и эффект января. Последний связан с ожиданием роста акций в начале года. Однако эти тенденции не имеют строгих экономических оснований и не гарантируют повторения. Бывали случаи, когда слабое или отсутствующее ралли предвещало кризисы, как в декабре 2000 или в 2008 году.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Зима – сложное время для большинства людей. Холод, нехватка солнечных лучей и витаминов заставляют мечтать о теплом пледе и замирать в ожидании весны. Чтобы сделать зиму комфортнее, нужно чаще выходить на улицу, чтобы дышать свежим воздухом и получать больше солнечного света. Одежда должна быть теплой и удобной, лучше многослойной. Яркие аксессуары создадут атмосферу уюта. Особенное значение приобретает правильное питание, так как холод требует больше энергии и вызывает аппетит. Рацион стоит обогатить витаминами и калориями. Активный образ жизни, прогулки и тренировки поддержат тонус и настроение. Важны приятные эмоции, чтение, общение, хобби и творчество. Общение с близкими и единомышленниками поддержит душевное равновесие. Зима – отличное время для размышлений, постановки целей и комфортного развития.
0: Audio Stories.

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Хорошо темперированный клавир Бах Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир Маяк Иваге Сивумян.
1: Собственно, вся музыка 20 века, за исключением классической традиции, она практически вся так или иначе заимствовала какие-то идеи ритмические или музыкальные именно из Африки. Это и рок, и поп, и регги, и рэп. Покопай, обязательно докопаешься до какого-то направления. Ведь африканцы очень музыкальные, там в любой деревне просто взял тыкву, высушил, вот тебе постукиваешь, натянул жилу верблюжью, вот тебе и почти гитара.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на Маяке и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Маяк.
1: Во французской стороне, на чужой планете.

0: Audio Stories.
1: Вечно зеленые растения, к числу которых относятся сосны, ели, можжевельники и пихты, сохраняют зеленый покров на протяжении всего года, тогда как листопадные деревья – тополя, березы, вишневые деревья, клены и дубы – меняют окраску и теряют листья осенью. Все деревья питаются с помощью фотосинтеза, используя солнечный свет и почвенную влагу для преобразования углекислого газа в питательные вещества. Но осенью и зимой, когда солнечного света становится меньше, лиственные деревья сбрасывают листья, снижая потребление воды и впадая в спячку. Вечно зеленые растения имеют узкие игольчатые листья с восковым покрытием, которые сохраняют влагу и позволяют им выживать в суровых условиях. Благодаря этому им легче переносить холод и недостаток света. Долгосрочная жизнеспособность листьев дает вечно зеленым деревьям преимущество в местах, где листопадные испытывают трудности, и их можно встретить почти повсюду, кроме Антарктиды.
0: Audio Stories.
2: Над нашими домами разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви арбат, а дальше наше дело. Ты обучи любви арбат, а дальше наше дело. Гляжу на двор арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами.

0: душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.
1: Маяк.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Участие в предстоящем голосовании на выборах депутатов Госдумы – это вклад в укрепление страны, сказал президент Владимир Путин в обращении к россиянам. Глава государства назвал текущую избирательную кампанию значимой, во многом определяющей. Отметил, что выборы депутатов Госдумы, а также законодательных собраний руководителей ряда регионов и органов муниципальной власти пройдут в строгом соответствии с законодательством и в установленные сроки.
2: Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Настоящие патриоты России. Те, кто не подведет. Кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз. Дорогие друзья, голосование будет проходить в течение 3 дней. 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право. Принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества.
0: Голосование пройдет в течение 3 дней. 18, 19 и 20 сентября будут избраны 450 депутатов, 225 по федеральному избирательному округу, по партийным спискам и еще 225 по одномандатным округам. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника и расширять внешнюю зону контроля. Продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья. Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Гогина. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и техники 3 механизированных воздушно-десантных бригад, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центра» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных воздушно-десантных бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 5 бригад Национальной гвардии в районах Белозерского, Андреевки, Нового Дянова, Доброполя, Новоявленки и Гулева. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 380 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Вооруженные силы России в течение дня продолжили удары беспилотниками по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ в порту Черноморск. По данным Минобороны, поражен контейнеровоз, доставивший грузы для ВСУ. Российские авиакомпании обсуждают с Японией и Южной Кореей перезапуск прямого сообщения, сообщил в интервью газете «Известия» замминистра иностранных дел Андрей Руденко. По его словам, технические консультации продолжаются на уровне непосредственно авиакомпаний и транспортных агентств. Разговор идет непростой и сложный. Руденко выразил надежду, что авиасообщение со странами все-таки удастся восстановить. Прямые авиаперелеты из России в Японию и Южную Корею были приостановлены в 2022 году по инициативе азиатских стран. Президент США Дональд Трамп не исключил, что конфликт с Ираном будет урегулирован до промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября. Об этом глава Белого дома сказал на митинге в Северной Каролине. Американский лидер пообещал очень хороший финал для американцев по итогам конфликта с Ираном. Ранее Трамп заявил, что убежден в желании Ирана заключить сделку, а конфликт движения к завершению. Президент США Дональд Трамп также намерен встретиться с лидерами стран Персидского залива в рамках мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обсудить Иран, пишет портал Axios. Согласно публикации, ожидается, что темой встречи станет стратегия Вашингтона после завершения конфликта с Тегераном. Трамп и его команда разрабатывают соответствующий план, который, вероятно, утвердят после ноябрьских промежуточных выборов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно и ливни, плюс 15, плюс 17. В Москве осадков синоптики не обещают, днем в столице плюс 21, плюс 23.

тобой споем. Через годы, через расстояния, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

0: Audio Stories.
1: Солнцестоянием называется момент, когда центр Солнца занимает максимальное удаление от небесного экватора. Земля в эти дни обращена к Солнцу так, что ее ось максимально отклоняется к северу или югу. Солнцестояние бывает дважды в год – летнее, самый длинный день в июне, и зимнее, самая длинная ночь в декабре. В день зимнего солнцестояния Солнце поднимается над горизонтом ниже всего, обеспечивая самый короткий световой день в году. Термин возник из явления, когда несколько дней подряд положение Солнца в полдень остается неизменным. После зимнего солнцестояния наступает астрономическая зима, которая продолжается до весеннего равноденствия. В северных широтах, в частности, севернее полярного круга, в этот период царит полярная ночь. Солнце не появляется целые сутки. В 21 веке зимнее солнцестояние приходится на 21 или 22 декабря, в зависимости от високосности года. В невисокосные годы самый короткий день 22 декабря, в високосные – 21 декабря. Редкие исключения будут в будущем. Например, в 2080 году солнцестояние будет 20 декабря, а в 2303 – 23 декабря.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Модная тенденция оголять лодыжки пришла в Россию благодаря европейской моде. В 2000-х годах итальянцы популяризировали лоферы – туфли без шнуровки с округлым швом, которые носили без носков и с укороченными брюками, чтобы обнажить лодыжки. За 10 лет эта мода дошла и до Москвы. Затем распространилась в другие города. Ее последователи – в основном молодежь до 25 лет. Однако стилисты критикуют такой стиль, считая его устаревшим. Сегодня дизайнеры советуют сочетать укороченные брюки с красивыми шерстяными носками. С медицинской точки зрения ходить с оголенными лодыжками зимой опасно. Переохлаждение может вызвать сосудистые болезни.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Холодный воздух, ветер и низкая влажность сушат кожу. Появляются красные пятна, губы трескаются, а эпидермис шелушится. Это связано с сужением капилляров и снижением кровообращения, из-за чего ткани получают меньше питательных веществ и кислорода. Особенно уязвимы губы, тонкая кожа без сальных желез и с большим количеством нервных окончаний. Жировая защита истончается на морозе, и губы легче повреждаются ветром и холодом. Чтобы справиться с сухостью, пейте около 1,5 литра воды в день, лучше с лимоном. Витамин С из цитрусовых помогает задержать влагу в клетках. Перед выходом на улицу наносите защитный бальзам с маслами и смягчающими веществами.
0: Аудио сторис.

0: Артистизм без мастерства – это клоунада, а мастерство без артистизма – это просто ремесло.
1: Вадим Эленкрик, музыкант, композитор.
2: Так говорит «Маяк».

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон@радиомаяк.ру.

совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда, никуда, никуда.

0: Audio Stories.
1: Если после короткой прогулки на морозе у вас появилась красная сыпь на лице, шее или руках, похожая на контакт с крапивой, то, скорее всего, у вас аллергия на холод. Обычно такие проявления длятся 20-30 минут и проходят при попадании в тепло, хотя иногда возникают и дома. Холодовая аллергия возможна не только зимой, но и летом при контакте с холодной водой. Кроме этого, при смене температуры может возникать насморк. Это физиологическая реакция сосудов на холод и тепло, а не аллергия. Мелкие мурашки на коже рук после холода, называемые цыпки или метеодерматит, не связаны с аллергией. Это естественная реакция кожи на низкие температуры. Для предотвращения проблем тщательно выбирайте одежду для прогулок. Теплый шарф, рукавицы, головной убор и натуральные ткани, хлопок и лен. Открытые участки смазывайте защитным кремом. При необходимости врач может порекомендовать антигистаминные препараты перед выходом на улицу.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Редкий Bentley Mulsanne принца Чарльза поступит на аукцион в декабре 2025 года. Автомобиль 2013 года 4 года принадлежал принцу Чарльзу, ныне королю Карлу III. Машина изначально создавалась для пресс-службы Bentley, но затем была одобрена королевскими автомобилистами. В 2017 году ее купил коллекционер, владевший автомобилем почти 5 лет. Пробег около 55 тысяч километров. Мощность автомобиля 513 лошадиных сил. Разгон до 100 км в час за 5,3 секунды. Интерьер, кожа, ореховое дерево, мультимедиа с ТВ-навигацией. Ожидаемая цена автомобиля примерно 130 тысяч долларов.
0: Audio Stories.
2: Мы стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки, какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и, пожалуй, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали, вертолетчик женился, на юге сидит. Да и тот пароходик все ходит едва ли, и на нем та девчонка едва ли стоит. Потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки, какой-то кораблик на зеленой воде?
0: Моя.

со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: В тумане впервые обнаружили жизнь. И это, как ни странно, не ёжик.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
0: Тексты, которые рекомендованы вам. В подкасте «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
3: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.
0: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу. 7 часов вечера в эфире «Маяка».
3: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Йоль – старинный шумный праздник колеса года, который символизирует рождение нового солнца. Его отмечают в северном полушарии в ночь зимнего солнцестояния, самой длинной ночью в году, когда день начинает медленно удлиняться. Многие обычаи древнего языческого Нового года сохранились, переплетаясь с традициями Рождества и Нового года. Люди подводят итоги, возвращают долги, обмениваются подарками и загадывают желания. Празднование проходит в кругу семьи и друзей, что отражает историческую важность поддержки в зимние месяцы. Среди символов Йоля – Крампус, дух зимних праздников в культуре Альп, антипод святого Николая и спутник Санты. Его образ – рога, черный мех, длинный язык, плеть или мешок для наказания непослушных детей. Йоль распространился в эпоху великого переселения народов с V века нашей эры. Для предков это был символический праздник. Ночь самого короткого дня означала глубокий сон природы и ожидание нового солнца. Празднования длились до 13 ночей, каждая с особыми ритуалами. Период Йоля связан с мифами о смерти и воскресении божественного солнца и встречей с судьбоносными силами. В эти ночи боги решали судьбы на следующий год, а темные ночи символизировали границу между жизнью и смертью.
0: Audio Stories.

0: Москве 5 часов.
1: Новости.
0: Здравствуйте, в студии Руслан Букатаев. Участие в предстоящих выборах станет общим вкладом граждан в победу России, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам. Глава государства призвал граждан принять участие в выборах, назвав голосование ответственностью каждого за будущее страны и вкладом в ее укрепление.
2: Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине. Что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Настоящие патриоты России. Те, кто не подведет. Кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз.
0: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября. А также состоятся выборы высших должностных лиц 11 регионов. В 8 субъектах руководители изберут прямым голосованием граждан. Еще в 3 регионах главы будут определены законодательными органами. В Харьковской области в кольце окружения продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волча, сообщает Минобороны России. По словам ведомства, потери противника за сутки составили до 35 военнослужащих. Все попытки прорыва из кольца окружения пресечены. В результате действий по расширению внешней зоны контроля нанесено поражение противнику в районах 3 населенных пунктов Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых.
3: В ходе расширения внешней зоны контроля нанесено поражение формированием ВСУ в районах населенных пунктов Приколотная, Петропавловка и Новоалександровка в Харьковской области. Также в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и техники двух танковых, механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Малый Бурлук, Карбины Иваны, Росаховатая, Варваровка, Избицкая и Рубежная Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение подразделением двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Студенок, Кровная, Воколовщина и Дорошовка Сумской области. В зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 220 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».
0: Вооруженные силы России поразили контейнеровоз в порту Черноморск Одесской области. Судно доставило грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны. Конфликт России и Украины завершится очень скоро, заявил президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина. Американский лидер вновь выразил мнение, что цены на дизельное топливо в США выросли из-за последствий украинского конфликта. Трамп заверил, что работает над решением этого вопроса и выразил надежду, что он скоро завершится. Также президент США в очередной раз предположил, что может скоро завершить конфликт с Ираном, однако, по его словам, Тегеран пока не до конца готов к сделке с ним. Российские авиакомпании проводят с японскими и южнокорейскими перевозчиками технические консультации о возобновлении прямого авиасообщения в эти страны, заявил «Известиям» замглавы МИД России Андрей Руденко. Он отметил, что разговор идет непростой и сложный. Прямое авиасообщение России с Японией и Южной Кореей прекратили в 2022 году по решению Токио и Сеула. До этого Аэрофлот и Korean Air выполняли рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Сеул и Пусан. До Сеула можно было напрямую долететь из Владивостока и Южно-Сахалинска, до Токио из Москвы, Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Ненастная погода в Санкт-Петербурге затянется вплоть до начала новой недели, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. При этом, по словам синоптика, температура воздуха будет чуть выше климатической нормы после полудня до плюс 15-17 градусов, сказал эксперт. Ранее сообщалось, что в Москве сегодня четверг станет последним по летнему теплым днем в этом году. По прогнозам Заводченкова, показатель в плюс 22 градуса в столице будет на 6 градусов выше многолетних значений. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге облачно, ливни до 17 тепла, в Москве без осадков, в столице днем плюс 21, плюс 23 градуса.

0: пока вы спали.
1: С новым утром, друзья, с новым днем. Четверг наступил, 17 сентября, 5 часов 9, почти 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами сегодня есть традиционные полтора часа на то, чтобы обсудить актуальные новости, вспомнить, что звучало в эфире «Маяка» в течение прошедших дней и подготовиться к тому, что будет происходить у нас в эфире в ближайшие часы. Ну, а сообщения ваши, как всегда, мы принимаем на номер плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3, а отправлять их можно через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Любопытнейшая социология попалась мне на глаза, ну, точнее, результаты социологического исследования, касающиеся бюджета совместного. Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас заначки или скрытые траты, о которых ваш супруг или супруга не догадываются? Почему я об этом спрашиваю? Ну вот потому что результаты поступили довольно тревожные, как мне кажется. Итак, прежде всего, ну, начнем с более-менее понятных вещей. Не раскрывают свои денежные траты время от времени. Ну, то есть время от времени скрывают, то есть, иными словами, свои траты от партнера, супруги-супруга, 47% населения. Почти половина, между прочим. Но к этим 47 нужно добавить еще 41% людей, которые делают это регулярно. Итого получаем 88, то есть подавляющее большинство. Иными словами, грубо говоря, мы все время от времени что-то вот такое втихую покупаем. А что же покупаем-то мы? Кстати говоря, тут прям картина разворачивается интереснейшая, потому что чаще всего от партнеров скрывают расходы на подарки близким. Угу. Одежда и обувь на втором месте. 28% против 47 подарочных вот этих. Расходы на кафе и рестораны не афишируют, 26%. Платные подписки в приложении 22%. Ставки на спорт 15%. А теперь удивительная часть этого социологического опроса. Половина россиян воспринимает тайные расходы, соответственно, супруга или супруги, напомню, большинство скрывает, но вот тайные расходы другого человека воспринимают как неприятную, но не критичную для отношений ситуацию. 29% жителей страны назвали это серьезным проступком. Еще раз напоминаю, 88% скрывают. И, наконец, 11% приравнивают сокрытие трат к измене. Представляете? Пошел, выпил кофе, не отчитался перед своей второй половиной. Все, ты изменщик коварный. Господи, как же можно приравнивать кошелек к половому органу? Сколько можно уже это делать? В конце концов, потому что аналогии все более и более странные возникают. Расскажите, как у вас обстоят дела с личными тратами? Нужны ли они вообще? К какой части описанной аудитории вы относитесь? Ну, а пока вы думаете об этом, напомню вам номер. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Макс, WhatsApp, Telegram к вашим услугам. А пока давайте под все размышления дружно встретим четверг под музыку на «Маяке».

0: узнали. Американские ученые рассказали нам о том, что найдена область мозга, отвечающая за рискованное поведение человека. Для этого пришлось создать компьютерную игру-бродилку, а потом исследовать, как мы, люди, то есть, реагируют на происходящее на экране, какие принимают решения и какие области мозга при этом возбуждаются. Это не первое подобное исследование. Давно уже происходит поиск областей мозга, ответственных за всякое. Самое интересное дальше-то, что с этим делать? Потому что вечно пытаются выяснить, а где же у нас скрываются риски, какие-то самоубийственные стратегии. Ведь это при том, что пока, по крайней мере, классическая нейронаука говорит о том, что возбудить ту или иную часть головного мозга намного легче, чем, наоборот, снизить активность где-то вот на конкретном участке. Конечно, прогресс на месте не стоит, и постепенно ситуация выравнивается, но вот, тем не менее, перевести нейрон в такое вот возбужденное состояние по-прежнему проще. То есть возбуждение проще подавления, иными словами. То есть надо искать тогда не негативные зоны, а наоборот позитивные. Найти зону тотальной вежливости, например, или еще чего-нибудь в этом духе. Но нет, пока что-то не видно подобных успехов. Приходится тренировать себя самостоятельно. Сделать это сегодня можно будет, в том числе и благодаря программе «Как знать», которая выйдет в эфир после 2 часов дня по Москве. Среди заявленных тем – светский и общегражданский этикет. Если вы выходите в свет, пожалуйста, не пропустите ни в коем случае эту программу. Если вы относите себя к гражданам, то тоже вам будет полезно. Ну, а пока мы все ждем намеченного часа, давайте послушаем, о чем во вторник шла речь в программе «Как знать», а тогда эксперт по развитию эмоционального интеллекта, доктор психологии Виктория Шиманская, рассказывала про арт-терапию. Что же это такое?
1: Это терапия через создание образа, формы, которые, по сути, помогают перепрожить или трансформировать внутренний опыт человека. И тогда получается, что это не только про рисунок, это и про слово, и про движение, и есть коллажи, на самом деле, то есть техник арт-терапевтических очень много. То есть очень важно, что, конечно же, и момент созерцания искусства, он, конечно, тоже имеет терапевтический эффект, но именно арт-терапия как подход, это не про то, что я умею, там, например, рисовать, а это про вот такой именно момент создания, да, образа и через него перепроживания внутреннего опыта человека. Вот что происходит. Арт-терапевтический подход, так же, как многие другие подходы, он помогает как бы вернуть некое осознание, то есть посмотреть где-то даже со стороны, через некий образ вытащить вот это вот ощущение, которое проходит, и главное вернуть в состояние выбора. Я что-то могу с этим сделать. Я не могу вернуться в прошлое и, условно говоря, остановить этот крик, отвернуться или как-то там, не знаю, ответить в ответ. Но я могу сейчас через этот рисунок, через эту лепку, через хиквейн, кстати, потрясающий, не самый известный способ арт-терапии, это построено на японской поэзии, вернуть себе состояние физического перепроживания, эмоционального и, на самом деле, ментального, то есть выхода из этой ситуации.
2: Пока вы спали.

Прости меня за этот бред. Прости меня за эту жизнь, за жизнь, которую

0: спали.
1: Рубрика «Слава роботам» переносит нас в Японию, которая, видимо, вознамерилась вернуть себе статус самой продвинутой державы в технологическом отношении. В последнее время Китаю стали уступать это первое место. И вот, пожалуйста, дома со встроенными роботами начали продавать в Японии. Подстроили пока один трехэтажный многоквартирный. И как-то все выглядит. На потолке размещена рельсовая система, по которой перемещается манипулятор, снабженный двумя очень уж гуманоидообразными руками. Такие вот пятипалые кисти, что, конечно, делает конструкцию несколько страшноватой, скажем прямо. Что делает робот? Умеет сортировать продукты, доставать белье из стиральной машинки, но, правда, со складыванием футболки во время демонстрации не справился. Конечно, мне кажется, будь у него не пальцы.

там не просто могут его отремонтировать, но и в случае, если ремонт невозможен, дадут подменного. Ну, чтобы вам не было так уж тоскливо, одиноко и вообще. Так что, дорогие друзья, постепенно, видите, уже вот этот словарный механизм и вообще в целом вокабуляр, относящийся к роботам, очеловечивается постепенно. Будем следить за развитием событий под музыку на маяке.

36,3 градуса Цельсия. Знаете, что это такое? Это, оказывается, средняя температура тираннозавра Рекс, вот этого огромного ящера, который, конечно, согласно современным представлениям, уже был в перьях, то есть какой-то не то чтобы, а может, наоборот, даже пострашнее может быть, чем вот этот голокожий, которых нам показывали в парке юрского периода. В общем, практически

0: человеческая температура, что несколько противоречит некоторым более ранним воззрениям. Хотя в целом ученые уже некоторое время назад пришли к мнению, что динозавры, скорее всего, были теплокровными животными, то есть не то же самое, что современные рептилии. Однако на сей раз еще раз все это подтвердили, проанализировав состав зубов. Причем на изотопном уровне соотношение долей тяжелого кислорода 18 и углерода 13 в зернах зубной эмали как раз не зависит ни от доли воды в организме, ни от чего-то еще, а вот только от температуры тела. Такова, по крайней мере, не гипотеза, а теория, уже подтвержденная учеными. Тогда возникает вопрос, если динозавры были теплокровными и таким образом могли выживать при весьма серьезных колебаниях температуры, чего ж они вымерли? Вот, вы знаете, сегодня в 13:00 мы, возможно, получим ответ на этот вопрос, потому что в шоу «Физики и лирики» ожидается кандидат биологических наук, палеонтолог Яна Шурупова. Она и расскажет, почему эти мегатравоядные, в частности, покинули нашу планету, ну, соответственно, вслед за ними и хищники. Вообще, конечно, насколько динозавры приблизились уже к нам в представлениях ученых, что если бы сейчас летел метеорит на Землю, который готов был бы уничтожить всех этих страшных хищников, наверняка была бы какая-нибудь партия, которая выступала бы с лозунгами «Остановим Чиксулуп! Предотвратим гибель динозавров!» Что-нибудь такое происходило бы. Ну ладно, пока обратимся к архиву физиков и лириков и послушаем Ольгу Хлопонину, это культуролог, которая во вторник рассказывала об имени как о культурном коде.
1: Да, я хотела просто сказать, что эта система, вот тоже нам всем известна, ну, может, не задумывались, сохранилась в Исландии до сих пор. Островное место, где родовая община, она имела большее значение, родовое общество. Им фамилии просто были долгое время не нужны. И они так и оставили. Им фамилии и сегодня до сих пор не нужны. Вы знаете, что там прибавляется суффикс либо «сон», либо «дотер». Да, там нет фамилии вообще. То есть наша любимая всеми Бьорк, прекрасная, она Бьорк Гудмундсдоттер. Она дочь Бьорк, ее личное имя, а как бы фамилии у нее нет. Она просто вот дочка своего отца. До сих пор такая история существует, то есть они добавляют. Там сейчас разрешено какие-то фамилии делать, но они стараются, чтобы сохранить свою самобытность. То есть вот, пожалуйста, реальная история. В Исландии так все и осталось, нет фамилий.
2: А при выборе имени ребенка, да, при рождении, или, может быть, до рождения между родителями, то есть если там мама, да, выбирает какое-то имя, то есть ее материнский код, да, передается, ее культурный код ее рода.
1: В традиционном, опять же, обществе, когда женщина выходит замуж, она переходит в род мужа. У нас, опять же, отголоски этого есть. Вот мы сегодня меняем фамилию. Ну, не все меняют, опять же, есть варианты сегодня, но в целом, в общем-то, принято, что женщина, когда выходит замуж, она принимает фамилию мужа, потому что девочка, выходя замуж, переходит в род жениха. Все, она принадлежит тому роду. Сын остается нести свою фамилию, поэтому часто в традиционных обществах важно было родить именно сына, потому что считается, что, ну, род, вот твоя история, она будет передаваться именно по мужской линии.
3: Пока вы спали.

0: вы спали.
1: Да, увлекись по-настоящему хобби, и тебе не придется работать ни одного дня. Знаете, такую расхожую истину, не уверен за точность цитирования, но вот, знаете, тут появилась новая тенденция превращать, не столько замещать работу хобби, сколько превращать хобби во вторую работу. Да, массово люди отказываются от бесцельного скроллинга ленты, находят себе офлайн увлечение и превращают в обязательную часть жизни. Что имеется в виду? Например, помимо того, что придерживаются расписания занятий, ставят себе список целей, рассказывают о достижениях, но и устраиваются на таки реальную работу, представляете, и даже у этого появился термин «джобби», ну, то есть хобби плюс джоб, то есть работа, вот вам, пожалуйста. Получается вот такая ситуация, хотя уже есть психологи, которые тут бьют тревогу, говорят, что себя люди загоняют в определенные рамки. Ну что же, мы тоже находимся в рамках, которые обусловлены русским языком. И на страже этих рамок Татьяна Юрьевна Гартман, которую я и предоставляю эфир.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о приятных новостях, связанных с русским языком. Мы вспомним сложные слова, которые мало кому удавалось произносить правильно, и узнаем, что же с ними стало. Итак, первый пример от ведущего программы «Хочу все знать» Дениса Николаева.
3: Мой любимый персонаж, тот, которого нету Милна в оригинале, это, конечно же, Крот, который с присвистом в русском дубляже разговаривал.
2: Было сказано в русском дубляже, и это правильно. Как говорится, наконец-то свершилось. Дело в том, что совсем недавно за этим словом было закреплено неподвижное ударение на втором слоге. Дубляжа, дубляжа, дубляжем. Но так никто не говорил. И филологи сжалились, ввели двойную норму в этом слове. Теперь оба варианта, и дубляжа, и дубляжа, являются литературными. Ура! Одну победу зафиксировали. Переходим к следующей вместе с Ириной Минераловой, гостьей утреннего шоу.
4: Иногда школьники пишут «бой», «мцыря», «мцыря». Просто послушник, он между двумя мирами.
2: Послушник. И, о чудо, это тоже правильно. Теперь правильно. Хотя раньше единственной нормой был вариант «послушник». Но время идет, лингвисты не дремлют. И сейчас в словарях мы имеем варианты «послушник» и «послушник», «послушница» и «послушница». Ну и у нас на очереди еще два примера употребления сложного с точки зрения ударения наречия.
5: Посмотрите, какое оно прагматичное, четкое, говорящее о том, что карт, который мастерски выполняет всю работу.
6: Вот его взгляд на эту проблему, и как он, и как это мастерски было сыграно вот блестящим, собственно, актерским составом.
2: Мастерски. Как часто я ругала за такое произношение. Но теперь все в прошлом. Мастерски – это теперь тоже норма. Хотя раньше следовало ставить ударение исключительно на последний слог – мастерски. Теперь это страшное наречие можно произносить по-разному. Мастерски и мастерски – двойная норма. И у нас на очереди преобразившийся глагол от гостя программы «Как знать» Александра Федоровича.
7: Потому что редкая бабушка придерживается каких-то канонов, которая хочет побаловать внучков, чтобы тем самым поднять как-то свой авторитет.
2: Побаловать – это тоже сейчас правильный вариант, наряду с вариантом «побаловать». Раньше требовалось в глаголах с корнем «бал» ставить ударение только за корнем. Но сейчас возможны варианты «баловать» и «баловать», «побаловать» и «побаловать». И теперь мне хочется обратить внимание на однокоренное существительное с подачи гостя утреннего шоу Василия Цветкова.
8: Вот если какие-то у него были проблемы с законом, скажем так, в период Российской империи, то это не то, что вот он там какой-то уголовник, да? Ничего подобного. Это вот он за политику страдал.
2: Баловник – это неверно. В этом слове ударение ставим на третий слог – баловник. Оно не менялось, всегда было таким. Но и сейчас таким же остается – баловник. А за остальные слова хочу поблагодарить филологов. Они наконец-то развернулись лицом к народу и внесли такие нужные изменения в слова, в которых очень часто ошибались. На этом выпуск завершаю. И прощаюсь с вами, хотя мы можем продолжить общение в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: далее. Любопытное исследование о том, как связана форма лица мужчины и его потенциал в качестве отца. И вы знаете, вот это папино лицо, оказывается, существует. И это лицо широкое. Да, мужчины с узкими лицами, мои соболезнования. Хотя, какая тут, казалось бы, может быть связь? Выбирать потенциального отца, вот представим себе позицию девушки. Я хотел бы, чтобы мой избранник был хорошим отцом. И вот все узколицы сразу до свидания. Это довольно странно. Что скрывается за широким лицом? Никогда ж не поймешь, правильно? Про мужские секреты сегодня обещают поговорить Артем Новиченков и Владислав Тимкин в программе «Пойми себя, если сможешь». Это все случится после 20:00 по Москве. А мы перенесемся на неделю назад. Артем с Владиславом тогда разбирали опять христианские притчи и на сей раз говорили о мотивации человека добродетельного.
1: Монах хотел, чтобы Господь Бог просто вот так избавил его от гневливости. Бог же всемогущий, чувствуя, что разрушает какое-то...
2: Что тебе стоит?
1: Да, что тебе стоит, да, действительно. Просто избавь меня от этого. И кажется, что в основном люди, а я знаю механизм, да, когда человек сидит и ждет у моря погоды, что вот если я буду просто молиться Богу, то оно... Все будет хорошо. Если я просто потерплю, то все пройдет. Если я просто подожду, то все придет. Что некая внешняя сила, некая в виде там Бога или кого-то еще решит мои проблемы. И в чем это отличается, вот это ожидание, скажем, от сидения у реки, ожидания, да, когда проплывет труп врага. А что ты ждешь? Что вот он обращается к Богу, ждет, что тот ему поможет. Не просто обращается к Богу с чистым сердцем, а ждет помощи, ждет разрешения, не может с тихой душой как бы это делать. И Бог с ним в контакте. Бог слышит его молитву. Но он предлагает решение вопроса не просто волшебством таким. Теперь ты не гневливый. А предлагает человеку возможности для того, чтобы тот их мог реализовать. И через реализацию этих возможностей, данных сверху, перестать быть гневливым. Этому монаху кажется, что Господь Бог должен прямым воздействием решить его проблему. А любые другие способы мы не рассматриваем. Точно так же и вот перед человеком стоит какой-то вопрос. Не знаю, вопрос отношений, вопрос денег, вопрос здоровья. И нам кажется, что если мы будем уповать на какую-то внешнюю силу, все должно разрешиться. Но вокруг нас происходят какие-то события, и мы никак их не связываем с тем, нашим внутренним запросом, который мы озвучивали к Богу в данном случае. А это именно путь решения.
3: Пока вы спали.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Мы пробирались в огромный цех, где стояли огромные непонятные машины, подернутые желтыми струйками ржавчины. Крыша у цеха была стеклянная, и там, где выпали квадратики стекла, синели квадратики неба. И это небо казалось синим необыкновенно, не таким, каким оно выглядит с улицы или из окна дома. Но большая часть стекол была цела, и сквозь них солнце проглядывало тускло, как при затмении. Поэтому в цеху всегда было сумрачно. В этом сумраке, в тишине, проходили мы по цементному полу, и шаги наши звучали гулко, мощно, будто рядом с нами шагали два невидимых великана. Но вот мы останавливались у какой-нибудь машины, и нас еще теснее обступала тишина. Нам начинало казаться, что настал конец света, и все на Земле умерло и умолкло, и осталось на всей планете только два человека. Я да лунатик. А в наследство нам достался этот гигантский цех с непонятными машинами и весь мир. И мы не знаем, что же нам делать со всем этим. Мы выбегали на заводской двор. Возле заколоченной котельной, на давно остывших отвалах шлака, росли ушастые лопухи и сорная ромашка, которую еще называют аптечной. Она любит расти на свалках, на пустырях, на обочинах. Одним словом, в таких местах, где другие цветы расти стесняются. Мы срывали головки этой ромашки, растирали их между ладонями и потом нюхали ладони. Они пахли яблоками.
0: Вадим Шефнер. Счастливый неудачник.

0: Посмотрим, что у нас там в области культуры происходит. А Русский музей тут рассказывает о центральном событии 2026 года, которое стартует 16 октября. Монографическая выставка Ивана Айвазовского. Причем вернется к людям 9-й вал после комплексной реставрации. Судя по фотографиям, по ним, конечно, сложно судить, но какие-то неожиданные краски даже возникли. Вот есть ощущение, что мы на очень тусклый 9-й вал смотрели в последние годы. Сама выставка будет состоять из более чем 200 работ нашего великого мариниста. Есть, правда, один нюанс. Проходить это все будет в корпусе Бенуа. Кто не бывал в Русском музее, расскажу вам, что корпус Бенуа, конечно, хорошая локация и прямо рядом с метро, но очень тесное место. Очень. И как туда впихнут, особенно 9-й вал, не очень понятно. Возможно, часть вала будет где-то на улице. Давайте приготовимся к этому. Будем надеяться, что полотно не пострадает. Глаза ваши могут пострадать точно от разглядывания шедевров в таком весьма компактном пространстве, скажем так. Тем временем продолжают гастролировать импрессионисты по Сибири, и заключительные две выставки из проекта «Искусство впечатления. Импрессионизм» в Красноярске и Иркутске стартовали уже, открылись. И это, конечно, уникальная возможность увидеть и Камиля Каро, и Сислея, и Матисса, и многих-многих других, и Сезанна, и Бонара, и Писаро, и Курбе, вот прям не покидая собственного города, если в данном случае этот город Иркутск или Красноярск. В Красноярске вообще, кстати, сделали очень хорошую историю. Решили совместить экспозицию импрессионистов с современными сибирскими художниками, да еще и с русскими классиками, включая Сурикова, Коровина, ну, тех, кто с импрессионистами в неком диалоге находился. Так что ловите момент, дорогие друзья. Ну, а мы пока послушаем архив школьной программы для взрослых. И Екатерина Пахалкова, кандидат филологических наук, в субботу говорила о востоковедении и креативных индустриях и о том, как сложно понять чужую культуру, не владея языком.
1: В последние годы очень рьяно во всех СМИ не только говорят о том, что мы развернулись на Восток и вообще интерес к Востоку, но, возможно, это такая запоздалая реакция на экономический бум стран Востока и дальнего, и ближнего, и самого разного Востока, да, с одной стороны. Вот. С другой стороны, размышления о том, развернулся ли Восток к нам. Вообще-то в мире востоковедение, оно сейчас в каком-то, практически во многих университетах, кстати, закрыли программу востоковедения, которая по-английски, например, называется Oriental Studies, я имею в виду в западных странах, там, европейских, Северной Америки, закрываются. Почему? Потому что, с одной стороны, востоковедение признано неполиткорректным термином, да, с одной стороны, как реакция на такое постколониальное прошлое, которое они хотят признать. А с другой стороны, как будто бы у востоковедения нет тематического ядра, потому что востоковедение должно изучать и знать все. И историю, и культуру, и глубоко понимать язык, историографию, экономику, философию и так далее, и так далее. Вот, поэтому в большинстве университетов мира решили заниматься тематическими отраслями, там экономика, филология, ну, да. Вот.
2: Это проще.
1: Вот. Но все же мне очень нравится, что интерес к востоковедению опять возрождается и в самом разном междисциплинарном смысле.

0: студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Участие в предстоящих выборах станет общим вкладом граждан в победу России, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам. Глава государства призвал граждан принять участие в выборах, назвав голосование ответственностью каждого за будущее страны и вкладом в ее укрепление.
1: Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине. Что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Настоящие патриоты России. Те, кто не подведет. Кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз.
0: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября. Также состоятся выборы высших должностных лиц 11 регионов. В 8 субъектах руководители изберут прямым голосованием граждан. Еще в 3 регионах главы будут определены законодательными органами. Кроме того, в этот период пройдут выборы депутатов законодательных собраний 39 субъектов России. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона активно работает над урегулированием конфликта между Россией и Украиной. Об этом он сообщил на митинге сторонников в штате Северная Каролина. По словам Трампа, Вашингтон прилагает значительные усилия для достижения договоренности между Москвой и Киевом. Он отметил, что ему удалось завершить 8 войн, однако конфликт между Россией и Украиной оказался самым сложным. Американский президент также указал, что украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в США, однако пообещал, что ситуация вскоре разрешится. Российские авиакомпании обсуждают с Японией и Южной Кореей перезапуск прямого сообщения, сообщил в разговоре с «Известиями» замминистра иностранных дел Андрей Руденко. По его словам, технические консультации продолжаются на уровне непосредственно авиакомпаний и транспортных агентств. Разговор идет непростой и сложный, сказал дипломат. Руденко выразил надежду, что авиасообщение со странами все-таки удастся восстановить. Прямые авиаперелеты из России в Японию и Южную Корею были приостановлены в 2022 году по инициативе азиатских стран. Минцифра России ведет переговоры с американской корпорацией Apple по вопросу подключения 5G пользователям iPhone в России, заявил РИА Новости глава министерства Максуд Шадаев. На прошлой неделе в России запустили первые сети связи 5-го поколения. Тогда в Минцифры сообщали, что в ближайшее время 5G будет доступен для пользователей на Android. Однако доступ к сети владельцев iPhone зависит от решений Apple. На текущий момент 5G запущен в 16 городах России, доступен 10 миллионам абонентов. Прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года. На западной части русской равнины лето продолжается благодаря антициклону. Температурные показатели в регионе будут останавливаться в климатических рамках августа, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По словам метеоролога, столбики термометров могут подниматься почти до 30-градусной отметки. Он также рассказал о погоде на сегодняшний день в столичном регионе.
2: центральной России столь мощное потепление продержится только в четверг. В столице до плюс 22, это почти на 6 градусов выше нормы, но затем в регион станут поступать более свежие воздушные массы. В пятницу местами даже могут брызнуть слабые ливни, а теплая аномалия сократится, и температурный максимум уже не превысит плюс 18-20. Впрочем, это все равно выше нормы. Такая погода более характерна для начала сентября.
0: Конец сентября в Москве может пройти с недобором осадков, однако есть вероятность, что октябрь и ноябрь будут дождливее обычного, рассказал ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Москве сегодня без осадков, днем в столице до 23.
3: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Спали.
1: 17 сентября на календаре, четверг, 6 часов, почти 14 минут, время московское, 6.13 для зануд. У микрофона Николай Свистун, мы продолжаем обсуждать актуальные новости, послушаем еще пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну, кое-что расскажу вам о грядущих передачах «Радио Маяк», ну, а сообщения ваши по-прежнему можно отправлять на номер плюс 7-967-103-5533 через Макс, WhatsApp и Telegram. Ну что, пятница уже за углом нас караулит, это, знаете, хорошая иллюстрация того, как устроена жизнь. Кажется, что-то там крайне далеко, где-то за невидимым горизонтом, который придумал непонятно кто, а потом раз, и вот оно. И если вы думаете, что никогда не доживете до выходных, вот вам пример супругов из Москвы. Павел и Тамара взяли 19 января сего года, отправились пешком с Красной площади во Владивосток. Представляете? Да, при этом люди никогда не занимались спортом, туризмом, жили, естественно, в городе, перемещались на автомобиле, заказывали еду в доставке. В общем, обычные горожане. Типичные москвичи. И вот, знаете, 240 дней путешествия позади, они уже в Забайкалье. Понятно, что впереди зима, и планируют маршрут они закончить только в апреле следующего года. Но вот, знаете, вот с 16 сентября, буквально вчера, за сутки прошли 60 километров 140 метров. Порядка 80 тысяч шагов. Вот так вот люди втянулись. Ну, понятно, продолжают они работать удаленно. Так что финансовые проблемы решают, потому что, конечно, деньги нужны, даже если ты идешь пешком. Так или иначе, надо на что-то жить. Но это, конечно, поразительный пример того, как можно взять и на что-то решиться. Это не значит, что всем, конечно, нужно начать пешие походы по стране, хотя в целом неплохая идея. Ну, а Павлу и Тамаре мы, конечно, желаем удачи, будем следить за их достижениями, тем более впереди, конечно, тревожное время года. Дорогие друзья, если вы на что-то все не можете никак решиться, помните о вот этой мудрости с первым шагом. Шагнул, потом другой, потом, конечно, можешь оглянуться и подумать, тьфу, зачем? Но, с другой стороны, это, наверное, все-таки лучше, чем так ни на что и не подвигнуть самого себя. Давайте дружно ворвемся для начала в этот четверг под музыку на маяке.

0: Спали.
1: Заработать деньги чтением книг? Нет, не обязательно даже вслух, про себя. Можно, если вы живете в Сингапуре. Там местные власти придумали платить гражданам за то, чтобы те отрывались от смартфонов и брали в руки реальную книжку. За 15 минут чтения можно получить 20 виртуальных монет. Что такое виртуальные монеты? Сложно там пересчитывать, но, в общем, 1000 монет – это 1 сингапурский доллар, то есть около 60 рублей. В целом, конечно, ничего такого прям сверхъестественного в смысле оплаты, тем более, что вот эта выплата в 20 монет, она раз в день может происходить. В общем, так себе стимул, конечно, если про финансы говорить. Но странно, что в Сингапуре, в государстве, в котором, ну, такой не совсем химически чистый капитализм, там государство может кого-нибудь и заставить что-нибудь делать, не привлекли меценатов как-нибудь добровольно, принудительно к этому процессу, глядишь, и выплаты стали бы более существенными. В Перми, кстати, решили открыть музейно-экскурсионный проект «Купцы и промышленники у истоков меценатства губернской Перми». Наверное, правильно так все-таки. И даже с интерактивной карты показывают, что конкретно меценаты сделали. Тоже, видимо, намек современным предпринимателям на то, что принято называть социальной ответственностью. О том, как это все выглядело на рубеже 19-20 века, может, и в более ранние периоды, рассказывает нам журналист, ведущий телеканала «Россия Культура» Михаил Жебрак в цикле «Меценаты». В программе Сергей Стилавин и его друзья все это происходит. И вчера речь шла о Козьме Солдатенкове.
2: Возможно, действительно то, что он не кончал университета, а прожил-то все-таки он 82 года и посмотрел на все, он всю жизнь поддерживал науку, образование. И не то, что это был какой-то комплекс. Ну, какие у Солдатенкова комплексы? При таком круге общения, при таких бизнес-проектах комплексов не было, но он понимал, что это нужно. Поэтому он, помимо того, что он всюду давал деньги, были именно и стипендии, Московский университет, он основал ремесленное училище. И мы, когда сейчас мы говорим ремесленное училище, и мы думаем, что это началка, что ли, или нет, наверное, ПТУ. И это высшее учебное заведение техническое. Сейчас это, ну, или потом, сейчас...
3: Техникум.
2: И это текстильный институт в советское время был в здании Солдатенкова. Стоило это 1 200 000 рублей построить такое училище. Это хорошие очень деньги. Так что это высшее учебное заведение для технических работников, для инженеров, прежде всего, текстильной промышленности. Вот. Он с сыном, там у него был круг общения, и, в принципе, он очень был начитан и прослушал курс Грановского в Московском университете. Тогда было принято, да, в отсутствие телевизора, все ходили в театр и читали.
3: Угу. Ну, вольнослушатели, да, вот они да, на галерке да, сидели.
2: Да, и... И, но при этом полный курс.
3: Сейчас это называется саморазвитие.
2: Да. Онлайн-курсы это называется.
0: Пока вы спали.
1: Меценаты. Так называется цикл, отрывок из которого вы слышали только что. Михаил Жебрак ждет вас в любое время дня и ночи на медиаплатформе «Смотрим». Там же бережно хранится весь наш архив. Там же вы можете задавать свои вопросы Никите Карпову, чтобы он на них ответил в своей программе «Трудности перехода». Особенно полезна эта опция для тех, кто не может эту передачу, выходящую в эфир после 17:00 по Москве, слушать впрямую, в силу... разница во времени. Так что методика такая. Задаете вопрос, получаете ответ, не знаете об этом, а потом заходите на медиаплатформу «Смотрим», слушайте архив и узнаете. Ну и мы сейчас послушаем архив программы «Трудности перехода». В прошлый четверг слушательница обратилась с жалобой на дочь 15 лет, которая быстро переключается с одних отношений на другие. Быстро – это год, представляете? Вот так вот родители о детях думают. Что же делать маме? Потому что, естественно, все эти осуждения ни к какому хорошему контакту не приводят. Никита Карпов и порекомендовал. Сейчас вы эту рекомендацию услышите. А я желаю вам отличного четверга. До скорой встречи. Пока.
4: И возвращаясь к изначальной ситуации, когда вы возмутились ее перескакиванием от одного мальчика к другому, хотя год провстречаться с мальчиком, потом убросить и начать общаться с другим, это вообще, ну, я бы не сказал прям, что это какое-то легкомысленное поведение. Год в ее возрасте – это вообще большой срок. Здесь на будущие разговоры вам имеет смысл сделать следующим образом. Во-первых, очень четко сформулировать, что бы вы хотели до нее донести. Вы пока до нее донесли, что она плохая, прямым текстом. И все, ценностей в этом немного. Да, там в основе у вас светлая идея про то, что надо уважать себя, но вы донесли это в формате «ты себя не уважаешь, ты шарахаешься там-сям. Вот. Для того, чтобы доносить сложные вещи, нам нужен очень хороший контакт. Нам нужно так разговаривать, чтобы ребенок готов был с нами вообще-то поделиться своими переживаниями про эти отношения, своими интересами, да, вообще историей какой-то. И тогда у нас есть возможность что-то добавить. Да, мы можем сказать: слушай, я вижу, тебе очень ценны, очень важны эти отношения, и тебе как будто важно находиться в паре, это так? Да. Слушай, ну, это действительно важно в твоем возрасте, я совершенно точно не спорю. Как ты вообще определяешь свое отношение к мальчикам? Ты влюбляешься или ты просто общаешься, развлекаешься? Вот, вот с этого начинается разговор. Потому что, когда мы начинаем своими взрослыми категориями им в голову пытаться что-то вдолбить, они нас вообще не понимают. Какое самоуважение? Там вообще такой категории может не быть даже. Ей интересно, она в ажиотаже, она привлекает внимание. Ну, например, я фантазирую, да? Поэтому наша задача при проведении

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, Ассамблея автомобилистов начинает свою работу, как обычно, по четвергам под предводительством Юрия Сидоренко. Ну а я, Игорь Женьков. Юра, привет.
2: Доброе утро, Игорь. Доброе утро, дорогие друзья.
1: Друзья, если вы, у вас есть вопросы, если у вас есть пожелания, если у вас есть сомнения, если у вас есть соображения по поводу услышанного, делитесь с нами и со всем миром с помощью номера 8-967-103-5533.
2: Да, с удовольствием почитаем ваши комментарии, на какие-то вопросы ответим. Вот. А говорить мы сегодня будем про автомобили, про случаи из жизни, которые происходили со мной, которые меня чему-то научили. И я хочу этот опыт передать вам в данный момент.

0: вождению прицепа. Именно, ну, не как с ним ездить, это уже отдельная история, а именно как вот, ну, если, например, у вас есть прицеп, вы там давно не пользовались, или там у кого-то взяли прицеп к автомобилю, вот, ну, там для чего-то, например, перевезти вещь или там привезти кому-то там, надо, например, я не знаю, мотоцикл, велосипед, квадроцикл, ну, всякие могут.
1: Все быть, что угодно, конечно, да.
0: Вот, везти это, заказывать, ну, например, там, перевозку, это можно, конечно, вернее, это даже проще, но мы не любим, как бы, простых решений, мы решаем, возьмем прицеп у друга, ну, а что, дешевле,
1: это
0: нормально
1: точно, все. Это точно, нормально, ну, и потом, друзья нужны в том числе и для этого, в том числе.
0: Не, ну, почему нет, конечно. У меня часто берут прицеп, это нормальная история, вот, у меня есть прицеп. Вот я теперь рассказываю одну историю, которая очень важна, чтобы вы на нее просто обратили внимание. Есть такая статья у нас в КоАП РФ, это 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков. Это так называется статья. Я просто ее сейчас пока обозначил. Там есть два пункта, нас будут интересовать только часть первая, часть вторая. Все остальное там видоизменения, специальное устройство установка, подложные знаки, управление там... установка их, причем две статьи разных. Если ты подложный знак, извините, поставил на автомобиль, это одна статья. А если ты поставил и поехал, это, ну, не одна статья, а часть. А поставил и поехал, это другая часть. Но нас сейчас это не интересует, первые две. Итак, прицеп. Мне на нем надо было перевести трубы. Вот, это было где-то года два назад. Ну, все, как обычно. Естественно, труба длинная. То есть она чуть-чуть длиннее, чем прицеп. У меня сам прицеп 2 метра, труба получилась там 3 метра. То есть она с какой-то стороны будет выступать. Ну, я, недолго думая, взял, откинул два борта. Вот, все это поставил, закрепил, все прекрасно. Сверху накрыл тентом. Ну, так они у меня там торчат чуть-чуть. Ну, я на них на всякий случай намотал красную тряпочку. Хотя это не обязательно было, потому что она, ну, выступала максимум за, там, на 30 сантиметров.
1: Ну, вот. Ты решил себя обезопасить.
0: Ну, конечно, ну, так как я законопослушный человек, естественно, я так и сделал. И поехал себе спокойно, еду аккуратно, включил себе аудиокнигу, то есть, ну, вообще все прекрасно. То есть, как обычно, не нарушая правил, все хорошо. Итак, еду по дорожке и смотрю, справа стоят сотрудники госавтоинспекции. Причем они, знаешь, на таком подъезде к этой дороге, то есть, стоят, то есть, на нее есть съезд. И так они что-то, я проезжаю мимо них, и, ну, и боковым зрением вижу, они что-то побежали в машину, в нее прыгают, я думаю, ну, наверное, кого-то поехали ловить. Вот. А ехал я, на всякий случай, просто предупрежу, не на своей машине, а на машине, ну, фирмы нашей. Ага. Вот, то есть, как бы я взял, ну, знаешь, у меня там белая машина, белые «Жигули», все хорошо, никаких проблем нет. Вот, еду. И вдруг сзади слышу, машина такой-то номер, остановиться. Я говорю, ничего себе, кого-то ловит здесь, вообще нормально. Машина прижаться к обочине. Потом смотрю, сбоку меня, вот так вот, знаешь, обгоняют, мне показывают. Да-да. Жезлом прижмись, я думаю, ты мне что ли?
1: Чего вот, сделал такого? Да?
0: Просто вот, ну реально, останавливаюсь, выхожу, мне они выходят прям за автоматы, держатся, я думаю, да что ж такое-то, что происходит-то? Что я натворил? Ну, вот, да. И подходит ко мне, говорит, такой-то, ваши документы. Я все документы дал, причем обязательно надо, имейте в виду, что обязательно, когда вы берете прицеп у кого-то, у вас должны быть документы на прицеп. Потому что, ну как, думают, а что это прицеп, тележка просто с номерами. Нет, друзья мои, транспортное средство, ну как бы, на котором оно зарегистрировано в ГАИ. Обязательно на него должен быть документ. Если у вас документ на другого человека, должна быть доверенность, хотя бы рукописная. Просто имейте в виду, страховки на прицеп быть не должно. Это тоже могут потребовать. Просто разные есть сотрудники госавтоинспекции. Вот, он представился, все документы дал. Мы, говорит, пойдемте, проходим вдоль машины, заходим на заднюю часть машины. Говорит, вас ничего не смущает? И смотрим на заднюю часть, вот, ну, прицепа. Я говорю, нет, меня ничего не смущает. Он говорит, ну, вот точно ничего не смущает. И тут я начинаю понимать. Я откинул задний борт.
1: На котором был государственный номер, правильно?
0: Совершенно верно. Причем штатное место именно на заднем борту. Я его откинул, получается. Он говорит, где номер? Я говорю, блин, я говорю, извиняюсь, я вот, ну реально, говорю, не подумал, вот реально не подумал, понимаешь, откинул, да, его, ну, да. И все, и еду без регистрационного знака. Он говорит, ну все, это статья 12.2, часть 2, управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных местах для этого государственных регистрационных знаков. Ну, то есть они, он получается нечитаемый. Подождите.
1: В общем, да.
0: Я говорю, подождите. Я говорю, вообще-то он как бы, он же стоит на том месте, на котором надо. Но он же установлен там, я же его никуда не убирал. Он говорит, нет, это все, вы специально его хотели скрыть. И тут, и там в статье есть такая вещь. Препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков действия, которые позволяющих видоизменить или скрыть. То есть получилось,
1: что я... Ну, в общем, да. По сути дела, открыв борт и поехав с открытым бортом, ты совершил действия, которые имели целью... Конечно, они не имели целью скрыть государственный регистрационный знак, но можно так трактовать.
0: Вот. И дальше я прекрасно понимаю, что как бы вроде я ж, никакого злого умысла в этом я не хотел. Но для, например, судьи... Да, вот я понимаю, что сейчас составят протокол, и я пойду в суд, и реально будет штраф, минимальный штраф будет 5000 рублей.
1: Да.
0: Вот.
1: Да.
0: Это точно совершенно. А то лишение прав, как повернет судья? Хотя, в принципе, на лишение прав здесь не должно было тянуть. Я понимаю, что я нарушил, я попадаю на штраф. Естественно, был составлен протокол, потому что я принципиально ни с кем не договариваюсь. То есть я нарушил, реально, надо просто не нарушать. Все, а дальше я пошел в суд. В суде, естественно, мне штраф приписали 5000 рублей. Все. То есть, естественно, это все делалось с юристом, но это не та история. История не к этому. Просто, когда вы берете прицеп, вы его откидываете борт. То есть вы должны понимать, что у вас должно быть точно видно регистрационный знак, когда вы едете. Тем более сейчас установка на такие машины просто очень сильная. Ловить их будут очень жестко. То есть те, кто скрывает регистрационные знаки. Сами знаем почему. Вот. Дальше следующее. Вот теперь вот тут интересная ситуация. Я спрашиваю, а как быть в такой вот? Мне надо перевести трубы, иначе зачем мне нужен прицеп? Правильно же? Мне же надо, чтобы возить чего-то.
1: Конечно.
0: Все остальное, что в салон влезет, я и так могу отвезти. И мне именно сотрудники госавтоинспекции, они сказали такую вещь. Говорит, надо сделать так, чтобы знак был читаемый. Я думаю, отлично, хорошо, а что сделать? Они говорят, либо не откидывать борт, само по себе, разумеется, знак будет читаемый. Либо нужно его поставить сверху на край борта. Я сделал ролик про это, у себя в интернете, что вот сюда поставить, все нормально. Вот. А потом разговаривал с юристом, автоюристом, эту историю мы рассматривали. Он говорит, подожди, что значит переставить знак? Я говорю, взять, открутить его с того места, переставить на край борта. Он говорит, ты с ума сошел, что ли? Это, говорит, как раз лишение прав. Я говорю, как лишение прав? Я же его сделал читаемым. Он говорит, нормально. Но на том месте, на котором он должен стоять, его же нет теперь. Ты же его оттуда убрал. Я говорю, я посоветовал людям. Сейчас, кстати, сделаю другой ролик, чтобы поняли, что так делать нельзя. Я говорю, а как тогда быть? Он говорит, опять же он сказал, либо не откидывать борт, либо изготовь себе дубликат. И просто-напросто прикручиваю его, как раз вот ты откинул борт, и прикручиваю его на этот самый, на...
1: Что-то как-то...
0: На край борта.
1: Утомительно это.
0: Как утомительно? А что делать, если не хочешь попадать на штраф, ходить потом в суд? Либо вызывая перевозку, и пускай все это дело перевозит. Машина другая. Хорошо. То есть я подумал, что в принципе так будет правильно. Я себе заказал номерной знак. Второй. И что ты думаешь? Ехал я с прицепом. Обычно меня вообще не останавливают. Тут я ехал опять с прицепом, вез тоже длинномер, грубо говоря. Леса вез. Перекрутил знак, и тут опять то же самое. То есть меня останавливают сотрудники госавтоинспекции. Причем они же как? Они же не видят, что спереди, когда машина просто проезжает. Они только уже постфактум. Меня опять останавливают, я уже все знаю, номерной знак машины знаю. Я останавливаюсь, выхожу, здрасте. Он говорит, пойдемте туда. У вас знак здесь разве должен стоять? Я говорю, здесь? Это, говорю, дублирующий знак. Он говорит, в смысле дублирующий знак? Я говорю, тот, который должен стоять, он стоит на правильном месте, который установлен конструкцией прицепа. И стоит он там внизу. Я говорю, а вот этот знак, это второй знак. Я специально его заказал, официально по закону, и поставил сюда, чтобы продублировать. Он такой, да? Все, счастливого пути, все в порядке. То есть меня отпустили. А уже все, уже как бы понимаешь, он установлен не в том месте, которым надо. То есть без разницы, что он читается. Просто он установлен не в том месте, в котором надо. А в том месте, в котором надо, часть 2, статьи 12.2, управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственным регистрационным.
1: В общем, как ни кинь, все клин. И так, и так, и так, и так. Безобразие.
0: В общем, резюмирую из этого всего сейчас быстренько. Ребят, если вы хотите перевести с откинутым бортом, то надо сделать так, чтобы знак был видно. То есть его нельзя перемещать с того места, на котором он есть. И нужно, если хотите, ну, сделать дубликат и поставить его. Это спокойно делает, стоит это недорого. Можно найти там, где даже по 1000 рублей делают, по 800 рублей делают, по 1200. То есть, в принципе, это нормальная история. Приходит владелец данного устройства, там прицепа, например, показывает свой паспорт, показывает СТС-очку. По СТС-очке тут же там в течение 2-3 минут изготавливается знак. Вообще никаких проблем нет. Всегда есть рядом с госавтоинспекцией такие конторы. Вот. Но тут, знаешь, на этом все истории про прицеп не заканчиваются.
1: Ух ты, ну-ка.
0: Вот все это прошло, Игорь, все это прошло, да, вот все уехало, там все, ну, было это не вчера, грубо говоря. Ага. На днях я, естественно, опять еду с прицепом, потому что я постоянно езжу с прицепом туда-сюда. Вот. Но это я вообще не ожидал. Меня, вот этот момент меня вообще выстегнул, я даже к нему изначально не был готов. Пришлось звонить прям с места уже юристу. Еду, у меня просто пустой прицеп. Просто вот он, просто накрыт тентом. Сзади едет за машиной. Меня останавливают. И, опять же таки, вот догоняют, останавливают. Я выхожу, говорю, здравствуйте, здравствуйте. Все, улыбаюсь. Я всегда очень, очень культурно общаюсь со всеми
1: сотрудниками. Ну и правильно, что, конечно.
0: Ни в коем случае. Вот. И знаешь, какой вопрос мне задают? Мы подходим к задней части машины, и мне говорят, вас ничего не смущает? Опять, я вот это любимая фраза, я говорю, меня вообще...
1: Ненавижу вот это вот, ну ладно.
0: Да, ну, мне все прекрасно мне.
1: Да,
0: он говорит,
1: да.
0: Вы видите, что ваш прицеп перекрыл номерной знак на автомобиле?
1: Я
0: потерялся, то есть я понимаю, что он реально перекрыл. И вы, говорит, его намеренно туда поставили, этот прицеп, для того, чтобы перекрыть знак на автомобиле. Я говорю, подождите, секундочку, по какой статье вы хотите меня штрафовать? Он говорит, часть, опять же, та же 12.2, да. Часть 2.
1: То есть, Нечитаемый.
0: Вот вы перекрыли этим самым. То есть, я говорю, так, я говорю, секундочку. И вот я начал звонить юристу, он мне говорит, Юр, смотри, это все не совсем верно. Потому что ключевой момент, где установлен номер. Если номера все установлены на всех местах, на которых надо, вы
1: на
0: должны
1: штатных,
0: понимать,
1: что... обычных штатных местах, да.
0: Обычно вот на машине, на прицепе, без разницы. Прицеп – это отдельное средство, которое поставлено на учет. Без разницы, на кого оно стоит на учете. Вот.
1: Да.
0: И оно вот такое есть в базе. Вот оно базовое. То есть у вас вот базовое транспортное средство. Если вы подключаете к тягачу, вот, и у вас все номерные знаки на местах, на которых надо, то формального нарушения нет. Сам по себе факт, что конструкция сцепки частично перекрывает вид заднего номера, это нормально. То есть частично, потому что при определенных углах его же видно, когда вы поворачивать начинаете, его видно, например, и так далее. То есть это нормальная история. В этом ничего страшного нет. Но это не касается багажников для велосипедов, на всякий случай, чтобы вы поняли. То же самое, что если фаркоп перекрывает номерной знак, вот здесь тоже неприятные истории могут быть. Вот, а так все, ничего страшного, так что ничего вас не должны оштрафовать. Вот, если что, пускай вам напишут, почему вас штрафуют, вы сделаете фотографию этого всего и спокойно идете в суд и доказываете свою невиновность. На всякий случай. Но я думаю, что до этого не дойдет, потому что, ну, как бы здесь никакого нарушения.
1: Не, ну это вообще, ты знаешь, конечно, это вот веселый был гаишник.
0: Ну да, но тут при этом, ты знаешь, я тебе могу сказать, вот еще одна история. Я почему про это все рассказываю, ребят, потому что нарушение, то есть ответственность и наказание строгие довольно-таки. И надо просто знать, как правильно это все дело, ну, по какой статье это будет происходить, и где ваши права заканчиваются, а где они есть. Ну, то есть они не заканчиваются, просто вы, где есть нарушение, а где нет пока нарушения. Например, вот тебе, пожалуйста, то же самое. Часто бывает такая история. Люди, вот прицеп, да, вот штатная история, все.
1: Ну,
0: вот
1: да.
0: Он перекрывает номерной знак, ничего страшного. Но, если вы на этот прицеп поставили какую-то большую конструкцию, которая выше его штатной высоты, вот это уже нарушение. То есть вы намеренно поставили на нее ту вещь, которая закрывает этот знак. Вот, то есть, понимаешь, да? Или груз,
1: ну,
0: который,
1: да,
0: например,
1: да.
0: Взвешивается, и он перекрывает знак. Вот это уже уже получается 5000 рублей или лишение прав. Нужно намеренно, ключевой момент, умышленно вы это сделали. Вы знали, что так будет. Вот вы знали, что вот откинув борт, вы не покажете знак. Вы знали, что поставив груз, вы перекроете другой знак. Вы знали, что там положив какую-то такую вещь, которая сгибается, вы, например, закроете знак на прицепе. Все, ребят, это лишение. Так что очень аккуратно, пожалуйста, пользуйтесь этими вещами. Знаете, ну, правила, и знаете, что вот есть две статьи, которые очень хорошо перескакивают туда-сюда. Их просто неправильно трактуют. Вот. И... Ну, и ответственность там совершенно разная.
1: Слушай, вот. Насчет высоты. Сейчас уже сезон заканчивается, но если вы перевозите лодку на специальном трейлере, прицепе, она точно перекрывает номерной знак автомобиля.
0: Вот, ну, так надо ставить дубль. Здесь очень важный момент. Да, причем, знаешь, да. Что самое интересное? Закажите дубль на свою машину и просто его прикрепите так, чтобы его было сзади видно. Можете прикрепить прямо сзади на прицеп. Придет человек, скажет, что это такое? Почему у вас знак здесь? Вы говорите, а я продублировал. Я показал, что вот это знак моей машины, вот это знак моего прицепа. Но государственный регистрационный знак стоит на том месте, на котором надо. Его нельзя откручивать. Нельзя открутить и перевесить назад. Тогда это сразу же все попадает под часть вторую. А если, например, там стоит знак, вы здесь сделали дублирующий.
1: Дубликат. Скажет, если дубликат, то это нормально.
0: Он скажет, он установлен не на том месте, которым надо. Секундочку. Я его просто сюда прикрутил. У меня там, где надо, стоит знак? Стоит. Все, до свидания. Тогда это максимум, может быть, это 500 рублей. Ну, как бы это обычный штраф, ничего там страшного в этом нету. Это уж если он очень принципиальный сотрудник ГИБДД, ну, или какой-то...
1: Или не какой-то совсем... неправильный.
0: Да, неправильный. В принципе, все нормально, отскакивает. Ну, как бы, почему это все происходит? Ну, потому что правила не надо нарушать. Вот. Ну, такая вот у нас есть история.
1: Странная логика, конечно.
0: Ну, почему странная? Ну, как бы, если написано, есть статья. Ну, то есть, незнание законов не освобождает от ответственности.
1: Не статья спорю, есть, там написано. Не спорю с тобой, делать. Конечно. Да.
0: Вот. И, кстати, по поводу нечитаемых номеров, вот очень вот сразу, пока есть время, как раз расскажу. То, что, вот, знаешь, когда грязный номерной знак, говорят, тоже подходит и начинается. Ага, это лишение прав. Лишение прав, либо штраф 5000 рублей. Ничего подобного. Есть вот статья 12.2, часть 1. Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушениями требований госстандарта. Это всего лишь предупреждение или наложение штрафа. А вот если ты поставил знак, который видоизмененный, вот это уже лишение прав. Знаешь, когда вот там бывает, там обводят и делают обводку.
1: Ну машины. Да.
0: Вот, то есть тогда циферки такие широкие, которые потом как бы не читаются камерой. Хотя камера это прекрасно все читает. Вот. Это все 5000 рублей или лишение прав от 1 до 3 месяцев. Вот. Ничего в этом хорошего нет, так что все должно стоять на тех местах, на которых надо. Вот. И, соответственно, все должно быть в том виде, в котором оно должно быть. Здравствуйте, можно тогда всех дальнобоев штрафовать? Нет, нельзя дальнобоев всех штрафовать, потому что все у них в порядке, и ничего страшного, если прицеп стоит и перекрывает. В этом ничего страшного нет, потому что это такая сцепка, но она так должна стоять, конструктивно. Если это не конструктивно, то есть как вот прицеп самопальный, непонятно как, то есть вы прицепили туда, ну тогда, ребят, извините, на него сверху тент наварили, знаешь, как бывает такой.
1: Да.
0: А вот прям выше машины там вообще да. Там непонятно куда. Вот такая тоже история.
1: Давай прервемся ненадолго и продолжим через полторы минуты.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
3: «Маяк». Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: В
4: Ваш внук сбил человека.
5: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
4: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
6: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
7: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
8: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Едем дальше, Юрий.
2: Да, слушай, тут вопросов, ну, по данной теме. Вот, кстати, Александр Бабкин пишет. Самое главное на прицепе – исправное прицепное устройство и ступица, если он долго не эксплуатируется. Совершенно согласен с вами, Александр. Вот это правильная вещь, потому что обычно прицеп стоит. Когда вы его берете у кого-то, или когда вы сами там долго не пользуетесь, потом вы едете, обязательно покачайте колеса. Потому что ступицы реально закисают, и потом вот только начинаете движение, начинается хруст, и дальше вплоть до того, что колесо может отвалиться, потому что перегревается. Д у нас написал. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как перевозить баллон с кислородом. И может или нет на легковом автомобиле. Слушайте, ну вопрос очень интересный, честно говоря. Я считаю, что на легковом автомобиле его перевозить нельзя. Объясню почему. Потому что, ну, это, во-первых, опасно, потому что этот баллон с кислородом может рвануть. Во-вторых, его надо перевозить в вертикальном положении. То есть он должен стоять. Если вы его положите, ну так вести его нельзя. Вот.
3: И, ну, тогда... Я так понимаю, что речь идет о вот промышленном, здоровом баллоне.
2: Конечно, да.
3: Баллоны с кислородом разные бывают. Ну, скорее всего, да.
2: Ну вот, то есть, если его укладить, то есть, в принципе, можно, конечно, вести, но это на ваше самоусмотрение, на ваш страх и риск. Я бы не вез бы никакие баллоны с кислородом. И видел, ребята возят и кладут это все дело. Углекислоту, понятно, можно положить, с ней ничего не будет. А вот баллон с кислородом, это не очень хороший вес. Ну, главное его хорошо закрепить. Поймите, то есть там газ под высоким давлением. Если, не дай бог, сорвет вентиль, это прям вот можно в интернете посмотреть ролики у одного из блогеров. Вот, там прям он этим сжатым газом машину двигал, делал как реактивный двигатель. Вот, очень прикольная вещь, то есть ты понимаешь, насколько там, какое там давление закачано. А когда это дело срывает, это просто, ну, куда он полетит,
3: слушай,
2: непонятно,
3: ну,
2: чем
3: такое. Я, кстати, ты знаешь, я вспомнил, на самом деле. Запрещено в вертикальном положении, перевозить можно только в горизонтальном положении. Причем вентиль должен быть направлен строго в определенную сторону. И, в общем, строго, значит, автомобиль обязательно должен быть оборудован средством пожаротушения. То есть, если у вас нет огнетушителя, это штраф. В общем, строго говоря, если вы перевозите баллон с любым газом, промышленный баллон, в легковом автомобиле, это штраф, это запрещено.
2: Ну, тут, я говорю, тут, скорее всего, даже безопасность, потому что, ну, вот их надо закрепить очень хорошо. Вертикальное положение допускается, если вы везете, например, там специальный контейнер должен быть, в котором они стоят. Ну, видели, которые перевозят газовые баллоны, машины, у них такие контейнеры, такие штуки, которые закрепляют.
3: Да.
2: Они как раз везут. Ну, вот, нельзя. Эдуард, нельзя. Да, да, не надо перевозить, если перевозить, то есть хорошо закрепляйте вентилем назад, но он при этом все летает очень круто. Вот, Эдуард пишет, а товарища с жирными цифрами на номерах 5000 в кармане возят? Товарищи с жирными цифрами на номерах, те, кто вот это как раз обведен, они могут возить с собой сколько угодно, 5000, не 5000, но за это сейчас лишают прав. И люди пойдут в суд, и их там судья лишит. Потому что судье, на всякий случай, я просто могу сказать, у него нету лиц, да, у него есть только вот нарушение. У него есть бумажка, на которой написано, что человек нарушил. Если он нарушил, его лишат, какой бы он ни был классный, здоровский и так далее. Судьи работают так. Это очень важный момент. Поэтому, когда вам приходит какая-то неприятная бумага или еще что-то, нужно обязательно реагировать на все эти дела. Вот, например, кстати, я приведу пример, опять же, таки, своего опыта. Мне пришла бумага о том, что я якобы у кого-то купил машину, у какой-то фирмы, по договору купли-продажи в каком-то году. Я даже не знаю, что это за фирма, не знаю, что это за машина. Там указан я, ну, знаешь, предсудебная такая история.
3: Ну, да.
2: Я позвонил своему юристу. Я ничего не покупал, я это прекрасно знаю. Никакую там девятку я не брал. Но ситуация какая? Если там есть какой-нибудь подделанный документ с моей подписью или еще что-то, вот, и если они передадут в суд, а это, скорее всего, мошенники, то тогда, скорее всего, с меня эти там 40 тысяч изымут, а потом я буду доказывать, что я не виноват.
3: Ну да.
2: Понимаете?
3: Дело? Примерно так.
2: Поэтому надо сейчас заранее сразу ответить на письмо, там, ответить, написать, что я не покупал, я не знаю, что это такое, это ошибка какая-то и так далее. Он мне прислал текст юрист, и как надо поступать в этом самом. Вот ЮЭС пишет. Хорошую тему раскрыли с эксплуатацией прицепа. Спасибо. Хорошего вам дня. Спасибо, хорошего, спасибо большое за комментарий. Очень, очень нравится, когда наши эфиры полезны. Это прям очень хорошо. Владимир пишет. Однозначно перевозка баллона с кислородом запрещена. Согласен. Ну, как-то его привозить-то надо, в любом случае должны как-то его давать.
3: Зачем?
2: Вот. Ну, как, слушай, если человек работает в сервисе, у нас там кислородный
3: если баллон. Если человеку вдруг нужен кислород в баллоне, я понимаю. Ну, бывает.
2: Ну, не, он нужен для газовой сварки, он нужен, вот, поэтому...
3: Заказывайте перевозку.
2: Нам привозят, и все, мы проблем нет. Конечно. Вот, смотри, Максим Максимчук пишет. А если заехал в лужу, случайно передний номер смыло, ты его поймал, положил в салон, и тебе надо доехать до автозапчастей, чтобы рамку купить. Что делать? У меня была такая ситуация лет 15 назад. Ничего, все нормально, нужно просто его прикрепить на то место, как-то веревками примотать.
3: Нет, если вы едете до магазина, у вас номер есть, но он у вас лежит в багажнике, это все равно, что вы едете вообще без номера.
2: Ну, конечно, это то же самое получается, лишение прав.
3: Это лишение, да.
2: Он же не установлен на том месте, на котором конечно. Он есть. И даже если его положили под стекло,
3: то же самое.
2: Знаешь, под лобовое стекло продукты едут. Да, вот. Да. Я несколько раз видел, когда, например, из ГАИ так люди выезжают.
3: Да, зачем прикручивать?
2: Вышел прям номера под это самое, кинул и поехал сразу же.
3: И все.
2: Ну, ребят, так нельзя. Так нельзя, нужно поставить на то место, на котором он должен быть. Соответственно, здесь взяли веревочки, примотали, на изоленту прикрутили. Без разницы. И спокойно поехали. Главное, не перекрывайте изолентой. Я, кстати, про это делал сюжет. Не перекрывайте изолентой цифры. Иначе, да. Вы его вид изменяете.
3: Нечитаемые номера.
2: Нечитаемые, а вы его специально видоизменили.
3: А, точно, это подделка номера.
2: Да, нечитаемый номер, это, извините, 500 рублей. Видоизменили, это уже лишение прав.
3: Лишение прав.
2: Вот и все. В общем, много очень таких нюансов. Я просто... Этот наш сегодняшний эфир именно направлен на то, чтобы просто вас предупредить. Предупредить, и чтобы вы знали, ну, определенную вещь, которую, ну, за которую можно получить штраф. А что штрафом не облагается? Как себя в данной ситуации вести?
3: Спасибо, Юр. Спасибо за ценную информацию. Увидимся и услышимся. Пока.
2: Всем удачи, пока.

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Госдуму и призвал их принять обдуманное и ответственное решение, отдавая свой голос.
2: Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине. Что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Настоящие патриоты России. Те, кто не подведет. Кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз. Дорогие друзья, голосование будет проходить в течение 3 дней. 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право. Принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества.
0: Голосование пройдет уже завтра. Будут избраны в течение 3 дней 450 депутатов, 225 по федеральному избирательному округу, по партийным спискам и еще 225 по одномандатным округам. Расчет ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили личный состав и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Всего ликвидировано 2 огневые группы ВСУ, поражены 2 украинских ББМ, а также 2 автомобиля повышенной проходимости американского производства, рассказали ТАСС в группировке. Также российские войска ликвидировали самоходную артиллерийскую установку противника и реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» ВСУ. Взрывы прогремели ночью в Киеве на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Позднее стало известно о новых взрывах. По данным онлайн-карты украинского Минцифры, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте более 200 килограммов черной икры и гашишного масла в Хабаровске. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Предварительно установлено, что 60-летний житель Хабаровского края попросил своего знакомого перевезти на автомобиле партию икры осетровых пород неизвестного происхождения. В дальнейшем он планировал отправить продукцию больше грузами в другие регионы. При досмотре машины полицейские обнаружили 17 мешков, внутри которых находились 340 пластиковых контейнеров с икрой. Во время обыска в гараже подозреваемого сотрудники полиции изъяли еще 86 аналогичных контейнеров. Общий вес изъятой икры превысил 200 килограммов. Помимо этого, в квартире фигуранта обнаружены 2 шприца с гашишным маслом. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Медведя, убившего в деревне Верхний Кибеж в Красноярском крае пожилую женщину, ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в Главном краевом управлении Следственного комитета. Медведя убили охотники. Хищник напал на женщину, которая предположительно вышла на веранду дома. В результате она скончалась. Погибшую нашла проходившая мимо соседка. Медведь ушел. Позже его нашли охотники. Выпускникам колледжей и техникумов по программам профессионалитета гарантировано трудоустройство в первые месяцы после окончания обучения. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что средний конкурс на одно бюджетное место колледжей и техникумов профессионалитета достиг почти 5 человек. Это говорит о востребованности проекта молодежи, отметил Кравцов. На программу федерального проекта «Профессионалитет» приемную кампанию этого года было подано почти 1,5 миллиона заявлений. Уже зачислено около 300 тысяч студентов, что на 51 тысячу превышает показатель прошлого года. Более 300 тысяч жителей столицы вернулись к профилактике здоровья благодаря программе «Московский чекап». Практически у всех из них были выявлены факторы риска. Для прохождения проверки надо заполнить анкету о самочувствии через ЕМИАС. Система сопоставит ее с электронной медицинской картой и сформирует перечень анализов и обследований. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
1: В этом году мы запустили московскую программу профилактики. Эта программа создана с учетом всех достижений современных технологий и позволяет человеку пройти полное обследование, оценить свое здоровье с минимальными затратами для себя.
0: Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центров ФОБОС, сегодня погода испортилась, будет облачно, пройдут ливни, днем 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до 21-23 градусов.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем. Владислав Александрович, здравствуйте.
2: Да, доброе.
1: Я, к сожалению, должен начать с печальной новости нашу сегодняшнюю встречу, друзья мои, потому что вчера не стало знаменитой, замечательной актрисы Натальи Даниловой, которую мы, ну вот наше поколение, естественно, помнит по роли Вареньки из, ну, сериал тогда это не называлось, это называлось многосерийный телевизионный фильм. Да. «Место встречи изменить нельзя», любимая девушка Шарапова, и вы знаете, вот рассматриваю ее фотографии, в ней столько пронзительной женской какой-то нежности, правильности, чистоты. И для меня, вот правда, с детства, когда сериал этот вышел, мне было там сколько, 6 лет, наверное, да? И потом ежегодно его повторяли, и все сидели у телевизоров, смотрели каждый раз как вновь, потому что шикарная работа Говорухина и всех актеров. И вот Данилова, она воплощает в этом фильме и такую девичью легкость, да, и служение Родины, потому что она служит с винтовкой. Да. И потом потрясающую, бьющую по мозгам и в поддых вот эту силу материнства, да, когда, помните, самые последние кадры этого сериала. Когда она с ребенком на руках, эти слезы в ее глазах, эта улыбка, эта замедленная съемка, да, когда Шарапов возвращается из плена бандитского, а ее ждет вот мама уже. И вот это все, когда в одной женщине сочетается, так, так бесконечно вот, бьет по сердцу. Прекрасная женщина и светлая ей память.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Так, ну а тем временем к современным женщинам, Владислав Александрович. Они возвращаются из отпусков.
2: Жаль.
1: Вернее, знаете так, объявление, которое мне попалось вчера на глаза, вместе с женщинами из отпусков возвращаются и всевозможные шарлатаны, и авторы новых методик, тренингов, которые ищут энергии, практики и прочее. Мне кажется, что закончился период отсутствия на привычных жизненных местах женщин, да? Они вернулись с морей. И их начали окучивать люди, которые предлагают им вырасти над собой. И я почему об этом говорю? Потому что, во-первых, мне понравилась цена. Она круглая. 100 тысяч рублей, значит, объявляется.
2: Ну, чтобы не размениваться, да.
1: Ну, то есть, это не для лохов.
2: Конечно, конечно.
1: Нет, лохи – это мужчины.
2: Нет, не для нищебродов.
1: Да, вот да. Лошаров, лошар там не, ну, дер, не ждут.
2: Просьба не беспокоить.
1: 100 тысяч рублей стоит,
2: конечно,
1: этот тренинг. Да.
2: Хорошая цена.
1: А, да. И
2: чтобы встретить старость.
1: Да, меня поразило слово, как, значит, то есть, навык, которому будут обучать за 100 тысяч значит, рублей. Причем, видите, гости начинают собираться в 18:00, а ответы на вопросы уже в 20:00 тоже будут сворачиваться. Будут сворачиваться, да. А теперь внимание, чему будут учить? Потому что у них там энергии, вот воронки энергетические, энергии.
2: Сотка, да, расскажите.
1: Да, и так далее. Мне вообще кажется, что вот эти все практики, они настолько же эфемерны и призрачны, как и вот женское удовольствие.
2: Конечно.
1: По статистике, потому что
2: это вайб.
1: Потому по статистике тема не то чтобы табуирована, но как бы не очень корректно ее обсуждать, но 75% женщин, ну, они как бы иногда, кое-где, порой, а может быть и нет. И вот эти все энергии, они из того же разряда, то есть как я себе придумаю, так оно и будет. Так вот теперь, внимание, за 100 тысяч рублей, за 2 часа работы практика благословления. Дальше. Программа.
2: Так.
1: Так. Нас очень редко учат благословлять. Вам вообще, вот, Владислав Александрович, вы обращаете внимание, что вот когда мы речь идет о всяких чисто женских сборищах, то обычно оперируют словами, которые нам, мужланам, да, диким, необузданным, невоспитанным, необразованным,
2: да,
1: они вообще не говорят ничего. То есть вот очень много пафоса и ноль смысла. Ноль. Вот что такое благословлять? Дальше. И еще реже учат принимать благословение. А между тем, это один из мощнейших духовных инструментов, который женщина может использовать в своей жизни. Оказывается, только женщина. Благословлять человека значит дать ему духовную поддержку, пожелать добра и защиты, увидеть в нем силу и ценность, признать его путь. Путь, оказывается, они путем идут. А в сегодняшнем нестабильном мире особенно важно делать это для себя и для тех, кого мы любим. И следующее. Да. Мы будем учиться работать с благословением через зеркало.
2: Прекрасно.
1: Ну, а кого можно увидеть в зеркале, кроме как не самого дорогого, любимого человека на свете, конечно, себя, правда? Конечно. Это так по-зумерски, ведь они ходят на свидания сами с собой. Помните, мы тут узнали?
2: Вот есть такое направление, оно называется политическая эксцентрика. А вот мне кажется, вот это женская эксцентрика. Это вот реально движение такое, направление.
1: Конечно, это движение. Конечно, это движение. Ведь у них есть путь.
2: Безусловно.
1: Вопрос в том, куда они идут. Безусловно. Куда он? У самурая тоже нет цели, а есть путь.
2: Это, конечно, не политическое, но это неплохо.
1: Но это другое. Так вот, значит, через зеркало. Как использовать его возможности? Как усиливать через него намерение? Понимаешь? Ну, то есть, как бы было какое-то на слабое намерение там чего-нибудь там сожрать, например, или
2: гештальтик.
1: Куда?
2: Да.
1: Оно так раз так и до степени мании закрепляет. Mm-hmm. И как сделать зеркало своим личным предметом сил? Вообще у женщин всегда есть маленькие зеркальца, которые помогают им заглядывать в самые,
2: они берут с собой,
1: самые сокровенные его, места. Да-да-да. Не то, что в дорогу. Они, как правило, они в сумках.
2: На сцену берут.
1: В сумках, да. И сделать зеркало личным предметом силы, к которому нужно обращаться самостоятельно, и само зеркало останется у каждой учая. Представляете, за 100 тысяч рублей им еще и зеркала подарят.
2: Да, класс.
1: Это изделие ручной работы из массива дуба.
2: О, Господи.
1: С латунной фигурой ангела, созданная ограниченным тиражом специально для практик. И за все это, за 2 с лишним часа...
2: Жалкие,
1: которые никак, нигде больше не пригодятся. 100 тысяч, ребят. Вперед, девчонки.
2: Да, класс.
0: Давай. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Так, ну и давайте к письмам, потому что приходят письма от нашей аудитории замечательной, и у меня есть специальный раздел, вы тоже можете сделать в своей почте раздел, куда складывать
2: раздел,
1: такие вещи.
2: Раздел, но не Польши.
1: Да, раздел, но не целиком. Да.
2: Хорошо. А за Польшу мы пока промолчим.
1: Польша осталась на 2-3 дня.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: И вот пишет Алена Рыбакова. Аленушка, большое спасибо за письмо. Здравствуйте, Сергей Владислав. Каждое утро слушаю вашу программу уже много лет. А пишу впервые. Я руководитель небольшой организации. Недавно получила официальное письмо от управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области. Прочитав обращение в письме, я растерялась, поскольку так меня еще никогда никто не называл. А теперь внимание, это гениально. Уважаемый отходообразователь. Браво! Чиновничество!
2: Это политическая
1: вот кто должны сидеть в виноградовских институтах и вершить судьбы нашего языка. Уважаемый отходообразователь. Вот кто мы с вами. Вот это, мне кажется, это и есть тот самый путь, которому поможет зеркало в дубе.
2: Сотка.
1: Да, да, потому что вот единственное, что нас всех объединяет, вот вровень, да, потому что у всех что разное, разные рылы, разные судьбы, разный доход.
2: Но оно... отход...
1: Да, вот отхода образовательства у нас совершенно, можно сказать, прекрасно. Изумительно одинаковое. Да,
2: да, прекрасно. Спасибо.
1: Единственное, да. Есть люди, которым дается это непросто. Им посвящена реклама на телевидении вечерами.
0: Нет, нет, мы сейчас зачитаем.
1: Это письмо для следующих претензий. Адрес.
0: Фамилия Стилавин 2.
1: Да, чтобы письмо не затерялось. Итак, уважаемый отходообразователь, пишет Алена. На мое письмо в адрес компании, дескать, в русском языке, можно было бы найти немало деловых обращений. Ну вот зачем так-то?
2: Согласна.
1: Тем более женщине.
2: Уважаемый.
1: Да, мол, я бы предпочла быть госпожой такой-то, на худой конец просто клиентом. А мне ответили, так. Делово и сухо. Цитирую. Наша организация выполняет функцию регионального оператора по обращению с ТКО. Все наши контрагенты являются отходообразователями ТКО. Данная терминология является официальной.
2: Гениально. Просто.
1: На мое замечание, что любую терминологию придумывают и утверждают конкретные люди, ответа не последовало. Так я и осталась отходообразователем. Мне даже страшно подумать, пишет Алена, образователями чего могут назвать своих клиентов компании по очистке септиков. А вы знаете, Алена, мне кажется, ваши отходы ничем не отличаются от любых других. От любых других. Нет, вы знаете, я скажу так. Конечно, выгуливая пса, я иногда подмечаю...
2: Отходокопателя.
1: Нет, я подмечаю, из каких именно элементов, микроэлементов...
2: Состоит его рацион.
1: Состоит его деятельность, самая непосредственная, которую, в принципе, мы все делаем, да?
2: Делаем дела.
1: Да, правильно. И заметаем следы.
2: Делают дела животные, и мы.
1: И мы делаем, да.
2: Гениально.
1: Да, но, и, Ален, с септиком никакой разницы. Просто там это все складируется. Зачем я вам об этом пишу?
2: Ну, потому что это любопытно, да.
1: Это вот, кстати, второй парадокс письма. Извините, расчувствовался. Зачем я вам об этом пишу? Значит, вспоминаю сразу мою бабушку покойную, которая очень часто, знаете, вот замирала у окна нашего большого окна на кухне. И глядя куда-то вдаль, а вдали ничего ровным счетом не было, потому что у нас был 8-й этаж, это для тех времен было достаточно высоко. Как сегодня, наверное, 38-й.
2: Либо в синь, либо в серь.
1: Нет, обычно если серь, это... потому да, что питерское Питере, небо... Серь, да. Это сейчас, говорят, вот весна в Питере была солнечной, а тогда все времена года в Петербурге были серыми.
2: Да.
1: И она вглядывалась туда и патетически произносила... Но слушателем был единственный только два человека. Я и чайник на плите. Поэтому, скорее всего, обращение было ко мне. Она говорила, зачем я живу?
2: Да.
1: А вот здесь...
2: Философски настроенная ваша Алены, бабуля была.
1: А у Алены другой вопрос.
2: Зачем я
1: зачем пишу? Я вам об этом пишу? И дальше ответ.
2: Ну-ка.
1: Не знаю.
2: Как-то урожайно.
1: Это хорошо идет. Хорошо. Да. Не знаю. Наверное, как говорит сейчас молодежь, чисто поржать. Хотя грустно, что нас до такой степени обезличивают. Нет, погодите. Вы хотите внести элементы личности в отходообразование? Персонализацию какую-то, да, вот, увидеть. Письмо прилагаю к письму Алены. Кстати, Алена из Гатчины. Это вот, там прекрасный дворец, да?
2: Да.
1: Там оттуда родом мой папа. Так вот, письмо...
2: Одна сельчанка практически.
1: Да, письмо прилагаю не для того, чтобы вы его читали.
2: Что-то новое. Так, ну, а для чего?
1: А для того, чтобы посмотреть, что такое просто... обращение действительно существует. Но я все равно открою посмотреть. Да?
2: Подтверждение.
1: Действительно,
2: да,
1: слушайте, со штампом. Вверху штампа герб. Якоря, питерские якоря, морской и речной. Ну, как всегда, как положено, из города Выборг.

0: вообще, вот давайте подумаем. Да. Первое, что приходит на ум, это Росотход.
1: Нет, первое, что... Давайте, мы уже русские люди, да. Или мы как бы... Мы же не слились еще полностью в танцы этого глобализма, да? Mm-hmm. Потому что, конечно, иногда, я вспоминаю советское прошлое, немножко неловко было признаваться, что ты русский человек, хотя по-русски говоришь, да? Но вот я хочу сказать, что до революции было замечательное слово, но вот одно неприличное не очень, а другое, в принципе, нормальное. Но... Вот, был, вы говорите, Рос-золотарь.
2: О, хорошо, хорошо.
1: Понимаете, есть золото, когда золото...
0: Да, да, да.
1: И тут же поговорка, не все то золото, что блестит, понимаете, какая история. Не все то золото. Кстати, в Индии была новость на прошлой неделе, создали технологию строительства домов, где вот на 42% добавляют вот его самого, mm-hmm. вот это вот отходы, с палками, со щепой, и бетон становится крепче.
0: Конечно,
1: оказалось, что
0: конечно.
1: Бетон становится крепче.
0: И
1: да.
0: урожай становится
1: да.
0: крепче.
1: Так что mm-hmm. передаем наш утренний четверговый привет всем отходообразователям.
0: Кто делает дела в данный момент.
1: Давайте, всем отходам. Отходообразователем России.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
5: Категория 12+.
6: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
3: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Грядущее голосование 18-20 сентября станет для жителей Донбасса и Новороссии первыми выборами депутатов Госдумы после воссоединения с Россией. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к гражданам перед выборами.
2: Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему.
0: Путин также выразил уверенность в том, что, опираясь на поддержку и доверие граждан, победят самые достойные и компетентные кандидаты. Экипажи танков российской группировки «Север» уничтожили замаскированные блиндажи пункта управления БПЛА и живую силу подразделения ВСУ внутри окружения в Харьковской области, сообщила Минобороны. Войска группировки продолжают

0: продолжает сжимать кольцо окружения формирования противника в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Отмечается, что огонь корректируется с помощью беспилотников, которые также фиксируют попадания. Дизельная подлодка «Уфа» во время учения в Японском море выполнила пуски крылатых ракет «Калибр» по морской и береговой целям, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. Первая ракета успешно поразила надводную цель – морской щит, имитирующий боевой корабль условного противника. Дальность стрельбы составила около 130 километров. Вторая ракета в расчетное время поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле «Сюркум» в Хабаровском крае. Расстояние до цели превысило 1000 километров. Перед выполнением учебно-боевого упражнения подлодка совершила скрытный переход в назначенный район. Безопасность гражданского судоходства в районе проведения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда, самолеты и беспилотные летательные аппараты ТОВ, сообщил флот. По официальной информации, подводная лодка «Уфа» четвертая из серии, в серии шести субмарин, построенных на Адмиралтейских верфях для Тихоокеанского флота. Подлодка вошла в состав ВМФ России в ноябре 2022 года. Сегодняшний день в Москве станет последним по-настоящему летним. Воздух прогреется до 20-23 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. И 17 сентября происходит такое только раз в 5 лет.
1: Благодаря гребню антициклона наступивший день будет погожим и уже по-летнему теплым. Ожидается переменная облачность. Без осадков, ветер южной четверти 4,9 метра в секунду. Ну и в середине дня воздух в Москве разогреется до плюс 20-23, а это на 6 градусов выше нормы и соответствует климату августа. Показания барометров будут падать, составят 745 миллиметров ртутного столба. 17 сентября повторяемость 20-градусного тепла в столице составляет в среднем 1 раз в 5 лет, и это будет последний день летнего тепла в этом году. В следующий раз мы ощутим его только через 8 месяцев.
0: Еще одно сообщение. Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с днем рождения. Президент отметил, что Россия продолжит конструктивную совместную работу с Индией по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: В эти минуты температура воздуха в Москве составляет 9 градусов, атмосферное давление в норме 748 миллиметров.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Калининградская «Балтика» на своем поле проиграла петербургскому «Зениту» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-2. В составе победителей мячи забили Максим Глушенков, Александр Соболев и Луис Энрике. У «Балтики» отличились Брайан Хиль и Илья Петров. Соболев и Глушенков возглавляют список лучших бомбардиров текущего чемпионата с 7 и 6 голами соответственно. Московский «Локомотив» сыграл в ничью с самарскими крыльями «Советов» 1-1. В составе железнодорожников мяч забил Николай Камличенко. У крыльев «Советов» отличился Амар Рахманович. В других матчах «Спартак» победил «Факел» 1-0. Единственный мяч забил Манфред Угальде. А «Рубин» и «Родина» сыграли в ничью 1-1. В континентальной хоккейной лиге состоялось 5 матчей регулярного чемпионата. Итоги дня подведет Дмитрий Сухин.
2: «Металлург» начал матч со «Спартаковцами» активнее и за два периода заметно перебросал соперника, но «Спартак» выдержал давление во многом благодаря Ивану Федотову. Любопытная деталь – все 5 шайб в этой встрече забросили в неравных составах. Александр Беляев дважды реализовал большинство у москвичей, у хозяев отличился Егор Яковлев и Владимир Ткачев. Причем в начале третьего периода «Металлург» повел 2-1, но удержать преимущество не смог. Беляев сравнял, а победную шайбу Герман Рубцов забросил во время отложенного штрафа 3-2. «Спартак» выиграл в Магнитогорске впервые с 2024 года. Очень ярким получилось и зеленое дерби. Салават Юлаев ввел у Акбарса 3-0, но казанцы отыгрались в третьем периоде. Гости сняли вратаря, сравняли, а в овертайме Матчел Миллер принес Акбарсу победу 4-3. Нефтехимик в Новосибирске в сухую обыграл Сибирь 3-0. Для нижнекамцев это уже 4-я победа подряд, а Сибирь проиграла 4-й матч из 5. В Тольятти Барыс разгромил Ладу 6-0, и здесь главный показатель даже не счет. Хозяева нанесли всего 7 бросков в створ. Это новый антирекорд континентальной хоккейной лиги. А Джастин Бейл сделал дубль. ЦСКА крупно победил Сочи 4-0. Максим Соркин забросил 2 шайбы, а сочинцы после 4 матчей остаются единственной командой лиги без побед.
1: Российская теннисистка Людмила Самсонова переиграла американку Кайлу Дэй во втором круге турнира в Гвадалахаре со счетом 7-6, 2-6, 7-6. Следующей соперницей Самсоновой будет украинка Марта Костюк. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
3: Дорогие товарищи, сегодня в столичном регионе последний день лета, да? Так что
4: провожаем папу!
3: Да, температура плюс 21 градус в тени, так хорошо. Что можно надеть что-нибудь, какую-нибудь органзу, девочки, да?
4: Купальничек.
3: Купальничек поздновато, но вот органзу можно. День народного единства в Беларуси. Поздравляю, товарищи. Да. Всемирный день безопасности пациентов. Это важно.
4: От врачей?
3: Ну, от всего, от птиц.
4: Хорошо.
3: Да. Международный день кантри. Дайте нам, пожалуйста, вот эту мерзость.
4: Подобрали вялую.
3: Да, вялую?
4: Да, есть реально хорошие вещи.
3: Мне кажется, они вялые вообще.
4: Нет, вот это просто алкаши какие-то вот собрались.
3: Ну, давайте послушаем. Кантри. Похоже на музыку из «Губки Боба», да?
4: Ну да. Не, вот разливают под такое.
3: В общем, какую-то бурду.
4: Да, причем не ровно, знаете, руки трясутся.
3: Да-да-да. Кантри. Ужасно. Международный день гнома сегодня. Есть в Европе поверье, что живут гномы и сторожат добро под землей.
4: Не путайте с гном-гномочем.
3: Да. День турменеджера, понятно. День сибиряка в Польше.
4: Сибиряк в Польше?
3: Ну, это может страшилка какая-то у них, может быть, страшилка. День хуасо в Чили.
4: Будьте здоровы.
3: Не то. Это скотовод, типа ковбой.
4: Ковбой.
3: Да, но
4: хорошо.
3: Хуасо.
4: Пастух.
3: Угу. День под названием «Время вышло». Угу. День «Отведи любимую к врачу».
4: На подольше это называется.
3: Да, пусть полежит, подумает о жизни. День разговоров с городом. Ну, сейчас говорят, вот люди, которые вслух разговаривают с городом, с трубой, с чем-то, с дверью. Это нормально.
4: Это политическая эксцентрика.
3: День щекотунчиков.
4: Хорошо.
3: Ну, да. И, наконец, сегодня праздник острых вилл.
4: Ничего себе.
3: Вилл, да. Или второе название – Вавило поздние виллы. Да. Дело в том, что наши предки знали много поверий, связанных с пожарами, Да, потому что дерева было много. Говорили, что пожар, вызванный молнией, можно затушить молоком от черной коровы, квасом или пивком. Поэтому и держали дома квас и пиво.
4: Какая-то
3: на всякий случай. Нет, это химия. Да, про пожар предвещали. Смотрите. Мыши, бегавшие по полу, то есть бегают нагло, значит, скоро загорится. Кукушка, летящая, сидящая на дереве. Да? Заяц, бегущий по селу прямо.
4: Ну и где это в городе найти все? Ну, мыши еще можно.
3: Вот. Ну, такой день, короче.
4: Хорошо.
3: Да.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
3: Друзья мои, те, кому кажется, что Гитлер был первым, неправы и не образованы исторически, потому что вот в 1394 году приказом короля Карла VI во Франции евреи были изгнаны. То есть это традиционная европейская история, когда они находят тех, из-за кого все плохо, и начинают их с ними работать. Да. Это европейская тема. Поэтому, когда говорят, а давно ли у европейцев есть вот такой нацизм и фашизм?
4: Да, всегда был.
3: А вот он, видите, даже в 14 веке был уже. Так что выкорчевывать это как-то вот, знаешь, рассказами какими-то душевными никак, мне кажется, не получится.
4: Да что там говорить, неандертальцев тоже они прогнали.
3: Всех убили. Всех. В 1743-м Мари Жан-Антуан Николя Кондорсе, это французский математик, ну, а в свободное от математики время философствовал, был политическим, нет, не эксцентриком, был деятелем, социологом, так. Да? Он описал парадокс Кондорсе. Это случай нетранзитивности выборов, когда у вас есть три варианта. Когда три варианта, уже все. Человек в растерянности. Поэтому кандидатов
4: схема, да?
3: Сколько должно быть?
4: Ну, чтоб...
3: Один. Чтобы Кондорсе не приключилось.
4: А вы дело говорите. Вы
3: вот
4: делаете
3: дело. Вот и дело делаю я. Да, говорю это, говори Москва, разговаривай Россия. Хорошо. Да, это другое. В 1787-м Конституционный конвент Филадельфии утвердил новую редакцию Конституции США, и из союза отдельных независимых штатов, обратите внимание, нам же говорят, что штаты, states, это государство. Ничего подобного. Так вот, смотрите, из отдельных независимых штатов Америка стала федеративным государством.
4: Но
3: это не союз государств.
4: Уголовный кодекс в каждом штате отдельно.
3: Это федерация. И, кстати, самое смешное в США, да, что там алименщик может переехать в соседний штат и прекратить платить значит, женщине за ребенка. Представляете, как у них там все устроено?
4: Ребенку за женщину.
3: Да за все. Может, ничего не должен. Более того, вчера, помните, мы поминали Болана из Тирекса?
4: Ага.
3: Девка его угробила в автокатастрофе, смылась в США, и перестала отвечать перед законом. Представляете, вот у них какой закон-то. В 1793 году во Франции принят закон о подозрительных, и появился термин «враг народа».
4: Где, во Франции?
3: Да, конечно, там жили
4: все от них.
3: Значит, соответственно, у них не было свидетельства о благонадежности. Выдавали свидетельство. Благонадежен.
4: Интересно.
3: Вот, благонадежен.
4: Проверен.
3: Да, это уже накануне падения Робеспьера, то есть они доходили до высот, да, и решили выдавать людям, соответственно, бумажки, да. Число заключенных, тех, которых посадить успели в тюрягу, чтобы отрезать им впоследствии голову, да, по подозрению, составляло около 400 тысяч человек.
4: Жестко.
3: Хватали всех, кто неблагонадежен.
4: Нет, у кого не было бумажки.
3: А бумажку получить, извините, как? Например, образчиком может служить тюрьма в Аррасе, где содержались, например, торговец углем с женой, с семью детьми от 7 до 17 лет. Вдова сидела с четырьмя малолетними детишками. Еще одна вдова, дворянка с 9 детьми. И все они были совершенно неблагонадежны. Совершенно. А все их деньги в бюджет поступали, да. Но надежности от этого не появлялось больше, да. В 1832-м Сергей Петрович Боткин, наш знаменитый терапевт, он основоположник научной медицины в нашей стране. Цитата какая? «Лучший тот врач, который умеет внушить больному надежду».
4: То есть лечить.
3: Вспоминаю телесеансы,
4: да?
3: Конца 80-х.
4: Да.
3: Вот
4: по,
3: это были
4: по зарядке
3: вот это врачи. Да не только. У людей рассасывалось. людей рассасывалось. В 1854-м Дэвид Бьюик, шотландский автопромышленник, шотландский, интересно, создатель компании, ну, марки Бьюик, сейчас это очередное подразделение General Motors, ну, то есть просто перелицованные какие-то шаблонные, абсолютно неинтересные машины, да. А когда-то Бьюик, да, действительно был даже в 60-е, ну, такой оригинальный был автомобиль. Константин Эдуардовича Циолковского, конечно, помянем, великого космического мыслителя. Он сказал, что, главное, что он сказал, что мы обязаны выйти в космос, чтобы там осеменить все, что можно осеменить.
4: А мы этим занимаемся.
3: Мы должны выйти туда. Но сейчас новая напасть, друзья мои, под видом осеменения Марса, оказывается, происходит просто вывод на орбиту вооружений.
4: Да черти, американцы.
3: Американцы, они всем пудрят голову, они говорят, мы сейчас полетим на Марс. На самом деле, они просто выводят в космос оружие, которым хотят сбивать чужие, то есть наши и китайские спутники. Все.
4: Хотят доминировать вот уже в космосе.
3: Вся вот эта марсианская программа связана только с этим. Понимаете, какая пыль. Ну, правда, мы в свое время тоже умели работать в полевой области. Мы целину вскрывали ради космоса. Так что и надо еще посмотреть, кто более искусный в этом деле. Да. Что у нас еще любопытного? В 1901 году Фрэнсис Чичестер.
4: Будьте здоровы.
3: Ну и фамилия у тебя. Uh-huh. Приятель. Англичанин, который совершил первое кругосветное путешествие в одиночку. То есть это предтеча нашего...
4: Конюхова.
3: Вот, да. Но о нем кто знает? О Чичестере.
4: Да
3: а о Конюхове все.
4: Не проверит, а у Конюхова задокументировано.
3: Может, он просто отплыл за горизонт.
4: Конечно.
3: Чуть-чуть. Посидел там, пошкерился и все, и вернулся.
4: 100%.
3: Конечно. Да, да, ну ерунда. В 1908 году Джон Кризи, это американский писатель, он написал 600 детективных романов, но он придумал 28 себе псевдонимов, чтобы не долбать всех одним и тем же.
4: Скучно было.
3: Толстовщина и вот эта вот грибоедовщина ему были не по душе. Значит, какие были псевдонимы? Энтони Мортон, Майкл Холидей, Джереми Йорк, Норман Дин, Питер Ментон, Патрик Джилл. В общем, он львиную долю своей жизни потратил на выдумывание псевдонимов. Но, кстати, вот это и есть американский бренд инжиниринг, да, когда, опять же, вот есть Бьюик, есть General Motors, да, есть Кадиллак, а все это одна бодяга внутри.
4: Глобально,
3: и здесь
4: да?
3: та же самая история. Один писатель, а много имен. Та же самая. Да. В 1908 году первая жертва в истории авиации. Вот, да, связано с именем братьев Райт. Упал самолет. Упал, да-да-да. И в 1910 году врачи высказали предположение, что если лунатиков будет становиться так же много, как сейчас, то через 40 лет безумных станет больше, чем здоровых.
4: Так так и есть. Уже случилось.
3: Так и есть, их больше.
0: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026. Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
5: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
6: Команда вологодских справедливороссов добьется расширения социальной помощи, чтобы государство действительно заботилось о людях. Голосуйте за справедливость.
7: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89. Партия «Справедливая Россия». С любовью к родине, с заботой о людях.
0: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
8: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
9: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
0: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
10: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
11: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
12: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров. Партия с сердцем.
7: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
13: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Череповце перекресток Любецкой и Городецкой откроют для движения 20 сентября. Сейчас подрядчик завершает работы по перекладке сетей. В субботу уложат верхний слой покрытия, а в воскресенье откроют движение. На маршрут вернутся автобусы номер 7, 18, 25, 25А и 32. Первоначальные сроки сдачи объекта сдвинулись из-за дождей. В Вологде завершен очередной этап благоустройства улицы Мира. Подрядчик полностью заасфальтировал более километра проезжей части от железнодорожного вокзала до улицы Герцена. Заменены ограждения и светофоры, продолжается установка бордюров, укладка тротуарной плитки и замена опор освещения. Работы на дороге будут завершены этой осенью. Напомним, первый участок от улицы Герцена до Сергея Орлова обновили еще весной. До конца сентября также преобразится аллея. Там появятся новые арт-объекты «Девочка в окне» и «Девочка с кружевом». В Вологде завершено благоустройство 25 дворов. В работе остаются два объекта – на улице Конева 8Б и в паровозном переулке 34. Накануне состоялась общественная приемка работ на улице Энгельса 60. За месяц во дворе появились новые тротуары, парковка, были убраны аварийные деревья. Общая сумма финансирования программы в этом году составила 358 миллионов рублей. Богатырская поляна появилась в Череповце. Новая спортивная площадка под открытым небом доступна для всех желающих. Как сообщил глава города Андрей Некрашаев, в сквере здоровья установили профессиональные тренажеры для силовых тренировок. Оборудование подобрано так, чтобы заниматься могли и новички, и опытные спортсмены. Проект реализован на средства активистов микрорайона. В прошлом году они выиграли 3 миллиона рублей на конкурсе социальных проектов форума ТОС.
14: Погода на маяке.
13: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 18 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
16: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
17: В Москве 8 утра.
18: Новости.
17: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин назвал прошедшие на прошлой неделе переговоры российской и индийской делегации в Нью-Дели содержательными и продуктивными. Слова президента приводит Кремль. Владимир Путин выразил признательность Нарендре Моди за теплый, радушный прием и гостеприимство. Он также отметил, что, цитируя, общение с вами всегда доставляло искреннее удовольствие и позволило в очередной раз убедиться в вашей необычайной политической мудрости и дальновидности, говорится в телеграмме, направленной премьер-министру Индии по случаю его дня рождения. Путин отметил, что Россия и Индия продолжат конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней международной повестки в интересах дружественных народов двух стран. Накануне Владимир Путин выступил с традиционным телевизионным обращением к гражданам перед парламентскими выборами. Глава государства отметил, что масштабная избирательная кампания в России проводится в условиях специальной военной операции. По словам президента, голос каждого избирателя имеет значение. От этого зависит, какие политические силы будут представлять интересы людей на всех уровнях.
19: Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. и участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Настоящие патриоты России. Те, кто не подведет.
17: Голосование начнется уже завтра и будет проходить в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Экипажи танков российской группировки «Север» уничтожили замаскированные блиндажи, пункт управления БПЛА и живую силу подразделения ВСУ внутри окружения в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Войска группировки продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Отмечается, что огонь корректируется с помощью беспилотников, которые также фиксируют попадания. Париж в своем нынешнем финансовом состоянии больше не может продолжать спонсирование Украины. Об этом заявила кандидат в президент страны и лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По ее мнению, Франция должна способствовать созданию условий для переговоров, которые приведут к миру. В содействии мирным переговорам, как отметила Ле Пен, и заключается историческая роль страны.
18: В сложившейся ситуации мы не можем продолжать финансировать помощь Украине. Нельзя говорить, что нет ни одного евро на индексацию пенсий и одновременно направлять миллиарды для оказания помощи Украине по линии ЕС. Историческая роль Франции заключается в том, чтобы создавать условия для переговоров, ведущих к миру.
17: По последним опросам, Марин Ле Пен может победить на президентских выборах во Франции. Сейчас по уровню поддержки она опережает всех своих соперников не только в первом, но и во втором туре. Сегодняшний день в Москве станет последним по-настоящему летним. Воздух прогреется до 20-23 градусов. И такой, как утверждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в этот день происходит только раз в 5 лет.
20: Благодаря гребню антициклона наступивший день будет погожим и уже по-летнему теплым. Ожидается переменная облачность. Без осадков, ветер южной четверти 4,9 метра в секунду. Ну и в середине дня воздух в Москве разогреется до плюс 20-23, а это на 6 градусов выше нормы и соответствует климату августа. Показания барометров будут падать, составят 745 миллиметров ртутного столба. 17 сентября повторяемость 20-градусного тепла в столице составляет в среднем 1 раз в 5 лет, и это будет последний день летнего тепла в этом году. В следующий раз мы ощутим его только через 8 месяцев.
17: В целом, на этой неделе воздух прогревался в среднем до плюс 20 градусов, а вот на следующей неделе погода окончательно испортится. В столицу, как прогнозирует синоптик, придет настоящая осень. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах, в сообществах Вести.
21: Погода.
17: По уточненным данным синоптиков Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, дожди, днем плюс 15-17 градусов, по области от 14 до 19. В Москве переменная облачность без осадков, воздух прогреется до 21-23 градусов, ну а в эти минуты в российской столице около 9 градусов, без осадков, атмосферное давление в норме 748 миллиметров.
22: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
23: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
24: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дальше. Сегодня у нас последний день лета в столичном регионе. Угу. Так что успеете получить удовольствие. А в Рязани, надеюсь, тоже хорошо.
2: Тоже, кстати, прекрасное лето. Плюс 21. Угу. Солнечно. Угу.

0: рязанцы. Ну, начнем с романтики. В Рязани мужчина встретил любовь своей жизни, потому что опоздал в спортзал. Он, он был записан к тренеру, но женщина, с которой он познакомился, она в другое время занималась. Но он опоздал. Смотрит, а тут она. И теперь, внимание, из-за чего эту новость читают. Так-то, в принципе, ерунда. Вадим сразу влюбился в Василию.
1: Василия?
0: Василия!
2: Я попрошу вас, Василия!
0: Василия! Господи Иисусе! Ну, дайте о хорошем. В Рязани подросток, 12-летний дурачок, матерился возле торгового центра. Родители привлекут к ответственности. Хорошо. Рязанец, рязанцу дали починить диджейский пульт, а он его в ломбард сдал. Да? В Рязани родилась 11-я дочь в семье с алфавитной традицией, в семье Евгении и Алексея. Все дети у них на букву А. Анечка, Андрей, Анастасия, Арсений, Александра, Антонина, Агата, Алла, Антоний, новорожденная Арина. Единственным исключением почему-то стал сын Николай. Когда Евгению спрашивают, когда Евгению спрашивают, а почему все дети-то на букву А? Она говорит, да ей-богу не знаю. Ей-богу не знаю. Значит, грибники сообщают, что под Рязанью огромное количество лисичек, товарищи, помогите убрать, помогите. И, наконец, рязанец... Рязанец, как же его зовут-то, этого товарища?
2: Рязанец просто.
0: Да вот и Володя. Володя, да, из села Костина вырастил кочан капусты весом больше 11 кило. Молодец,
2: Володя. Давайте его называть Володя Кочан.
3: Сергей Стиллавин и его друзья.
0: Дальше, будьте готовы, особенно вот собачники, которые под мышкой таскают вот этих мохнатых или лысеньких. Осенью предупреждает зоопсихолог Ушакова обострение психики, особенно вот мелких пород.
2: Покусать
0: гавкают, могут. Ну, да, челюсти там не к черту, но, соответственно, действительно...
2: Настроение испортят.
0: Наделать делов в квартире могут, да. Что еще? Новгородские ученые, вот это хорошо, придумали, как использовать живчиков. Не по назначению. Обычно они для осеменения используются. Нет, они теперь, благодаря мембраны чувствительные в живчике, они используют их для проверки токсичности речной в воде. Дело в том, что в грязной воде живчик дохнет, перестает махать хвостом.
1: Прекрасно.
0: Вот и все.
1: Прекрасно.
0: Так, дальше. В России спрогнозировали спрос на дрессировщиков искусственного интеллекта. Вот какая профессия. Ну, как вы дрессируете вот эти музыкальные программы?
2: Это не просто.
0: Конечно, да. А, значит, разница между очередная зумерами и миллениалами. Миллениалы хотят главного в жизни — это качество жизни. Если кофе-то за 800.
2: Мы прекрасно их понимаем.
0: Если пальто-то кожаное. Да. А вот зумеры все еще дергаются, значит, хотят перспектив видеть. Ну, хорошо, молодежь хочет перспектив. А эти уже успокоились. А, серийное производство автомобилей «Атом» запущено на заводе «Москвич». Поздравляем наших дорогих автомобилестроителей. Посмотрим в деле этот аппарат. Гражданин 2 месяца сам лечил себе насморк, а в итоге попал на трепанацию черепа в югре. Прикиньте, ребятки, осторожно.
2: Жестяночка.
0: Осторожно. Товарищ Мурашко сообщил, что Россия занимает 3-е место в мире по числу клинических исследований. Мы свои лекарства делаем. Математика, физика, информатика, биология, химия, астрономия – самые любимые предметы граждан. Свой родной русский язык не любит из школьников практически никто. Вот до чего мы дошли. Нет, ну а как они разговаривают с нами? Они же говорят не на русском языке, они же говорят «кринж».
2: Они хотят выделяться.
0: Да. Так, еще что. Эксперт по финансовой деменции, Красноусов заявил, что у граждан наших финансовая деменция. 72% граждан не замечают регулярно автосписание с вашего счета денег. 72% не обращают внимания. То есть столько денег. «Газпром» начал ресурсные испытания отечественного газотурбинного двигателя ТМ-16. Поздравляем наших инженеров. Вперед. В Мысках детям разрешили учиться дистанционно из-за того, что этот поселок, это, понимаю, городского типа или город небольшой, атакуют медведики.
2: Ужас какой.
0: Где Мыски находятся?
2: Это Кемерово.
0: Кемерово. Кстати, из Кемерово есть новости. Вот в Кузбассе охотники прикармливают медведей вдали от городов, чтобы уводить их от деревень. Прикармливают не свинцом, пока что прикармливают, да. А вот Минприроды, смотрите, ну так, там вот благодать. Так. Потому что кабинет-то где? В Москве, где-нибудь, где? На Краснопресненской,
2: медведя,
0: да?
2: Там
0: где находится кабинет Минприроды? Рядом с Садовым. Конечно, какие там медведи. Ну что вы, такая благодать, столько ресторанов рядом. Говорят, число нападений медведей в 26-м году не является рекордным. Успокойтесь, мол. Вот отличные ребята. Отличные ребята в Минприроде. Медведи, кстати, стали чаще ходить по кладбищам в поисках сладостей, не оставляйте там конфетки. Угу. Конфетки не оставляйте. А, у Ленина рука треснула. В Кургане.
2: В Кургане.
0: Да. Газель влетела в скульптуру Ильича. Ильич устоял, но рука треснула.
2: Вандал.
0: Ужас. Кстати, в году так в 52-м водила ты бы отправился уже бы куда
2: он
0: надо.
2: Он бы тоже стоял без руки.
0: Он бы не стоял бы уже. Диетолог Соломатина говорит, что переход на птицу вместо свинятины и говядины
2: так.
0: Продлевает жизнь на 20%.
2: Очень хорошо.
0: На 20%, да. 11% граждан, смотрите, интересно, назвали изменой сокрытие денежных трат. То есть пошла...
2: Это финансовая измена.
0: Смотрите, когда мы последний раз приносили сдачу после похода в магазин? Девушка вам говорит, слушай, я хочу купить колготки, дай денег. Ты даешь пятерку, например. Вот как думаете, вернется хоть что-нибудь с этой пятерки?
2: Ну что вы, крохобор, что ли?
0: Пятерка, Владик. Так вот, смотрите, 88% граждан не раскрывают свои денежные траты, второй половины, а 11% считают, что измена. Так это изменщики?
2: Ну это новая форма заначки. Помните, было такое понятие? Заначка.
0: Конечно,
2: но
0: люди зашивали. Так, наши студенты в Заполярье научились выращивать редкие деликатесы на крайнем севере.
2: Молодцы.
0: Да. Салат, базилик, микрозелень, членистоногие. Росрыболовство разработало систему лоца с искусственным интеллектом для поиска мест скопления рыбы. Вот. Ученые из Челябинска придумали суперполезный
2: банка
0: йогурт.
2: Банка икры – место скопления рыбы. Да?
0: Йогурт, да. Значит, количество полезных бактерий в 10 раз выросло. Антиоксиданты – 84%. Вот это ешь и здоровеешь. Здорово. Ну и, наконец, испанские слизни из-за теплой осени продолжили размножаться в Москве и атакуют посевы, товарищи. Атакуют.
2: Вон из Москвы! Без слизней!
0: Минприроду мы уже об этом не спрашиваем. Они дадут такой ответ гуманный. Рогов призвал носить браслеты поверх одежды на предплечье, как повязка дружинник.
2: Браслеты
0: как повязка, это же какого размера браслет? Так, еще что. Ученые нашли яйца и экскременты клещей у женщин в нарощенных ресницах.
2: Кошмар,
0: представляешь, какая
2: кошмар.
0: Грязь. Они же их не моют, я так понимаю, эти ресницы, да?
2: А
0: потому что
2: яйца.
0: Они же боятся, что отклеятся от глаз-то, да? А там яйца, там глист. Сидит.
2: Росглист.
0: Представляешь, такую женщину, вот как ее прижать к себе? У нее глисты на глазах. Да.
2: А потом яйца у вас.
0: Кардашьяниха получила 1 евро компенсации после громкого ограбления стариками 10-летней давности. Ее ограбила банда бандитов, стариков. Да? Грабили бандиты под руководством 60-летнего Аомара Кидашу по прозвищу Старый Омар.
2: Прекрасно.
0: У нее украли вещей на 10 миллионов евро. Она их простила. Ну, смотри, деньги есть. В немецком военном флоте появилась первая женщина-капитанша. А туда вам и дорога. Кригсмарины. Вот так вот. 72% женщин, представляете, недовольны своей грудью. Ну, что ты будешь делать, а? Ну, не
2: наращивать
0: нравится.
2: Надо.
0: Нет, а некоторым не нравится, что она уже нарощенная. Не нравится, знаете, проблема. И никак ты ее не уговоришь, что все нормально.
2: Дело.
0: Да, личное, нет, не личное. 72% это уже наше дело. Наше дело. Дальше. Китайцы сказали, что очень рискованно омолаживаться инъекциями на основе кожи с трупов. Сейчас очень модно у женщин брать инъекцию, которая из мертвецов сделана. А может ли вот трупная кожа оживить человека? Вот.
2: Она может обессмертить
0: да,
2: его.
0: Балерина Настенька заявила, что борется с депрессией при помощи трудоголизма. А кем она работает сейчас, не знаете?
2: Бутылки собирают.
0: Нет, серьезно, мне что-то интересно, что за трудоголизм такой. А, да, 21-летняя девица в Америке рассказала о своем бойфренде, который старше ее на 41 год. Обратите внимание. Она решила использовать старика ради денег.
2: Так.
0: А он ради секса ее. Но когда они познакомились так. поближе, то влюбились друг в друга. Вот как бывает. А. Так, дальше. Женщина пережила клиническую смерть.
2: Так.
0: И увидела ад, а в аду так. жуткие пальцы в желтом тумане. Вы представляете, там гремел гром и звучал голос: «Ты блудница!»
2: Нет, звучал голос: «Приходи на мой концерт!»
0: Да. Сексолог рассказала о неожиданном фетише у женщин. Игрушки в виде щупалец, как осьминоги.
2: Ничего себе.
0: Ужас. Из-под воды прям лезут.
2: Торчат.
0: Да, да, не торчат, наоборот, туда. 25-летняя училка стала работать нянечкой в семье американцев.
2: Так.
0: У маленького ребеночка. Ага. И совратил 15-летнего. Совратил, ну, лезут, да, да. Ну, надо же как-то устраивать личную жизнь. И, наконец, женщина нашла под кроватью незнакомца в Америке. Представляете? Да, да, да.
2: И совратила его, да? Ну, а что время терять?
0: Острый вы на язык.
3: Новости капитализма.
2: Это лично.
0: Ну, давайте, что? Дикие обезьяны демонстрируют признаки настоящей педагогики. Не хуже Макаренко. Да, воспитывают детей своих. Ага. Слушайте, чудесную технологию придумали ученые. Смотрите, они снимают энцефалограмму мозга, нейроны научились, да, показывают вам какие-то картинки. И в этот момент снимают энцефалограмму. Так. А потом, знаете, что делают? А потом в обратном порядке транслируют сигналы мозга, а компьютер воспроизводит программу.
2: Круто.
0: То есть они могут по энцефалограмме снимать что вы видите.
2: Круто.
0: Круто, вот эта технология. Так, папаша в Таиланде посадил сына за руль мотоцикла с завязанными глазами, чтобы доказать его дар.
2: Умница.
0: Он как Нео видит без глаз. Да, да, да, нет, серьезно. Мальчик ответил правильно, например, он ему показал шарик с цифрой, не видя его. Говорит, вот такой цифр. А сзади, говорит, едет синий пикап, он вообще задом не видел.
2: Удивительно.
0: Вот какие зрения. Видит, говорит, на 300 километров вперед.
2: Будущий цирковой артист.
0: Как С-300 наш комплекс противовоздушный.
2: Как запасный.
0: Так, власти Сингапура платят гражданам за чтение книг. 15 минут в день надо читать книжку. Угу. Если будешь читать, сколько, 12 часов?
2: Мы посчитали.
0: 12 часов.
2: Чтобы получить $1,
0: 12 часов читаете, чтения, получаете да, доллар. Да, вот да. так. В Румынии запретили склонять к браку. Уголовная ответственность за склонение к браку. Я не знаю, только женщин это касается.
2: Пойдешь, нет.
0: Румын, кстати, красивая девчонка, да. Да. В Польше хотят сделать соцсети ответственными за мошенничество на их платформах. Вице-премьер Гавковский. Слушай, не что не человек, кто с фамилией говорит. Гавковский. Гав. Говорит, за то, что ошкурили в соцсетях, пусть платят владельцы соцсетей, да. Что еще любопытно? Врач Димитрию рассказал, как сжигать больше калорий во сне. Ну, во-первых, сны должны быть эротические.
2: Бежать.
0: А во-вторых, нужно накачивать мышцы. Если мышцы накачаны, накачивать. Да, да, да. Так, дальше. Ученые гениально. Вот как они зарабатывают деньги, ученые?
2: Мне, что я вкачал.
0: Не, смотрите, да. Открыли метод, который позволяет говорить, какая погода на далекой планете. Проверить-то невозможно, а бабки выделены,
2: шарлатаны,
0: правильно? Отличные
2: абсолютно.
0: Ребята. В Сингапуре пассажиры остановили автобус, когда водитель потерял сознание. Молодцы ребята. Да. Ну а что, своя жизнь дороже, правильно? Ну и, наконец, США зарегистрировали первые смерти от кори за последние 35 лет. Умерла 40-летняя женщина, 18-летний мужчина.
2: Не были привиты,
0: да. И, наконец, шведская миграция изменила геном финнов. Финны-то теперь уж не те, получается. Да, вот так. Вот так.
3: Наши!
0: У нас много интересного. Мужчина где это произошло? В метро.
2: В России.
0: В метро поколотил подростка, который задел его самокатом. То есть маленький черт ехал в метро на самокате электрическом.
2: Ну,
0: больше
2: черт.
0: Нечего придумать.
2: Черт,
0: и задел человека. Да. Тому было больно. На метро Таганское пассажир, так сказать, настучал ему куда следует.
2: Понятно.
0: Теперь его, соответственно, задержали. Да? За подростка жертва.
2: Над ребенком,
0: жертва, конечно. Ну что? О, это же сыночка чей-то. В Крыму мужчину обстреляли после ссоры с соседями из-за громкой музыки. А там крымчане-то они вот как бы коротко разговаривают. Не церемонят, как у нас.
2: Некогда.
0: А давайте вызовем участкового, давайте 3 года слушать эту бодягу через стены, да, давайте не спать. Да там сразу раз и все, и порешали вопрос. В Хабаровске курьер на электросамокате сбил женщину, сломал ей лицо. Я напомню, что в Москве количество ДТП с самокатчиками выросло на 167% за этот год. Но мы все еще говорим, что это тот бизнес, который нам очень нужен. Конечно, как без него? Ну, налоги-то платить его. Молодожены перекрыли в Красноярске проезд автомобилем, чтобы поиграть на капоте в нарды. Ну, это, как мне, приезжие молодожены.
2: Ага.
0: Наверное. Традиции странные. В Рязани дети с ножами напали на женщин на парковке УТЦ.
2: На женщин?
0: Ну, смотрите, опять, да, опять женщины и дети.
2: Опять
0: вот
2: хватает,
0: между
2: да?
0: ними какой-то конфликт странный, да. А пенсионерка 71-летняя на электросамокате сбила другую пенсионерку 65-летнюю. Теперь уголовное дело, потому что та пострадала серьезно. Смотри, они друг друга начали уже сбивать. То есть это не подростки.
2: Кошмар какой.
0: Это вакханалия, когда бал у Воланда. Да. А вот еще, смотрите, в Пензе девица 25-летняя скучала и решила завести виртуальный роман.
2: Ну-ка, давай.
0: Пошла на службу знакомств.

0: игрушку. Ну, у детей стрессы большие.
1: Гусь приклеюсь, как возьмусь.
0: Да, в Анапе отдых стрессовый на море. Да. Правильно? Это же тебе не это самое, не дома на диване лежать, это море, дельфины. Стресс. А оттуда вытекла гадость какая-то, ожог получил, представляешь, из игрушки. Из чего их делают? Вот именно, кто сделал эти игрушки? Число отравившихся шавермой и кебабом в Казани в нан-кебаб номер один выросло уже до 58 человек, представляете?
1: Какой кебаб?
0: Да, кебаб, нан-кебаб. И, наконец, в Приамурье, в Амурской области, женщина резала арбуз.
1: И зарезала мужика, да?
0: Это финал, да, но повод другой. Узнал, что он прячет от нее деньги.
1: А она режет арбуз, да?
0: А она режет арбуз. И в этот момент узнаешь, что деньги спрятаны.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.
5: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в «Крокус-экспо», метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
6: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования беспилотными летательными аппаратами по целям на Украине. Об этом утром сообщает Минобороны. Как заявили в ведомстве, поражены предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Владимир Путин по традиции обратился к россиянам в преддверии выборов в Госдуму и призвал их принять обдуманное и ответственное решение, отдавая свой голос.
2: Дорогие друзья, голосование будет проходить в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.
0: Российский лидер также выразил уверенность в том, что, опираясь на поддержку и доверие граждан, победят самые достойные и компетентные кандидаты. Минцифра ведет переговоры с американской корпорацией Apple по вопросу подключения пользователей айфонов к сетям 5-го поколения в России. Об этом РИА Новости рассказал глава министерства Максуд Шадаев. В Минцифра также заявили, что в ближайшее время 5G будет доступен для пользователей на андроидах. Однако доступ к сети для владельцев айфонов зависит только от решения Apple. Ранее связь 5G по поручению президента была официально запущена в России. Большая четверка операторов связи уже подключила 5G в 16 городах. Доступ получили 10 миллионов абонентов. Вместе с тем прорабатывается запуск нового диапазона связи еще в 50 городах. Это может произойти до конца года. Следователи предъявили обвинение директору транспортной компании, автобус которой в конце прошлой недели попал в страшное ДТП в Архангельской области.

0: Следствие полагает, что обвиняемая знала о систематических нарушениях правил дорожного движения водителем маршрутного рейса в автобусе. За последние 1,5 года он 40 раз привлекался к административной ответственности. Подробности сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя областного главка Следственного комитета Рустам Катков.
1: Обвиняемая, располагая сведения о систематических нарушениях правил дорожного движения водителем маршрутного рейса в автобусе, не приняла мер по его отстранению от пассажирских перевозок и проверке профессиональной пригодности. Кроме того, фигурантка не обеспечила надлежащий контроль за своевременным прохождением водителем обязательных медицинских осмотров.
0: Трагедия произошла вечером 11 сентября на трассе М8 Холмогоры. Столкнулись микроавтобус, легковой автомобиль и лесовоз КАМАЗ. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель автобуса при выполнении обгона, после чего транспортные средства вылетели в кювет. В результате 13 человек погибли. Директора транспортной компании уже задержали. В ближайшее время женщине сберут меру пресечения. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
2: Погода.
0: По уточненным данным синоптиков центров ОБС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, дожди плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность без осадков и воздух прогреется до летних значений, до 21-23 градусов. Сейчас в российской столице уже плюс 13 градусов, атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.
2: Спорта.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Калининградская «Балтика» на своем поле проиграла петербургскому «Зениту» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2-3. В составе победителей мячи забили Максим Глушенков, Александр Соболев и Луис Энрике. У «Балтики» отличились Брайан Хиль и Илья Петров. Соболев и Глушенков возглавляют список лучших бомбардиров текущего чемпионата с 7 и 6 голами соответственно. Московский «Локомотив» сыграл в ничью с самарскими крыльями «Советов» 1-1. В составе железнодорожников мяч забил Николай Камличенко. У «Крыльев» отличился Амар Рахманович. В текущем сезоне «Локомотив» одержал победу в одном матче чемпионата России из 9. «Спартак» победил «Факел» 1-0. Единственный мяч забил Манфред Угальде. «Рубин» и «Родина» сыграли в ничью 1-1. Австрийский футбольный «Штурм» дома сыграл в ничью с французским «Реном» в первом туре основного этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0-0. Российский вратарь «Штурма» Данил Худяков вышел в стартовом составе и совершил 6 сейвов. ЦСКА в гостях обыграл Сочи в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 4-0. Дублем отметился Максим Соркин. По одной шайбе забросили Прохор Полтапов и Денис Зернов. В других матчах «Нефтехимик» победил «Сибирь» 3-0. Магнитогорский «Металлург» уступил «Спартаку» 2-3. «Акбарс» в овертайме переиграл «Салават Юлаев» 4-3. Решающую шайбу забросил Митчелл Миллер. «Борис» разгромил «Ладу» со счетом 6-0. Российская теннисистка Людмила Самсонова переиграла американку Кайлу Дэй во втором круге турнира в Гвадалахаре со счетом 7-6, 2-6, 7-6. Следующей соперницей Самсоновой будет украинка Марта Костюк. Дарья Хромачева в паре с американкой Кэролайн Доулхайт потерпела поражение от испанки Кристины Букши и американки Николь Миличар-Мартинес в матче 1/4 финала турнира в Гвадалахаре в парном разряде со счетом 2-6, 2-6. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Стилавин и его друзья. На маяке.
1: Дорогие товарищи, а сейчас мы с вами поговорим о текущих событиях. И одним из главных событий в нашей стране в эти сентябрьские дни, ведь, вы же следите за новостями, это же Международный фестиваль молодежи. Владислав Александрович, предыдущий раз, я вам скажу так, мне было 12 лет, так. И в 1985 году был фестиваль молодежи и студентов в Москве. Большой-большой праздник, приехали ребятки. Перед этим, по-моему, в 57-м.
2: Каком-то, да.
1: Да, тоже приезжали, и я помню фотографии, они прям на грузовиках ездили.
2: Много родилось детей.
1: Это другое, Владислав Александрович, это дети, это наше все.
2: Дети, да, абсолютно дети, это наше все,
1: да. Но молодежь, она ведь, понимаете, если вы молодежи в юности объясните, где твои друзья, ага, где тебе было вкусно, то хорошо, дружит, то потом она состарится, эта молодежь, да. И уже отношения-то, а дружба-то сохранится. Дружба сохранится, конечно. И вот об этом событии, которое происходит вот прямо на наших глазах в Екатеринбурге, шлем в уральскую столицу большой привет. Да. С нами сегодня Ольга Кузнецова, советник руководителя Росмолодежи. Ольга, доброе утро, здравствуйте. Да.
3: Доброе утро, очень рада вас слышать. Сергей, спасибо, вот вы очень точно все и описали.
1: Да, ну, Ольга, да, вы расскажите, пожалуйста, вообще, как возникла вот эта идея, потому что мы предысторией не занимались, но хочется из первых рук это все понять, когда, как возникла эта идея провести вот очередной международный фестиваль молодежи в нашей стране, расскажите, пожалуйста.
3: Действительно, вы правы, фестивальное движение ведет свою историю уже давно, уже несколько десятилетий, но вот в современной России можно сказать, что оно ведет свое начало с 2024 года, когда в Сириусе Всемирный фестиваль молодежи объединил 20 тысяч молодых людей со всего мира. И тогда вот эта атмосфера единства, дружбы и запроса самих ребят на такую площадку, где они могли бы встречаться, открыто говорить о том, что их волнует, заводить новые партнерства, находить друзей. Они сформулировали его сами, и по решению президента масштабные международные события в нашей стране проходят теперь ежегодно, но только с разным количеством участников. Если в прошлом году это был слет Всемирного фестиваля молодежи на 2000 человек, то в этом году Международный фестиваль молодежи гостеприимно принимает Екатеринбург, в нем принимают 10 тысяч участников со всего мира. 191 страна приехала сюда, в столицу Урала. И это, конечно, совершенно невероятно. Вот сегодня участники начинают уезжать, расставаться не хочется.
1: Да. Ольга, а как быстро екатеринбуржцы поняли, какая рядом с ними происходит самая настоящая магия, самое настоящее волшебство? Потому что я думаю, что меня многие поймут. Мы в свое время, как раз вот наша команда работала на территории сегодняшнего Сириуса, в Олимпийском парке в 2014 году на Олимпиаде в Сочи. И это же тоже был огромный такой праздник, да, когда приехало очень много людей со всех стран мира. И я помню, как поначалу, первые дни люди присматривались, да, и сочинцы, вот у нас есть сочинец в нашей команде, Владислав Александрович, наш звукорежиссер, да, и как люди присматривались и сначала не понимали, что там, кто там приехал, что как, и вдруг через несколько дней, там пару трансляций прошло, люди увидели какой-то праздник, и какая возникла фантастическая атмосфера вот этого, знаете, дружба, да, разные языки, разные цветы кожи, да, но у всех на лицах улыбки, радушие, и это великолепно. Потом то же самое мы пережили же в 2018 году на чемпионате мира по футболу, да, когда тоже приехали люди,
3: да.
1: И тоже поначалу первые несколько дней так москвичи, я помню, присматривались так, а потом как это началось, как вот эта вот такая уличная, как говорится, уличная феерия пошла, вот это какой-то вихрь праздника, да. Вот как в Екатеринбурге, расскажите, пожалуйста, Ольга, про атмосферу.
3: На самом деле, они не просто, жители Екатеринбурга, не просто трансляции, да, смогли посмотреть, они смогли сюда приехать. Это специальная программа «Горожане», которую запустили для того, чтобы жители города могли приехать сами на площадку. Она, конечно, дала им возможность познакомиться с иностранными участниками, посмотреть, здесь же очень много всего происходит. Здесь есть выставочная зона, где представлены экспоненты, это ведущие российские компании, министерства, это современные технологии там, по семи сферам жизни. Есть деловая программа, просветительская программа, которую Общество знаний организует, и здесь самые топовые эксперты в разных областях приезжают. То есть у жителей Екатеринбурга была возможность приехать на площадку, все увидеть своими глазами, приехать вместе с детьми и приобщиться, да, к этой атмосфере фестиваля. Ну а кроме того, фестиваль вышел и за пределы. Мы вот здесь находимся сейчас в Экспо, в отдалении, да, от центра города, но фестиваль вышел и за пределы площадки, Екатеринбург очень гостеприимно принимал его, ну, так, например, в парке Маяковского здесь проходил масштабный концерт блогеров молодых, и каждый мог этот концерт посетить. Или вот был забег, в нем приняли участие 1300 человек по ночному Екатеринбургу, иностранцы, горожане вместе бежали со светящимися браслетами, а у них здесь еще такая невероятная набережная, новое. Поэтому действительно вот та атмосфера, о которой вы рассказываете, она была и здесь. Сами участники делятся такими впечатлениями, что здесь новые друзья появляются мгновенно, ты можешь познакомиться там в столовой. Здесь огромный еще гастрофестиваль с кухнями народов мира, и это совершенно отдельная история. И вот на гастрофестивале также побывали и горожане, и иностранные участники. В общем, здесь точек для встреч новых друзей и атмосферы очень-очень много. Да, я думаю, что Екатеринбург рад.
1: Да, Ольга, мы обязательно про гастро-тему обязательно, так сказать, потому что дело к завтраку идет, да. Да-да-да, уже как бы организмы готовы воспринимать эту тему. Но вот меня очень интересует история с общением, потому что нам, знаете, новостные потоки рисуют образ зумеров. Это, кстати, вот участники фестиваля, они в основном зумеры или уже, как говорится, альфачи? Вот я уже запутался в этих категориях. Там сколько лет вот участникам фестиваля? Какой диапазон?
3: Участникам от, ну, здесь есть, во-первых, детская программа, 1000 человек, это ребята от 14 до 17 лет, ее подростки, а ее организует движение первых основное, а состав участников это от 18 до 35, ну, эти же деления, эта теория поколения, она же очень условная, конечно, каждый ее интерпретирует по-своему, поэтому я могу сказать, что здесь на фестивале волонтеры, самому старшему, взрослому волонтеру 80 лет, а самому молодому 16. Угу. И они совершенно на одном языке говорили.
1: Да-да, так вот, Оля, я вот к какой теме-то? Что нам молодых людей рисуют как вот поколение таких унылых, выращенных со смартфоном в руке. Вот они сидят, стоят, идут, и уперевшись в свой этот в телефон, да, и вот рот не раскрывают, а если раскрывают, то как какие-то нечленораздельные звуки, короткими обрывистыми, как собачка что-нибудь сказал, и дальше опять в телефон, и вот эта вот унылость, какая-то грусть, а вы рисуете совершенно другую картину. Люди общаются, они без смартфонов это делают. Вы видели вот просто нормальные лица, да, которые не запарены на содержание экрана, а просто друг с другом разговаривают. Вот расскажите, пожалуйста, как у них это происходит, тем более из разных стран, как они находят общий язык?
3: Абсолютно точно. Молодежь у нас та, как говорится, и они действительно... просветительская программа – это эксперты в области науки, искусства, технологий, медиа. И просветительская программа, в ней приняли участие 12 тысяч человек. То есть это люди не просто приехали потанцевать на концертах, да, и попробовать блюда, а приехали поговорить на серьезные темы, узнать о глобальных трендах и подискутировать, потому что это площадка для диалога. И ребята, когда давали обратную связь, они говорили о том, что их поражало, насколько... во-первых, в России Россия готова эти серьезные вопросы поднимать и делиться своим опытом, и поэтому здесь действительно было пространство для общения, ну, такого очень глубокого, во-первых, потому что здесь было очень много таких важных форматов, где ребята говорили о том, что будет, что волнует их о будущем. И вот это история про будущее, наверное, в целом. Ведь когда мы говорим про молодежь, мы говорим о том, что это люди, которым создавать наше будущее, а они его создают уже сегодня, потому что здесь собрались не просто участники из разных стран. Особенность отбора этого года заключается в том, что это представители разных областей. Это такой профильный набор по направлениям программы. медиа, наука, технологии, производство, предпринимательство. То есть это молодые люди, которые уже состоялись в своих областях, молодые лидеры. И, конечно, в скором будущем именно этим лидерам в своих странах предстоит эти страны развивать. Ну а ребята, которым от 14 до 17, участники движения первых, это такой уже послезавтрашний день. И очень важно, что они получают возможность говорить на такие серьезные темы, приобщаться к большому сообществу международному уже сегодня.
1: Ольга, а какой у них взгляд на будущее? Вот вы говорите, что они удивились, что Россия такая площадка, где такие вопросы можно открыто поднимать. Что их волнует в грядущем?
3: Вообще, то, что нам говорили про Россию, это в основном было, знаете, развенчивание мифов. Они говорили, мы удивлены, насколько в России добрые, открытые люди, насколько здесь безопасно, насколько здесь красиво. Потому что понятно, что много стереотипов существует вокруг, если ты не побывал и не познакомился. А здесь даже службы сервиса, безопасности ребят окружали такой заботой и вниманием. Поэтому будущее, которое видят они, конечно, они говорят о равенстве, об открытости, о возможности строить диалог. И у нас такие, может быть, вы видели уже в телесюжетах и в интернете очень много сейчас в социальных сетях этих кадров, когда 191 флаг на церемонии открытия, ребята, взявшись за руки, да, в такие большой-большой, хоровод, я не знаю, дружбы, это атмосфера единства. Вот, наверное, вот этот основной запрос, который есть у молодежи со всего мира сегодня. И это, наверное, самое главное, что останется после фестиваля. Ведь фестиваль не заканчивается сегодня, он продолжается как сообщество.
1: И у них нет проблемы во взаимопонимании, да? Может быть, стереотип, который у них были перед приездом, они разрушены, да? Я так понимаю, вот это главная миссия фестиваля, которая выполнена?
3: Абсолютно точно. Абсолютно точно. Здесь люди говорят на 60, более 60 языков мы насчитали, причем достаточно редкие в том числе. Но если оказаться на площадке, видно, что есть общий язык, язык искусства, отношений, культуры, творчества, созидания. И здесь и совершенно точно есть очень многое, что объединяет молодежь во всем мире.
1: Да, друзья мои, Ольга Кузнецова, советник руководителя Росмолодежи, с нами на прямой связи. С 11 по 17 проходит в Екатеринбурге международный фестиваль молодежи. Мы обязательно после короткой рекламы поговорим о кулинарной программе. Это нам очень интересно, потому что кухня народов мира. Но самое главное, участники из 191 страны, да, собрались вместе, чтобы посмотреть друг на друга, да, чтобы подружиться и чтобы, я в этом не сомневаюсь, и чтобы пронести воспоминания, теплоту через всю жизнь об этом.
0: Маяк.
4: 30-го. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
5: Выборы 2026.
6: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
8: Команда вологодских справедливороссов добьется расширения социальной помощи, чтобы государство действительно заботилось о людях. Голосуйте за справедливость!
9: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89. Партия «Справедливая Россия». С любовью к родине, с заботой о людях.
6: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
10: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
11: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
6: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
12: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом, за право на любое мировоззрение, за право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
13: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров. Партия с сердцем.
9: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
14: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Череповце перекресток Любецкой и Городецкой откроют для движения 20 сентября. Сейчас подрядчик завершает работы по перекладке сетей. В субботу уложат верхний слой покрытия, а в воскресенье откроют движение. На маршрут вернутся автобусы номер 7, 18, 25, 25А и 32. Первоначальные сроки сдачи объекта сдвинулись из-за дождей. В Вологде завершен очередной этап благоустройства улицы Мира. Подрядчик полностью заасфальтировал более километра проезжей части от железнодорожного вокзала до улицы Герцена. Заменены ограждения и светофоры, продолжается установка бордюров, укладка тротуарной плитки и замена опор освещения. Работы на дороге будут завершены этой осенью. Напомним, первый участок от улицы Герцена до Сергея Орлова обновили еще весной. До конца сентября также преобразится аллея. Там появятся новые арт-объекты «Девочка в окне» и «Девочка с кружевом». В Вологде завершено благоустройство 25 дворов. В работе остаются два объекта – на улице Конева 8Б и в паровозном переулке 34. Накануне состоялась общественная приемка работ на улице Энгельса 60. За месяц во дворе появились новые тротуары, парковка, были убраны аварийные деревья. Общая сумма финансирования программы в этом году составила 358 миллионов рублей. Богатырская поляна появилась в Череповце. Новая спортивная площадка под открытым небом доступна для всех желающих. Как сообщил глава города Андрей Некрашаев, в сквере здоровья установили профессиональные тренажеры для силовых тренировок. Оборудование подобрано так, чтобы заниматься могли и новички, и опытные спортсмены. Проект реализован на средства активистов микрорайона. В прошлом году они выиграли 3 миллиона рублей на конкурсе социальных проектов форума ТОС. тысяч человек проголосовали за Вологду в конкурсе «Культурная столица России-2028». Заявка областного центра на 7-м месте в списке. Поддержать город можно на сайте «Горжусь Вологодчиной». Для голосования потребуется авторизация через портал госуслуг. Мнение жителей будет учтено при выборе победителя.
15: Погода на маяке.
14: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 18 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
16: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
17: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
18: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
19: В Москве 9 утра.
20: Новости.
19: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Минобороны сообщила, что ночью российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования беспилотными летательными аппаратами по целям на Украине. В результате поражены предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Минобороны утром также сообщила, что силы и средства российское ПВО за ночь перехватили и уничтожили 641 украинский БПЛА на территории страны. В течение ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены дроны над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, над Краснодарским краем, Московским регионом, над Крымом и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. ФСБ сообщила о задержании и аресте в столичном регионе жителя Севастополя, который по заданию СБУ организовал контрабандные поставки вооружения и военной техники на Украину. По данным спецслужбы, задержанный 79-го года рождения связался через соцсети с представителями службы безопасности Украины и по заданию занимался организацией контрабандных поставок. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ напомнили, что максимальным наказанием за госизмену является пожизненное пожизненное лишение свободы. Голос каждого избирателя имеет значение, об этом заявил Владимир Путин в традиционном обращении к россиянам по случаю парламентских выборов. Участие в голосовании на выборах в России станет общим вкладом всех россиян в победу страны, уверен президент.
20: Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей. И в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Настоящие патриоты России. Те, кто не подведет, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз. Дорогие друзья, голосование будет проходить в течение 3 дней. 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.
19: Всего в единый день голосования пройдет более 2000 кампаний разного уровня. Предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях против России, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Ранее он был внесен в нашей стране в перечень террористов и экстремистов. Итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу. Инициативу поддержали 262 законодателя, против высказались 159, в их числе 152 демократа и 7 республиканцев. Инициатива предусматривает пошлины в 100% против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России и США. Главной особенностью законопроекта является то, что теперь у Дональда Трампа есть право вводить вторичные пошлины исключительно по своему усмотрению. Федрезерв США впервые за 3 года повысил учетную ставку. Шаг составил 25 базисных пунктов. Регулятор успокаивает, что экономическая активность Соединенных Штатов растет устойчивыми темпами. По прогнозам, безработица в конце года снизится, а ВВП увеличится на 2,3%. Однако сильнее всего на участников рынка подействовал комментарий Кевина Уорша. Новый глава ФРС фактически заявил, что борьба с инфляцией становится абсолютным приоритетом, хотя еще совсем недавно обещал свести любое прогнозирование действий регулятора к минимуму.
21: Очевидный факт заключается в том, что инфляция слишком высока и держится на этом уровне уже слишком долго. Показатели инфляции за лето не свидетельствуют о существенном улучшении базовых тенденций. Медианная оценка участников предполагает, что целевой уровень ставки по федеральным фондам должен составить 4,1% к концу текущего года и остаться на этой отметке в следующем году. Риски в отношении инфляции смещены в сторону повышения.
19: Президент США уже потребовал от Федрезерва снизить ставки как минимум до 1% и раскритиковал регулятора за первое ужесточение денежной и кредитной политики за 3 года. Россиянин, который обвиняется в убийстве модели и участницы конкурса «Мисс Россия. Вселенная», задержан в иностранном государстве. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Задержание осуществили сотрудники министерства вместе с коллегами из Турции. Волк добавила, что в июле в подмосковном Одинцове между мужчиной и его знакомым возник конфликт. Во время ссоры фигурант нанес женщине несколько ранений, от которых она скончалась. После этого злоумышленник скрыл следы преступления и сразу вылетел в Турцию. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фигурант задержан и находится под стражей. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
22: Погода.
19: В Санкт-Петербурге сегодня дожди и 15-17 градусов. В Москве без осадков и летние 21-23 градуса.
22: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, хочется вам 17 сентября сообщить, что начался учебный год. Да. Еще раз хотим поздравить учеников и студентов,
2: которые дошли до школы, да?
1: Да, да, да, до жизни такой. Особенно первоклассников, студентов-первокурсников. У них началась новая жизнь, насыщенная, интересная. И вот о чем в связи с этим, товарищи, мы решили сегодня поговорить. В последнее время было много разговоров о том, что в высшие учебные заведения поступают преимущественно олимпиадники. Это что такое? И встал вопрос, нужны ли или нет всероссийские международные олимпиады. И даже ректор МГУ товарищ Садовничий встал на их защиту и сказал, что будет активно за них бороться. За них. Напомню слушателям, что такое Всероссийская олимпиада школьников. Это самое массовое ежегодное интеллектуальное состязание учеников, в котором, например, в прошлом сезоне приняло участие более 8 миллионов детишек. Представляете? Круто. 8 миллионов. Олимпиада проводится Министерством просвещения России в соответствии с национальным проектом «Молодежь и дети», который направлен на выявление, поддержку и развитие талантов и раннюю профориентацию детей и молодежи. Вообще интеллектуальное состязание проходит по 24 общеобразовательным предметам в 4 этапа. Это школьный, потом муниципальный, где живут, да, региональный и, наконец, заключительный. И вот участники не только проверяют свои знания, бросают вызов сверстникам и, прежде всего, самим себе, но победители и призеры получают преимущество при поступлении в высшие учебные заведения, а также возможность войти в состав команд для участия в международных олимпиадах, чтобы представлять нашу родину на международной арене. И вот с началом учебного года стартует новый сезон Всероссийской олимпиады, и мы решили разобраться в этом предмете поподробнее, пригласили в эфир того, кто знает про ВСОШ. А ВСОШ — это Всероссийская олимпиада школьников, да, сокращенно. Все знает, да. Рад представить, с нами сегодня Виталий Шевченко, разработчик заданий Всероссийской олимпиады школьников, постоянный член жюри финала ВСОШ по физике, тренер национальной сборной Российской Федерации по подготовке к международным олимпиадам школьников. Виталий, доброе утро, здравствуйте. Да.
3: Доброе утро, доброе утро.
1: Да, Виталий, вот вопрос очень важный. Вообще, нужны ли олимпиады? Они ведь дают победителям преимущество, а если копнуть-то более глубоко, для чего они сами по себе нужны, эти олимпиады?
3: Здесь вы, безусловно, правы. Преимущество эти олимпиады дают прям вот незамедлительно. Поступление в вузы без экзаменов – это одно из ключевых. А с другой стороны, вот если смотреть глобально, олимпиады учат работать с нестандартными задачами. Они не позволяют вот, как бы достичь уровня победителя или призера, применяя готовые алгоритмы. То есть так или иначе нужно проявлять какой-то творческий подход, собирать решения из разрозненных знаний. В школе это обычно не тренируется, вот, то есть это как бы некие дополнительные навыки. Во-вторых, олимпиады, как правило, это социальный лифт. Да, вот статистика показывает, что основной вот костяк олимпиадной, ну, что называется, тусовки происходит из сильных центров подготовки. Там в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, Новосибирске, Саранске, Казани. В общем, из большого количества мест. Но, тем не менее, существуют дети, которые прорастают буквально из, ну, вот, обычных регулярных школ. То есть, вот, по моему опыту, там чуть ли не каждый год есть ребенок на международной олимпиаде вот в команде России, вот из тех регионов, из прям не областных центров даже. Вот это то, что вот существует такой социальный лифт для этих детей, это крайне важно. Вот. И в целом олимпиады вот, как явление, да, формируют сообщество. То есть вокруг них выстраиваются кружки, летние школы, программы подготовки, вузы в это вовлекаются. Вот. В общем, это такая большая, крупная система, которая как бы представляет собой самоценность.
1: Понимаю. Виталий, вот олимпиады у нас начинаются с 4 класса по русскому языку и математике. Вот все ли, с вашей точки зрения, детишки должны попробовать себя в этих олимпиадах, да? Потому что, вы знаете, все время приходит сообщение о том, что они, бедолаги, все время перегружены домашними заданиями. Сидят и сидят, там часами сидят, никак не... А тут еще Олимпиада. Вообще, как вот прийти к участию в Олимпиаде? Что нужно делать, чтобы начать подготовку вот к такой вот всероссийской школьной Олимпиаде?
3: Вы знаете, вот если в СОЖ действительно по математике и по русскому начинается с 4 класса, но вот мой ребенок в прошлом году пошел в 1 класс, так нам выкатили список из 40 олимпиад, в которых вот ребенок мог бы поучаствовать. Не в СОЖ, это разное другое, вот. Но тем не менее, вот этого всего очень много. И дети, мне кажется, должны попробовать, вот именно попробовать участие в олимпиадах. Вот. И тут зайдет или не зайдет это ребенку, вот это принципиальный момент. То есть в процессе вот участие в этих олимпиадах, он должен понять, какой предмет ему нравится, вот, насколько интересно ему глубоко в это погружаться. Вот. Особенно, когда в это вовлечены его друзья там, из класса, вот, то вместе в этом всем деле варимся, и нам классно. То есть, вот это, вот, мне кажется, важный момент.
1: То есть надо на добровольной основе, да, не надо угрожать, что не купим тебе новый смартфон, если ты не будешь участвовать в олимпиаде.
3: Нет, безусловно, это исключительно отобьет желание, вот, и вот я своему ребенку говорю, что вот пойдем порешаем там классные задачи, вот, это не то, что ты поступишь в вуз без экзаменов, это для него, безусловно, ценностью сейчас не является ни в коем разе, вот, а действительно интересные задачи, которые не про натаскивание, а там прикольно поразмыслить, это не важно, там математика, там логика, потом дальше будет физика, биология, не важно, вот, интересно, просто интересно.
1: Хорошо, Виталий, а как надо вот готовиться? Вот чем надо заниматься, чтобы готовиться, да, где взять ресурсы?
3: Вот сейчас, на самом деле, как устроено? Не, я скажу чуть по-другому. Вот раньше, когда вот, был Советский Союз, олимпиадные материалы, вот это были исключительно книжки, да, вот их штук 5 есть, вот условно по физике, по математике, там, не знаю, 15. Вот, и вот они известны и до сих пор используются. Сейчас немножко все поменялось с доступностью информации в интернете. Вот. Существует огромное количество задачных архивов, различных онлайн-курсов. Сириус, безусловно, организовал Сириус курсы, которые всячески этому способствуют. Заочные школы при вузах, кружки, летние программы. Вот. Это просто море, в котором нужно попытаться сориентироваться. Сориентироваться в этом может помочь, на мой взгляд, вот только профессионал. То есть это учитель на первом этапе, дальше может быть какой-то отдельный преподаватель, тренер, наставник, вот как угодно это называть. В крайнем случае, если вот совсем никак не получается с людьми, можно спросить там искусственный интеллект, вот подбери мне вот из того вот пула, что есть в интернете, построй некую программу подготовки там по математике, физике, биологии на начальном этапе, этого будет достаточно.
1: Виталий, вот вы сказали, что нестандартные задачи, да, учат решать ребят, подготовка сама к олимпиадам, а вот сама эта база олимпийских заданий, это же не школьная программа, да, вообще откуда они эти задачи берутся, да, и как они со школьной программой связаны?
3: Смотрите, формально, конечно, все это за рамки школьной программы, ну, не выходит. То есть вот если там написано, что, не знаю, движение тела по окружности, вот, ну вот и задачи про это и будут по физике, например. Вот. Но подходы, методы решения, необходимость работы на стыке разделов, может быть, даже на стыке предметов. Иногда какие-то упрощенные вузовские концепции возникают, вот, ну, без злобного там математического аппарата какого-нибудь. Вот, вот как бы такого рода задачи, как правило, вот в олимпиадах бывают. И обычно вот есть предметно-методическая комиссия Всероссийской олимпиады, которая эти задачи и придумывает. Это обычно коллектив из 20-30 человек, которые взвешивают, балансируют как бы комплект заданий для того, чтобы там было несколько задач, которые могут решить все. Вот одна такая, две, которые, ну, как бы уже на уровне, и одна такая гробовая, которая вот действительно определит победителей, призеров.
1: Понимаю, гробовая. А вот, Виталий, можно ли, как вам кажется, подготовиться к заключительному этапу олимпиады школьников вот исключительно на уроках в своей родной школе? Или надо посещать спецкурсы, какие-то репетиторов? Сейчас, вот сейчас была новость, что репетиторы по зарплатам у нас в стране обогнали программистов. То есть востребованные до невероятности. Может, тоже олимпиадчики их, так сказать, так вот подстегнули зарплаты им. Вот какие есть ресурсы для подготовки к олимпиадам? Обычная школа даст такие возможности?
3: Нет, мне кажется, ну вот по моему опыту, почти без шансов. То есть без дополнительной подготовки или самостоятельной, или с репетитором, или вот с наставниками вне кружков, это практически невозможно. Того объема, который необходимо освоить и самостоятельно проработать вот под руководством тренера к олимпиаде, в школе этого недостаточно. То есть времени там не хватит.
1: Вот спасибо за честный ответ, да. А, Виталий, а скажи, пожалуйста, вот в нашем детстве было такое обидное кличко для этих ребят, которые хорошо учились, зубрила, да, ну, для тех, кто зубрил. И вот если говорить про победу на олимпиадах, вот как вы думаете, залогом победы является, ну, вот какой баланс между талантом, да, действительно, ребят, талантом, и вот этой зубрежкой, подготовкой какой-то, натаскиванием, да, вот насколько я правильно выразился?
3: Все корректно. На самом деле, вот, это не зубрежка, это вот подготовка и трудолюбие. То есть для того, чтобы подготовиться, по крайней мере, к вот младшим и средним этапам олимпиад, нужно действительно прорешать все, что было на олимпиадах, там, не знаю, в течение 20 последних лет. Вот ты решил вот это и считай, что диплом призера у тебя есть. Когда мы вот достигаем уровня всероссийской или международной, то там, безусловно, все уже такие подготовленные и трудоспособные. Вот. И там уже влияют аспекты типа таланта, скорость мышления, нестандартность самого мышления. Это все интуиция, как бы, на самом деле. Это все сложнее, гораздо сложнее тренируется. И вот, в общем, совокупно это то, что вот называется талантом. Вот если в числах говорить, ну, я бы сказал, вот трудолюбие, вот это процентов 80 должно быть. Да, не трудишься, ничего не получится. Вот. А вот талант и остальные софт-скиллы – это процентов 20.
1: А, Виталий, ну, задам вопрос от себя. А мотивация какая должна быть у ребят? Ну, то есть сначала вы говорите, давай попробуем, давай порешаем. Но для ребенка там в четвертом классе говорить, ты же без экзаменов в вуз поступишь, да, поэтому тебе на бюджет не придется за тебя платить. Для ребенка, который полностью на содержании взрослых, это вообще никак ничего картину мира не меняет, да, он как бы в четвертом классе не ухватится за это. А вот когда уже он готовится, у него какая должна быть мотивация для вот этих усилий, для трудолюбия такого?
3: Вы знаете, здесь в младших классах только интерес. Вот именно осознанность, она потихоньку начинает появляться вот в классе в 8-м, в 9-м, когда вот начинается профиль, когда начинается вырисовываться вот контуры будущего, ребенок начинает задумываться о том, а вот что дальше, какие-то траектории вот куда учиться, СПО, вузы, вот что-то такое, вот, а там уже именно рациональное мышление, вот, на младших этапах кажется, что вот, как бы своя тусовка, интересные задачи, это ключевая вещь. Мне, на самом деле, вот сейчас импонирует робототехника, то есть это те вещи, которые дают детям, ну, по сути, игрушку, да, то есть вот для них это запустить машинку, чтобы там квадрокоптер куда-то полетел, вот, им это нравится в олимпиадах по робототехнике, и они туда вот штабелями идут. Вот, робототехника в меньшей степени дает вот поступление в вузы, там, как бы, квота просто на победителей призеров меньше, вот, поэтому в старших классах этого чуть меньше, вот, но вот между там 4-м и 8-м вот робототехников просто вот огромное количество.
1: Угу. Хорошо. Виталий, ну вот вы являетесь, я как уже говорил, тренером национальной сборной по подготовке к международным олимпиадам школьников. Вот как вы оцениваете роль наставника, не репетитора именно, да, а наставника? Вот это такой отличный предметник или на первый план выходит психология, мотивация, какие-то навыки воспитателя, не знаю, Макаренко, да, вот, или умение быть отличным организатором, менеджером, вот, и какую позицию с точки зрения наставничества вы рекомендуете занять родителям ребят, да? Они вот в этой связке кто? То есть вот школьник, олимпиада, репетитор, наставник, а родители, они что делают? Как они свою функцию должны реализовывать?
3: Здесь у вас два вопроса было, я вот к обоим отнесусь. Вы совершенно правильно заметили, да, что хороший наставник — это быть просто сильным предметником недостаточно. То есть умение провести ребенка через неудачи, через нормальное отношение к ошибке, к проигрышу, вот как к работе, да, вот как к рабочему процессу, а не как к катастрофе. Вот, организация регулярной системы подготовки. То есть интенсивы, конечно, хорошо, но это ничего не заметит, не заменит вот, просто регулярную работу. Просто как в спорте. То есть, в тренажерный зал ты ходишь для того, чтобы там, быть качком вот, 3 раза в неделю. Вот физику то же самое. 3 раза в неделю сиди, решай. Математику то же самое. Вот. Родителям здесь нужно обеспечить ребенку просто поддержку без давления. То есть не родители должны ставить, ты должен завоевать золотую медаль на Межнаре. Они должны просто его поддержать в любом сценарии его развития. Задачу золотую медаль поставит тренер, наставник, вот, может, ребенок сам себе. Вот. Родители просто должны сделать комфорт и предоставить все ресурсы, которые необходимы для достижения этих целей.
1: Ну, не надо так вот ребеночку говорить, вот золотую медалью вернешься, пойдем бургеры есть.
3: Безусловно, нет.
1: Очень хорошо. Ну и в заключение нашего сегодняшнего разговора хочу перейти на макроуровень. Товарищи. Вот зачем это надо все государству? Вот если так говорить по-человечески, да, вот что олимпиадное движение дает с точки зрения стратегии, макроэкономики, формирует ли олимпиада прослойку будущих ученых, и не рискуем ли мы, что на международных олимпиадах за нашими гениями будут охотиться иностранные рекрутеры?
3: Я так скажу по поводу охотиться. Ну вот на последнем заключительном банкете в этом году в Колумбии вот на физике к нам пришли товарищи из инвестиционного банка, который был спонсором Олимпиады. Вот, и с нами, с нашими детьми плодотворно пообщались. Вот, так что это как бы известная практика. Вот. А государству... Смотрите, у государства стратегическая задача. Когда нам нужно обеспечить технологический суверенитет, нам нужно обязательно найти вот этих талантливых инженеров, там, биологов, конструкторов, робототехников, специалистов по гуманитарным направлениям. Вот. И Олимпиада — это способ вынести вот этих вот супер талантов, супер вот, способных товарищей наверх. Затем эти таланты придут в топовые вузы, в которых они разовьются и, соответственно, дальше пойдут. Не обязательно в науку, то есть вы говорите, будущие ученые, да, безусловно, в науку уйдет большое количество этих умных ребят, но они могут идти и в индустрию, и в IT, и в бизнес, куда угодно. Вот. То есть это просто супер дети.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+.
3: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимир Путин назвал прошедшие на прошлой неделе переговоры российской и индийской делегации в Нью-Дели содержательными и продуктивными. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме в адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди по случаю его дня рождения. Президент России выразил индийскому лидеру признательность за теплый прием и гостеприимство и добавил, что общение позволило в очередной раз убедиться в его необычайной политической мудрости и дальновидности. Путин отметил, что Россия и Индия продолжат конструктивную совместную работу по вопросам двусторонней и международной повестки в интересах дружественных народов двух стран. Но накануне Владимир Путин выступил с традиционным телевизионным обращением к гражданам перед парламентскими выборами. Глава государства отметил, что масштабная избирательная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Также он отметил, что от каждого зависит то, какие политические силы будут представлять интересы людей на всех уровнях.
2: Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине. Что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему.
0: Голос каждого имеет значение, подчеркнул президент. И напомню, что голосование начнется уже завтра и будет проходить в течение 3 дней. Минобороны сообщило, что ночью российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по целям на Украине. В результате поражены предприятия металлургической, радиоэлектронной промышленности, военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ. В московском регионе обезвредили агента украинских спецслужб. В ФСБ сообщают, задержан житель Севастополя. По данным следствия, он сам установил контакт с противником. Далее, по заданию кураторов, агент организовал контрабанду вооружений и военной техники на Украину. Против задержанного возбудили уголовное дело по

0: Статья «Могос измене» и «Контрабанде». Обвиняемому грозит пожизненное заключение.
1: В настоящее время следственные действия продолжаются. В соответствии с российским законодательством максимальным наказанием за государственную измену является пожизненное лишение свободы. ФСБ России вновь обращает внимание на то, что спецслужбы Украины предпринимают попытки вовлечения гражданских лиц в противоправную деятельность для нанесения ущерба нашей стране и предупреждает о том, что пособники, оказывающие содействие противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.
0: Минцифра ведет переговоры с Apple по вопросу подключения пользователей айфонов к сетям пятого поколения в России. Об этом РИА Новости рассказал глава министерства Максуд Шадаев. В Минцифры также заявили, что в ближайшее время 5G будет доступно для андроидов. Однако доступ к сети для владельцев айфонов зависит только от решения Apple. Ранее связь 5G по поручению президента была официально запущена в России. Большая четверка операторов связи уже подключила 5G в 16 городах. Доступ получили 10 миллионов абонентов. Вместе с тем прорабатывается запуск нового диапазона связи еще в 50 городах. Это может произойти до конца этого года. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня синоптики обещают потепление до плюс 23 градусов и говорят, что это будет самый теплый день на этой неделе. В эти минуты в российской столице плюс 16 градусов, без осадков, переменная облачность, дует юго-восточный ветер с порывами до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме 748 миллиметров.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В 9-м туре российской премьер-лиги «Спартак» вырвал победу у «Факела». «Родина» и «Рубин» сыграли в ничью, а в двух поздних встречах борьба продолжалась до самой концовки. Все подробности у Дмитрия Сухинина.
2: «Спартак» почти весь матч провел на половине поля «Факела», но забил только на первой добавленной минуте. Угальда после подачи Салари головой отправил мяч в дальний угол. До этого воронежцы почти полчаса играли в десятером. После второй желтой карточки был удален Бардачев. Москвичи нанесли 26 ударов против двух у соперника, владели мячом три четверти игрового времени, но все это едва не закончилось нулевой ничьей. Победа 1-0 вывела «Спартак» на второе место, а «Факел» после 9 туров по-прежнему остается без побед. «Родина» и «Рубин» долго не могли открыть счет, зато затем уложили два гола в три минуты. На 79-й Мачадо забил в дебютном матче за московскую команду, а почти сразу Ароя после углового сравнял 1-1. Для «Рубина» это уже третья подряд ничья с таким счетом. На РЖД-арене «Локомотив» открыл счет после перерыва. Камличенко воспользовался отскоком в штрафной. Крылья ответили быстрой атакой, которую завершил Рахманович. Причем самарцы выглядели опаснее по ударам. В концовке у них было 16 против 8 и попадание в штангу. Но в итоге ничья 1-1. В Калининграде «Зинк» в 16-й минуте вел 2-0. Отличились Глушенков и Соболев, причем второй забил примерно с 35 метров. «Балтика» быстро отыграл один мяч. После перерыва Луис Энрике сделал счет 3-1. Но хозяева вновь вернулись в игру. Илья Петров сократил отставание до минимума, но спасти матч калининградцы не смогли. 3-2 победа «Зенита».
1: В континентальной хоккейной лиге состоялись матчи регулярного чемпионата. ЦСКА в гостях обыграл Сочи со счетом 4-0. Дублем отметился Максим Соркин. Нефтехимик победил Сибирь 3-0. Магнитогорский Металлург уступил Спартаку 2-3. Акбарс в овертайме переиграл Салават Юлаев 4-3. Решающую шайбу забросил Митчелл Миллер. Борис разгромил Ладу со счетом 6-0. «Лада» объявила тем временем о подписании пробного контракта с нападающим Остапом Сафиным. Соглашение будет действовать месяц. В сезоне 2025-26 Сафин сыграл 6 матчей за «Адмирал» и «Шанхайских драконов», в которых не набрал очков. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
4: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
3: Будешь, раз сам Маша.
5: Какой я ему паук, я же герой.
3: Но вы будете как черная вдова.
6: Кто?
7: Как Иван в сказку попал. Уже в кино.
8: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
9: Дорогие товарищи, сегодня у нас 17-е, а вчера с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты Роскосмоса «Союз», а она выводила на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-35». К МКС, конечно, пристыкуется аппарат, привезет все необходимое для жизни, для работы экипажа Роскосмоса. Ну и мы сегодня поговорим о рационе космонавтов. Дело к обеду. Но главное, наш вопрос, можно ли выращивать овощи, различные растения на МКС, чтобы лакомиться, например, микрозеленью? А, это же так здорово. Там, в космосе. С нами Юлий Александрович Беркович, руководитель лаборатории культивирования растений в системах жизнеобеспечения в автономных обитаемых сооружениях, доктор технических наук, профессор. Юлий Александрович, доброе утро, здравствуйте.
10: Здравствуйте, добрый день, доброе утро.
9: Да. Юлий Александрович, может быть, несколько слов о, вот, о прогрессе, да, он-то что везет с собой космонавтам нашим?
10: Ну, как всегда, прогрессы везут в числе других, конечно, грузов и продовольствие для экипажа, пополнение запасов. Ну, надо сказать, что, конечно, запасы на борту всегда остаются, ну, на случай непредвиденных обстоятельств и так далее. Но это вот дополнение приятное в виде, в том числе, и свежих овощей, фруктов. Ну и большой номенклатура других продуктов, которые вот, космонавты должны получать согласно графику. Вообще доставка продовольствия точно так же запланирована и строго, так сказать, выдерживается этот график, как и все остальные виды снабжения космонавтов на МКС. Так что просто очередные, так сказать, продукты, и вкусные в том числе по заказу космонавтов.
9: Юрий Александрович, а когда, в принципе, на орбите начались эксперименты по выращиванию уже каких-то съедобных да, растений для экипажа?
10: Ну, вообще, эксперименты по выращиванию растений, как вы, может быть, и знаете, и слышали, были еще даже начаты до полета Гагарина, еще до 1961 года. Но тогда в основном такие простые, как говорится, были объекты, в основном семена растений небольших. А затем вот первая оранжерея, в которой можно было выращивать что-то такое вот овощное и пригодное для пищи, была оранжерея «Свет» российская, ну, советская в то время, которая была отправлена на борт еще тогда орбитального комплекса «Мир», если вы помните, советский орбитальный комплекс, конечно, который потом был затоплен в 2002 году, и ему на смену, собственно, и пришла Международная космическая станция. Так вот, эту оранжерею «Свет» как раз проектировали в нашем институте, в том числе совместно с болгарскими специалистами из их Болгарской академии наук. Поэтому все это проходило, так сказать, вот, ну, с нашим, прям-таки, скажем, участием. И это был вот первый успешный такой эксперимент по выращиванию вот салатных растений и редиса на борту тогда вот этого орбитального комплекса, когда были выращены всего, там, правда, если не ошибаюсь, 7 было выращено редисок и какое-то количество еще салат, там, ну, точнее, салатной культуры, капусты пекинской, тоже вид салата. Поэтому вот с тех пор, собственно говоря, и продолжаются интенсивные работы по воплощению самой идеи выращивания растений в космосе, которую высказал еще наш пионер космонавтики Циолковский Константин Эдуардович. И мы, в том числе и в нашей лаборатории, как раз занимаемся разработкой технологий и устройств для выращивания растений в космосе. И именно в первую очередь даже не столько для, так сказать, чисто физиологических исследований, хотя это тоже обычно сопутствует всем опытам, но в первую очередь для того, чтобы организовать выращивание растений для обогащения рациона космонавтов вот свежей зеленью витаминной. Ну, на сегодняшний день готовятся сейчас полетные образцы новой нашей оранжереи под названием «Витацикл-Т». До этого на станции «Мир», значит, когда была станция, после того, как была станция затоплена, была сделана совместно с американскими специалистами новая оранжерея под названием «Лада». Тоже она была, в общем, на российском сегменте и с помощью специалистов нашего института потом испытывалась, запускалась и обслуживалась. Поэтому эта вот история длинная, и путь пройден, надо сказать, непростой, потому что выращивать растения в космосе оказалось непросто.
9: Непросто, да, сейчас мы об этом поговорим, Юрий Александрович, но вот вы рассказали об экспериментах еще в советское время, да?
10: Да-да.
9: Где болгарские товарищи, а мне сразу, я думаю, что вы тоже вспомните, ведь болгарские товарищи, они в кулинарии такой вот консервированной преуспевали, все помнят лечо и кетчуп болгарский с зеленой крышкой, вкуснейший, да-да-да, все это помню. Юрий Александрович, а что, вот в чем сложность выращивания там, на орбите, где нет, соответственно, земного притяжения, в чем особенность вот этой, так сказать, сельхозхозяйства орбитального?
10: Ну, собственно говоря, эти сложности определяются условиями космического полета, что неудивительно. То есть это невесомость в первую очередь, значит, вот отсутствие, значит, ну, ослабленное геомагнитное поле, все-таки на орбите оно несколько ослаблено, и космическая радиация. Ну и вот первый особенно фактор, он, в общем, заставил нас по-новому подойти к вопросам корневого питания растений, потому что, как вы знаете, в условиях невесомости вода не течет, так сказать, газ сам не двигается, не перемешивается, и в связи с этим, значит, довольно трудно было найти надежные способы обеспечения корневой системы растений как водой, так и удобрениями. Вот это, собственно, была одна из главных проблем. Ну и вторая проблема, которая тоже выявилась, ну, несколько даже неожиданно. Оказалось, что растения, выращенные в замкнутых таких вот небольших пространствах, где еще есть большое количество приборов, ну, а самое главное, что действует экипаж, то есть люди, которые вместе с выдыхаемым воздухом выделяют в газовую среду, значит, вот этого пространства, вот этой вот, вот этого отсека, большое количество газовых загрязнителей. Так вот, к некоторым из газовых загрязнителей растения оказались гораздо более чувствительны, чем сам экипаж. То есть в микроколичествах некие, значит, вот, да, загрязнители воздуха могли погубить целый посев растений. И был случай, когда на борту даже были, это, ну, правда, это еще на станции «Мир» был, работали целых три различные оранжерейки маленькие, исследовательские маленькие оранжереи с разными растениями, и они, все эти растения, в один нехороший день погибли. Вот тогда мы стали разбираться, значит, из-за чего, что и как, ну и в конце концов вот появилось целое направление такое, учение газоустойчивости, как бы, посевов растений вот в условиях космических оранжерей. Вот эти вот две я бы трудности выделил в первую очередь. Ну, воду мы научились подавать с помощью использования капиллярно-пористых сред, так называемых, где растения питаются, значит, ну, корнями своими посажены в какую-то вот такую сыпучую капиллярно-пористую среду или волокнистую, вот в виде войлок, как на валенках, но только, правда, из других волокон, так сказать, ионообменных волокон, насыщенных удобрениями. И вот в такой среде оказывается, что поры вот эти мелкие, они там в микроны диаметром средним, они могут подавать воду, то есть за счет капиллярных сил всасывать эту воду и подавать к растениям. А растения уже своими корнями, значит, по своей ксилеме, так сказать, по той же сосудистой системе, их подают к листьям, которые испаряют через устицы эту воду.
9: Слушайте, удивительные сложности, оказывается, да, в том числе и газа от человека, да. Юлий Александрович Беркович, мы сегодня говорим о том, как выращивать на орбите лакомства.
7: Маяк.
0: 2 октября.
7: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Выборы 2026.
6: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
11: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
12: Команда вологодских справедливороссов добьется расширения социальной помощи, чтобы государство действительно заботилось о людях. Голосуйте за справедливость.
13: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89. Партия «Справедливая Россия». С любовью к родине, с заботой о людях.
6: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
14: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
15: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
6: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
16: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
17: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
18: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров. Партия с сердцем.
13: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Череповце на 3 дня изменилось расписание трамваев. С 16 по 18 сентября из-за ремонта путей на перекрестке проспекта Победы и улицы Горького вагоны будут заканчивать работу раньше. При этом движение от Доминой до Аглофабрики сохраняется без изменений. 19 и 20 сентября трамваи ходить не будут. Около 1500 волокжан прошли бесплатное обучение в школах здоровья для пациентов с лишним весом. Посетить занятия могут пациенты, у которых избыточная масса тела выявлена во время диспансеризации или профосмотра. Курс состоит из 4 занятий о правильном питании и контроле веса. Школы работают в городских поликлиниках и районных больницах. Узнать расписание можно в регистратуре медицинской организации. В поселке Заря Вологодского округа завершена замена 4 километров наружных теплосетей. Работы на сумму 56 миллионов рублей провели в межотопительный сезон по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В результате надежное отопление получили 736 жителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Напомним, в прошлом году аналогичное обновление системы завершили в соседнем поселке Майский, где заменили 9 километров труб. В поселке Уткино Вологодского округа после капитального ремонта открылся Пудикский дом культуры. На обновление здания, где комплексный ремонт не проводился более 40 лет, направлено около 15 миллионов рублей. В ДК обновили залы, сцену и террасу на втором этаже. Также закуплены новые кресла и пожарная сигнализация. На открытии для жителей прошли мастер-классы по народным ремеслам, вокалу и хореографии.

0: Года на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 18 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 10 утра.
0: Новости.
3: Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем сообщение от Минобороны. Российские вооруженные силы поразили в Киеве крупный дата-центр, который обеспечил работу серверного оборудования, используемое в военных целях, в интересах ВСУ, указали в ведомстве. А также российские войска поразили аккумуляторный парк хранения энергии в Броварах, обеспечивающий снабжение военных объектов Киевской области. Ночью в Одесской области в порту Черноморск было поражено морское судно типа «Сухогруз», также указали в министерстве. Кроме того, российские вооруженные силы нанесли удар по электроподстанции, обеспечивающей функционирование порта Измаил. Чуть ранее Минобороны сообщило, что ночью российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования беспилотными летательными аппаратами по целям на Украине. В результате поражены предприятия металлургической, радиоэлектронной промышленности, военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области. Важен голос каждого избирателя. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к россиянам по случаю предстоящих парламентских выборов. Участие в голосовании станет общим вкладом всех россиян в победу страны, подчеркнул президент.
4: Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей. И в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России. Те, кто не подведет, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз. Дорогие друзья, голосование будет проходить в течение 3 дней. 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.
3: Всего в единый день голосования пройдет более 2200 компаний разного уровня. Предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Добавлю, что голосование на выборах депутатов Госдумы началось сегодня на территории Израиля. Избирательные участки открыты в 3 крупнейших городах страны – Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе. ФСБ сообщила о задержании и аресте в столичном регионе жителя Севастополя, который по заданию СБУ организовал контрабандные поставки вооружений и военной техники на Украину. По данным спецслужбы, задержанный 79-го года рождения сам связался через интернет с представителями службы безопасности Украины и выполнял их задания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Медведь набросился на группу мужчин, которые собирали ягоды в Киренском районе Иркутской области. Еще одному удалось сбежать, сообщить о случившемся, сообщает пресс-служба областного управления МВД. Погибли мужчины 55 и 65 лет. На место прибыли опытные охотники и сотрудники полиции. Там же оставался медведь. В него выстрелили, но он убежал. Сейчас хищника ищут. Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях против России, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Ранее он был внесен в нашей стране в перечень террористов и экстремистов. Итоговый документ направится на подпись президенту Трампу. Инициативу поддержали 262 законодателя, против высказались 159, в их числе 152 демократа и 7 республиканцев. Инициатива предусматривает пошлины в 100% против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Главной особенностью законопроекта является то, что теперь у Трампа есть право вводить вторичные пошлины исключительно по своему усмотрению. Мобильные пункты вакцинации против гриппа открылись возле 18 станций метро. МЦК и МЦД, рассказала замэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. При себе достаточно иметь паспорт и полис ОМС при наличии. Общее время процедуры составит 10-15 минут. Пункты вакцинации будут работать в будни с 8 утра до 8 вечера, в субботу с 9 утра до 6 вечера, а в воскресенье с 9 до 16 часов. Они располагаются возле станции метро Речной вокзал, Домодедовская, Щелковская, Молодежная, Электрозаводская, Киевская, Курская, ВДНХ, Медведково, Выхино, Жулебино, Планерная, Новогиреево, Пражская, ЦСКА, а также у выхода МЦК площадь Гагарина, московских городских вокзалов Зеленоград, Крюково и Щербинка. Сегодняшний день в Москве станет последним по-настоящему летним. Воздух прогреется до 23 градусов. Такое в этот день бывает раз в 5 лет, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Благодаря гребню антициклона наступивший день будет погожим и уже по-летнему теплым. Ожидается переменная облачность. Без осадков, ветер южной четверти 4,9 метра в секунду. Ну и в середине дня воздух в Москве разогреется до плюс 20-23, а это на 6 градусов выше нормы и соответствует климату августа. Показания барометра будут падать, составят 745 миллиметров ртутного столба. 17 сентября повторяемость 20-градусного тепла в столице составляет в среднем 1 раз в 5 лет, и это будет последний день летнего тепла в этом году. В следующий раз мы ощутим его только через 8 месяцев.
3: Новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
3: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, дожди, воздух прогреется до 15-17 градусов, но в Москве в эти минуты уже плюс 16, без осадков, атмосферное давление в норме.

0: Держать свет! Держать свет!
1: Тихо!
2: Начали!
3: В фильме снимать.
4: В главных ролях.
5: В ролях.
6: Дорогие товарищи, бывают такие моменты в жизни, когда отчаянно хочется сказки. Да. И хочется, конечно, как-то вот раствориться от всего, уйти туда, в сказку, да. И потом выйти. И потом выйти спустя.
7: Здоровым выйти.
6: Здоровым, счастливым, да. И чтобы
7: и
6: сказочным отчасти. Да. И вот сегодня я вам рад об этом сообщить. 17 сентября в широкий российский прокат выходит новый фильм, который продолжает сказочную тему в современном российском кино. Мы можем этой темой гордиться, товарищи. Теперь это называется «Семейная комедия». «Как Иван в сказку попал» от режиссера бременских музыкантов Алексея Нужного. Ну, что значит у нас там происходит? Жил да был в нашей реальности Иван Добрынин. Маленький, курчавый, как я в детстве. Да.
7: Только лучше.
6: Конечно, лучше, да, потому что он этот хулиган. Хулиган, да-да-да. Он не любил русские сказки. Я любил, поэтому меня и не взяли.
7: Поэтому лучше вы.
6: И, конечно, да. И значит, он случайно попал в волшебный сундук. Прям попал туда, да. И крышка открывается, а он не дома. Понимаете? И начинается круговерть. И там появляются герои сказок русских народных, которых мы с вами любим. И «Гуси-лебеди», и «Маша и медведь», и «Три богатыря», и «Баба-яга», и так далее, и так далее, и тому подобное. Я так понимаю, что съемки происходили в самых разных живописных местах нашей родины. Это и Тульская, и Архангельская, и Нижегородская область, и даже в Минеральных водах, и в Москве, конечно, тоже. Это кино, называется оно «Как Иван в сказку попал», о связи поколений, о тихой, но несокрушимой силе семьи, а, Владислав Александрович, да, которая не требует ни заклинаний, ни волшебных палочек.
7: Ни денег.
6: Это другое, это святое, но палочка не нужна. Это та самая сказка, товарищи, куда действительно хочется попасть. И портал в ее удивительный мир
7: это сундук.
6: Раскрывается. Нет, кинотеатр, дверь кинотеатра раскрывается сегодня, 17 сентября. И на прямой связи с нашей студией как раз Алексей Нужный, режиссер-постановщик картины. Алексей, доброе утро, здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги, господа, зрители, всех приветствую.
6: Мы предпочитаем товарищи, но давайте коллеги, господа,
8: товарищи, соратники.
6: Да, Алексей, я надеюсь, вы проснулись, все хорошо, покушали, да? Вот скажите, пожалуйста.
8: Детей в школу отправил.
6: Это хорошо, чтобы без свидетелей говорили, да. Вот как вам пришла в голову вообще идея создать такой фильм? Вот расскажите, пожалуйста.
8: Я пришел в школу, в обычную городскую школу, где учатся мои дети, по приглашению директора рассказать детям о нашем наследии, о советском кинематографе, о нашем великом и могучем. И в диалоге с детьми, целый актовый зал собрался, один из школьников поднимает руку и говорит: «А можете мне что-нибудь про супергероев рассказать?» И вот в этой нашей дискуссии я ему про наше, значит, наследие, а он мне в ответ про наследие иное.
6: Ну, мальчик сейчас в спецПТУ депортирован, насколько я понимаю, за такие вопросы, да? Идиот,
7: наверное, вырос уже.
8: Естественно.
7: В колонию. Вот.
8: Да, и мы с ним закусились, и родился сюжет. Родился сюжет, я пришел домой и начал думать об этом всерьез. О том, что разница вот такой вот, разница идеологий рождает замечательный драматургический конфликт. Об этом фильм. И мне кажется, вот я искренне благодарен этому мальчишке и этой лекции за то, что это сподвигло меня на создание такого произведения.
6: Алексей, но тот мальчишка, вот поганец, да, который задает вопросы невежливые людям уважаемым, да,
7: который
6: из зала.
7: Сейчас сидит, да.
6: Да, он, значит, который сейчас исправляется.
7: Всего, да.
6: Да. Вот скажите, пожалуйста, он же не похож на героя вашего фильма, потому что это такой кудрявый, похож, красивый, маленький такой и наглый.
8: Ну, конечно, похож. Он такой же наглый, но, тем не менее, Надо понимать, что мальчишка-то со светлым сердцем. Мальчишка-то, у мальчишки хорошие
6: просто
8: родители.
6: Просто злые американцы засунули ему в сердце льдинку паука, да?
7: Росомахи.
8: Да, да. Пусть будет так.
6: Женщиной-котом травили его, травили, да, и этим, как его. У вас же там в одной сцене есть грим замечательный у короля. Мне Джокера напомнил, да, такой вот, да. Джокерообразный. Но это так.
8: У царя,
6: да, короля это другое. А у вас вот, Леша, какая любимая сказка, в принципе? Вот мы же с вами в детстве читали книжки, правильно? В отличие от нынешнего молодняка. И, соответственно, вот я помню эти самые боснийские сказки, но они не для эфира.
7: Чукотские тоже не для эфира.
6: Да, отличные сказки, да, индейские сказки, ну и наши русские народы.
7: Не для эфира.
6: Да, вот какой у вас самое любимое было?
8: Но сейчас моя, конечно, любимая сказка – это «Как Иван в сказку попал», это же тоже в каком-то смысле сказ, вот, в котором собрался наш русский, наша вся русская мифология. Вот. Но если говорить в частности, то мне симпатично сказка «Гуси-лебеди», например. Я очень люблю с моими дочерьми говорить о содержании этой сказки, потому что мне кажется, что при помощи этой сказки рождаются вот как раз вот те качества человека под названием служение миру. Вот, если говорить так серьезно.
6: Гуси-лебеди, значит, да? Слушайте, а вот герои вашей картины, это же известные нам всем, ну, воспитанным в нашей традиции, да, персонажи, мы их с детства знаем, мы их любим. Вот вы сознательно сохранили их такие узнаваемые образы, не стали делать их такими гротескными, издеваться, карикатуры на них наводить. Вот вы же сохранили уважение, да? Вот вы сказали, что наша мифология, я бы сказал так, наша идеология зашита в сказке. Правильно?
8: Конечно. Но мне вообще кажется, что это издевательство, если режиссеры, создатели фильма относятся с сарказмом к русской культуре. Мы в ней пребываем, мы в ней живем, она наша опора. И относиться к этому с какой-то такой издевкой, ну, по мне, это неуважение к самому себе. Вот. А мы создавали... Ну, в общем-то, ваш ответ, он заложен уже в вашем вопросе.
6: Да,
8: поэтому
6: да,
8: закладка
6: сработала, да.
8: Мне хочется только расширить наш ответ, потому что съемочная группа собралась из качественных специалистов, людей, которые любят нашу страну, наше отечество, нашу литературу, и мы с уважением к зрителю захотели создать произведение, которое, как вы сказали очень точно, на мой взгляд, в самом начале, скрепляет семью.
6: Да, то есть вы их штудировали на предмет уважения к нашей культуре. Это очень хорошо, это очень хорошо. Алексей, а вот скажите, пожалуйста, а кастинг вот на детские роли, ну, конечно, нехорошо вот сочетание кастинг и дети, это не совместно, но вот выбирали вы детей, актеров, как? Вот этого мальчонку кудрявого, как вы, где вы нашли?
8: Но кудрявый мальчонка уже играл в моем предыдущем фильме «Бременские музыканты», он играл маленького трубадура, и он пришел на пробы. Давайте слово «кастинг» заменим более таким щадящим словом. Там даже букв меньше. Пробы. Вот. И он пришел на пробы, значит, выучив несколько сцен. Я его попробовал с партнером, как это правильно бывает. Приходит артист, у него есть партнер, с кем он вместе в сцене существует. Мы снимаем его на камеру. Это происходит в обычном кабинете на нашей студии, студии 3Т Никиты Сергеевича Михалкова. И мы пробуем, видим, наблюдаем, анализируем, совещаемся спустя какое-то время, неделю или две, когда эмоции улягут, уже холодным взглядом мы вновь смотрим на эти пробы и принимаем решение, подходит он нам или нет. Было очень много детей. Но Мирон Проворов показал себя лучше всех, и он замечательный актер, маленький, но очень большой.
6: Ну, он уже с каким-то, например, прошлым театральной студией или вот такой самородок, который просто быстро въезжает?
8: Вы знаете, он вообще из Рыбинска, обычный мальчишка, из маленького города. Я его заметил еще в далеком, по-моему, 19-м году, когда ему было, наверное, лет 6. Он пришел ко мне на пробы на другой проект, я сразу в нем увидел искру и этот, знаете, такой божий дар. И вот к нему присматриваясь, я его позвал уже на «Бременские музыканты». И зная, какой он стойкий, он в «Бременских музыкантах» у меня по крыше бегал. На высоте от земли 10 метров. И делал это ловко, не боясь. с гитарой в руке провел на крыше полсъемочного дня. Вот. И я уже тогда отметил в нем вот эту настоящую стойкость, абсолютное актерское мужество, и с этим же настроением пригласил его на пробы. Он пришел, сделал свое дело очень профессионально.
6: Так, так.
8: Но еще раз повторю, маленький большой артист.
6: Понимаю.
8: Откуда, откуда, как он появился, я думаю, что это заслуга родителей. Вот они каким-то образом сделали так, что об этом мальчике узнали кастинг-директора, о нем впоследствии узнают режиссеры. У него уже за плечами 30 фильмов.
6: 30?
8: Это не хуха. 30.
6: Так он богатый человек, получается, состоятельный. Значит, у него уже есть машина. Велосипед.
8: Да я думаю, богаче наш с вами, понимаете, вместе
6: взятым. Ай-яй-яй, неприятно это, конечно, слышать. Да. Вот, Алексей, скажи, а ведь вы не удержались от соблазна, да? Вы ведь и сами там сыграли небольшую роль. Вот как это? Вот вы, кто вас утвердил? Кто?
8: А я так понимаю, вы фильм-то видели уже, Сергей.
6: Я-то вот, да, у меня есть специальная копия, где через весь экран написано «Стилавин». Вот у меня перед глазами 2 часа была эта надпись. Я еле заснул.
8: Хотите, мы и в кинотеатрах так будем показывать.
6: Не, не надо, поберегите народ. Так серьезно, вы не уклоняйтесь от ответа. Вот скажите, кто вас утверждал? Вот кто сказал, да, говорят, вот этот, как его, нужный. Вот вы и будете играть тут вот эту роль.
8: Да мы просто не нашли хорошего артиста, и хрен с ним, пусть будет нужно.
6: Слушайте, а я вот слышал эту историю, что в стране кончились артисты. Вот этот Мирон есть, вы и все.
8: Мирон, я, Мария Аронова, Ира Горбачева.
6: Слушайте, если у вас совсем не будет хватать, и даже нужный не пригодится в следующий раз, какой-нибудь злодей. Нет, Серёна, я с удовольствием сыграю какой-нибудь злодей. На две секунды буквально, бах, это берданка, и все. И я отчалил.
8: Мне кажется, у вас классно получится. Буду иметь
6: в виду, Сергей. Прекрасно, все, я готов, да. Значит, смотрите, «Туман забвения», да, есть некий
8: да.
6: такой вот образ.
8: Некий герой, да.
6: Да, это непростой персонаж, да, это вот философская даже метафора. Вот как она родилась эта история, расскажите, пожалуйста.
8: Ну вот в кино бывает такое, что напишешь сценарий, например, и он регулярно переписывается еще до момента, как мы начали снимать. Это называется драфты. Мы написали первый драфт, второй драфт, третий. У нас было порядка 15 драфтов. И «Туман забвения» родился где-то на вариант 7-й. То есть его вообще не было. Была исключительно наша русская культура, русская мифология. Были герои светлые, были герои темные. В светлых героях это царь, царевич, Илья Муромец, Добрыня Никитич, царевна лягушка. В темных героях это Баба Яга, Кощей, идолище поганое, лихо одноглазое, Змей Горыныч, там, чертик, Кикимора. Все по, значит, сказочной, даже в каком-то смысле нашей советской классике. И тут вдруг приходит осознание того, что мы не можем уничтожить этот темный мир, потому что темный мир – это часть на самом деле нашей культуры в том числе. Не нужно избегать и темного мира тоже. Мы не такие уж и такие, знаете...
6: Такие белые и пушистые, правильно? Чтобы нам с чернью не водиться.
8: Ну, конечно. Нужно смотреть на это честно. Мы и светлые, и темные, мы объемные люди. Это правда. Это мой, исключительно мой взгляд. И вдруг мне захотелось, чтобы вот темные герои, наша темнота была нами присвоена, увидена, как бы честно на это посмотреть. И вот тогда появился некий еще дополнительный герой, и мы слегка переосмыслили этот сюжет, придумав некий туман забвения, который приходит в наш русский мир и наделяет нас отсутствием памяти нашей истории, пытается навязать нам иную историю.
6: То есть
8: историю.
6: Какой-то морок такой, да, или гламур, да, если по-английски говорить.
8: Мне кажется, это интересно, это актуально с моей точки зрения, и мне это понравилось и захотелось так сделать. И мне кажется, что сюжет в этом смысле вышел за категорию привычной сказки и стал чуть больше, чем обычный сюжет. И именно таким вот нестандартным поворотом мне захотелось зрителей удивить. Вот я показывал фильм уже там в 6 городах сейчас, это было Новосибирск, и Красноярск, и Краснодар, и Казань, и Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Ярославль еще был. И вот Мирон сейчас, кстати, в Рыбинске показывает кино у себя на родине, маленький Мирон Проворов, главный герой. И вот показывая этот фильм, я вижу, с каким настроением и чувством зритель выходит из кино. Взрослые плачут, благодарят за то, что это очень похоже на их советское ощущение, на ту любовь, которую они испытывали к советскому кино. Для маленьких детей это большое развлечение, и в каком-то смысле такой, ну, не впрямую в лобешник назидательный урок, а такая очень, ну, понятная польза для как бы для их вот такого подросткового состояния, когда уважение и почесть к взрослым – это важно.
6: Вот, это очень хорошо. Это и чтоб сидел в зале и не гундел вот этот вот, который сейчас в спецПТУ, да, из-за которого фильм снят ваш. Как Иван в сказку попал. Алёш, и вопрос, а с ребятами как было, насколько сложно работать на площадке? Потому что понятно, что у вас, например, Никита Калагривый, ну то что, это касса. А вот детишки, как им объяснить, почему им надо вот превозмогать себя? В кино процесс непростой, да, там и погоду иногда надо ждать, и, так сказать, и все остальное. И гримваген, и питание, конечно, на площадке. Я вспоминаю свой опыт. Это самое приятное, что было на площадке, это питание. Да? Но все равно по 12 часов, значит, вот стоять, ждать. С каким стимулом они это работали? Ради чего они это делали?
8: Но мне кажется, что все мы работаем ради замысла. И, конечно же, ради того, чтобы наша жизнь была счастливее, благодаря заработной плате, благодаря гонорарам, благодаря общению, благодаря интересным экспедициям, где мы побывали в Минеральных водах и в Нижегородской области. То есть мы, создавая фильм, путешествуем. Это, конечно, все наши бонусы, данные нам профессией. Но кроме этого, если нету главного замысла, с чем мы вообще выступаем, почему зрителю мы должны быть интересны, вот если нет этого глубинного замысла, работать скучно. Наш замысел был такой: мы создаем кино о высокой значимости русской культуры в жизни наших детей. И поскольку мы все взрослые, мы в кино работаем, у нас у всех дети, нам кажется, что сегодня это очень важно. Важно, чтобы дети в школе, вот тот мальчишка, как вы говорите, там, тот гундежник, который встал.
6: Да, чтобы справился иначе, без спецПТУ, я понимаю. Друзья мои, сегодня большая премьера, 17 сентября, в широкий прокат.

0: Все мы предрасположены к любви, но все по-разному ее понимают. Владислав Темкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит маяк.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru. 16+.
3: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Российские вооруженные силы ударили по крупнейшему украинскому дата-центру, который обеспечил работу серверов, использовавшихся в военных целях, сообщили в Минобороны. Ранее в ведомстве информировали, что ночью российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования беспилотными летательными аппаратами по целям на Украине. Поражены предприятия и объекты в Киеве, Запорожье и Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Владимир Путин выступил с телевизионным обращением гражданам перед парламентскими выборами. Глава государства отметил, что масштабная избирательная кампания в России проводится в условиях специальной военной операции.
2: Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему.
0: Голос каждого имеет значение, подчеркнул президент. Напомню, что голосование начнется уже завтра и будет проходить в течение 3 дней. На территории Израиля голосование на выборах депутатов Госдумы уже началось. Избирательные участки открыты в 3 крупнейших городах страны – в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе. Голосование будет проходить с 8 утра до 8 вечера по местному времени в консульском отделе посольства России в Тель-Авиве, в генконсульстве России в Хайфе и в Сергиевском подворье в Иерусалиме. Уточняется, что на консульском учете в Израиле в посольстве зарегистрировано около 150 тысяч россиян. Голосование в Израиле было решено провести досрочно в силу календарной специфики страны. Это связано с тем, что на 18-19 сентября выпадает шаббат, а 20 сентября придется на канун самого важного дня в иудейском календаре судного дня Йом-Кипура. Зеленский возложил исполнение обязанностей генпрокурора Украины на Антона Ковальского. Об этом говорится в указе. В стране несколько дней было неизвестно, кто исполняет обязанности генпрокурора Украины после выезда за границу, отстраненного от этой должности Руслана Кравченко. Первые осенние заморозки зафиксировали в Подмосковье. Минувшей ночью сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. По словам синоптика, на метеостанции в Черустях температура воздуха впервые опустилась ниже нуля до минус 1,1

0: градуса. При этом в прошлом году первые заморозки там были зафиксированы 13 сентября. При этом в Москве на базовой метеостанции на ВДНХ термометры показали ночью плюс 7,3 градуса. Ну а сегодняшний день будет самым теплым на этой неделе. Воздух прогреется до 23 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты в российской столице температура воздуха составляет плюс 17-18 градусов, дует небольшой юго-западный ветер, атмосферное давление в норме 748 миллиметров.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сегодня будет продолжен 9-й тур чемпионата России по футболу. Оренбург сыграет с Краснодаром, Ростов с московским «Динамо», Акрон с «Ахматом», а «Динамо» Махачкала примет на своем поле ЦСКА. Накануне состоялось 4 матча. Калининградская «Балтика» на своем поле проиграла петербургскому «Зениту» 2-3. В составе победителей мячи забили Максим Глушенков, Александр Соболев и Луис Энрике. Московский «Локомотив» сыграл в ничью с самарскими «Крыльями Советов» 1-1. «Спартак» победил «Факел» 1-0, а «Рубин» и «Родина» сыграли в ничью 1-1. Московский «Спартак» планирует продлить контракт с вратарем Александром Максименко, сообщает портал «Метарейтингс». По данным источника, красно-белые провели с 28-летним голкипером предварительные переговоры по поводу пролонгации соглашения. Максименко выступает за «Спартак» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за команду 243 матча, в 78 из которых сыграл на ноль. Портал «Трансфермаркт» оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро. Австрийский футбольный «Штурм» дома сыграл в ничью с французским «Реном» в первом туре основного этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0-0. Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков вышел в стартовом составе и совершил 6 сейвов. ЦСКА в гостях обыграл Сочи в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 4-0. Дублем отметился Максим Соркин. Нефтехимик победил Сибирь 3-0. Магнитогорский «Металлург» уступил Спартаку 2-3. Акбарс в овертайме переиграл Салават Юлаев 4-3. А Борис разгромил Ладу со счетом 6-0. «Лада» тем временем объявила о подписании пробного контракта с нападающим Остапом Сафиным. Соглашение будет действовать месяц. В сезоне 2025-26 Сафин сыграл 6 матчей за «Адмирал» и «Шанхай Дрэгонс», в которых не набрал очков. Российская теннисистка Людмила Самсонова переиграла американку Кайлу Дэй во втором круге турнира в Гвадалахаре со счетом 7-6, 2-6, 7-6. Следующей соперницей Самсоновой будет украинка Марта Костюк. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева готовятся к выступлению на Кубке мира, начиная с самого первого этапа. Об этом заявил РИА Новости старший тренер сборной России Егор Сорин. Первый этап пройдет в Финляндии с 27 по 29 ноября. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: малые народы большой страны.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, на связи с нашей студией вновь Юрий Викторович Латушко, заведующий лабораторией антропологии Северной Пасифики Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения Российской академии наук, ученый-секретарь Приморского регионального отделения Ассоциации антропологов и этнологов России. Юрий Викторович, добрый вечер. Здрасте.
2: Да, здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе время суток вам и всем слушателям.
1: Да-да-да, ужасное выражение вот это, доброго времени суток, да-да, мы с ней боремся, как только выжигаем каленым, понимаешь ли, железо.
2: 11 часовых поясов очень трудно подгадать, поэтому
1: да. Тогда просто здравствуйте, да. Юрий Викторович, но мы сегодня поговорим об одном из, а может быть, о самом малочисленном народе, да? Самом малочисленном.
2: Нет, он не самый, он чуть-чуть побольше тазов, о которых мы не так давно говорили, но так. Тоже очень небольшой. 269 человек по последней переписи, но в пределах 300, в общем, численность всегда.
1: Так, кто же это, Юрий Викторович?
2: 25 было. Это вот мы начали с вами говорить о ленных людях, скажем так. В прошлый раз мы говорили об орочах, их часто путают с еще одним народом – ороками. Ороки, они живут у нас на Сахалине, северной и центральной части. А сами себя они всегда называли нани, люди. А еще у них есть одно название ульта. Вот примерно так.
1: Это в каких же краях? Они на Сахалине, да? А в какой части живут? Да.
2: Это Сахалин, а вообще исторически народ, кстати, молодой, где-то... С 18 века он у нас появляется, этногенез его начинается. Расселялись они двумя группами большими. Значит, на севере, и они, соответственно, у них диалект был другой, восточно-сахалинский. Значит, они обитали в районе современного... Вот я опять же сейчас назову поселок, но я не думаю, что много знают людей этот поселок. Но на Сахалине есть поселок Вал, называется. Вот. У кого карта близко, быстро смотрите. Вот. И вторая часть, более южная, она у нас уже обитала ближе к современному городу Поронайску. Заливе Терпения. И вот эти две группы. Северная группа, она у нас более или менее сохранилась. А южная потом, так как Сахалин какое-то время был захвачен Японией, после русско-японской войны, то вот история как раз южной группы, там она более сложная. Там часть из ульта оказались потом переселены в Японию. Но если коротко совсем.
1: Юрий Викторович, а вот вы сказали, что народ-то появился только в 18 веке. У нас представление о том, что народы, они как бы вот там столетиями, да, тысячелетиями вызревают, да. А под каким, под действием каких факторов вот раз и образовался новый народ?
2: Да, ороки интересны тем, что они, конечно, относятся к тунгусо-маньчжурской группе народов, но у них не типичное хозяйство. И вот в результате этой хозяйственной специализации, миграции, переселения и появился новый народ. А значит, родственные они ближе всего не к кульчам, к нанайцам, но есть у них там связи и с ивенками, и с ивенами. Это оленные люди. И одна из версий происхождения их названия – связано именно ульта, связано с названием оленя. Вот. Ну, можно так и переводить, оленные люди. Ну, вот есть другая версия. Версия известного этнолога, основателя академической этнографии на Дальнем Востоке, Юрия Александровича Сэма. 100 лет ему, кстати, скоро будет. Значит, и юбилей. И вот он как раз считал, что это все-таки гидроним. То есть это речные люди или люди возле большой воды. Вот на самом деле... Возможно, было и так, и так.
1: А происхождение, вот известно, как они попали в те места, откуда?
2: Да, это Амур, Нижний Амур. Известны случаи, там периодически даже вот и палеоклиматологи их знают, когда там подтапливались какие-то районы и так далее, люди уходили в поисках лучшей жизни, какие-то территории были заняты, миграция продолжалась, тем более образ жизни в основном был полукочевой, то есть они в принципе бродили, да? Вот. И постепенно через север, пролив там небольшой, да, попадали на Сахалин. Ну, с Амурского региона, с Лимана там и так далее.
1: Юрий Викторович, а вы сказали о том, что народ разделился вот на северную часть, на южную. Южная потом попала под оккупацию японцев, и, а дальше там были чистки этнические, да? Вот почему разделение произошло?
2: Ну, насчет чисток, тут надо, конечно, посмотреть информацию. В любом случае, депортации были, да, вот так лучше сказать, точнее, наверное. Северные, просто, ну, во-первых, разные районы обитания, да, и окончательно вот эти границы закрепились, конечно, уже после 45-го года. Вот. Дуранини, Сунини, две просто таких больших группы. В общем так, если коротко, первая причина разделения чисто экологическая, мы живем в этой долине, вы живете в другой, ну, а потом еще и политический фактор.
1: Юрий Викторович, а что примечательного вот в народе, в плане, мы с вами всегда касаемся этой темы, языка, орнаментов, да, каких-то вот культурных особенностей, у такого достаточно молодого народа, если вот вы говорите, что он в 18 веке еще только сформировался, но тем не менее, вот какие любопытные нюансы есть здесь?
2: Ну, язык, конечно, тунгуса-манжурский, он очень будет похож на язык ульчей, на найцев и других соседей. Там есть, конечно, определенные влияния нивхов, определенные влияния айнов. Вот. В целом он очень похож. Ну, я вот всегда уже знаю, что вы меня будете спрашивать. Сразу говорю, все, кто меня слышит, особенно если это будет ульта, простите, пожалуйста, я не говорю на языке ульта, но пару фраз записал. Вот. Значит, да, кстати, там есть правило определенное долгих звуков ударений и произнесения звука «э», который я плохо произношу тоже, поэтому...
1: То есть это звук сложный, это не «ы» и не «э», а что-то такое вот среднее, да?
2: Это больше, кто немецкий учил, буковка «о» такая с двумя точечками,
1: понимаете, да? Умляут такой «ы».
2: Да. Вот. Ну и можно какие-то фразы сказать. Ну и самые простые там приветствия, например, да, или там «нон», «привет», так и будет, «нон», «нон». «Спасибо» будет, мне нравится очень. «Ай». «Ай».
1: «Ай».
2: «Ай». «Ай». Да, «спасибо». «Ай, дари». «Большое спасибо». Официально более вежливая форма приветствия. Ну, «нон» — это как «привет», просто «привет», как вот мы обычно говорим, да? А если вы хотите уважительно, то надо сказать «бакхас». Ну, вот как-то так.
1: Понимаю, понимаю. А какое вот, Юрий Викторович, отношение к оленю, да, вот его статус? Потому что, я так понимаю, все выживание зависит, да, от стада, от, от поголовья. Вот восприятие этого животного, с одной стороны, он от него все зависит, с другой стороны, ты его используешь. Вот как это в менталитете выражено?
2: Очень-очень правильный вопрос. По сути, я хотел как раз про две вещи рассказать, очень важно. Начать, конечно, нужно с оленя. Дело в том, что, несмотря на то, что они были оленеводами, стада их были небольшие, и к оленю относились очень серьезно. Это был не продукт питания, да, как у нас на северах многие традиционные культуры использовали оленя в пищу. Это все-таки транспортное средство. Кроме того, адаптация на самом острове привела к тому, что это был сравнительно низкорослый олень ультинский. Вот, и преимущественно к нему было очень уважительное отношение. Питались-то как раз-таки той же рыбой, нерпой, морскими млекопитающими. Ну вот и олени, это оно очень редко, в основном диких оленей употребляли, а домашнего оленя не трогали. Вот, ну естественно, собственно, весь народ как таковой, почему он получил такое название со стороны, допустим, это экзоним, да, внешний этноним. Потому что как раз они были очень нетипично выглядели, да, для этих мест, люди на оленях на острове. Вот, поэтому олень действительно центральная вещь. Стада были сравнительно маленькие, я уже об этом говорил. Ну и вторая вещь, я просто сейчас вот анонсирую, а как уж мы там поговорим, не знаю, это береста.
1: Береста как письменность в этом смысле?
2: Нет, береста как главный материал всей жизни, из которого вы делаете посуду, из которого вы делаете берестяной чум, который декорировался. Причем бересту эту вываривали, она была пластичная. Вот это целая наука была. Смешивали часто с жиром как раз с морских млекопитающих. Вот там составы определенные были. В общем, из бересты действительно очень много чего делали.
1: То есть береза ошкуривалась, да, и вот эта кора, да, фактически, да, и при помощи технологических манипуляций использовалась.
2: Да, она вываривалась женщинами, вот там делался состав специально, она делалась более пластичной. Большие пластины, эти пласты вот эти вот делали, шли как материал для покроя. Элементы даже одежды иногда, то есть вот использовалась береста тоже и так далее. То есть это очень универсальный материал. Вот, например, туеса самые разные, но ведь можно еще сумочки такие делать, охотничьи и так далее. То есть там очень много всего интересного. Плюс тиснение, орнамент определенный наносился. Вот, повторяя традиционные амурские, вот амурские спирали, да, только с элементами своими, вот, значит, они тоже могли наноситься.
1: Юрий Викторович, более того, а в процессе, позвольте, в процессе вот этой вываривания, да, и других манипуляций, а цвет менялся, да, он не оставался такой же белый, как мы знаем, березы?
2: Нет, конечно, текстура и цвет они менялись, конечно.
1: Слушайте, а с точки зрения вот использования, вот это действительно материал, как бы нам незаслуженно сейчас игнорируем, да, для тех целей, о которых, вот для посуды, например, у нас же все время разговор идет, давайте заменим эту одноразовую посуду пластиковую, да, а что, если мы берестой заменим посуду? А?
2: Ну, я не технолог, поэтому совет давать не буду, но я знаю точно, что эта посуда, которая традиционная, она способствовала сохранности продуктов. Кроме того, она обладала определенными, это же береза все-таки, антисептическими свойствами.
1: Вот это чудесная это история, да, то есть такой, такой да. термос, да еще и с бактериальными свойствами, а? Здорово, да?
2: Да, а к этому добавьте, что из этого материала делали лодки, обязательно каркасная лодка, берестянка. К этому добавьте, вот даже жизнь человека начиналась уже в люльке, люльку эту из бересты могли привязывать как раз в ходе перекочевок к коленю, и так далее, и посуду, ну и так далее. То есть вот если мы берем просто быт традиционный именно до еще, скажем так, цивилизации и параллельно какое-то время, вот там, в общем-то, все это будет вокруг этого. Ну и плюс олень.
1: Да, вот и плюс олень. Береста да олень. Удивительная история. Об ороках мы сегодня говорим в нашем проекте «Малые народы большой страны». Юрий Викторович Латушко с нами. И, естественно, после короткой рекламы мы вернемся вновь в студию.

0: Маяк.
1: 30 сентября. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
5: Команда вологодских справедливороссов добьется расширения социальной помощи, чтобы государство действительно заботилось о людях. Голосуйте за справедливость.
6: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89. Партия «Справедливая Россия». С любовью к родине, с заботой о людях.
3: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
3: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
9: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
10: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров – партия с сердцем.
6: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
0: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Череповце на 3 дня изменилось расписание трамваев. С 16 по 18 сентября из-за ремонта путей на перекрестке проспекта Победы и улицы Горького вагоны будут заканчивать работу раньше. При этом движение от Доминой до Аглофабрики сохраняется без изменений. 19 и 20 сентября трамваи ходить не будут. Около 1500 волокжан прошли бесплатное обучение в школах здоровья для пациентов с лишним весом. Посетить занятия могут пациенты, у которых избыточная масса тела выявлена во время диспансеризации или профосмотра. Курс состоит из 4 занятий о правильном питании и контроле веса. Школы работают в городских поликлиниках и районных больницах. Узнать расписание можно в регистратуре медицинской организации. В поселке Заря Вологодского округа завершена замена 4 километров наружных теплосетей. Работы на сумму 56 миллионов рублей провели в межотопительный сезон по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В результате надежное отопление получили 736 жителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Напомним, в прошлом году аналогичное обновление системы завершили в соседнем поселке Майский, где заменили 9 километров труб. В поселке Уткино Вологодского округа после капитального ремонта открылся Пудикский дом культуры. На обновление здания, где комплексный ремонт не проводился более 40 лет, направлено около 15 миллионов рублей. В ДК обновили залы, сцену и террасу на втором этаже. Также закуплены новые кресла и пожарная сигнализация. На открытии для жителей прошли мастер-классы по народным ремеслам, вокалу и хореографии. Вологодский драматический театр готовится к открытию нового сезона. Зрителям представят спектакль «История одного города» по произведению Салтыкова-Щедрина. Постановка посвящена 200-летию со дня рождения писателя. Премьерные показы состоятся 2 и 3 октября в 18 часов на основной сцене театра.
1: Года на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 6 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 18 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
7: «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
11: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
5: Как председатель регионального отделения Российского Красного Креста и многодетный отец, я знаю, насколько важны здоровье и поддержка семей, в особенности старшего поколения. Доступная медицина должна быть в каждом районе, а помощь реальной, а не на бумаге.
6: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89.
3: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
12: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мозалевская за доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
10: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту. Мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии. Не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров. Партия с сердцем.
6: В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ.

0: каким должно быть здоровое питание, как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе. О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. Что важнее для пациента, сочувствие или ощущение нормальной жизни?
2: Ощущение нормальной жизни с сочувствием. Некоторые добиваются ремиссии, и они сильнее, лучше и доживают и до 80 лет. У меня были такие пациенты, которые спустя там время, у него потом там фобия случилась, что все вернется через 5 лет, там через 7 лет. А человеку далеко за 75, и он живет на даче, прекрасно топит печку. Все хорошо, все нормально, и вот дали силы, это подстегнуло и психику, и подстегнуло и организм. И человек стал сильнее, вот про что я говорил. У него обновились ценности, у него обновилось окружение.
1: Какие фразы поддержки могут ранить, даже если сказаны из лучших побуждений?
2: Обесценивание. Обесценивание эмоций, обесценивание диагноза. То есть, вроде как, да ладно, ерунда там. Ага. Или да ладно, успокойся. Но если бы это можно было бы успокоиться, уж как бы, ну, человек бы не нервничал. Не надо обесценивать. Сказать, я тебя... Тут важно, вот я, мы про прошлый вопрос, важно присутствие человека, эмпатия. Что такое эмпатия? Это когда ты понимаешь эмоции другого человека. Ты их понимаешь, принимаешь. Вот, вот это. А когда, ну, поддержал, сказать, или как в том анекдоте, когда там...
1: В каком?
2: Про то, как геологи в Якутии застряли, и Чукча подъезжает на санях, говорит, я знаю, что тебе надо. Говорит, что тебе надо? Трактор тебе нужен.
1: То есть это... Хороший анекдот.
2: Вот, то есть это вот, вот такая... Говорит, ты успокойся. Да человек он понимает, что он успокоен. Он получает информацию о том, что это угроза жизни, здоровья, его планам, его мечтам, его вообще сущности как таковой, его «я». И тут, да ладно, успокойся. Найди какие-то другие слова, сказать, я тебя понимаю, давай поговорим, давай пойдем прогуляемся, давай там помечтаем, давай еще чего-то как-то. Но никак там не успокойся, или это, да ладно, это ерунда, не обесценивай. То есть принять чувства человека. Вот это самое важное.
1: Кирилл, скажите мне, пожалуйста, может ли психологическая поддержка вот реально влиять на эффективность лечения? Может быть, у вас есть какие-то примеры?
2: Конечно. Ну, вот смотрите, давайте коснемся медицинского термина, который называется психотерапия. Что такое психотерапия? Это влияние. Это влияние психолога, врача-психотерапевта на психику пациента с целью улучшения его физического состояния. Это есть психотерапия. Это официальный термин. В чем суть? Вот невысказанные эмоции, промолченные страхи, проглоченные обиды, порушенные мечты. Они же усугубляют. И причем усугубляют в каком отношении? Есть у нас гормон стресса кортизол. Пожалуйста. А если к опухоли добавить кортизол, то что? Я сейчас не буду усугубляться какие-то физиологические или, может быть, анатомические вещи, а просто чтобы никому еще там никому жути не нагнать. А просто сам факт того, что вот эти вот про что мы. До этого все говорили про принятие, про поддержку, про вот среду, про это вот все. Если ее нету, человеку сложнее. А какие примеры? Да любые. До последнего вздоха муж был рядом с женой. И вроде бы, ну, картина тяжелая. Я согласен, что это неудачный пример, но он удачный. В каком отношении? Человек умер счастливо. Теперь другой пример. Напротив. До того довели домашние, что человек взял и выздоровел после химиотерапии. Каждый случай индивидуален. То есть вот довели в каком отношении? Своим непринятием, своим обесцением. И вот этот гнев, он дошел до того, а гнев – это же сильная эмоция. Это же заряд как некий. Сказать, тут я возьму и выздоровлю. Поэтому это вот, поэтому как влияют? Тут смотря какой диагноз, какой человек, какая личность – Как, в какой он социальной среде, какое его окружение. Это же, если мы берем именно медицинскую психологию, там всегда делается, берется биопсихосоциальная модель. Угу. Био – это наш обмен веществ и все, что с этим связано, наши особенности, наши гормоны, особенности нашего тела. Психо – это все про душу, про психику, про эмоции, про убеждения, про ценности. И социальная модель – это то, как ты реализовался и в каком окружении, и какая у нас система отношений, кто наши значимые люди. То есть вот это вот все. Поэтому в этом, вот в этом вопросе. Кому-то, я говорю, легче было встретиться с Всевышним, кому-то легче было вот так. То есть он мобилизировался весь, сказать, как кто вы, опять же, Рабинович, как здоровье, не дождетесь.
1: Что делать, если у пациента пропадает мотивация лечиться?
2: Поддержать. Просто брать, поддерживать. Как-то иногда, да, человек берет и устает лечиться. Такое, да, бывает. Вот это один, это хороший вопрос. Вот тогда нужна помощь психолога.
1: Тогда нужна помощь психолога.
2: Да, вот действительно, тогда так. Потому что мы берем не какую-то депрессию. Вот человек бьется. То есть это, опять же, ничего в лечении приятного-то нету. И есть чай, нужные очереди стоять, нужные квоты какие-то, нужные чаяния какие-то. Какое-то лечение пошло, какое-то не пошло, у него есть побочки и так далее. А потом, уже человек просто опускает руки. Вот это то самое отчаяние. Есть чаяние, ожидание чего-то, угу, очень желаемое. Есть отчаяние, когда, я уже ничего не жду. И в эти моменты нужно, если близких уже не слушать, то нужна помощь компетентного специалиста, который не будет уговаривать, а попробует узнать вот человека убеждения, что он чаял. Может быть, он ожидал чуда, и оно не произошло, и он опустил руки. А можно же даже при диагнозе онкологии иметь хорошее качество жизни. А вот он ожидал чуда и полного исцеления, оно не произошло. Такое бывает, к сожалению или к счастью.
1: Кирилл, а скажите мне, пожалуйста, как справиться с паническими мыслями и постоянным прокручиванием страшных сценариев?
2: Это называется катастрофизация. Смотрите, приведу... Вот у нас термин прозвучал «осознанность». Приведу критерии психологического здоровья по Альберту Эллису. Это один из американских психологов. Соответственно, у нас есть три механизма у каждого человека абсолютно. Это самонаблюдение, это самоинструктирование и это саморегуляция. Вот эти три самые есть доступны абсолютно каждому человеку. То, что ты видишь, что эмоции у тебя негативные. Ты ее понимаешь, как у меня там напряглись мышцы рук. У меня скулы там, желваки заходили, я сузил глаза. Либо еще, то есть человек уже в этот момент понимает, что он в какой-то либо негативной эмоции. Потом он ее описывает. Пока человек не провалился полностью в эту эмоцию, то есть есть то время, когда это, ты можешь себя проинструктировать о том, что сейчас сосредоточься. Занимайся практиками осознанности. Есть хорошие, например, их много, очень практик осознанности, там 5-4-3-2-1.
1: Это что такое?
2: Это техника саморегуляции. Рассмотреть 5 предметов, описать их, услышать 4 звука, понюхать 3 запаха, потрогать, увидеть, услышать, понюхать, попробовать на вкус.
1: Так.
2: После этого, эмоция эта ушла куда-то. Ты находишься, потому что в состоянии здесь и сейчас. Ты заземлился. Потому что еще техника другая из когнитивно-поведенческой терапии. Мы, к сожалению, боимся не до конца. Есть такая техника по работе с тревожными расстройствами, которая называется экспозиция. В общем, кто нам мешает, тот нам поможет. Ты боишься до конца. Ты берешь в какой-то момент времени. Вот у тебя катастрофические планы. Вот нашли рак. Это вот все, то есть как это, человек себя накручивает.
1: Так.
2: Накручивай на бумажке. Ставь будильник на 30 минут. Садись и пиши. Вот самый худший сценарий. Пиши триллер с главной участием в твоей, ну, с собой в участии в главной роли. Бойся до конца. Мы же боимся не тех вещей, которых боимся, мы боимся своих вещей. А в чем суть? Все, как мы любим, во всех подробностях.
1: Это все прописать.
2: Вообще, да, писать. Ну, можно думать, а можно письменно.
1: Зачем это надо делать?
2: Мы идем навстречу своему страху. Одно дело, мы боимся не до конца, и мы крутим вот эту мысленную жвачку в голове изначально.
1: Ну, а что, если я это все прописал, то есть это как-то мне поможет?
2: Звонит? Да, конечно. Мы идем навстречу своему страху. Когда звонит будильник, ну, эту бумажечку можно, как один из актов таких, это порвать. А можно, наоборот, сохранить, почитать, посмеяться потом, спустя время. Идти навстречу своему страху.
0: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13.50 и 17.50 на радио «Маяк».
3: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
0: Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. У нас в студии психолог Кирилл Кобрин. Кирилл, стоит ли пациенту читать медицинские форумы и истории других больных?
2: Нет.
1: Не стоит.
2: Это, к слову, о прошлом вопросе, катастрофизация. Когда человек с каким-то либо тревожным расстройством или с неврозом обращается за помощью, за консультацией, за психотерапией, вот один из, собственно, требований – обет молчания. То есть никак, удались отовсюду.
1: А если вот история того человека, который справился с болезнью, он же может прочитать такой пост?
2: Это палка о двух концах. Хорошо, у человека получилось, а какова вероятность, что у тебя получится?
1: Но это дает надежду.
2: Согласен. Это мотивирует, но в какой-то момент это может и демотивировать. Поэтому тут вот моя личная рекомендация как компетентного специалиста – либо поддерживать общение непосредственно с личностями, с реальными. То есть ты познакомился где-то в онкодиспансере с собратом по несчастью. Заведите дружбу. Вы будете поддерживать друг друга, и вы станете друг для друга теми самыми значимыми личностями.
1: Фильм «Достучаться до небес».
2: Совершенно верно. Опять же, ну тогда и фильм один из Дэвида Финчера «Бойцовский клуб». Это же тоже собирались, и «Бойцовский клуб» изначально был для паллиативных больных. И при его произведении это так и было. Поэтому не бессмысленно накручивать себя вот эту мысленную жвачку. Реально обсуждать с теми, кто тебя понимает. Не в интернете, а в межличностном общении, либо по телефону. Я не знаю, сейчас по Максу, по Скайпу, как-то вот так собираться в форумы, вот в таких вот вещах. И обсуждать непосредственно. Вот это здорово, но ни в коем случае не на форумах не накручивая себя. Только межличностное общение. И с теми, кто тебя понимает или кто прошел этот путь, как лучший пример.
1: Что вы говорите пациенту в самый тяжелый момент?
2: Что за пациент и что за тяжелый момент?
1: Ну вот вы видите, что человеку осталось немного. Или вы это не можете понять?
2: Нет, я не могу это понять. Я же, во-первых, не врач. Психолог у нас, даже медицинский психолог, это не врач. То есть клинический психолог, медицинский, не врач. Соответственно, не может ставить диагнозы. Что человек спрашивает? Вот смотрите, работа психолога, если она грамотная, то есть всегда у человека есть заказ. Что вы от меня хотите, как от специалиста? У него есть запрос или заказ. После чего создается контракт. Он называется психотерапевтический контракт. О том, что мы прописываем, как часто мы собираемся, где собираемся, как собираемся. И ответственность, то есть ответственность пациента и ответственность психолога. Кто, что, за что отвечает, как, что делает и что как. Поэтому я предоставляю свои компетенции в свое время. Если мне человек говорит, он в тяжелые моменты, чаще всего приходится общаться про смысл жизни и смысл смерти. И есть ли в ней смысл? Для человека иногда вот в тяжелые моменты, либо в моменты какого-то вот, когда отчаяния, вот где найти силы?
1: Да.
2: Мы начинаем перебирать вот это. А что у тебя есть? А чего у тебя нету? А чего бы тебе хотелось? Потому что захотеть – это уже не отчаяние. Отчаяние, когда я уже не хочу, не могу и не буду. Вот, то есть, начинаем перерывать, а я, оказывается, могу, например, там что-то, а я, оказывается, в этом состоянии могу крестиком вышивать. Человек начинает вышивать иконы, шить половички, еще чего-то, это его скрашивает. Он находится в какое-то либо рукоделие, занятие или ой, а я так мечтала в Питере побыть, и я не побывала. Человек мобилизируется, находит у себя свою мечту, там в Эрмитаж он съездил, и все, все по-другому пошло. То есть найти вот это, найти его желания, его стремления, его мечты, еще что-то, найти его ресурсы. Поэтому вот тяжелые моменты. Вот задавать вопросы, и в том числе и каверзные вопросы.
1: Время программы, Кирилл, подходит к концу. Буквально несколько последних вопросов. Что делать, если человек стесняется или боится идти к психологу?
2: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Не стыдно просить помощи. Знаете, есть хорошая японская, по-моему, поговорка о том, что спросить позор на минуту, не знать позор на всю жизнь.
1: Повторите еще раз.
2: Спросить позор на минуту, не знать позор на всю жизнь.
1: А, хорошая поговорка. Хорошая.
2: И поэтому уже я понимаю, что еще нам досталось советское наследие о том, что профессия и психолога, и психиатра, и психотерапевта, вот с приставкой «все психо», она достаточно стигматизирована о том, что ты нормальный, ненормальный. Я считаю незазорно обращаться к психиатру. Почему? Это не повод твоей нормальности. Психиатр – это врач, который отвечает за биохимию мозга. За твое качество жизни. Вот ты стал рассеянным на работе. Ну, сходи ты к психиатру, тебе что-то какие-то элементарно там для мелких капилляров тебе что-то выпишут, где-то еще что-то. Твое качество жизни улучшится. Так же и это. Зачем тебе быть одному со своими эмоциями, со своими какими-то страхами, со своими какими-то переживаниями? Ну, если хочешь, будь, как бы, ну, сколько нужно психологов, чтобы мне поменять лампочку? Один, но лампочка должна сама захотеть меняться. Поэтому что делать? Ну, как-то преодолеть свой страх. Либо не преодолеть. Взять ответственность за свое качество жизни, за свои эмоции на себя. Потому что нас принято ругать погоду, правительство, АвтоВАЗ, я не знаю, футболистов, шахтеров. Все кругом виноваты, то, что я несчастлив. Нет. Соседи живут с этим же АвтоВАЗом, с этим правительством, но они абсолютно счастливы. Поэтому удел, ответственность эмоций за самого человека.
1: Вы знаете, я вспомнил знаменитый фильм «Матрица», когда Нео смотрит на ложку, это не ложка гнется, а гнешься лишь ты сам.
2: Совершенно верно. Поэтому одна из... То, что мы можем контролировать, очень малую вещь мы можем контролировать в этой жизни. Вот одна из них – это наши эмоции.
1: Ну и последний вопрос. Ваше главное пожелание тем, кто сейчас проходит через заболевание.
2: Есть в Евангелии такие слова. Не бойся. Вот понимаете, в чем? Опять же, вот лозунговая фраза о том, что легко сказать. То, что можно попробовать. Вот как экспозиция только в жизни. Вот про это говорил, когда писать на бумаге, идти навстречу страху. Страх похож на туман. Вроде все не видно, вроде как все опасно, вроде как все размыто, вроде как чего-то, но ты проходишь сквозь него, и меняется погода, светит солнце. Ты не стой на месте, не бойся, иди. Ну, что нужно полечиться, полечись. А тревога звучит в словесном выражении. А что если? А что если химиотерапия не поможет? А что если это злокачественное? А что если, а что если, а что если? Иди сквозь, вот навстречу этих, а что если, иди, пробуй все. Здоровье наше и ментальное, и физическое, это наш дар, и наш ресурс, и наша ценность. Прежде всего, возьми ответственность за это и не бойся, пробуй все. В борьбе все средства хороши.
1: Вот так вот, уважаемые радиослушатели. Спасибо. Спасибо вам большое, Кирилл. Я даже не помню, когда мне последний раз в этой студии было так интересно. Я думаю, что надо вас еще раз позвать. Сегодня на мои вопросы отвечал Кирилл Кобрин, психолог, сотрудничающий с фондом «Онкологика». Уважаемые радиослушатели, важно помнить, что помощь существует, и за ней можно и нужно обращаться, как говорил сегодня Кирилл. Берегите себя, проходите обследование вовремя и не бойтесь просить о поддержке. С вами был Владимир Юдин. Счастливо. Пока.
0: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
3: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.

о вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Сегодня поговорим о грибах. Этот сезонный продукт очень любят в нашей стране. Но чтобы получить от даров леса пользу, нужно знать о важных правилах. Ежегодно десятки человек погибают от грибных отравлений, а сотни других попадают в больницы с серьезными недомоганиями. Особый риск возникает для детей и людей с ослабленным здоровьем. Грибы ценят за вкус, аромат, высокое содержание белка и низкое содержание жира. Но современные исследования показывают, что потенциальный вред от их употребления может значительно превосходить пользу. Грибницы, простираясь под землей, впитывают из почвы радионуклиды, соли тяжелых металлов и пестициды. Концентрация вредных веществ в грибах может в разы превышать их содержание в субстрате. Даже грибы, собранные в экологически чистых районах, могут быть загрязнены из-за атмосферных выбросов или последствий засух и пожаров. Специалисты предупреждают, грибы – это тяжелая пища. В них содержится большое количество особой клетчатки – хитина. Он не переваривается и затрудняет действие пищеварительных ферментов. Поэтому грибы не рекомендуются людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Употреблять грибы следует лишь изредка и в составе комплексных блюд. Особую осторожность следует проявлять в отношении детей. Максимум отравлений приходится именно на детскую аудиторию, ведь малыши могут съесть гриб из любопытства. Родителям необходимо внимательно следить за детьми во время прогулок и не допускать употребления любых найденных грибов. Детям до 14 лет грибы категорически противопоказаны из-за незрелости пищеварительной системы. Поговорим о тихой охоте. Выбирайте для сбора чистые места подальше от дорог и промышленных зон. Помните, что многие грибы условно съедобны и требуют предварительной варки. Собирайте только те грибы, в идентификации которых вы абсолютно уверены, избегая старых, червивых или сомнительных образцов. Никогда не пробуйте сырые грибы. Правильная обработка – ключ к безопасности. Грибы необходимо обработать в день сбора. Переберите, отсортируйте и тщательно промойте грибы, удалив все сомнительные экземпляры. Условно съедобные грибы следует замачивать и варить не менее 45 минут, дважды меняя воду, чтобы минимизировать содержание вредных веществ. Для соления используйте посуду из стали или стекла. При покупке грибов обращайтесь только к проверенным продавцам на официальных рынках или в магазинах, где продукция проходит лабораторный контроль.

0: активированный уголь. Относитесь к сбору и приготовлению грибов крайне внимательно и будьте здоровы. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: «Маяк».
3: В Москве 11.30.
2: Новости.
3: Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем со сводки от Минобороны. Российские вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Розовка в Запорожской области. А также Минобороны сообщили, что российские вооруженные силы пресекли все попытки подразделения ВСУ прорваться из окружения в Харьковской области. Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. За сутки российские средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб, около 1000 беспилотников ВСУ. Противник потерял в зоне спецоперации 1260 военнослужащих, указали в министерстве. Также российские войска поразили объекты инфраструктуры ВСУ, склады и цеха в 152 районах. Сотрудники генконсульства Германии в Санкт-Петербурге, которое до 18 сентября должно прекратить работу по решению МИДа России в ответ на недружественные действия Берлина, начали снимать символику страны создания представительства, пишет ТАСС. Сегодня утром 17 сентября с окон здания на Фурштадтской 39 сняли наклеенные изображения Черного Орла и приступили к демонтажу гербов ФРГ, расположенных над входами, и таблички консульства. Рядом с представительством автомобиль с надписью «Мобильное уничтожение документов на месте». Напомню, как сообщил российский МИД, в связи с недружественными действиями германской страны по закрытию генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине 7 сентября временному поверенному в делах ФРГ в России было объявлено об отзыве российской стороной согласия на функционирование генконсульства ФРГ в Петербурге. Оно должно прекратить деятельность не позднее 18 сентября, а все его сотрудники покинуть пределы России не позднее этой даты. Кроме того, свою деятельность в России должны прекратить немецкие культурные центры имени Гёте, а их командированным сотрудникам предписано выехать из России не позднее 13 сентября. Основным приоритетом для Центральной избирательной комиссии России на выборах этого года является безопасность. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, Центризбирком не стал использовать вызовы и угрозы как предлог для сокращения или изменения основных принципов проведения выборов. Так, по ее словам, в регионах, где действует военное положение, установлен особый порядок подготовки и проведения выборов.
4: В условиях непосредственно действия военного положения, которые у нас есть в наших воссоединенных территориях, воссоединившихся Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Конечно, для этих регионов и решение мы принимали о проведении выборов в нем только после по итогам консультации с Минобороны, с Федеральной службой безопасности, со всеми остальными ведомствами. И базировалось оно на желании, стремлении людей, наших граждан, проживающих там, поскольку для них это выстраданное право, как никем из нас, выстраданное, ценой жертв, ценой лишений, ценой гибели близких, ценой сражений с 2014 года, выстраданное право. И для них они особенно важны.
3: В эти минуты в Центризбиркоме Москвы открывается информационный центр ЦИК России. Он станет главным источником новостей о том, как проходят выборы по всей стране. На экраны в режиме реального времени будут выводить данные о явке и предварительных результатах из регионов. Мобильные пункты вакцинации против гриппа открылись возле 18 станций метро в Москве, рассказала заммэр столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Перед прививкой каждого осматривает врач. При себе достаточно иметь только паспорт и полисы ОМС при наличии, а общее время процедуры составит 10-15 минут. Пункты вакцинации будут работать в будни с 8 утра до 8 вечера, в субботу с 9 утра до 6 вечера, а в воскресенье с 9 до 16. Конкретные пункты, где находятся пункты вакцинации, можно будет посмотреть на сайте mos.ru. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
3: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 18-19 градусов.

0: атмосферное давление 748 миллиметров.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Чтобы победить, нужно собраться. Сергей Лавров.
3: С мыслями.
2: Сергей Собянин.
3: С опытом.
2: Мария Львова-Белова.
4: С духом.
2: Владислав Головин.
5: С силами.
2: Евгений Поддубный.
6: С волей.
2: Собраться воедино. Потому что, когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
7: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь. Для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
8: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Маяк.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге накануне начался 9-й тур. Калининградская «Балтика» дома проиграла петербургскому «Зениту» 2-3. Московский «Локомотив» сыграл в ничью с самарскими «Крыльями Советов» 1-1. «Спартак» победил «Факел» 1-0. А «Рубин» и «Родина» сыграли в ничью 1-1. Ну а сегодня 9-й тур продолжится. Ростов примет московское «Динамо». Лидер чемпионата «Краснодар» сыграет в Оренбурге. А «Крон» встретится с «Ахматом», а «ЦСКА» отправится в Махачкалу. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: В Ростове одна из самых интересных встреч дня. «Динамо» набрало хороший ход и после 8 туров идет в группе лидеров. Ростов перед паузой, наоборот, получил тяжелый 0-3 от «Спартака». В прошлом сезоне москвичи дважды обыграли ростовчан по 1-0. У «Белоголубых» при этом серьезные потери. Константин Тюкавин отбывает дисквалификацию после удаления в дерби со «Спартаком». У хозяев в списке травмированных остаются несколько игроков обороны. Краснодар едет в Оренбург лидером чемпионата. 20 очков после 8 туров и пока без поражений. У хозяев кадровая ситуация тяжелее. Руслан Куль, Максим Сивис, Джон Паласиос и Евгений Болотов пропустят матч. В Самаре «Акрон» сыграет с «Ахматом». Тольяттинцы в прошлом туре отобрали очки у Краснодара, а грозненцы победили махачкалинское «Динамо» 3-2. У «Акрона» не сыграют Недолчару, Джурасович, Железнов и Пестряков. У «Ахмата» серьезных кадровых потерь перед матчем нет. И завершит программу махачкалинское «Динамо» и ЦСКА. Армейцы еще не проигрывали в чемпионате, но приехали с большими потерями. Нет Акинфеева, Мойзеса, Баринова и Гаича. Матеус Рейс дисквалифицирован на 2 матча. У махачкалинцев пропустят игру Сундуков, а участие основного вратаря Тимура Магомедова после повреждения остается под вопросом.
1: Российский нападающий Артемий Панарин вошел в число альтернативных капитанов Лос-Анджелес Кингс на сезон 2026-27, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги. Новым капитаном объявлен канадский защитник Дрю Даути. Альтернативными, помимо Панарина, также назначены шведский нападающий Адриан Кемпе и американский защитник Майки Андерсон. На этом о спорте все. До встречи.

0: физики и лирики. Физики и лирики в эфире. Маргарита Михайловна Трофанова.
1: Это я?
0: Да-да-да. И меня зовут Андрей Кудряшов. И говорили мы о градостроительстве. Ну и логично продолжить об архитектуре, да, немножечко
1: пообщаться.
0: Да.
1: С театрами мы уже все наладили.
0: Да-да-да. Это тоже вполне лиричная тема. Дверь сквозь века. Форма, функция, стиль. Илья Залибухин с нами, архитектор, эксперт в области градостроительства и формирования стратегии развития городов и агломераций. Илья, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Что мы, допотопных дверей начнем или сразу к современности? Потому что современность-то поинтереснее для нас, для всех будет.
2: Ну, как хотите, да. Ну, в принципе, про историю дверей, наверное, более-менее все понятно. Хотели защититься от животных, ставили большие камни. Вот. Но далее с развитием технологий уже, конечно, появились более понятные нам конструкции. Вот. И сегодня на самом деле, знаете, есть такое понятие в дизайне, да, не проектируй стул, а проектируй то, на чем можно сидеть. Вот. Поэтому, ну, это можно отнести и к дверям тоже, в том числе, потому что не нужно проектировать вот дверь, да, потому что когда ты говоришь слово дверь, то сразу там каждый что-то себе такое представляет, да?
1: Я группа Дорс. Джиму Моррису.
2: Да, группа Дорс.
0: А я межкомнатные двери. Какой цвет вот это вот все вот это? У всех разная история, да, да, да.
2: Вот, а проектировать то, что может ограничить, да, закрыть одно пространство от другого и обеспечить в какой-то момент открытие одного пространства в другое, да, вот, поэтому если подходить с этой точки зрения, то сегодня мы видим большое разнообразие различных там раздвижных перегородок, каких-то, значит, дверей, которые вместе со стеной практически, да, невидимые, потому что профиль там какой-то специальный, вот, стеклянные перегородки, ну, то есть различное множество того, что соответствует функции, которая на данной конкретной задаче есть. Ну, если говорить вот про такой, скажем так, архитектурный подход сегодня к проемам. То есть, даже не к дверям, да, а к проемам таким, да.
0: То есть двери при проектировании там или про дизайн, при дизайне квартиры или дома вообще делают последний, да, рисуют и слушают заказчика, да. Что вы хотите, что вам угодно, да? Вот так начинается.
2: Нет, смотрите, ну, во-первых, это проемы, да, сначала. То есть нужно понимать, конечно, сегодня есть. Иногда, знаете, попадаются планы, которые делает искусственный интеллект, пока планировки, и там нет, например, проемов и дверей, да, то есть есть квартира, а войти в нее как бы, ну, не забыли. Вот, поэтому, конечно, проектируются проемы, проектируются пространство, да, функция, вот, поэтому из этого, исходя из этого, понимается размер этих проемов, да, ну, то есть бывает, понимаете, там двери и 70 сантиметров, и 90, и 1,20 м, двойные распашные, а бывают перегородки, которые сверху от пола до потолка вообще убираются и потом собираются и как бы в стену, да, с одной какой-то створкой, которая работает как дверь. То есть это все исходя из планировки, да, и это практически иногда бывают целые стены, которые, как я уже сказал, убираются и раздвигаются. Поэтому вот как бы сам вид этих дверей, да, когда вот, ну, обычного человека говоришь, вот дверь, да, ну, он представляет какую-то там белую, деревянную, как бы дверь стандартную. Вот. А мне хочется как бы сейчас объяснить, что архитекторы, они, конечно, мыслят не дверьми, да, которые в магазине продаются, а все-таки пространственно и функционально.
0: То есть стилистика вот на протяжении веков, она насколько вообще быстро меняется с точки зрения пространства и потом создания дверей, да, в каком-то проекте? Сколько там занимает? Смотрите, 10-20 лет, там, например, автоматические двери, когда они давным-давно, да, еще, по-моему, до нашей эры были изобретены?
2: Ну, если вы, да, имеете в виду как бы дизайн самих вот этих вот, значит, дверей, которые открываются, закрываются, то Конечно, они соответствуют моде на архитектуру, которая там тоже в свое время спиралевидна, да, и циклична. То есть сначала там есть какие-то простые решения, потом появляются более сложные. Ну и дальше все это как бы по кругу, да, то есть само оформление, скажем так, этой двери. Вот. Дальше, если мы не говорим про как бы хай-тек, какую-то технологию, да, когда там это сдвигается, раздвигается, вот, то, значит, можно разделить как бы на два типа, да, есть там в минимализме есть какие-то простые, да, ну вот у меня, например, двери в квартире, они как бы соответствуют абсолютно покрашенные в цвет стены, да, то есть их как бы нету, когда закрываешь, да.
0: Цвет стены вот. Коридора или цвет стены квартиры?
2: Нет, цвет, ну просто в цвет стены. Нет, вы какую входную имеете в виду?
0: Я вы межкомнатную. А, межкомнатная.
2: Да, межкомнатная. Соответственно, вот, а где-то, например, в каких-то там интерьерах, скажем, если говорить про интерьер, да, более там каких-то роскошных, богатых, да, она может быть, ну, в общем, любой, да, то есть какой-то там резной, деревянный, какой угодно, да, до сих пор. Но это все-таки, мне кажется, лишнее, потому что, ну, все-таки у нее должна быть довольно функциональная, как бы, задача, и тратить, скажем, деньги на какие-то узоры, но это как сегодня делать все-таки классическую архитектуру, да, вот в том ее виде, в котором раньше она делалась. Наверное, это не стоит, да.
0: Вы сталкивались с заказами, может быть, в последние годы? Вот я хочу дверь там в стиле барокко, вот такой портал, резьба, позолота, может быть, лепнина, или это уже все?
2: Нет, я, слава богу, не сталкивался с таким. Но когда-то я делал 20 лет назад один такой интересный дом с энфиладой. И мы взяли старые двери, отреставрировали их. И причем я хотел оставить их, какие они были, да, то есть такие, знаете, там потертые.
0: А дом какого века был постройка?
2: Мы строили новый дом, соответственно, да. И, ну, в каком, знаете, стиле дачи, да, такой современный. И поэтому хотелось, да, ну. Ну да, дом, но все-таки дачный, да. Вот, например, окна там были с такими открываниями двойными, знаете, потому что я все время говорил, что, понимаете, когда вы ставите стеклопакет и...
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк». Выборы 2026.
4: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
5: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
6: Как председатель регионального отделения Российского Красного Креста и многодетный отец, я знаю, насколько важны здоровье и поддержка семей, в особенности старшего поколения. Доступная медицина должна быть в каждом районе, а помощь реальной, а не на бумаге.
7: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89.
4: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
8: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
9: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Грязовецкому округу Болотов Александр Леонидович требует установить пенсию для людей не менее 50 тысяч рублей в месяц.
10: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
11: Почему вы пойдете на выборы?
12: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
13: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
14: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
15: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
11: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
16: Сергей Лавров.
17: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слова не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
16: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
18: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
19: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
20: Кому

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологодский автовокзал опубликовал график движения автобусов на осенне-зимний период на 2026-2027 годы. Как уточнили организаторы, зимнее расписание движения автобусов по пригородным, междугородним и межрегиональным маршрутам регулярных перевозок будет действовать с 1 октября. Ознакомиться с новым графиком можно на сайте автовокзала. Продолжается голосование за выбор культурной столицы России на 2028 год. В этом году в конкурсе участвуют 24 города. За Вологду уже проголосовали около 61 тысячи человек. Заявка областной столицы на 7-м месте в списке. Народное голосование при этом продолжается. Поддержать Вологду и проголосовать за культурную столицу можно на сайте «Горжусь Вологодчиной».
6: Спорта.
5: Вологодский фехтовальщик завоевал две медали на первенстве страны по спорту лиц с поражением ЭДА. Даниил Данилов стал серебряным призером турнира на сабле и бронзовым на шпаге. Соревнования прошли во Владикавказе и собрали около 60 атлетов из 12 регионов России. Тренируют спортсмена Татьяна и Дмитрий Беляевы.
6: Года на маяке.
5: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков. Ветер южный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу снижаться.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: «Маяк».

0: В Москве полдень.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Вооруженные силы России установили контроль над селом Малая Волчья Харьковской области и освободили Розовку в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Отмечается, что российская армия пресекла все попытки подразделений ВСУ прорваться из окружения в Харьковской области. Российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и около 1000 беспилотников. Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры ВСУ, склады и цеха в 152 районах. В частности, поражены электроподстанции Арцис, обеспечивающий функционирование порта Измаил, украинский ДНОВО дата-центр, 3 сухогруза и паром, которые были задействованы в доставке военных грузов в порту Черноморск, Одесской области, в Киеве и Киевской области, цех по производству и хранению беспилотников различных типов, промышленное предприятие по производству комплектующих для дронов большой и средней дальности, аккумуляторный парк хранения энергии «Бровары». В Запорожской области российские вооруженные силы нанесли удар по металлургическому комбинату «Запорожск» «Сталь», который был ключевым предприятием металлургической промышленности Украины. В центре избиркома сегодня открылся информационный центр. Он станет главным источником новостей о том, как проходят выборы по всей стране. На экраны в режиме реального времени будут выводить данные о явке и предварительных результатах из регионов. Сегодня в ЦИКе также пройдет разделение ключей дистанционного электронного голосования. До старта выборов остается несколько часов. Первыми участки откроют на Камчатке и Чукотке. Глава центра избиркома Элла Памфилова назвала предстоящую избирательную кампанию масштабной. Численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек, а за рубежом их почти 2 миллиона.
2: У нас в этом году очень масштабная кампания избирательная. И она пройдет во всех 89 субъектах Российской Федерации. Более 2200 избирательных кампаний разного уровня. Всего замещается 20 тысяч мандатов выборных должностей и депутатских мандатов. Будут замещены 450 депутатских мандатов. И очень важно, что пройдут прямые, подчеркиваю, а у нас, в отличие от многих стран, которые называют себя демократическими, проходят прямые выборы как президента, так и глав исполнительной власти, руководителей регионов. Так в этом году у нас таких кампаний будет 8. Масштаб данной кампании подтверждает и число избирателей. По состоянию на 1 июля численность наших избирателей составляет 111 миллионов 37 тысяч 47 человек. За пределами России 1 миллион 816 тысяч 504 человека и в городе Байконур 11 502 наших гражданина, наших избирателя.
0: Памфилова отметила, что основным приоритетом для Центральной избирательной комиссии России на выборах 2026 года является безопасность. Транспортная отрасль России имеет потенциал роста почти в 10 раз. Об этом в эксклюзивном интервью радиостанции «Вести ФМ» заявил замминистра экономического развития России Денис Тюпышев, обсуждая итоги коллегии в Минтрансе по производительности труда. Госкомпании и частный бизнес могут бесплатно увеличивать выработку и сокращать временные затраты, внедряя лучшие мировые методики повышения производительности труда с помощью IT-платформы «Производительность.рф» федеральных и корпоративных центров компетенций. Для сферы транспорта это означает сэкономленные время в пути для пассажиров и снижение затрат для предприятий. Денис Тюпышев привел реальный пример, как это работает в авиаотрасли.
3: Есть пример из авиаотрасли. Наши эксперты Федерального центра компетенции работали с авиакомпанией «Россия». Вот эта совместная работа позволила сократить время обслуживания самолетов и ускорить регистрацию пассажиров на рейс достаточно существенно. За счет этого дополнительно они смогли обслуживать быстрее 76 воздушных судов, но это много. И тем самым поставить дополнительные рейсы, ускорить вообще обслуживание пассажиров в аэропорту. Ну и выработка в целом у авиакомпании выросла на 118%. Это очень хорошие результаты. Да, дополнительные ресурсы для развития. В общем, говоря о производительности труда, для простого человека это действительно наше время и комфорт, который мы видим. Хотя, казалось бы, мы упрощаем какие-то рутинные операции, процедуры. Ну и для бизнеса мы видим определенные эффекты с точки зрения тех сэкономленных ресурсов и дополнительной выручки, которые они получают.
0: Полную версию интервью замминистра экономического развития Дениса Тюпышева нашему ведущему Павлу Анисимову слушайте на радиостанции «Вести ФМ» через полчаса, сегодня после 12:35. Сегодняшний день в Москве станет последним по-настоящему летним. Холодный атмосферный фронт войдет в столицу уже завтра утром, но днем воздух все равно успеет прогреться до плюс 20. А вот на следующей неделе погода окончательно испортится. В столицу придет настоящая осень, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В пятницу через берега Москвы-реки промчится холодный атмосферный фронт, отметившись в основном утренним скоротечным дождем. Ночная температура 11-14, дневная 16-19. В выходные метеоусловия будут определяться слабым влиянием атлантического циклона, который обусловит устойчивый западно-восточный перенос воздушных масс, обеспечивающий жителей Центральной России не по сезону теплой погоды, ну и будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. По ночам столбики термометра будут колебаться от 7 до 10. В середине дня в субботу 17-20, воскресенье на градус выше. Ну а на следующей неделе погода испортится, серия циклонов погрузит москвичей в настоящую осень, которая, кстати говоря, совпадет с осенью астрономической в этом году. Это 23 сентября, день осеннего равноденствия. Такую дождливую, прохладную вариант с понижением температурного фона до положенной в сентябре нормы.
0: Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди и плюс 15-17 градусов. В Москве кратковременный дождь и 17-19 градусов. Сейчас в городе около 19 градусов.

0: физики и лирики.
1: Следующая тема очень интересная, необычная и для нас, для лириков, исследователей, антропологов, да, социологов и даже религиоведов, наверное, ну, такая непростая. Хотя, не знаю, если сильно...
2: Одна из центральных, наверное, все-таки таких тем может быть.
1: Просто сейчас есть искусственный интеллект, и можно задать вопрос компьютеру и спросить, а какой сейчас у православных пост? Вот, и они пишут, вот эти роботы, говорят, нет сейчас никакого поста. Ну, просто относясь, ну, современности к традиционным традициям, да, и каким-то обрядам, наверное, все-таки есть смысл иногда живым человеком пообщаться и понять, что это такое, от чего это зависит. И сегодня у нас в гостях религиовед Никита Образцов. Здравствуйте, Никита.
2: Никита, вы с нами? Он слетел, наверное.
1: Может быть, сейчас. Сейчас мы наладим связь. И да, Никита – религиовед, магистр вычислительной социологии Европейского университета Санкт-Петербурга, популяризатор науки.
3: Здравствуйте, Никита, здравствуйте. Надеюсь, меня слышно.
2: Да.
1: Вы популяризатор науки. А уточнить можно, какой?
3: Популяризатор, собственно, религиоведения. Это несчастная наука, у которой нету, в общем-то, практически нету представленности в публичном поле, потому что ее часто путают с чем-то, часто считают, что это вообще что-то вроде научного атеизма. В общем, я стараюсь объяснять, что это не так.
2: Это отрасль философии, может быть, нет? Какая-то некая часть?
3: Смотрите, вот у нас административно это так. То есть административно религиовед получает степень кандидата там, или доктора философских наук. Но в Западной академии это не совсем так. В Западной академии есть отдельный как бы блок знания, который называется там Religion Wissenschaft по-немецки или Religious Studies по-английски. И вот там скорее это что-то отдельное.
1: Так это там католицизм на Западе. Что же мы на них обращаем внимание? Там другое все. Вы как религиовед, как бы ответили? Что делать? Раз у них там так, значит у них так. А у нас это не признают, потому что у нас другое направление. Христианство.
3: Да, у нас особый путь, но это связано скорее не с христианством, а все-таки с советским периодом нашей истории, когда религиоведение скорее маскировалось под видом научного атеизма. И очень часто сейчас говорят, что смотрите, вот в Советском Союзе был научный атеизм, значит, религиоведения не было, все религиоведы – это научные атеисты. Но на самом деле зачастую за этой маской научного атеизма скрывалась очень качественная наука. Просто вот авторы были зачастую вынуждены писать, вот начинать с ругани в адрес религии, ей же заканчивать, между этим было что-то содержать.
2: Что-то можно, чтобы было интересно и почитать, ну, да, на самом деле.
1: С 18-й стороны всем гуманитарным дисциплинам непросто. И назваться наукой, психология претендует сейчас на научную базу. Потом, что у нас, философия, и что у нас, такой еще ответ, история. Тут пласты вообще знания вековые, тысячелетние, но все равно, как это доказать, очень сложно. Вот в чем проблема науки такой и другой. Если бы был Пушной, нам в трех словах бы все объяснил, вместе с Эйнштейном и Галилео.
2: И доказательством еще привел бы доказательство.
1: Ну, как бы там ни было, мы к обрядам и разным культурным таким ритуалам, да, пытаемся обратиться. И вот говоря о постах в разных религиях, и в нашей в том числе, ну, в православии, как здесь распределяются даты?
2: Может быть, вообще как современное религиоведение относится к понятию пост в разных религиях? Какой сейчас взгляд на пост?
3: Ну, это вопрос на самом деле интересный, потому что, с одной стороны, у нас есть довольно хорошее знание о посте с точки зрения вот сравнительного религиоведения. То есть мы можем проанализировать, как в разных традициях работает пост, что он собой представляет. Это очень интересно, на самом деле, вот этим заниматься, то есть сравнивать, ну, даже банально сравнить Великий пост у православных и Рамадан у мусульман. Принципиально разные два поста, хотя, в общем-то, вытекшие из иудео-христианской традиции, так или иначе, это все аврамические религии. Но в целом под постом мы понимаем, если хотите, могу дать определение поста, начать с этого.
1: Давайте.
2: Давайте попробуем.
3: В общем, да, то есть здесь очень часто путаница идет. Я сам лично говорил с людьми, которые такие говорят, ну, смотрите, я пощусь, это вот для здоровья, это вот у меня как интервальное голодание практически, детокс.
2: То есть это часть людей, которые вот своим желудком и здоровьем занимаются. Это первая часть поста, правильно?
1: Без идеи. Хотя идея есть тоже.
3: Почему они называют это постом, я затрудняюсь сказать, это просто диета. Вот в чем разница между постом и диетой? Давайте вот с этого начнем. То есть под постом мы понимаем временное, добровольное ограничение вот обычного режима потребления или поведения, которому придается религиозное значение. То есть вот здесь несколько признаков. То есть, во-первых, это временно, во-вторых, это добровольно, в-третьих, это ограничивает либо питание, либо поведение, и самое важное, этому придается религиозное значение. То есть ты не просто ешь, вот, не, там, не, я не ем мясо, молочку и рыбу, потому что это полезно, потому что у этого есть глубокое значение. Но что же это за значение такое? Ну, то есть мы не можем сводить весь пост, например, к отказу от еды. Когда человек отказывается от привычных удовольствий, например, от того, чтобы скроллить ленту в социальных сетях, mm-hmm. от того, чтобы ругаться на людей и всех вокруг ненавидеть, mm-hmm. от того, чтобы там, ходить в боулинг или заниматься какими-то другими развлечениями, и от многих других приятных вещей, в общем-то, в этом и есть суть поста, мы добровольно себя этого лишаем для того, чтобы достичь какой-то религиозной цели. Эта цель может быть аскетической, то есть это может быть, собственно, тренировка этой способности, да, ограничивать свои желания.
2: То есть это сила воли, это сила воли, да, работа со своей силой воли.
3: Которая, это сила воли и... Да.
2: Которая имеет какую-то это... религиозную, ну, подпитку, да?
3: Да, и, то есть это нужно делать, потому что так, собственно, завещал Бог, как правило, угу. В аврамических религиях посты либо устанавливаются напрямую, как, скажем, в Коране Рамадан, он установлен напрямую. Но, скажем, в православной традиции, мы дальше, я думаю, к этому перейдем, несколько другая была история, да, возникновения поста. Это может быть цель другая, это может быть покаяние, то есть, например, покаянный пост. Это может быть подготовка к какому-то ритуалу или обряду. То есть человек, например, готовится к тому, чтобы креститься, он может поститься перед этим, скажем, mm-hmm. Для того, чтобы очиститься духовно. Это может быть мемориальный даже пост, это может быть пост солидарности, когда создается какой-то общий режим поведения для сообщества, да, и так далее. То есть в целом пост нужен для того, чтобы добиться какой-то духовной цели. И вот дальше уже от религии зависит, а какая это цель, и как, соответственно, мы к этому подходим. Вот еще раз, самое важное в посте – это выход из обычного режима жизни. Когда человек вот немножечко что-то меняет, причем это должно быть достаточно заметно. Нельзя просто вот сказать, что я ем вместо... 10 яиц там будет, или там вместо 10 картофелин фри буду
1: да
3: есть 7, я себя...
1: едят вместо этого.
2: Улиток едят.
1: О, улиток, эскарго.
2: В Греции, попрошу заметить.
1: Ну, да. У нас-то нет.
2: Да. Ну, да. Так,
3: в целом, да.
2: Продолжайте, Никита.
3: Да, то есть далеко не во всех религиях есть пост, то есть где-то считается, что это скорее ослабляет тело и дух, и это не совсем обязательно, но вот в привычных, скажем, в традиционных для России религиозных традициях, таких как в иудаизме, в разных формах христианства, тоже можем потом к этому вернуться, потому что там есть отличия существенные. В исламе, в буддизме, в иудаизме, в индуизме посты так или иначе присутствуют. Вот. И, соответственно, ну вот я могу привести примеры религии, где постов практически нет. Это вот зороастризм и сикхизм. Там несколько другая философия подхода к божественному, и поэтому с постами там потруднее. Ну и к буддизму, я думаю, мы тоже потом перейдем, когда будем уже разговор расширять.
2: Сикхи вот – это у нас Индия, да, для тех, кто не в курсе. Да, это индийская культура.
3: Не совсем индийская. Это штат Пенджаб, Пенджаби, и это между Индией и Пакистаном поделенная сейчас территория. Очень интересная вещь, потому что там большая часть сикхских святынь, она находится в Индии, но большая часть в Пакистане. А как мы знаем, между этими двумя странами сейчас конфликты. Это две ядерные державы, в общем, регион очень.
2: Ну, у них там всю жизнь конфликт. Давайте с более близкого к нам христианского мира, потому что действительно пост, например, у православных, он немножко отличается, да, нежели от католиков, да, например, там, по-моему, по количеству дней даже различается. Почему так происходит?
3: Здесь стоит начать с того, что когда мы говорим о посте для православных, мы должны разделять все-таки мирян и монахов, потому что есть монашеский типикон, который очень строгий и действительно требует, ну, прямо-таки каких-то подвигов и физических, и духовных. Для мирян, как правило, делаются определенные послабления, но в целом, если мы посмотрим, там, в объем где-нибудь, какой сейчас пост, то, ну, с большой вероятностью мы наткнемся на то, что сегодня все-таки пост. Дней поста очень много, чуть меньше половины дней в году. Можно сказать, что это так или иначе постные дни. Но есть при этом многодневные большие посты, Великий, Рождественский, Петров, Успенский пост. Есть еженедельные постные дни. И в целом, вот откуда вообще в христианстве это пост? Вот вопрос очень хороший. Если мы вспомним Писание, если мы вспомним Евангелие, то там Христос постился 40 дней в пустыне, на минуточку. То есть буквально ограничивал себя во всем, да, и буквально молился, да, проводил это все в духовных исканиях. И, соответственно, в христианстве эта традиция поста идет с первых же веков христианства, когда перед тем, как человек принимал крещение, или перед Пасхой, люди постились, то есть люди ограничивали себя в физических удовольствиях. Причем я не уверен, конечно, в этом, но мне кажется, что это было делать относительно проще, потому что сейчас в современном мире эти удовольствия доступны по клику буквально. То есть нажимаешь... Тебе через 15 минут привезли все, что запрещено. Значит, пост, поэтому, возможно, сейчас, конечно же, это становится более...
2: А в древнем мире надо за этим было просто сходить куда-то, и дорога занимала не один день, судя по всему.
3: Да, да, еще не всегда в этом был, как бы, была возможность заполучить. Да. То есть в современной вот такой идеальной монастырской модели, значит, Великий пост предполагает у нас отказ от мяса, от молочных продуктов, от яиц. Чаще всего рыба тоже исключается. И, значит, разделяются будние дни и дни выходные. И в будние дни, например, еще масло и вино ограничиваются. Ну, поскольку, например, там воскресенье литургия с причастием, то вино так или иначе приходится потреблять, и в целом менее строгие ограничения. То есть среди всех традиций христианства в православии самая разветвленная, детализированная система постов. Вот это очень интересно.
2: А почему так случилось именно с православием? Ну, потому что насколько четко все прописано.
1: Климат, погодные условия.
3: Ну, я бы это связал скорее с, ну, все-таки с особенностями традиции, да, с особенностями. Вот мы же взяли из византийской цивилизации в значительной степени эти.
1: Там тепло. Там можно съесть инжирку и побежать дальше. Это мои чисто исследования антропологические, ну, подкрепленные опытом.
3: Ну, в этом есть смысл, на самом деле. То есть откуда берутся различия между религиозными традициями, это вопрос на миллион долларов. Климатический ответ один из возможных. Один из возможных – это политический ответ, скажем, да, связанный с особенностью государственности и развития государственности в средневековой Римской империи и в Византии. Потому что все-таки Византия хоть и была восточным Римом, но политическая модель там сложилась другая и другие ограничения. Но в целом православная традиция, она вот такая наиболее пестрая, пожалуй. Наиболее разнообразные, наиболее, ну, как, ну, вот, например, с пищевыми ограничениями, наиболее детализированные. Вот. У католиков несколько иначе. Например, там мягче считается. То есть, например, по классическому каноническому праву по пятницам надо воздерживаться от мяса, там, пепельная среда, страстная пятница. То есть, как правило, на отдельные дни в католической традиции нужно отказываться делать все эти ограничения, вводить. Соответственно, Великий пост католический, да, не означает 40 дней вот такой строгой диеты, как в православии. То есть, но при этом пост там, конечно же, существует. Пост, молитва, милостыня – это важная часть аскетики вообще любого христианина. Еще интереснее у протестантов, потому что когда откололись они от католиков. Ну, естественно, да, сам термин протестантизм мы не будем сейчас обсуждать.
2: С точки зрения территориальной, где протестанты наиболее представлены?
3: США. Это самая, наверное, протестантская держава. Сколько там? 340, кажется, миллионов населения, среди которых значительная часть — это просто самые разные протестанты.
1: Почему вы не с Германии начали? Это же придумали в Германии, я так поняла. Я, конечно, не религиовед, но я... Ну это современно, если брать условия.
2: Да, сейчас, да.
3: Да.
1: Просто Андрей Олегович, он философски закончил, а я юрфак. И у нас была история, очень большой курс, и государство, и право, и вообще очень много всего. Поэтому мы, ну, не только мы такие нахватались, поэтому мы чуть-чуть вот вас так
2: проверяем. Это было давно, но мы можем, да.
1: Это было давно, ну что-то осталось.
2: Но мы еще можем, да.
1: Чуть-чуть. Но мы не собираемся, просто интересно.
2: Никит, сейчас современный протестантизм — это Штаты и какая-то часть Великобритании, насколько я понимаю.
3: Ну, англиканство можно с натяжкой назвать протестантизмом, хотя это очень спорно, потому что они сохранили, ну, очень много от католического обряда, хотя папе, конечно, они не подчиняются со времен Генриха VIII. Но в Европе это, безусловно, Германия, это, безусловно, скандинавские страны, в частности, в Великобритании, в Швеции существует, да, государственная лютеранская церковь, то есть, собственно, протестантская. Ну, где-то там, скажем, реформация не пошла, вспоминаем историю, да, Париж стоит мессы, и Франция в итоге, да, она осталась католической. Mm-hmm. То есть, ну, значительная часть Европы, хотя сейчас европейцы, они в большей мере просто светские и нерелигиозные. Поэтому центр мирового протестантизма — это США, но сейчас уже и Африка тоже, потому что там пятидесятники развиваются быстро, и Латинская Америка тоже один из возможных центров. А еще вот в какой азиатской стране безумно быстро развивается протестантизм, вот как вы думаете?
2: Вот это вопрос. Но это не Китай, это где-то рядом с нами.
1: Филиппины, Индонезия.
2: Рядом с Россией.
3: Вы близки. Но это,
2: кто из? Это не... Маргарита Михайловна близка или я?
1: Да.
3: Близки вы, Андрей.
2: Ну, я гадать не буду, быстрее вас спросить.
1: Индия.
3: Рядом с Китаем, недалеко от Китая. Ну, вот в Индии с этим очень большие проблемы. Да, в Индии с проповедью христианства не задалось как-то. Это Корея, южная.
2: Южная корейцы. Почему там такой слом?
1: Корейское чудо.
2: Да, современное корейское чудо.
1: Политическое.
3: Корейское экономическое чудо, очень быстрая вестернизация, переход от традиционных форм религиозности к чему-то современному. Там, в частности, возникло еще такое новое религиозное движение Муна, если вот помните, да, в 90-е годы очень активно оно, ну, работало и раньше, и позже тоже, и в России работало. Я даже встречался как-то в Петербурге на улице Маяковского, вот меня просто поймало два проповедника из Кореи, Муна. То есть там вот в целом религиозный ренессанс такой пошел, и протестантизм популярен, потому что они работают над этим. Они туда едут, активно занимаются проповедью, да. Вот. Там с постами нас... вот...
1: Никит, просто у нас так получилось, что... Или у нас целый час мы будем общаться?
2: Сейчас у нас,
1: целый час. Тогда у вас, просто у нас скоро заканчивается время, а я еще вдруг вспомнила, что мы вдруг от постов перешли вот как раз
2: протестантизму.
1: И подумала,
2: да.
1: А если про Северную Корею спрашивать, там вообще что?
2: Там пост, там есть пост, там еда.
1: Нет,
2: вообще там есть,
1: там, посты, или они там, у них, понятно.
2: Да, или они всегда на посте сидят.
1: Вот вы как религиовед, вы как вообще, эта страна вообще ну, хоть что-то дает о себе знать иногда?
3: Ну, я не специалист, конечно же, по Северной Корее, только я могу слушать какие-то самые популярные лекции, читать какие-то статьи, да, там, ага. То есть в этом смысле я дилетант, но насколько я понимаю, в Корейской народно-демократической, во-первых, там есть православный храм и мечеть, вот это первый фан-факт, потому что, так как минимум, там есть дипломаты. И, например, православная церковь, там есть русская, да, в Московской патриархии можно зайти и помолиться. Вот. Значит, длительное время были ограничения религии, буквально по модели, ну скажем так, по китайской или по советской модели. Вот. Но, насколько я понимаю, большая часть населения нерелигиозна, хотя могут сохранять какие-то обряды из традиционных корейских. Но это я в этом я совсем не специалист.
1: Но извините, мы тогда позовем специалиста по Корее, именно Северной. Такие есть. Ну что ж, мы делаем небольшой перерыв, передаем микрофоны в другие студии и вернемся совсем скоро. Будьте с нами. Физики, лирики.

0: помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
1: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.

0: новости.
1: В студии Наталья Христова. Группировка «Север» продолжила сжимать кольцо окружения ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. В результате активных действий под контроль российских военных перешел населенный пункт Малая Волчья, говорится в сводке. Бойцы поразили формирование противника у населенных пунктов Хрипуны и Бузова. За сутки украинские войска потеряли внутри котла до 40 боевиков, ББМ и самоходную артиллерийскую установку. На внешнем контуре подразделения «Севера» уничтожили группы ВСУ, которые пытались прорваться на усиление в районах Приколотного и Новоалександровки, добавили в министерстве. В сегодняшней сводке ведомство также сообщило, что российские вооруженные силы освободили Розовку в Запорожской области. Дистанционно проголосовать на выборах различного уровня намерены более 4 миллионов россиян. Онлайн-голосование будет доступно в 33 регионах страны, включая Москву. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова. Она также подчеркнула, что ЦИК предусмотрел и случаи возможных ограничений связи в регионах, где проходит онлайн-голосование.
2: Потенциально 48 400 000 человек могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием в этом году, из которых 86% – это сопоставленные пользователи. Новация этого сезона избирательного. В случае, если избиратель по каким-то причинам заявился, записался на дистанционное голосование, но не смог, ну, мало ли, свет погас в доме, компьютер вышел из строя, телефон разрядился, ну, какие-то там, я не знаю, причины. В этом случае он может получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа. То есть на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа. Мы предусмотрели и количество бумажных бюллетеней, и все необходимые процедуры при этом, чтобы поставить преграду провокаторам, которые попытаются использовать, скажем, возможность для того, чтобы дискредитировать выборы и постараются, скажем, проголосовать. На всякий случай были дважды или трижды. Заслон такой поставлен, он 100%.
1: В Центре избиркома сегодня открылся информационный центр. Он станет главным источником новостей о том, как проходят выборы по всей стране. Разговор о том, что современная молодежь стала поколением ТикТока, полная чушь. Девушки и молодые люди продолжают читать книги. Это подчеркнул первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Выступая на пресс-конференции по итогам международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, он заявил, участники фестиваля в этом году увезли с собой более 7000 книг российских авторов.
3: И еще один пример вот этого развенчания мифов о молодежи – это книги. Где самые большие очереди были? В библиотеках. Книги общества знания, книги Российского книжного союза. Более 7 тысяч книг российских авторов. Половина на русском языке, половина на иностранных языках. Ребята увезли с собой самый желанный приз. Огромные конкурсы, задания, которые они выполняли, чтобы получить книгу и классиков российской классической литературы, современных российских авторов, там, с трепетом. Да? Это, знаете, такая показательная история. Все разговоры, что выросло поколение ТикТока, которое держит только вертикальное видео 30 секунд, а тяжелые книги, толстые, сложные книги не читает, полная чушь. Меня очень порадовало, что огромное количество таких более взрослых людей искренне признавались, что у них поменялось мнение о молодежи, и о российской молодежи, и о молодежи мира.
1: Ну и напомню, международный фестиваль молодежи в этом году открылся 11 сентября. Он собрал в Екатеринбурге около 10 тысяч участников из 191 страны. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Температура воздуха в Москве к этой минуте поднялась до 20 градусов. Атмосферное давление составляет 748 миллиметров.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом пройдет 22 октября на арене «Енисей». Встреча в Красноярске станет частью программы 14-го международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». В матче сыграют чемпионы России «Московская Динамо» и обладатель Кубка России, который определится 11 октября в Хабаровске. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева будут выступать на Кубке мира с самого первого этапа. Об этом рассказал тренер спортсменов Егор Сорин. Первый этап Кубка мира пройдет в финской руке с 27 по 29 ноября. На данный момент право участвовать в международных соревнованиях среди российских лыжников имеют только Непряева, Коростелев и Никита Денисов. В Союзе биатлонистов России не ожидают допуска наших спортсменов к международным стартам из-за смены главы Международного союза биатлонистов. «Я думаю, что в ближайшее время никаких изменений не произойдет», сказал исполнительный директор СБР Александр Пак. Выборы руководства IBU пройдут с 17 по 20 сентября в Германии. Единственным кандидатом на пост президента организации является словенец Тим Фарчник. В континентальной хоккейной лиге накануне прошли 5 матчей. Центральная встреча игрового дня состоялась в Магнитогорске, где «Спартак» обыграл «Металлург» 3-2 и продлил победную серию до 4 матчей. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: «Металлург» начал матч со «Спартаковцами» активнее и за 2 периода заметно перебросал соперника, но «Спартак» выдержал давление во многом благодаря Ивану Федотову. Любопытная деталь – все 5 шайб в этой встрече забросили в неравных составах. Александр Беляев дважды реализовал большинство у москвичей, у хозяев отличился Егор Яковлев и Владимир Ткачев. Причем в начале третьего периода «Металлург» повел 2-1, но удержать преимущество не смог. Беляев сравнял, а победную шайбу Герман Рубцов забросил во время отложенного штрафа 3-2. «Спартак» выиграл в Магнитогорске впервые с 2024 года. Очень ярким получилось и зеленое дерби. Салават Юлаев ввел у «Акбарса» 3-0, но казанцы отыгрались в третьем периоде. Гости сняли вратаря, сравняли, а в овертайме Матчел Миллер принес «Акбарсу» победу 4-3. «Нефтехимик» в Новосибирске в сухую обыграл «Сибирь» 3-0. Для нижнекамцев это уже четвертая победа подряд, а «Сибирь» проиграла 4-й матч из 5. В Тольятти «Барыс» разгромил «Ладу» 6-0, и здесь главный показатель даже не счет. Хозяева нанесли всего 7 бросков в створ. Это новый антирекорд континентальной хоккейной лиги, а Джастин Бейл сделал дубль. ЦСКА крупно победил «Сочи» 4-0. Максим Соркин забросил 2 шайбы, а сочинцы после 4 матчей остаются единственной командой лиги без побед.
0: Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Гвадалахаре. В матче второго круга российская теннисистка, 8-я ракетка турнира, обыграла американку Кайлу Дэй со счетом 7-6, 2-6, 7-6. В решающем сете Самсонова вела со счетом 4-0, проиграла 5 геймов подряд, но довела встречу до тайбрейка и вырвала победу. Старт сезона футбольного «Локомотива» неудовлетворительный, считает главный тренер команды Михаил Галактионов. По результату плохо, это объективная картина, вопрос другой. Перестройка команды идет на ходу, под флажок появились новые футболисты, их надо адаптировать, встроить в игру, сказал Галактионов. Накануне «Локомотив» не смог удержать победу в домашнем матче с «Крыльями Советов». Встреча закончилась со счетом 1-1. Железнодорожники идут на 13-м месте в российской премьер-лиге. С вами был Юра Геворкян.
2: Ты пришел спасти нас.
3: Что, надо?
2: Надо как-то вдохновить мир людей снова сказками зачитываться.
3: Есть у меня одна идейка.
4: Как Иван в сказку попал? Уже в кино. 6+.

0: физики и лирики.
1: Физики и лирики, и Никита Образцов с нами, религиовед, магистр вычислительной социологии Европейского университета в Петербурге, популяризатор науки. Говорим мы о постах в мировых религиях и остановились на почему-то Северной Корее, нас занесло. Но если возвращаться к классическому протестантизму, какие в этой религии, да, в этом течении, как выглядит пост?
2: У протестантов, да. Ну, если мы признаем все-таки англикан протестантами, то у них прямо такие, ну, очень распространенная, тоже расширенная такая система постов, близкая к католической. Но если мы пойдем дальше и посмотрим, например, на методистов или на другие церкви, то там скорее единая форма не установлена, не обязательно. И самое главное в период поста воздерживаться от чего-то, от чего тебе комфортно воздерживаться. То есть, скажем, можешь чуть меньше там заниматься социальными сетями – делай. Можешь там отказаться от отдельных продуктов – делай. То есть важно так или иначе какую-то аскетику применять. Но это не так институционализировано. Потому что если мы вспомним, то главный принцип протестантизма – это sola scriptura, то есть единым писанием, да, то одно писание для нас важно. И поэтому вся вот эта вот все вот эти церковные напластования, которые за сотни лет сложились, их протестанты отвергают. Вот. Поэтому протестантов пост присутствует, но очень по-разному. И это еще очень сильно зависит от конкретной церкви, от конкретного прихода. То есть это очень децентрализованная традиция, в отличие от католиков, где папа сказал, и все взяли под козырек.
1: Удобно, ничего.
3: Папа может. Да. А давайте тогда обсудим, я как женщина, бедолаг. Это беременные, путники и все вот эти люди, которым, ну, нельзя не есть, если мы говорим только о питании. Так-то мысли мы всегда можем себе чистить.
1: А ну, какой религии бедологи принадлежат?
3: Во всех. Ну, во давай всех? Христианство, наше православие. Давай. Это самое главное для нашего вот общества история. Такая очень страдальческая.
2: Здесь, на самом деле, очень все гуманно, на удивление, потому что страдать, умирать, к счастью, ни от кого не требуется. Все-таки цель поста не для того, чтобы себя довести до изнеможения и упасть где-нибудь на службе, это никому не надо. Поэтому для людей, как бы наименее защищенных, скажем, для людей, у которых есть либо физический недуг, либо другое какое-то физическое состояние, которое несовместимо с соблюдением поста, в православии по согласованию с духовником может быть соразмерно ограничен пост. И, соответственно, да, там это не работает как магия. Почему-то многие люди воспринимают так, что это вот какой-то магический обряд. Вот я попостился и практически уже у врат рая стою. Но это ведь не так работает. Это ведь духовное совершенствование, а в состоянии, когда тебе плохо, когда ты не можешь это делать, это недостижимо. Соответственно, батюшка, да, там в рамках прихода, он может просто, да, соразмерно благословить и соразмерно либо снизить, либо вообще убрать эти ограничения. Та же самая история, кстати, у мусульман. То есть в исламе, скажем, ну, прямо установлено, да, что люди, которые путники, да, беременные женщины, также во время менструации после родового кровотечения женщина не должна поддерживать пост в той же мере. Но там есть институт компенсации. То есть в зависимости от школ, в исламе много школ, но есть, в общем, идея, что эти пропущенные дни можно восполнить позднее. Если человек не в состоянии вообще никак поститься, например, человек, ну, просто уже пожилой в таком возрасте, что это для него тяжело, это чревато вредом, риском для жизни. В таком случае он может компенсировать это жертвой в адрес бедных. Хотя в исламе есть другой столб ислама, да, это закят, это обязательный такой взнос в отношении. Но вот в определенных случаях можно и пост заменить на такой платеж. Вот, и, кстати, я забыл сказать, что в исламе соблюдение вот этого священный месяц Рамадан, соблюдение очень жесткого поста, это один из пяти столпов ислама. То есть это то, что обязан делать каждый здоровый мусульманин. Вот. А тут просто для сравнения я хотел бы пояснить, что в православии, например, Великий пост, он очень суровый, он очень строгий. Угу. Там нужно отказываться от многих. Но все-таки в исламе, пожалуй, Рамадан пожестче, потому что от восхода солнца до заката нельзя не только есть ничего, но и пить ничего, даже воду. А мы представляем себе, в каких жарких странах часто живут мусульмане, да, скажем, ну, больше всего мусульман живет в Индонезии, да, в Индонезии не пить я себе вообще не представляю, как можно в течение дня. То есть это суровый, действительно, пост, который установлен самим Кораном, и Ну, потому что и при этом священный месяц, Рамадан, он сдвигается каждый год, потому что он исчисляется по лунному календарю, mm-hmm. а не по солнечному. И поэтому там на 11 дней каждый год он сдвигается, и, в общем, это большая история. И когда заканчивается этот день, да, бесконечно длинный, скажем, у меня одногруппник был, когда я учился в университете, он соблюдал Рамадан, приходил на учебу, да, не пил, не ел ничего, и это было, ну, тяжело было смотреть на него, на самом деле. Заканчивается день, происходит разговение, ифтар, да, первый прием пищи, и если, да, вот, будете в стране преимущественно мусульманской, то это прямо целое действие. Чаще всего первый прием пищи – это финики и вода, потому что это, ну, наиболее здоровый переход.
3: Ну, глюкоза и вода. Будучи в стране мусульманской, вы видели карту нашей страны? Там мусульмане и православные все, то есть просто в другой регион поехать.
1: Нет, это те люди, которые исповедуют ислам, имеется в виду. Нет, а в чем смысл вот такого, в чем вообще духовный смысл такого, ну, себя истязания, да, с точки зрения вот православного человека и, ну, христианина? Просто это не очень понятно, и можно ли это объяснить? Ну, например, есть же места, где солнце там не заходит, например, 20 часов, да, люди исповедуют ислам, вот им что делать?
2: Да, это хороший вопрос, это даже стало каким-то мемом локальным. Здесь я, насколько понимаю, не исламовед, насколько я понимаю, это зависит от конкретного масхаба, да, от конкретной школы. То есть где-то могут просто ограничить, если человек живет за северным полюсом.
1: Полярный день наступил, и привет.
2: То есть там, ну, все там в разумных пределах. Вот, и вот что касается цели поставок, мне кажется, это главный пункт нашего разговора. А вообще зачем? Да. И здесь стоит упомянуть, опять же, то, с чего я начал первую часть нашего разговора, что это все не ограничивается ограничениями в питании. Вот, например, в ходе священного месяца Рамадан, в ходе поста, особое место занимает молитва. То есть там ночная молитва, чтение Корана, потому что священный месяц Рамадан связан с тем, что именно в этот месяц был ниспослан Коран, как в это верят мусульмане. И, соответственно, особое значение имеет чтение Корана. Важна благотворительность, то есть это забота о бедных и нуждающихся. Это волонтерство. Очень важно контролировать свое поведение. То есть как бы особенно внимательно следить за тем, что ты говоришь и даже думаешь. То есть даже вот человек может формально сидеть, вот не нарушать ни одного правила питания, но при этом всех вокруг ненавидеть, там презирать, злословить, лгать и так далее, это не будет считаться. То есть в исламе с этим все очень строго. То есть ты должен заниматься собой, своим состоянием, ты должен думать о Боге на постоянной основе, молиться. То есть на самом деле это сложное духовное упражнение. И вот здесь я хотел бы тоже вот в контексте современного такого общества, да, сказать, что традиционные религии, они очень часто требуют все-таки полной концентрации внимания. То есть ты должен о своем спасении сконцентрироваться в полной степени. А все-таки современный человек, он часто страдает от отсутствия концентрации, да, там посидел тут полчаса, поработал, потом 20 минут посмотрел телефон, потом там поел какой-нибудь полуфабрикат. То есть в целом современный образ жизни, он плохо с этим совместим. И вот в этом смысле,
1: да, религия... Плохо, вообще не совместим. Ну, давайте честно, да, уже скажем.
2: Да. И поэтому традиционные религии, ну и вообще религии в целом, могут очень хорошо как бы способствовать упорядоченности жизни человека. В этом смысле, когда меня спрашивают, а в чем социальная польза религии, я часто вот этот пример привожу. Вот поэтому мы еще можем тут вспомнить Йом-Кипур. Это иудейский пост, очень строгий, который, он, правда, длится 25 часов, и там вообще запрещено, ну, практически все. То есть даже там, ну, не только еда и питье, но и мытье, использование масла, косметических средств.
1: Зубы чистить нельзя.
2: То есть вообще буквально все нельзя. Но потом зато социально очень важно после вот этого сурового поста вот этот момент он, как правило, его лучше разделить с другими людьми. И в православии разговеться, то есть начать есть не постную. И в исламе, когда заканчивается месяц Рамадан, да, там, ну, большой праздник, съезжаются родственники, да, то есть это действительно очень важное социальное событие. В этом тоже социальная роль религии. То есть в аврамических религиях, пожалуй, пост распространен и проработан лучше всего. Вот немножко другая ситуация в других религиях, таких как, например, буддизм.
1: Я
3: просто хотела сказать про то, тоже. Что вот современность, она действительно дает такие разные варианты и возможности. С одной стороны, тут компьютеризация, искусственный интеллект, ты можешь любой вопрос ему задать. И он, по идее, но очень близко к какому-то пониманию вселенскому, потому что он воспитан же людьми. Но с другой стороны, и познавательно тоже. Ты о любой религии можешь нажать узнать. Ты можешь узнать, какой пост, когда будет. Это, с одной стороны, очень помогает, да, действительно верующим, наверное, людям или интересующимся. А с другой стороны, это сложно в себе, в голове упорядочить, как... То есть мы же не можем придумать, что Бог создал компьютер.
2: Да, ну, одно дело узнать о посте, другое дело его соблюсти, конечно. То есть узнать, что сегодня пост, да. Ну, и на самом деле, вот в этом смысле православие очень интересную такую этику поста выработало. То есть если человек вот там пропустил день поста, ну, гореть ему в аду, наверное, да? Ну, как бы не так. То есть нет такого,
3: что... Читать ему Данте. Вот это примерно то же самое. Просто в переводе, без пояснений.
2: То есть в этом смысле... Пост, да. Все-таки пост, например, в православии, это вещь обязательная, это вещь необходимая, но не та вещь, без которой человек вот вообще вот является каким-то негодяем и не способен спастись, и Христос его не любит. То есть такого нет, по крайней мере, в православной традиции, ну и в известных мне традициях также.
3: У нас пара минут рекламы, и мы вновь вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Маяк. Выборы 2026.
5: С 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
7: Как председатель регионального отделения Российского Красного Креста и многодетный отец, я знаю, насколько важны здоровье и поддержка семей, в особенности старшего поколения. Доступная медицина должна быть в каждом районе, а помощь реальной, а не на бумаге.
8: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89.
5: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
9: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
10: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Грязовецкому округу Болотов Александр Леонидович требует установить пенсию для людей не менее 50 тысяч рублей в месяц.
11: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
12: Почему вы пойдете на выборы?
13: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация. Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
14: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
15: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
16: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
17: Сергей Лавров.
18: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
17: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
19: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
20: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
21: Кому не

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. 180 малышей выходили с начала года в перинатальном центре областной клинической больницы. В отделении реанимации и интенсивной терапии выхаживают детей с низкой и экстремально низкой массой тела, рожденных после 22 недель, а также с различными патологиями. Это стало возможным благодаря современному высокотехнологичному оборудованию и опыту медперсонала. Череповцы начали асфальтировать проспект Победы. Новый асфальт укладывают на перекрестке проспекта Победы и Советского. Кроме того, рабочие заменили около 2 километров трамвайных путей и 3 стрелочных перевода. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, полностью проспект Победы приведут в порядок к октябрю 2029 года. Общая протяженность ремонтируемого участка составит 5,5 километров. На работы направят более 1,780 млн рублей. Сегодня в центре Вологды ограничат движение транспорта. 17 сентября на стадионе «Динамо» в Вологде пройдет футбольный матч между мужскими командами 2-й лиги «Б» «Динамо Вологда» и «Спартак-2». Начало 18 часов. В связи с его проведением на ряде улиц в центре города будут ограничены стоянка и движение транспорта.
5: Года на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков, ветер южный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу снижаться.
6: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: В Москве 13 часов.
9: Новости.
8: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Дополнительные санкции со стороны США усложнят усилия по поискам мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
9: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
8: В четверг Палата представителей США одобрила законопроект об адских санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Ранее он был внесен в России в перечень террористов и экстремистов. Вооруженные силы России установили контроль над селом Малое Волчье в Харьковской области, освободили Розовку в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Отмечается, что российская армия пресекла все попытки подразделений ВСУ прорваться из окружения в Харьковской области. Российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и около 1000 беспилотников ВСУ самолетного типа. Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры противника, склады и цеха в 152 районах. В частности, поражены электроподстанции «Арцис», обеспечивающие функционирование порта «Измаил», украинский ДНОВО дата-центр, три сухогруза и паром, которые были задействованы для доставки военных грузов в ВСУ. В порту Черноморск, Одесской области, в Киеве и Киевской областях поражены цех по производству и хранению беспилотников, промышленное предприятие по производству комплектующих для дронов большой и средней дальности, аккумуляторный парк хранения энергии «Бровары» в Запорожской области. Российские вооруженные силы нанесли удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь», который является ключевым предприятием металлургической промышленности Украины. Глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о новом уровне дипфейков, которые могут подменить происходящее на трансляции с участка в прямом эфире. Несмотря на все сложности, по словам Памфиловой, видеонаблюдение на избирательных участках будет организовано во всех регионах страны.
10: Одно очень серьезное, скажем, новшества, которые нам приходится применять с учетом стремительного развития искусственного интеллекта, невероятные возможности там генерации разного рода подделок, которые, ну, просто уже, скажем, то, что, с чем мы имели дело на предыдущих выборах, когда там подмена картинок, фабрикация, фальсификация, да, в режиме видео. Сейчас это совершенно на новый уровень выходит, когда просто в режиме онлайн можно вот подменять картинку, что вот человек вот сейчас на участке, вот он стоит, делает то-то, а с помощью искусственного интеллекта при несанкционированном вторжении он будет делать совершенно другое.
8: Памфилова также рассказала, что дистанционно проголосовать на выборах различного уровня намерены более 4 миллионов россиян. Онлайн-голосование будет доступно в 33 регионах России, включая Москву, рассказала также Памфилова. При этом, по ее словам, Центр избирком предусмотрел и случаи возможных ограничений связи в регионах, где проходит онлайн-голосование. Следователи заочно предъявили обвинение возможному убийце участницы конкурса «Мисс России Вселенная». Об этом рассказала старший помощник столичного главка Следственного комитета Ольга Врадий. В ближайшее время задержанный будет доставлен на допрос.
11: Фигуранта задержали на территории иностранного государства. В ближайшее время он будет экстрадирован и доставлен к следователю для проведения с его участием всех необходимых следственных действий. В настоящее время продолжается расследование и установление всех обстоятельств совершенного преступления.
8: Участница конкурса «Миссис Россия Вселенная», жительница Подмосковья, пропала в июле во время прогулки с собакой. Позднее тело женщины обнаружили в лесополосе. По версии следствия, между моделью и ее знакомым возник конфликт, во время которого он нанес ей смертельное ранение. Затем обвиняемый попытался скрыться. Сначала уехал в Турцию, оттуда в другую страну. Вычислить маршрут российским полицейским помогли турецкие коллеги. Первые осенние заморозки были зафиксированы в Подмосковье минувшей ночью. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. На метеостанции в Черустях температура воздуха впервые опустилась ниже нуля, до минус 0,1 градуса. При этом в прошлом году, как отметил синоптик, первые заморозки там были зафиксированы 13 сентября. В Москве на базовой метеостанции на ВДНХ термометры прошлой ночью показали плюс 7,3 градуса. Леус добавил, что в Центральном федеральном округе заморозки наблюдались в Костроме. Костромской области, к нулю температура приблизилась в Ивановской и Владимирской областях. Ну а сегодня в Москве синоптики пообещали самый теплый день на этой неделе. В дневное время температура поднимется до плюс 23 градусов. Это на 6-7 градусов выше нормальных значений. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
2: Погода.
8: По данным синоптиков Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью в северной столице плюс 11-13, днем плюс 15-17 градусов. В Москве в пятницу переменная облачность, кратковременный дождь. В ночные часы воздух остынет до 12-14 градусов, а днем прогреется до 17-19. Сейчас в Москве ровно плюс 20 градусов, без осадков, переменная облачность, дует небольшой юго-западный ветер, атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: физики и лирики.
1: Следующая тема – палеонтология. Кстати, а может быть, мы перезвоним Никите, нашему образцову религиоведу, и зададим пару сложных вопросов. Андрей Олегович, как думаешь?
2: А какой сложный вопрос с точки зрения палеонтологии и религиоведии?
1: За что Господь покарал травоядных?
2: В этом смысле. Ну, может быть, давай этот вопрос адресуем Яне Шуруповой, кандидат биологических наук, палеонтологу, эволюционному биологу, научному сотруднику кафедры биологической эволюции, биологического факультета МГУ. Яна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Да, у нас такой немножко религиоведческий вопрос возник. За что?
1: За что вот Вселенная наказала мега-травоядных и просто травоядных?
2: Это же вот динозаврики, да, с такой длинной шеей.
1: За что на них
2: которые листики ели, да? Они?
1: Никого не трогали.
3: Ну, вообще... Они ничем не провинились, их не покарали, просто экосистема поменялась. Вот. За последние 500 миллионов лет у нас было 5 массовых вымираний, вот, в результате которых вымирала в том числе мегафауна. Вот. Можно поговорить про последнее самое, которое затронуло, ну, мамонты, наверное, самые популярные представители у нас. Последних вымерших гигантов таких, потому что сейчас, если мы посмотрим на современных животных, они довольно мелкие, вот, и часто связывают вот это вымирание мегафауны с жизнедеятельностью человека, мол, мы их всех перебили своей охотой и собирательством, но все сложнее, потому что их не покарал Господь, их не перебили люди, их погубила перемена климата.
2: А чего тогда перемена климата случается? Это астероид прилетел в Землю, стукнул, да, и облака появились над всей Землей?
3: По-разному.
2: По-разному.
3: Если мы говорим про вымирание динозавров, то там, да, был астероид. Если мы говорим про вымирание мегафауны, которая к нам поближе, вот крупные, ну, те же самые травоядные, растительноядные, их погубило... осушение Земли, то есть у нас климат поменялся до этого, примерно 5 миллионов лет назад был климат более холодный, был ледниковый период как раз вот с этой мамонтовой фауной, шерстистыми носорогами и всем прочим, вот, но сейчас мы с вами живем в межледниковье, когда у нас потеплее, чем было во времена мамонтов, и с одной стороны планета оттаивает, теплеет, а с другой стороны она иссушается, потому что если мы посмотрим, например, представим, что мы на машине времени попадем в Африку миллионов на эдак 5-6 назад, то мы увидели бы зеленую Сахару.
2: Okay.
3: А сейчас у нас Сахара – это всем пустыням пустыня. И вот этот вот климат более сухой, более аридный, он повлиял на нашу с вами эволюцию древних людей, которые из уютных лесов, теплых, влажных, зеленых были вынуждены спуститься с деревьев и пойти в саванны, более сухие такие места обитания. Вот. И этот же поворот климата, он повлиял на эволюцию крупной мегафауны, которая начала вымирать из-за этого. И самое интересное то, что в первую очередь вымирают, конечно, крупные организмы. Кстати, как думаете, почему?
2: Еда заканчивается, им надо есть много, а еды нет, деревья кончились. И они...
3: Конечно. А вот если бы вы были какой-нибудь маленькой мышкой или, ну, более мобильным зверьком каким-нибудь там, ну,
2: 20.
3: Нет, птеродактили-то тоже вымерли.
2: Да.
3: Тоже ничего не помогло. Но, например, какая-нибудь, не знаю, ну, какие-нибудь копытные, антилопы, грызуны, приматы те же самые, они же пережили вот это последнее вымирание мегафауны. То есть у нас мегафауна вымерла по большей части нашей планеты. Ну, то есть, например, у нас на территории там средней полосы России ходили вполне мамонты. Очень даже. И бизоны, и пещерные медведи, носороги шерстистые. Сейчас у нас, ну, кто у нас остался из мегафауны? Зубры, которые тоже сейчас очень страдают.
1: Ящерица.
2: Ящерица ничего не... Это как и таракан. Вань, с ними
1: Вань,
2: ничего
1: ты
2: что,
1: совсем... Ящерица.
2: А жирафы?
1: Нет, ну правда.
2: А не, а жирафы...
1: Ну, мы не умоляем. А жирафов у нас нет.
2: Как? Нет, они же тоже к мегатравоядам относятся или нет?
3: Они тоже относятся к мегатравоядам, ну, к мегафауне. Это остатки былой роскоши. То есть у нас, вот если мы посмотрим на африканский континент, там мегафауна пострадала как будто бы меньше всего. То есть, смотрите, у нас вымерли вот эти мамонтовая фауна. На территории континентов, там, Америки, там вымерли гигантские ленивцы, гигантские броненосцы, они все повымирали. А в Африке мегафауна вымерла, но чуть-чуть осталось. Это обычные носороги, слоны и жирафы. Раньше их было больше, кстати. И это последние такие, знаете, остатки былого величия вот этой мегафауны. И сейчас они тоже страдают. Они, конечно, молодцы, они вымерли, приспособились. Но в настоящее время из-за... Вот сейчас на самом деле из-за жизнедеятельности человека мегафауна тоже находится в опасности. И вообще это большой стресс для всей экосистемы, потому что вот представители мегафауны, их называют такими, знаете, они инженеры ландшафта. Они влияют, например, вырастет лес или не вырастет, там они объедают растительность и так далее. То есть страдает вся экосистема, плюс они же чем-то питаются, они переносят растения, они переносят семена разных растений. И вот, например, у нас есть плод, всем известный, который, может быть, кто-то любит есть на завтрак, авокадо с крупной, огромной семечкой внутри, косточкой. И сейчас, в настоящее время, семена авокадо никто не переносит. А раньше мегафауна кушала авокадо и косточки разносила, и авокадо распространялось.
1: То есть, интересно, даже как они разносили. Вот я сейчас...
2: Можно не отвечать на этот вопрос? Я буду так благодарен, если вы...
1: Мне так соседи хорошо разнесли авокадо. У меня весь подъезд в авокадах. Авокадо прорастает он в воде, и прям расти, выращивать можно. Ну, не плодоносит, правда. Но авокадо вещь.
3: Ну вот, раньше мегафауна с удовольствием питалась этими плодами, а сейчас питаемся мы. Но от нас другая беда, то есть, что мы его искусственно где-то там разводим, но, ну, в общем, экосистема страдает от нашей жизнедеятельности. Вот, и с мегафауной...
2: Да-да-да, продолжайте.
3: И с мегафауной еще интересно то, что вообще, если мы посмотрим на жизнь в прошлом, мы увидим то, что гиганты появлялись в разных группах. Ну, то есть, первый, кто приходит в голову, когда мы говорим, вот кто у вас?
2: Кого? Нет, связь пропала. Кто приходит в голову, когда мы говорим о...
3: Когда мы говорим о гигантах.
2: Про гигантов.
1: Диплодоки.
2: Мамонт. Вот эти, да, эти динозавры с большими шеями.
3: Динозавры, мамонты, да. Но самый огромный гигант – это синий кит. Это наш с вами современник. Так что не все гиганты исчезли.
2: То есть морская фауна позволяет сохранить, да? То есть человек на нее не так влияет, да, все-таки, как на сушу, получается?
3: Да, тоже влияет, потому что тоже мы нарушаем там местное обитание китов, может быть, где-то там портим их рацион. Но сейчас мы взялись за голову и стараемся как-то поменьше биосферу в стресс вгонять. Надеюсь, то, что нам удастся сохранить остатки мегафауны хоть какое-то время. Но вымирание – это нормально.
1: Ребят, давайте переберем наших гостей. У нас иногда бывают помехи по связи, потому что мы по интернету связываемся. Яна Шурупова, кандидат биологических наук. То есть вымирание мегафауны – это, в принципе, процесс нормальный, да, эволюционный. То есть это как,
2: Получается, что это... да, получается, что да. То есть меняется там лес, меняются листья, там что-то происходит, и, соответственно, меняется вся экосистема. Да, она перезагружается, да. Яна Шурупова снова с нами. Получается, получается так, что вся экосистема перезагружается, да, и возникают какие-то новые виды, возникают какие-то новые растения, или мысль немножко неверная у меня?
3: Нет, все верно. То есть перестройка одних ведет за собой перестройку других. Ну, то есть вот вам яркий пример, когда, например, появились цветковые растения, у нас хвойные леса сменились на лиственные, листопадные, плюс появились травы, и за ними... ну, подстроились к ним травоядные. За травоядными подстраиваются хищники, появляются. Запускается гонка вооружений хищник-жертва, ну и все вот это вот раскручивается.
1: Так, а человек вот так... тогда в этом...
2: Зачем?
1: Он когда руки в боки так поставил, сказал, а ну-ка я сейчас в этой цепочке
2: как,
1: сейчас вам...
2: Когда копье изобрел, пищевой. Наверное, вот ага. с этого момента все и началось.
3: Да все-таки нет, намного позже, потому что первые популяции людей, они были не такими огромными, как сейчас по численности. И вот тоже бытует такой миф, то, что люди охотились на мамонтов, вот мы с вами их истребили как будто. Но на мамонтов древние люди не охотились, потому что, представляете себе, мамонт, он больше слона. И как на такого пойти с копьем? И у нас практически нет свидетельств, ну, что мы охотились на мамонтов. Да, люди собирали кости какие-то на, ну, мертвых мамонтов там для хозяйства. Но мы не видим следов обработки, ну, то есть вот если, чтобы они скребком по этим костям скребли, мясо отрывали, такого mm-hmm. нет. Есть редкие единичные находки, ну, там, повреждения орудиями костей, но в целом мы охотились на более мелкую добычу. Так что мамонты пострадали в первую очередь не из-за нас, а из-за потепления, из-за того, что их место обитания такие тундра-степи. Ну, то есть, вот представляете, есть у нас обычная степь, это такой травянистый биом, где очень много пастбищных животных. Uh-huh. А раньше были такие же, только холодные их вариант. И вот в этих холодных тундра-степях тоже паслись не менее огромные стада мамонтов и других травоядных животных.
1: Подождите, и они но... вот... Да, но человечество, смотрите, мы не, может быть, мы их и не добили, мамонтов, но вот если взять пещеру Шове, да, известная находка, там картинки, ну, там носорог уже есть, мы его не добили, мамонта там, правда, нет, это уже много позже, правильно?
3: Шове, это, по-моему, 1010 лет назад, там есть и пещерные львы тоже, ну, люди же изображают не только тех животных, которых едят. Они также рисуют, ну, просто всех, с кем они встречаются, кто влияет на их жизнь.
1: Тут написано, вот. Древнейшие рисунки примерно оценятся 36 тысяч лет.
3: А, даже 37. Еще старше. Даже еще старше. Ну, а вот теперь давайте с вами прикинем. Вот мы жили с вами жизнью охотников-собирателей на протяжении большей части нашей истории. Если округлить очень-очень сильно, это, ну, 1500. Угу. Вот так мы живем лет. А мы стали сильнее влиять на экосистему, наверное, скорее все-таки с приходом, ну, каких-то технологий, ну, то есть последние...
2: 19 век, наверное, да? Или
3: ну,
2: нет?
3: Да, 19-18, наверное, ну, даже скорее 19-20, вот так. Угу. Потому что мы вырабатываем полезные ископаемые, влияем на почву, на воды, на климат мы влияем.
2: На температуру, да, климат.
3: На температуру, да. Это вот особенно сейчас, последнее время, конечно, когда у нас уже более глобальные какие-то производства, глобальные выбросы чего-то в атмосферу, в воды, в почву. Так что мы, конечно, сильно влияем, но, к счастью, у нас есть наука, технологии, и, может быть, все-таки сейчас мы как-то будем совершенствовать свои методы и... Ну, чтобы мегафауна пожелающая с нами протянула, потому что, ну, с одной стороны, кажется, да, вот если так думать, как обыватель, ну, вымрут слоны, ну, ничего же страшного. Но для экосистемы это страшно.
2: Ну, так
3: но многие так думают, к сожалению.
2: А есть какая-то почва?
1: А есть фамилия этих людей?
2: Это первый вопрос. А второй вопрос, есть какая-то научная почва под этими размышлениями, то, что слоны вымрут?
3: Ну, да, есть, потому что первые претенденты на вымирание – это виды-специалисты, а гигантизм – это один из типов специализации. Mm. То есть, и вот эти вот специалисты, они не могут так быстро подстраиваться под меняющиеся условия. Вот слонам под меняющиеся условия сейчас сложно подстраиваться. А каким-нибудь, например, крысам проще. Еще из-за того, что слоны у нас размножаются, у них жизненный цикл долгий. У них детей мало, вот. А если мы берем каких-то более мелких животных, у них смена поколений быстрее идет, и у них темп эволюции быстрее. Mm. То есть, соответственно, они подстраиваются быстрее. Вот. А долгоживущим животным, конечно, сложнее. Но это не только слоны, это, например, какие-нибудь шимпанзе тоже. Они очень долго дорастают до полового созревания, долго растут. Детенышей мало, с ними со всеми нужно
2: возиться, да,
3: конечно.
1: А там еще первый класс. Ну, вы знаете, вопрос тогда по травоядным, которые уже теперь не мега-травоядные, хотя есть вопросы тоже к ним. Очень много претензий к вырубке лесов, где пасутся травоядные. Это мясные породы коров, да, буйволов, и человек этот употребляет пищу, вырубают это, и то есть опять травоядные крайне становятся. Поэтому вот хорошо, что мы про пост поговорили заранее. То есть, может, их
3: но тут не травоядные
1: есть?
3: Крайние, тут а люди кто? Крайние, потому что
1: нет,
3: мы
1: я
3: с вами.
1: Так. Андрей Олегович, давай, говори.
2: В смысле, кто крайний? Ну, конечно, люди. Ян, такой вопрос. Скажите, сейчас вот наука настолько развивается, да, искусственный интеллект. Может ли так случиться, что ученые и наука вернет какое-то мегатравоядное существо назад, изобретет?
3: В чистом виде нет, но есть очень интересный проект компании коммерческой, которая называется Colossal Bioscience, и они обещают нам клонировать мамонта к 2028 году.
2: А мамонт какого года выпуска будет?
3: Ну, мамонт будет древнего года выпуска, ну, то есть мамонты вымерли последние примерно 1005 назад лет. Colossal Bioscience закупили материал в Якутии, это якутский мамонт, ДНК, палео-ДНК они изучают и хотят сделать, ну вот у них на сайте красивый такой баннер «Мы возрождаем мамонты». И в новостях тоже писали, что мамонтов будут клонировать. Но они делают хитрее, потому что самого мамонта возродить невозможно. Но можно сделать ГМО слона, то есть вывести слона искусственной, ну, генной инженерии, более волосатого, большего размера, с большей прослойкой жира, с маленьким...
2: Они вот это ДНК, которое они получили, они вводят в ДНК слона, да, и скрещивают, грубо говоря, да, и получают...
3: Да даже нет, даже все еще проще. Они изучают ДНК мамонта, изучают ДНК слона и смотрят, какие участки, какие варианты генов у мамонта похожи, там, отвечают, например, за шерстистость. Да. И говорят, ага, и слону подкрутим шерстистость. И хотят, короче, сделать такую... То есть из ДНК слона сделать мамонта. В принципе, это очень интересно, потому что, ну, правда, внешне он будет очень похож, и все-таки слоны не совсем такие дальние родственники мамонтов. Они же... можно будет посмотреть, как они себя ведут, там, не знаю, как они выглядят. Это очень интересно. Но это будет не мамонт, конечно, в чистом виде.
2: Не слон в чистом виде это будет.
3: И
2: это
3: не слон
2: это
3: в чистом
2: нечто
3: виде.
2: Среднее, да? А
3: да.
2: Ареал обитания его какой в итоге будет? Якутский или африканский?
3: Ну,
1: а где территориально выводят его сейчас? Работают одним
2: США.
1: Где-то.
2: США? США. Да, вот американцы? Там и будут пасти, да, в Хьюстоне запустят, да.
1: А где?
3: Ну, конечно, его бы в Якутии, но выводят его в США, и, наверное, они делают ему какие-то искусственные условия, там, я не знаю, какой-нибудь загон, где сделают идеальные такие, ну, не тепличные, а наоборот, морозные условия для такого ГМО.
1: И у меня последний вопрос. Значит,
2: мы, люди,
1: видели мамонта никогда вблизи, или мы видели, застали его? Одним словом.
3: Нет, мамонтов живых мы не видели.
1: Запрещаем ледниковый период. Мультик. Я запрещаю Андрею Олеговичу Кудряшову смотреть мультик. Физики.

0: В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Реклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Реклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в «Реклиник». Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reklinik.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: В Москве 13:30.

0: ВСУ, пытавшиеся прорваться на усиление в районах Приколотного и Новоалександровки, добавили в министерстве. Минобороны сегодня также сообщили, что вооруженные силы России освободили Розовку в Запорожской области. Владимир Путин сегодня проведет совещание по экономическим вопросам с участием руководства правительства, экономического блока, а также руководителями администрации президента, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Никакого материального эффекта для России от диалога с США пока нет и не предвидится. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на открытии 4-го конгресса международного движения русофилов. В то же время министр подчеркнул, что представители США, в отличие от европейцев, готовы разговаривать, а вот приезжать в Россию, чтобы осуждать, Лавров не советует.
1: Да, есть, конечно, у Соединенных Штатов важные отличия от европейских элит. Они готовы разговаривать. Это всегда, даже когда позиции кардинально, диаметрально противоположны, это всегда важно. И мы всегда разговариваем с теми, кто хочет это делать всерьез. Не для того, чтобы приехать и в микрофон повторить то, что они ежедневно публично заявляют с осуждением Российской Федерации. Да, для осуждения не надо приезжать. Но для серьезных разговоров мы всегда открыты. И именно так ведут дела с нами Соединенные Штаты, при том, что никакого материального эффекта с точки зрения восстановления наших отношений не произошло и пока не предвидится.
0: Тем временем в Кремле прокомментировали ситуацию с законом США, который назвали адскими санкциями. В Москве наблюдают за развитием ситуации, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в случае введения санкций они лишь усложнят поиск мирного урегулирования на Украине. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Евросоюз присоединиться к усилиям США по урегулированию на Украине. По его словам, цитирую, Европа нуждается в сильном руководстве и вместе с США должна организовать переговоры Путина и Зеленского. Соответствующее заявление Бабиш сделал в Праге. Он подчеркнул, что конфликт на Украине – это не только военный кризис, его последствия крайне негативно сказываются на экономике. По словам премьер-министра Чехии, ситуация не имеет военного решения, есть угроза эскалации. Примерно 80-90 тысяч верующих уже приложились к мощам святителя Спиридона Тримифунского в храме Христа Спасителя в столице. Об этом рассказал председатель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков, пишет ТАСС. Святыня была доставлена в Россию с острова Корфу 17 августа. Ковчег до этого побывал в 12 регионах страны. Поклониться мощам в храме Христа Спасителя можно будет до 19 сентября с 8 утра до 8 вечера. А 20 числа воскресенья желающие приглашаются с 8 утра и до 14 часов. При этом проход со стороны станции метро Кропоткинская временно закрыт. Пройти можно от метро Октябрьская, Третьяковская или Полянка. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Воздух в столице прогрелся до 21 градуса. Атмосферное давление составляет 747 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Инна Терещенко победила в 15-километровой индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах. По ходу дистанции она допустила один промах. На 43 секунды от нее отстала Виолетта Шадрина, также промахнувшаяся однажды. Третье место заняла Анастасия Зырянова, точно поразившая все мишени. В Союзе биатлонистов России не ожидают допуска наших спортсменов к международным стартам после смены главы Международного союза биатлонистов. «Я думаю, что в ближайшее время никаких изменений не произойдет», — сказал исполнительный директор СБР Александр Пак. Выборы руководства IBU пройдут с 17 по 20 сентября в Германии. Единственным кандидатом на пост президента организации является словенец Тим Фарчник. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева будут выступать на Кубке мира с самого первого этапа. Об этом рассказал тренер спортсменов Егор Сорин. Первый этап Кубка мира пройдет в Финской Руке с 27 по 29 ноября. На данный момент право участвовать в международных соревнованиях среди российских лыжников имеют только Непряева, Коростелев и Никита Денисов. Соревнования по гребле на Олимпиаде 2032 года в Австралии пройдут на реке с крокодилами. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Международная федерация гребного спорта и Международная федерация гребли на байдарках и каноэ одобрили реку Фицрой, в которой водятся крокодилы, в качестве места проведения соревнований по гребле на Олимпиаде и Паралимпиаде 2032 года, сообщается на сайте правительства штата Квинсленд. Река известна сильным течением и большим количеством обитающих в ней

0: крокодилов. В то же время специалисты отмечали, что игры пройдут зимой, когда крокодилы менее активны, а премьер штата убеждал, что регион займется устранением угроз. Местные власти сообщили, что на этой реке тренируется олимпийская сборная и проходят университетские соревнования. Но обе международные федерации в прошлом году заявили, что река подходит для тренировок, однако не прошла необходимую техническую экспертизу для проведения соревнований национального или международного уровня. Теперь, изучив результаты независимой оценки, главы федерации пришли к выводу, что трасса может обеспечить безопасные, справедливые и стабильные условия для проведения олимпийских и паралимпийских соревнований. Отмечается, что оценка включала обширные исследования на воде и моделирование, чтобы понять, как трасса будет функционировать при различных погодных условиях, уровнях воды и рисках наводнений. Международный олимпийский комитет подтвердил эту локацию, сообщил телеканал Six News Австралия.
1: Александр Грищенко стал главным тренером футбольной «Волги». Он сменил на этом посту Михаила Белова, в тренерский штаб которого входил в прошлом сезоне. Но покинул команду в межсезонье, чтобы присоединиться к Оренбургу в качестве тренера по стандартным положениям. «Волга» занимает 13-е место в первой лиге. В ближайшем матче команда из Ульяновска 18 сентября примет костромской «Спартак». Старт сезона у футбольного «Локомотива» неудовлетворительный, считает главный тренер команды Михаил Галактионов. По результату плохо, это объективная картина. Вопрос другой. Перестройка команды идет по ходу, под флажок появились новые футболисты, их надо адаптировать, встроить в игру, сказал Галактионов. Накануне «Локомотив» не смог удержать победу в домашнем матче с «Крыльями Советов». Встреча закончилась со счетом 1-1. Железнодорожники идут на 13-м месте в российской премьер-лиге. С вами был Юра Геворкян.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: физики и лирики.
1: Андрей Олегович, ну это твоя область жизнедеятельности. Я слышал, у тебя родственники связаны с кино, театром, театральным искусством,
2: кинопроизводством. Есть дело, да. Но с театром скорее, но не с кино, хотя театр и кино, наверное, немножко похожи. Давай у Николая Никулина спросим, кинокритика. И сегодня поведем разговор о лучших осенних фильмах. Николай, здравствуйте.
3: Добрый осенний день.
2: Да, добрый осенний день. Действительно, театр и кино все-таки схожи? Или все-таки нет? Вот у нас тут спор возник буквально на этой минуте.
3: Это глобальный философский вопрос. Ну, конечно, схожи в плане актерских работ, но совершенно разные в плане постановок. Театр это, ну, как вам сказать, это все-таки пространство культуры, где больше умозрительности, а кино делает ставку на реализм.
2: Ну, хорошо, ладно. Нет, ну просто я думал, что слышал от самих театральных людей, театр это про сейчас, да, это вот рассказ прямо то, что происходит там в мире, в стране, в душе, это прямо сейчас. А кино сняли, и все, и оно уже на века, оно не меняется. Вот, вот такое
3: тем есть, более, есть да, мнение. Тем более, да, есть такая точка зрения. А... Да, есть еще мнение, что театр это кино на общем плане.
2: Хорошо. А можно сказать про какой-нибудь осенний фильм, что это кино на общем плане? Если уж такой мы синоним.
3: Слушайте, ну вот мне кажется, ну вот да, наверное, надо подойти к разбору осенних фильмов так. Тут либо есть крупные планы, и они, наверное, самые распространенные в осенних фильмах, потому что осень — это что у нас в кадре? Ну, это чай, свитер, прогулки, конечно, желтые,
2: красные клёны, шарфики какие-нибудь. Да, вокруг себя.
3: Да, это, конечно, лучше всего снимать крупными планами, но если говорить про общие, мне кажется, наверное, певец именно общих планов осенних — это Вуди Аллен, как ни странно. Ну, как? Он просто очень любит осень, он любит Нью-Йорк, практически в каждом втором-третьем его фильме есть дождь и эти самые красные листья. У него даже есть фильм под названием «Сентябрь», но, правда, действие разворачивается полностью в квартире, это самое парадоксальное. Вот. Но, тем не менее, поскольку он очень любит сентябрь, октябрь, он об этом снимает фильмы. Есть «Дождливый день» в Нью-Йорке, например, где Витторио Старара вот снимал как раз Нью-Йорк с этими листьями, с дождями, добавлял какой-то уютный янтарный свет. Есть фильм «Все говорят, что я люблю тебя», где, опять-таки, вот по этому осеннему красивому Нью-Йорку гуляют главные герои. В частности, сам Вуди Аллен появляется в кадре. Я напомню, в ранних фильмах он сам и снимался. То есть, да, он такой певец, и если как-то пытаться охарактеризовать, что он имеет в виду, ну, мы вообще имеем в виду под осенними фильмами, это вот это, когда есть общий план падающих листьев. Ну, вот это то, что по-пушкински говорят, да, пышная природа увядания.
2: То есть это такая, ну, хандра, наверное, все-таки в этом случае неправильное будет слово, да, неправильный термин. Грусть какая-то, да, окончание лета, окончание, не знаю, там, романа, окончание любви, хотя есть разные фильмы, хотя осенью тоже любовь начинается, почему нет?
3: Ну, это, знаете, поразительно, я за это люблю, собственно, русскую философию и нас. Потому что, когда читаешь зарубежную критику про осенние фильмы, ничего подобного не встретишь. А посмотрите просто даже на отечественное кино «Отпуск в сентябре», «Осенний марафон». Это же все кино действительно вот про то, что вы сказали. Это хандра, меланхолия, это переосмысление определенных ценностей, это расставание со старой жизнью, может быть, появление новой жизни. Вот эти смыслы, они очень характерны для нашего восприятия осени. Как будто бы, знаете, в западном кино осень — это фон чаще всего, просто красивый фон.
2: Фон
3: для
2: какой-то истории, да? Фон какого-то сценария.
3: Да, скорее всего, да, да. Даже вот если мы возьмем самую популярную мелодраму «Сладкий ноябрь», это даже не столько про ноябрь, сколько все-таки про экранный дуэт Киана Ривза и Шарлиз Терон. А вот у нас, а вот посмотришь, там, не знаю, фильм Ильи Фреза «Вам и не снилось». Казалось бы, что это вообще история про любовь школьников. Но там тоже она снималась в сентябре-октябре, там понятно, что переход есть и на зимнее время, но есть осенние абсолютно прекрасные моменты, прогулки, например, в парке Останкино. В общем, это вот это как-то связано, и, может быть, с новой любовью или с расставанием чем-то старым. В общем, да, это очень так вот по-русски, я бы сказал.
2: А почему такое все-таки расхождение в нашем понимании? Понятно, что мы в России живем, да, от российского восприятия осени в кино и, ну, и, допустим, там, европейского, да, это другая совсем история, и голливудского, да, Северной Америки. Абсолютно разные понятия, да. С чем это ассоциируется? Почему это так?
3: Ну, это вот культурный код, я бы сказал, mm-hmm. все-таки. Это, наверное, уже даже не столько киновическое рассуждение, позволю себе пофилософствовать, что ли, если угодно. А осень очень близка, мне кажется, вообще русскому человеку, и я бы сказал, русскому кино, соответственно, поскольку mm-hmm. искусство — это проявление нашего образа жизни, про Россию никто, кроме как россияне, не снимут, поэтому сложно там ждать, что вот в Америке снимут там про русскую осень что-нибудь. Конечно, ничего не снимут. А мы можем. И для нас это действительно очень важное время. Потому что как-то лето у нас, да, оно ассоциируется с отпусками. Но
2: с дачей у нас, с огурцами. Какая тут осень?
3: Да, ну, либо дача. Это как-то не про прогулки. А зима, она у нас всегда лютая, холодная. Вот есть, конечно, рождественские фильмы, но это отдельная история. А осень как-то вот она ассоциируется еще с моментом, когда тепло, когда ты надеваешь красивую одежду, бегаешь по городам, в которых ты живешь. Да, что-то такое есть. Вы знаете, кстати, самое интересное, об этом очень мало пишут, но было бы интересно, может быть, даже написать статью про одежду в фильмах про осень. Я вот только нашел в контексте «Сладкий ноябрь», что Шарлиз Терон носит вязаное пончо, свитер, бабушкины шали. Это же интересно, как люди одеваются, поскольку это действительно очень стильно. Это не
1: а
3: лето,
1: легенды осени. Там Брэд Питт мог вообще голым ходить. Мы бы только радовались. А он индейские какие-то там эти.
2: Вот Маргарита Михайловна пришла и все, как отрезала.
1: Ну я женский взгляд на это.
2: Лошадь, Брэд Питт, ранчо и все. И осень закончилась.
1: Легенды осени, просто так кино не назовут же.
2: Это да.
1: Осенний марафон, давайте об этом. Это лучшее планетарное кино об осени, жизни и года.
3: Я совершенно согласен, даже и добавить нечего. И Володин прекрасный написал для начала повесть, да, и потом уже и Данелия снял, и прекрасные роли. Ну, это и Ленинград, конечно, с этими прекрасными разводными мостами. Мне кажется, это вот та история, да, которая объединяет и какую-то грусть. Я вот не знаю, вот вы как воспринимаете «Осенний марафон»? Это лирическая
1: комедия. Это ужас.
3: Да.
1: Не дай бог кому такое пережить.
3: Ну вот, мне кажется, это очень
1: русский жанр. Это фильм ужасов российский.
3: То есть там же очень много и комических эпизодов. То есть вот с одной стороны и комедия ироническая, с другой стороны, ну, в общем, действительно никому не
1: посоветую. Со стороны жены это явно трагедия, мне кажется, нет? Комедия со стороны критиков. Ну, хорошо, я просто подзуживаю.
3: Да, а со стороны мужчины, то есть это какой-то, знаете, такой интеллигент, который в поиске находится, в постоянном поиске. Вот это есть осень его души, если угодно.
2: Осень русской интеллигентской души.
1: Я в детстве не могла это смотреть, потому что я не понимала, а в старости я не хочу это смотреть, потому что это сплошь и рядом. Я прошу прощения, может быть, Николай нас намекнет на тех, кто реально тоже не досматривал этот фильм до конца. Чем кончилось?
2: Таких нет, по-моему.
1: Спойлер.
3: Но нет, самом деле там же довольно такой драматический, я бы сказал. Ну да. Это не точка. Если взять оригинал Володина, это очень такая интересная история. Даже не про то, что ты бегаешь между любовницей и женой, и не про то, что ты бегаешь от себя, а про то вообще, ну как бы сказать, как это бегство возможно вот в этих реалиях, не только в реалиях осени, на самом деле для повести это, наверное, не столько важно, сколько важны реалии географические. Вот, и на самом деле, как бы это не история сюжетная про то, что должен быть финал, и в хэппи-энде мы все счастливы и расходимся, например. Нет, конечно, это история немного про другое. Вот, но это, конечно, гений Володина и гений Данелия. Ну, в принципе, кстати, обратите внимание, знаете, чем объединены, наверное, фильмы «Осенний марафон» и «Отпуск в сентябре», мы о нем тоже сейчас заговорили, это приблизительно одно время. И все, и тот, и другой фильмы, они же про таких очень меланхоличных интеллигентов. Я напомню, что в «Отпуске в сентябре» играет этого интеллигента Олег Даль, Виктора Зилова, главного героя. И, наверное, он вообще стал олицетворением такого рефлексирующего интеллигента, если угодно. Опять-таки, человек получил квартиру, есть жена, казалось бы, вот все, а чем можно быть недоволен? А он чем-то недоволен. И вопрос, а кто-нибудь помнит, чем закончился отпуск в сентябре? А опять-таки это не важно, потому что это история, ну, про какую-то вот внутреннюю трагедию. Хотя, опять-таки, смотрите, внутренняя трагедия, романтизация этой внутренней трагедии с одной стороны, а с другой стороны, вообще-то, если посмотреть на всю эту историю с точки зрения жены, то просто, ну, мужчина сходит с ума. Что происходило в тот момент с мужчинами советскими? Вот главный вопрос.
2: Советские. Вот, а вы считаете, что бег от любовницы к жене там, в Северной Америке, в СССР и в России отличается чем-нибудь или нет?
3: Если можно, ну, так... нет.
4: Мне кажется, там...
2: Смысл один,
4: там машины были лучше.
2: Ну, если только, да, да, да.
3: Ой, не знаю, я, конечно, не скажу, но думаю, знаете, в чем очарование? Все-таки... А вот советские реалии, вы когда смотрите советское кино, как документ эпохи, ну, вы видите, ну, просто другую культуру даже общения, даже, я бы сказал, другую культуру, если это вообще можно назвать культурой, культуру поведения по отношению к жене и к любовнице. Вот, это просто все немножко как-то по-другому, интеллигентнее, что ли, не так развязано.
2: Как у них, да? У нас все-таки поправильнее будет, да, в СССР?
3: Ну, вы знаете, вот, кстати, если вспоминать, да, мне кажется, да, если вспоминать более развязанные, наверное, версии отечественного кино, вы знаете, что, например, фильм «Курьер» Шахназарова, его сейчас переснимают, но вообще там действие тоже осенью разворачивается, и вот сегодня переснимают его, по-моему, совсем уже в других реалиях сезонных, но вообще-то картина... Про перестройку прежде всего, а осень тоже ассоциируется с перестройкой.
4: Ну, перестройка. Давайте паузу сделаем. Да. Перестроимся буквально пару минут. У нас реклама должна быть, да? Ага. К вам вернемся.
0: Маяк. 22-го.
5: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
6: Выборы 2026.
7: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
8: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
9: Как председатель регионального отделения Российского Красного Креста и многодетный отец, я знаю, насколько важны здоровье и поддержка семей, в особенности старшего поколения. Доступная медицина должна быть в каждом районе, а помощь реальной, а не на бумаге.
10: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89.
7: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
11: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
12: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Грязовецкому округу Болотов Александр Леонидович требует установить пенсии для людей не менее 50 тысяч рублей в месяц.
13: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
14: Почему вы пойдете на выборы?
15: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
16: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
17: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
18: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
14: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
19: Сергей Лавров.
20: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
19: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
21: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
22: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
23: Кому

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. Набережная реки Вологды преображается. Как отметил глава города Сергей Жестянников, березовая роща, которую обновляют при поддержке бизнеса, практически готова. Уложена новая плитка, установлены скамейки. Осталось повесить гирлянды. Здесь же появится новое НТО. Работы по сетям ускоряют, чтобы успеть к юбилею города в следующем году. Сейчас работы продолжаются на участке от улицы Лермонтова до Красного моста и от Красного моста до улицы Рубцова. Сам мост также продолжает обновлять. Специалисты работают с ограждениями и укладывают плитку на спусках. Кинотеатр «Избушка» приглашает на музыкальный квартирник. В Вологде прозвучат песни и история Алексея Разумовского, самобытного автора-исполнителя из Санкт-Петербурга. В звучании его музыки слышны отголоски старого доброго русского рока, блюза и та особая интонация, которая роднит его с традицией поэтических песен у костра, когда слово и гитара становятся языком доверительного разговора между артистом и слушателем. Ценителей ждут 19 сентября на Гагарина 6А. Начало в 18 часов. Далее новости спорта. Чиваката выиграла Ставропольский клуб в матче за Кубок Берлина. В третьем матче вологжанки выиграли у соперницы Ставропольского Невинномысска со счетом 68-57. Две лучшие команды по итогам встреч попадут в 1/8 финала.
1: Года на маяке.
3: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков. Ветер южный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Продолжит понемногу снижаться.
1: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: В Москве 14 часов.
1: Новости.
6: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Вооруженные силы России установили контроль над селом Малое Волчье в Харьковской области и освободили Розовку в Запорожской области, сообщили сегодня в Минобороны. Российская армия пресекла все попытки подразделения ВСУ прорваться из окружения в Харьковской области, отметили также в ведомстве. Российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и около 1000 беспилотников ВСУ самолетного типа. Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры, склады и цеха в 152 районах, в частности, поражены электроподстанции «Арцис», обеспечивающие функционирование порта «Измаил», украинский «Деново-дата-центр», три сухогруза и паром, которые были задействованы в доставке военных грузов в порту Черноморск, Одесской области, в Киеве и Киевской областях, цех по производству и хранению беспилотников различных типов, промышленные предприятия по производству комплектующих для дронов большой и средней дальности, аккумуляторный парк хранения энергии «Бровары». В Запорожской области российские войска нанесли удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь», который является ключевым предприятием металлургической промышленности Украины. Новые санкции со стороны США усложнят усилия по поискам мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утвержденный накануне Палатой представителей Конгресса закон о санкциях против нефтегазового экспорта России.
7: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
6: В четверг Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Ранее он был внесен в России в перечень террористов и экстремистов. В прессе этот законопроект охарактеризовали как «адские санкции». Дистанционно проголосовать на выборах различного уровня намерены более 4 миллионов россиян. Онлайн-голосование будет доступно в 33 регионах страны, включая Москву. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. При этом, по ее словам, ЦИК предусмотрел и случаи возможных ограничений связи в регионах, где проходит онлайн-голосование.
8: Потенциально 48 миллионов 400 тысяч человек могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием в этом году, из которых 86% – это сопоставленные пользователи. Новация этого сезона избирательного. В случае, если избиратель по каким-то причинам заявился, записался на дистанционное голосование, но не смог, мало ли, свет погас в доме, компьютер вышел из строя, телефон разрядился, какие-то там, я не знаю, причины. В этом случае он может получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа. То есть на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа. Мы предусмотрели количество бумажных бюллетеней, все необходимые процедуры, при этом, чтобы поставить преграду провокаторам, которые попытаются использовать, возможность для того, чтобы дискредитировать выборы, и постараются, проголосовать. На всякий случай были дважды или трижды. Заслон такой поставлен, он стопроцентный.
6: Напомню, сегодня в Центре избиркоме открылся информационный центр, а голосование начнется уже завтра. В Иркутской области медведь убил двух сборщиков ягод. Третьему удалось спастись, рассказал глава региона Игорь Кобзев. Трагедия произошла возле села Красноярово. На место выезжали сотрудники полиции районного отдела охраны животного мира. При попытке ликвидации хищник был ранен, но ему удалось убежать. Поиски медведя продолжаются. Всем муниципальным образованиям Иркутской области, где участились случаи выхода медведей к населенным пунктам, рекомендовано ввести режим повышенной готовности. Руководитель пресс-службы управления областного главка МВД Александр Свердлов призвал граждан быть бдительными и при появлении медведя на границе или в черте населенного пункта звонить в службу 112.
9: На утро группировка была усилена наиболее опытными сотрудниками муниципального отдела МВД России «Киренский». В настоящее время мероприятия, направленные на меры реагирования, продолжаются. Вместе с тем сотрудники полиции напоминают, что сообщения о выходе медведей к людям поступают в полицию из самых разных районов Приангарья, поэтому напоминаю гражданам о необходимости соблюдать меры собственной безопасности, а в случае встречи с медведем ни в коем случае его не провоцировать, не пытаться записать видео или снять фото, незамедлительно покинуть место встречи и сообщить о случившемся по единому телефону.
6: Сегодняшний день в Москве будет по-настоящему летним. Воздух прогреется до 23 градусов. Такое происходит нечасто. Раз в 5 лет, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
10: середине дня воздух в Москве разогреется до плюс 20-23, а это на 6 градусов выше нормы и соответствует климату августа. Показания барометра будут падать, составят 745 миллиметров ртутного столба. 17 сентября повторяемость 20-градусного тепла в столице составляет в среднем один раз в 5 лет, и это будет последний день летнего тепла в этом году. В следующий раз мы ощутим его только через 8 месяцев.
6: К этому часу воздух прогрелся до 21 градуса, но это еще не предел, говорят синоптики. Но вот на следующей неделе погода испортится, в столицу придет настоящая осень. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
6: Завтра в Санкт-Петербурге кратковременные дожди и плюс 15-17 градусов. В Москве завтра тоже синоптики обещают кратковременный дождь. Воздух прогреется до 17-19 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Здравствуйте, всем доброго дня. Паша, я тебя приветствую и, конечно, поздравляю.
2: Здравствуй, здравствуй. Ну, во-первых, это приятно.
1: Да, я согласен.
2: Во-вторых, это неожиданно.
1: Точно.
2: А в-третьих, это как бы неизвестно, с чем ты меня поздравляешь.
1: Сегодня важный для всего радио мира вообще-то повод. Дело в том, что в 1922 году состоялся первый радиоконцерт.
2: О!
1: И прозвучала песня...
2: Валенки?
1: Нет.
2: Так.
1: Не искушай меня без нужды.
2: Это романс.
1: Конечно.
2: Это романс. Да, ну, поздравляю, да. Это вот. Неожиданно и очень приятно. И видите, до чего докатилось радио? До редкостного шоу.
1: До редкостного.
2: Да, началось все с романса.
1: Закончилось редкостным.
2: Продолжается редкостным шоу, в котором история, наука, путешествия и коты совершенно неожиданно оказываются связаны между собой.
1: Да, это всегда так.
2: Да.
1: По-другому быть не может.
2: Угу.
1: Это база.
2: Это база. Ваше любимое шоу «Как знать, это база». Его ведущий Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Сегодня в программе самый преданный защитник окружающей среды, работающий над сохранением природы, Александр Левик. Наиболее знающий знаток кофе, открывающий мир уникальных вкусов и ароматов, Глеб Невейкин. Самый вдохновляющий популяризатор космонавтики, делящийся увлекательными историями о космосе, Максим Цуканов. Наиболее выдающийся химик, раскрывающий секреты веществ и их взаимодействий, Антон Лобанов. Сегодня мы узнаем, как организмы приспособились к жизни в воде, как пьют кофе в Эфиопии, как космонавтов готовят к аварийным ситуациям, почему растворы – это невидимые двигатели химии. И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
1: Вот я заметил, когда ты говоришь, мы начинаем, сразу открывается дверь и входит аналитик.
2: Как он это вообще узнает? Так.
1: И скрипит он немножко, наверное, уже не молодой.
2: Не молодой аналитик. Здравствуйте, товарищ аналитик. Присаживайтесь, рассказывайте, о чем сегодня поведаете. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, девчата. Сегодня мы с вами отправимся на Урал.
1: Это очень хорошо. Кстати, сегодня думал о поездке в Челябинск, думал я об этом, да.
2: Да, ну причем не просто на экскурсию мы сегодня с вами отправимся на Урал, а практически в 18 век. Российские железные дороги запускают
1: Демидовым
2: новый туристический проект. Да, вы угадали, зрите в корень. С 17 сентября по демидовским местам Урала начнет ходить ретро-поезд. В программе путешествия по истории горно-промышленной империи Демидовых. Маршрут может начать в Екатеринбурге или в Невьянске. И дальше туристам предлагают выбрать одну из двух программ. Первая – Невьянск. Там знаменитая наклонная башня Демидовых, усадьба Подвинцева и мастер-класс в центре земской школы. И вот это, мне кажется, правильный подход. Не просто показать туристу башню, сказать, это Демидовы, 18 век, и отпустить его фотографироваться. Здесь еще предлагают что-нибудь сделать руками. Вот. А вторая программа – Нижний Тагил. Здесь обзорный подъем на Лисью гору, посещение экоиндустриального технопарка «Старый Демидовский завод» и обучение традиционной тагильской росписи по металлу.
1: Это же интересно.
2: Да, программа очень уральская. Сначала мы поднимаемся на гору, потом смотрим на завод, ну а потом расписываем
1: потом
2: металл.
1: Медленно спускаемся.
2: Медленно, да. Обычный отпуск после такого выглядит примерно, что мы тут делали. Лежали у бассейна, тоже неплохо. Причем путешествие начинается еще до того, как вы вышли из поезда. Во время поездки пассажирам будут подавать блюда традиционной уральской кухни. Это шанги с картофелем и пирожки с черемухой. Да.
1: Вкусно.
2: И тут я вижу главный риск этого путешествия. То есть вы садитесь в ретро-поезд, да, вам рассказывают про Демидовых, металлургию, освоение Урала, а потом приносят шаньгу, и все. Вас выключено. История промышленности закончилась для вас. А когда пирожок с черемухой еще будет? Будете до конца поездки думать об этом. Но сами Демидовы, это, конечно, совершенно отдельная история. Их династия считается одной из самых богатых и влиятельных металлургических семей Европы. Начинали с небольшого кузнечного производства, а в итоге-то построили более 50 крупных заводов. А масштаб-то какой, а? Демидовы сыграли огромную роль в промышленном освоении Урала и Сибири. А на их предприятиях выплавлялось до 40% всего всего российского чугуна. Вот поэтому поездка интересна не только как ретро-аттракцион.
1: Да. То есть будете носить чугуни.
2: Будем. Едем по местам, где фактически создавалась промышленная мощь страны. Невьянская башня, Нижний Тагил, старые заводы. Это уже не просто красивые декорации для фотографий, а места, связанные с реальной историей региона. Ну, хотя мне нравится сама идея соединить все это именно поездом, потому что Урал вообще лучше воспринимается в движении.
1: Но Урал – опорный край
2: державы. Да, хребет за окном, меняется пейзаж. Внутри рассказывает историю, а ты буквально перемещаешься между точками, из которых складывалась целая промышленная эпоха. И еще один плюс – у туриста есть выбор. То есть можно отправиться в Невьянск, тут башня, усадьба, мастер-класс, или выбрать Нижний Тагил. Здесь у нас Лисья гора, завод, тагильская роспись по металлу. А продажа билетов уже открыта на официальном сайте российских железных дорог и в мобильном приложении. В дороге можно, кстати, развлекать себя чтением русско-невьянского словаря на сайте усадьбы Гаврила Подвинцева. Так что, если вам хочется путешествия, где вместо условного отель, пляж, шведский стол будут башня, завод, история, ремесло и шаньга, то вот вам вполне оригинальный вариант. Ну, а что самое приятное, что? Знаете, Демидовы построили десятки заводов, а спустя несколько столетий РЖД придумали способ снова пустить людей по этим местам. Только теперь вместо промышленного производства здесь производят впечатление и черемуховые пирожки, и шаньги уральские. Ой. Приятного аппетита.
1: Да, пойдем за шаньгами.
2: Да.
0: Как знать.

0: Транзистория.
1: Сегодня начнем с важного, с денег, ну, то есть с оплаты. А теперь за покупками можно отправляться без кошелька и даже без смартфона. Достаточно взять свои смарт-часы. Национальная система платежных карт запустила оплату через часы с помощью MirPay. Правда, пока такая возможность доступна не на всех моделях. Сейчас поддерживаются отдельные устройства, в частности, некоторые часы Huawei. Ну, а список совместимых гаджетов планируют расширить. Как же это работает? Активируем экран часов, подносим их к терминалу, и покупка оплачена. Интернет непосредственно во время оплаты не нужен. В часах заранее хранятся специальные платежные ключи, токен, так называемый. Правда, их запас ограничен, поэтому время от времени часам все-таки нужно будет подключение к сети. Но еще один приятный момент. Покупки через MirPay участвуют в акциях платежной системы Мир наравне с обычными платежами. А теперь хорошая новость для тех, кто хоть раз оказывался без интернета посреди незнакомого города или на трассе. Яндекс.Карты теперь позволяют строить маршруты полностью офлайн. Правда, подготовиться нужно заранее. Скачать карту нужного региона на телефон. После этого можно прокладывать маршруты на машине, пешком, на велосипеде, самокате и общественном транспорте. Для общественного транспорта приложение учитывает остановки, пересадки и расписание. Но тут, конечно, есть нюанс. Без интернета карта не видит пробки, дорожные события, другие данные, которые постоянно обновляются онлайн. А если расписание автобуса внезапно поменяли, то офлайн-карта об этом, разумеется, не узнает. Ну и, наконец, если связь пропала уже во время поездки, навигация продолжит работать по загруженным данным, так что можно не переживать. Ну и, наконец, автомобильная новость. На заводе «Москвич» началось массовое производство российского электромобиля «Атом». Первые машины уже передают клиентам, а производство постепенно собираются наращивать. Причем здесь не просто финальная сборка. На предприятии организовали полный цикл. Кузов сваривают, а потом автомобиль красят, защищают от коррозии, собирают, настраивают электронику, а затем отправляют на финальные испытания. Заявленный уровень локализации до 70%, а до 2028 года планируется выпустить первые 10 тысяч автомобилей. А сам «Атом» построен на собственной модульной платформе, и в будущем ее хотят использовать и для других моделей. У машин необычный дизайн, например, нет центральной стойки между дверями. Есть экран на руле, проекционный дисплей, а частью функции можно управлять со смартфона. Заявлен запас хода до 500 км, ну а до 100 км в час электромобиль разгоняется примерно за 7 секунд. При этом разработчики явно помнили, что Россия – это не только теплое лето. Для машины предусмотрели систему терморегулирования батареи, а также подогрев сидений, руля, стекол, зеркал, форсунок и даже зоны дворников. Идея простая. Электромобиль должен быть удобным не только в презентации, но и в обычной российской жизни, когда за окном минус 20, а ехать нам все равно нужно. Ну а сразу же после выпуска новостей поговорим о том, как организмы приспособились к жизни в воде.

0: конфликтов – это про неспособность выдержать реальность. Мы очень часто боимся конфликтов, потому что нам кажется, что конфликты – это всегда обязательно ссора какая-нибудь, драка, война, битва. Нет, конфликт – это про определение и заявление границ. Вот страх конфликтов – это страх заявлять свои границы. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, А7 УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
4: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
5: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские вооруженные силы в ходе расширения внешней зоны контроля в Харьковской области уничтожили группы ВСУ, которые пытались прорваться на усиление в районах Приколотного и Новоалександровки, сообщили в Минобороны. Российские войска за сутки улучшили положение и заняли более выгодные позиции, сообщило также ведомство. Подразделения группировок войск Запад и Днепр улучшили положение по переднему краю, группировка Южная заняла более выгодные рубежи, а Центр улучшила тактическое положение, информирует ведомство.

0: почести праху нацистских преступников, перевезенного из европейских стран для торжественного перезахоронения на Украине, и были также пафосно объявлены планы создать некий пантеон героев, и где бы вы думали, на территории Киево-Печерской лавры. Это такой сатанизм, и никто на него не реагирует вообще.
1: Лавров в своем выступлении также заметил, что никакого материального эффекта для России от диалога с Соединенными Штатами пока нет и не предвидится. В то же время министр подчеркнул, что представители США, в отличие от европейцев, готовы разговаривать. Подписные листы кандидатов на выборы в 22 регионах России проверяли с помощью технологии искусственного интеллекта, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. Она напомнила, что с 2020 года избирательные комиссии применяют специализированную программу технических комплексов проверки подписных листов. В общей сложности было обработано более 13 тысяч подписных листов, которые содержали около 52 тысяч подписей. Памфилова отметила, что внедрение такой технологии намного сократило этот очень трудоемкий и неоднозначный процесс, по которому всегда было много споров. Очередь к мощам святых Спиридона Тримифунского и Дмитрия Донского начинается в парке Музеон. Время ожидания 6 часов и более. Сейчас верующим лучше идти от метро Октябрьская кольцевая, рассказали в Московской городской епархии. Тысячи верующих со вторника прикладываются к мощам святителя Спиридона Тримифунского и великого князя Донского в храме Христа Спасителя. Очередь тянется от входа в храм через Патриарший мост к Болотной набережной, далее в парк Музеон. В Русской православной церкви сообщали, что доступ в очередь к мощам организовано с 15 по 19 сентября с 8 утра до 8 вечера и 20 сентября с 8 до 14. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: Воздух в Москве прогрелся до 22 градусов, дует небольшой южный ветер, атмосферное давление составляет 747 миллиметров.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Инна Терещенко победила в 15-километровой индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах. По ходу дистанции она допустила один промах. На 43 секунды от нее отстала Виолетта Шадрина, также промахнувшаяся однажды. Третье место заняла Анастасия Зырянова, точно поразившая все мишени. В Союзе биатлонистов России не ожидают допуска наших спортсменов к международным стартам после смены главы Международного союза биатлонистов. «Я думаю, что в ближайшее время никаких изменений не произойдет», — сказал исполнитель директор СБР Александр Пак. Выборы руководства IBU пройдут с 17 по 20 сентября в Германии. Единственным кандидатом на пост президента организации является словенец Тим Фарчник. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева будут выступать на Кубке мира с самого первого этапа. Об этом рассказал тренер спортсменов Егор Сорин. Первый этап Кубка мира пройдет в финской Руке с 27 по 29 ноября. На данный момент право участвовать в международных соревнованиях среди российских лыжников имеют только Непряева, Коростелев и Никита Денисов. В российской премьер-лиге сегодня пройдут 4 матча 9-го тура. Ростов примет московское «Динамо», лидер чемпионата Краснодар сыграет в Оренбурге, а Крон встретится с Ахматом, а ЦСКА отправится в Махачкалу. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: В Ростове одна из самых интересных встреч дня. «Динамо» набрало хороший ход и после 8 туров идет в группе лидеров. Ростов перед паузой, наоборот, получил тяжелый 0-3 от «Спартака». В прошлом сезоне москвичи дважды обыграли ростовчан по 1-0. У «Белоголубых» при этом серьезные потери. Константин Тюкавин отбывает дисквалификацию после удаления в дерби со «Спартаком». У хозяев в списке травмированных остаются несколько игроков обороны. Краснодар едет в Оренбург лидером чемпионата. 20 очков после 8 туров и пока без поражений. У хозяев кадровая ситуация тяжелее. Руслан Куль, Максим Сивис, Джон Паласиос и Евгений Болотов пропустят матч. В Самаре Акрон сыграет с Ахматом. Тольяттинцы в прошлом туре отобрали очки у Краснодара, а грозненцы победили махачкалинское «Динамо» 3-2. У Акрона не сыграют Недолчару, Джурасович

0: Железнов и Пестряков. У Ахмата серьезных кадровых потерь перед матчем нет. И завершит программу махачкалинская «Динамо» и ЦСКА. Армейцы еще не проигрывали в чемпионате, но приехали с большими потерями. Нет Акинфеева, Мойзеса, Баринова и Гаича. Матеус Рейс дисквалифицирован на 2 матча. У махачкалинцев пропустят игру Сундуков, а участие основного вратаря Тимура Магомедова после повреждения остается под вопросом.
1: Старт сезона у футбольного «Локомотива» неудовлетворительный, считает главный тренер команды Михаил Галактионов. По результату плохо, это объективная картина, вопрос другой. Перестройка команды идет на ходу. Под флажок появились новые футболисты, их надо адаптировать и встроить в игру, сказал Галактионов. Накануне «Локомотив» не смог удержать победу в домашнем матче с «Крыльями Советов». Встреча закончилась со счетом 1-1. Железнодорожники идут на 13-м месте в российской премьер-лиге. Александр Грищенко стал главным тренером футбольной «Волги». Он сменил на этом посту Михаила Белова, в тренерский штаб которого входил в прошлом сезоне, но покинул команду в межсезонье, чтобы присоединиться к Оренбургу в качестве тренера по стандартным положениям. «Волга» занимает 13-е место в первой лиге. В ближайшем матче команда из Ульяновска 18 сентября примет костромской «Спартак». С вами был Юра Геворкян.
2: Русских сказок.
3: Жил-да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
4: А что надо?
5: Ивану нужно свой урок извлечь.
6: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
4: Есть у меня одна идейка.
2: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? Уже в кино. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+. Маяк. Как знать.
7: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. А с нами сотрудник центра Smart IT РУДН Александр Левик. Александр, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Добрый день.
7: Хотим сегодня с вами обсудить тему, как организмы приспособились к жизни в воде, но правильно ли так говорить? Может быть, наоборот, организмы к суше приспособились? Ведь жизнь в воде зародилась, да, а потом вылезла на сушу. Как все-таки нам правильно, под каким углом смотреть?
9: Ну, можно на самом деле смотреть и так. Есть организмы первично водные, есть вторично водные, такие, например, как китообразные, которые... предки которых были сухопутными животными. В любом случае говорить о приспособлении к жизни в воде правильно, даже если организмы появились и эволюционировали в воде, они при этом приспосабливались к этой среде обитания.
8: Ну да, но в воде же сложнее получать кислород, а он все равно нужен организму. То есть жабры они себе придумали, рыбы-то для этого, скорее всего, получается.
9: Ну да, кроме того, что они используют жабры, да, в которых есть жабрные лепестки, такие небольшие выросты, пронизанные кровеносными капиллярами, важный момент еще, что при газообмене обеспечивается противоток, то есть кровь течет в одну сторону, а вода в другую сторону, что создает примерно одинаковый градиент содержания кислорода, ну, по соотношение концентрации кислорода между водой и кровеносными сосудами значительно повышает эффективность дыхания.
7: Угу. А водород куда уходит в организме? Вот вода H2O, да, плюс примеси всякие. Ну, кислород поглощает организм. А водород-то что с ним происходит в организме?
9: Ну, это не совсем корректный, наверное, момент, да. Дело в том, что кислород все-таки животные потребляют растворенный в воде кислород, а, конечно, не выделяют его из молекул воды, поэтому проблемы отдельно с водородом у них нет. С другой стороны, поскольку, находясь в водной среде, в зависимости от того, насколько она соленая, у животных может возникнуть проблема либо удаления лишней воды, либо удаления лишних солей. Так, это связано с таким явлением, как осмос, при котором вода стремится из среды, где концентрация солей меньше, туда, где больше. Ну, то есть концентрация пытается выровняться. Поэтому, например, у пресноводных рыб в клетках концентрация солей выше, чем в воде, и вода начинает поступать в клетки, ну, и они набухают, поэтому им приходится активно выводить именно воду из организма. Ну, они делают, собственно, это при помощи и с мочой, и с помощью иногда специальных клеток в жабрах. А у морских рыб, наоборот, другая проблема. Соответственно, у них концентрация солей в клетках ниже, и они начинают терять воду, то есть вода выходит во внешнюю среду, в связи с чем они вынуждены пить морскую воду, и, а излишки солей принудительно выводить, ну, с затратами, конечно, энергии.
8: То есть получается, что пресноводные рыбы не могут жить в морях, а морские, наоборот, им противопоказаны пресноводные водоемы.
9: Ну, в целом, да, хотя есть эврегалинные виды, которые могут заходить в реки, ну, например, всем известный лосось, и они умеют переключаться между этими двумя режимами, то есть они могут и выводить воду, и выводить соли в зависимости от внешних условий. Но, да, это специально тоже отдельно приспосабливались они именно к обитанию в обеих средах.
7: Растворенный в воде кислород, вы сказали. А почему рыбы не растворяются в воде? Вода отличный растворитель, мы знаем, да, если что-то нам нужно растворить, водички, прежде чем к химии обращаться, мы просто водой, да, что-то пытаемся растворить. А рыба-то не растворяется.
10: Ну, ты
7: в воде.
10: Тоже, когда купаешься в воде, не растворяешься.
7: А кто знает, может, я на микронном уровне начинаю растворяться там в воде.
9: Ну, вообще, даже на уровне отдельных клеток клетки покрыты жировыми мембранами, которые, в общем, являются, у них есть часть молекулы гидрофобная, которая всегда обращена в сторону другого слоя жира, и они, ну, в привычном смысле раствориться не могут. Но, кроме того, есть еще покровы, там, например, да, какие-то защитные чешуя и так далее. Но в целом, конечно, живой организм не может раствориться в воде, даже если у него нет защитных покровов. Так устроены живые клетки. Они изначально появились в воде и приспособлены к обитанию в этой среде, скажем так.
8: Если говорить про форму тела, вот про чешую вы уже сказали, какие еще приспособления придумали животные для того, чтобы им легче было вообще в воде существовать?
9: Ну, в целом, вообще вода по сравнению с воздухом отличается, ну, в первую очередь, своей плотностью. Вода почти в 800 раз плотнее воздуха, и это создает, с одной стороны, некоторое преимущество по сравнению с наземно-воздушной средой, которая заключается в том, что есть выталкивающая сила, которая поддерживает вес организма. В связи с этим морские, ну, вообще водные организмы, не имеющие каких-то скелета, твердых вообще, твердые опоры, могут быть достаточно крупными. Ну, яркий пример – это там моллюски.
8: Осьминог.
9: И особенно медузы, да, которые там, ну, какие-нибудь цианеи там могут достигать очень крупных размеров, там, с длиной щупальца до 20 метров, если ее вытащить на сушу, при этом ее просто раздавит собственным весом. С другой стороны, это плотная среда, создает сопротивление, да, то есть при движении возникает трение, и оно может стать, ну, существенным препятствием. Животным требуется затрачивать огромную энергию на преодоление этого трения. Поэтому большинство, ну, по крайней мере, активно движущихся водных животных обладают обтекаемой формой тела, предотвращающих турбулентные потоки вокруг них, ну и в целом снижающим сопротивление воды, что позволяет им активно перемещаться в такой среде. Ну, а кроме того, конечно, особенные строения конечностей, там такое, как плавники, разнообразные выросты бывают, например, у планктонных организмов, которые помогают им держаться в толще воды и не тонуть, скажем так. Плавательные всякие бывают полости с газом, там такие могут быть и у медуз, там, не знаю, у колониальных гидроидов, там, не знаю, например, португальский кораблик, который плавает на поверхности воды. плавательные пузыри у рыб, которые, да, позволяют регулировать глубину погружения.
7: А как работает плавательный пузырь? Ведь нужно же на глубине как-то, ну, стравить пузырь, это понятно, вышел газ. А как его набрать на глубине? Там же газа-то нет, там одна вода. Тут, ну, водой заполняется.
9: Ну, газ вырабатывается в организме и вытесняет воду из плавательного пузыря. При этом
7: моментально
9: происходит...
7: просто впрыскивает газ, рыба впрыскивает газ,
9: ну,
7: в пузырь?
9: Ну, нет, конечно, это не такой быстрый процесс, но тем не менее...
8: Но вода – это еще, ну, не только плотность, это еще громадное давление. Да? Мы знаем, что там, с каждой 10 метров оно увеличивается на одну атмосферу. И если говорить о каких-то глубоководных животных, вот они сплющены часто именно потому, что давление большое. Как вообще животные приспособились жить, особенно вот там где-нибудь в Марианских, в Марианской впадине, да, вот на глубине громадной, вот под чудовищным давлением, как им это удается?
9: Ну, в первую очередь, как раз вот такие глубоководные животные, как правило, у них отсутствуют разнообразные полости, например, вот те самые плавательные пузыри, по причине того, что их просто сдавит давлением, часто вместо этого у них имеется, например, жировая ткань, которая более устойчива к к давлению внешнему. Действительно, уплощенная форма тела тоже способствует выдерживанию высокого давления. Кроме того, на самом деле большая глубина – это не только давление, но обычно еще и низкая температура и
8: отсутствие света,
9: полное отсутствие освещенности. Да. В связи с этим часто глубоководные животные имеют, например, очень темное тело, чтобы быть незаметными на фоне, да, черной практически воды. А кроме того, например, могут иметь всякие органы люминесценции, как для взаимодействия друг с другом, там, так и, например, для привлечения добычи.
7: Угу. По поводу лосося хочется тоже выяснить. Вкусная рыбка не дает покоя. По поводу вот смены солености воды. Ведь известно, что лосось может идти на нерест в реке, а возвращаться жить обратно в море. И там соленая, а там пресноводная получается среда. Как подстраивается рыба под это дело, под изменение солености воды?
9: Ну, как я, в принципе, об этом уже упоминал, да, то есть когда рыба находится в пресной воде, да, она набирает воду, и, собственно, в этом случае рыба выделяет много такой сильно разбавленной мочи при помощи почек и через жабры. А при переходе в морскую воду, да, ситуация становится обратной, соответственно, она начинает терять воду и набирать соли, поэтому начинает активно задействуют специализированные клетки в жабрах, которые активно выводят ионы солей.
7: Чего только не придумает этот лосось, понятно, пока не попадет нам на сковородку. Спасибо большое. Сотрудник центра Smart ATRUDN Александр Левик был сегодня с нами. Как организмы приспособились к жизни в воде, выяснили мы только что. Спасибо, Александр, и до новых встреч. Хорошего дня.
9: Спасибо, всего доброго.
8: Всего доброго, до свидания.
7: До свидания.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
11: Выборы 2026.
12: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
13: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
14: Как председатель регионального отделения Российского Красного Креста и многодетный отец, я знаю, насколько важны здоровье и поддержка семей, в особенности старшего поколения. Доступная медицина должна быть в каждом районе, а помощь реальной, а не на бумаге.
15: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89.
12: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
16: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
17: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Грязовецкому округу Болотов Александр Леонидович требует установить пенсии для людей не менее 50 тысяч рублей в месяц.
18: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
19: Почему вы пойдете на выборы?
20: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
21: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
22: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
23: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
19: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
24: Сергей Лавров.
25: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слова не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
24: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
26: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
12: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
27: Коммунист.

0: Партия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Череповце продолжается работа по приведению в порядок внешнего облика нестационарных торговых объектов. Как сообщил глава Череповца, в текущем году планируется обновить 179 павильонов и киосков. Андрей Накрашаев лично проверил несколько торговых точек, которые предприниматели уже привели в порядок. По его словам, большинство бизнесменов активно включились в процесс. Обновленные павильоны стали заметно опрятнее, эстетичнее и современнее. Вологодскую область на осеннюю смену направляются 44 школьника из Алчевска. Как сообщили в региональном правительстве, в тематической смене «Вместе мы – сила» примут участие лидеры и участники детских общественных объединений, победители и призеры конкурсов и олимпиад, участники детских медиа и пресс-центров. Ребята пройдут занятия по тактической, военно-медицинской, строевой, огневой, физической и технической подготовке, изучат вопросы радиационной, химической и биологической защиты, а также общевоинские учебники. Уставы. Молодежка Череповца завершила сезон в третьей лиге крупной победой. Желто-черные в последнем туре дома разгромили Ярославскую СШ номер 13 со счетом 6-1. Хет-трик у хозяев оформил капитан Семен Юринский. Еще по голу на свой счет записали Савелий Кунавин, Ярослав Кучин и Андрей Холостов.
5: Года на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков, ветер южный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Продолжит понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
6: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
5: «Маяк».
8: Пятнадцать часов в Москве.
5: Новости.
8: студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Восток» освободили Розовку. В Запорожской области сообщили в Минобороны России. В Харьковской области подразделение группировки «Север» продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Освобожден населенный пункт «Малое Волчье». Нанесено поражение живителей техники противника в районах населенных пунктов Хрипуны и Бузова Харьковской области. Все попытки подразделения ВСУ прорваться из окружения пресечены. За сутки потери украинских вооруженных формирований в окружении составили до 40 военнослужащих, боевая бронемашина и самоходная артиллерийская установка. Всего с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 650 боевиков, 16 боевых бронемашин, 9 автомобилей, 13 квадроциклов и 25 наземных роботизированных комплексов. В ходе расширения внешней зоны контроля уничтожены группы противника, которые пытались прорваться на усиление в районах населенных пунктов Приколотная и Новоалександровка в Харьковской области. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования и беспилотниками. По данным Минобороны, были поражены предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области. Кроме того, были поражены морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Новые санкции со стороны США усложняют усилия по поискам мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утвержденный накануне Палатой представителей Конгресс США закон о санкциях против нефтегазового экспорта России.
9: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
8: В четверг Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора-русофоба Линдси Грэма, внесенного в России в перечень террористов и экстремистов. В западной прессе этот законопроект охарактеризовали как «адские санкции». Правительство выделило 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию дорог к морю в Крыму. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании Кабмина.
10: По поручению президента продолжаем организацию в Крыму съездов к побережьям Черного и Азовского морей. Направим дополнительно 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию участка от Перевального до Алушта. Он соединяет с Черноморским берегом трассу Таврида, идущий от Крымского моста в Симферополь, в Севастополь. Средства позволят не сбавлять набранный на объекте темп. Принятое решение увеличит транспортную связанность населенных пунктов Крыма, а туристам даст возможность выбирать более комфортные варианты для путешествий по полуострову.
8: Мишустин также сообщил, что правительство направит более 8 миллиардов рублей на социальную поддержку жителей новых регионов. В Центросберкоме открылся информационный центр. Это главный источник новостей о том, как проходят выборы по всей стране. На экраны в режиме реального времени будут выводить данные о явке и предварительных результатах из регионов. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала предстоящую избирательную кампанию масштабной. Численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек, а за рубежом их почти 2 миллиона.
11: У нас в этом году очень масштабная кампания избирательная. И она пройдет во всех 89 субъектах Российской Федерации. Более 2200 избирательных кампаний разного уровня. Всего замещается 20 тысяч мандатов выборных должностей и депутатских мандатов. Будут замещены 450 депутатских мандатов. И очень важно, что пройдут прямые, подчеркиваю, а у нас, в отличие от многих стран, которые называют себя демократическими, проходят прямые выборы как президента, так и глав исполнительной власти, руководителей регионов. Так в этом году у нас таких кампаний будет 8. Масштаб данной кампании подтверждает и число избирателей. По состоянию на 1 июля численность наших избирателей составляет 111 миллионов 37 тысяч 47 человек. За пределами России 1 миллион 816 тысяч 504 человека и в городе Байконур 11 502 наши гражданина, наших избирателя.
12: Сегодня в ЦИК прошла раздача ключей дистанционного электронного голосования. Памфилова отметила, что основным приоритетом для Центральной избирательной комиссии на выборах является безопасность. До старта выборов остается немного. Первыми участки откроют на Камчатке, Чукотке, когда в Москве будет 11 вечера. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсен на фоне победы оппозиции на выборах в парламент заявил, что подает в отставку. Кристерсен возглавляет правоцентристский блок, проигравший на парламентских выборах в Швеции, которые состоялись в минувшее воскресенье. Победу с небольшим перевесом одержал левоцентристский блок. Печальное известие: не стало прославленного российского спортсмена, двукратного олимпийского чемпиона по биатлону, депутата Госдумы Сергея Чепикова. Ему было 59 лет, сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. Чепиков стал первым в истории советского биатлона обладателем Кубка мира в общем зачете. На Олимпийских играх завоевал золотые медали в эстафете в 88 году в канадском Калгари и в спринте в 94-м в норвежском Лиллехаммере. На его счету также серебряные и бронзовые олимпийские медали. По окончании спортивной карьеры Чепиков был депутатом Госдумы 7-го и 8-го созывов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
12: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 15-17, в Москве в пятницу кратковременный дождь, 17-19 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами чемпион мира джезвы Иберг Копенгаген 2008, создатель RAF Coffee и автор книги «Баристология» Глеб Невекин. Глеб, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте.
1: Сегодня хотим обсудить кофе в Эфиопии. Трудно, да, выговаривать.
3: В Абиссинии.
1: В Абиссинии, да. Как пьют кофе? Но вообще Эфиопия, я ни разу не был, честно говоря, в Африке, если не считать Египет. Египет – это, конечно, Африка, но не та Африка, как мы понимаем. Все-таки среди африканских стран, если говорить о кофе именно, Эфиопия, она номер один или есть какие-то у нее конкуренты, не знаю, может, где-то еще кофе производят, варят там и так далее?
2: Ну, кофе, конечно, производят много где, но Эфиопия – это номер один, потому что Эфиопия – это родина кофе. Сейчас это доказано уже научным путем. Я не знаю, как там это делают, но все кофейные деревья, которые сейчас по миру, их в очень многих странах, корни у них у всех – это эфиопская арабика. Все оттуда.
4: А робусты там вообще нет, да?
2: Робуста не растет в Эфиопии, потому что робуста растет, ну, в районе 1000 метров высота, а арабика, она растет выше 1500, они не пересекаются. Вы не можете на одной плантации посадить и робусту, и арабику. Вернее, можете, но это будет так себе робуста и так себе арабика. И Эфиопия, если вы посмотрите на карту, это Эфиопское Нагорье, оно высотой выше 2000 метров. То есть почти вся страна, она на высоте выше 2000 метров.
1: То есть, наверное, там по всей стране кофе выращивают, скорее всего.
2: По всей стране выращивают. Это для них такая родная агрокультура. И во всех деревнях вы можете в деревне увидеть, как у кого-то, как у нас яблоня, ну, в саду также, кто-то себе кофе
4: огородик
2: выращивает.
4: Огородик,
2: да, да. И вы в деревне идете, и кофе сушится прямо рядом. У них такие как бы соломенные хижины, но не совсем соломенные, как тростник какой-то. И прямо вот у входа сушится кофе, сушится перец, еще что-то сушится. Ну,
4: осторожно, не наступите, тут у меня...
2: Совершенно верно, да-да-да.
1: А, ну и, наверное, это у них такой способ заработка, в том числе, ну, наверное, они и...
2: Безусловно. Безусловно, это одна из основных статей экспорта страны. Там у них что-то еще есть, но кофе – это номер один.
4: Сами они потребляют кофе?
2: Конечно, да-да. Они сами потребляют, и я не знаю, сколько они там, сколько веков потребляют, но они первые начали, это прям родное у них.
1: И как интересно, эфиопы потребляют кофе. Много ли они, во-первых, его пьют?
2: Я что-то без цифр не могу сказать, но эфиопы пьют все время кофе. Все время, причем, что интересно, вот сейчас мы будем говорить о том, как они готовят. А готовят женщины. Готовят женщины, мужики сидят и ждут.
1: Мужикам не доверяют,
2: Вот, совершенно верно, мужикам не доверяют. Мы как туристы, говорим, нам можно, и женщина очень ревностно так, как-то так, ну... Вы типа попробуйте, но как-то очень, очень неохотно нам разрешили. То есть мы, может, что-то какую-то грань нарушили, я не знаю.
4: А мужики что делают в этот момент?
2: Сидят, ждут.
4: А в нарды играют?
2: Ну, я не видел, чтобы они играли, вот, но сидят, ждут. И потому что, и когда говоришь, можно кофейку, это примерно первая чашка, вот мы говорили до эфира, но около часа займет ожидание. То есть это не процесс не быстрый.
4: А заготовки они не делают, что ли? Вот это вот логистика ресторана.
2: Они могут сделать, но... Сейчас у меня такая сразу ассоциация почему-то, если вы в Японию поедете матч попробовать, есть всякие матчи-дома, и если вам сразу дали чашку матча, это говорит о том, что это для туристов матч из термоса, это, ну, чушь, матчу надо взбивать. Если, ну, понимаете, да, о чем я? И в Эфиопии то же самое, и по-хорошему вам показывают зеленое зерно, несколько видов, вы на него смотрите, говорите, я буду вот это. Берут это зеленое зерно, его промывают в воде, пыль, я уже рассказываю, да, правильно?
4: Да-да-да.
2: Смывают пыль, потом на угли кладут, это все на улице происходит, на угли кладут лист железа, иногда он немножко такой полусферический, ну, короче, лист железа, и палочкой помешивают, начинают жарить. Жарят до крека, его прям слышно, как трещит, то есть вот этот процесс, выбери зерно, потом его промыли, потом его пожарили, это уже уйдет, ну, минут 20 точно на это, на все.
1: А как выбрать зерно? Вот мне 3 зеленых зерна дали, я смотрю на них, как баран на новые ворота. И что, как мне понять?
2: Это, во-первых, виды обработки есть разные, их видно. Видно, был контакт с водой, не было контакта с водой, можете выбрать по запаху. Есть разные сорта, есть разные, вот если вы находитесь в кофейном регионе, условно, вы находитесь, ну, реально в долине. Долине, и по склонам растет кофе. И с этого склона один вкус, с этого другой вкус, но они отличаются. Отличаются не как, там, не знаю, груша и яблоко, но как яблоко и яблоко, но отличаются.
1: Ну, вот. Да, Антоновка
2: и Голден, да, да, совершенно верно.
4: А на губанские виноградники это похоже? Прям терруар, вот это вот все.
2: Блин, Я как патриот должен сказать «да». Но я там не был. Вот. Ну и все. И вы выбираете, для вас обжаривают. И что интересно, потом его они не намалывают кофе. У них есть ступка, они в ступке его толкут.
1: То есть это крупный всегда.
2: Это крупный помол, и вот как они толкут.
1: То есть это даже не помол, а потолк.
2: Потолк. И вот этот потолк, он тоже занимает время. Это большая достаточно ступка кофе, нужно много. Они очень много, соотношение воды и кофе у них очень высокое. И, в общем, это вот толкут. Потом
1: засыпают. Тоже женщины.
2: Это все делает, как правило, это делает одна женщина.
4: Хозяйка дома, да?
2: Хозяйка дома. Если вы почетный гость, да, это хозяйка дома. Вот мы были в разных там ситуациях. И, допустим, хозяйка, она готовит, а ее какая-то помощница.
4: Дочка.
2: Она, скорее всего, помощница по хозяйству. Я причем не говорю там слуга, то есть это нет такого, это какая-то помощница. Она как раз пожарит и потолчет, а хозяйка уже будет для вас варить. Как-то так вот у них может быть такое разделение.
4: А толкушка что представляет собой?
2: Толкушка, как это ступа. Ступа, знаете, как из я когда первый раз увидел, я сразу у меня детские вот эти Баба-Яга, вот это четкая ассоциация такая, такая деревянная штуковина, в которую, наверное, Баба-Яга не поместится. Но и у них у всех в хозяйстве есть вот эта ступа, в которую толкут не только кофе, там много чего могут.
4: Специи там.
2: Там и специи, там и какие-то злаковые, там еще что-то. Я могу потом чуть-чуть рассказать про их основное блюдо. Вот. В общем, потолкли. И у всех у них есть такой сосуд, он называется бунаджибена, он сферический, он без дна.
4: Амфора такая получается.
1: Как почти без дна?
2: Сферическая сфера, как мячик. Как мячик, у которого есть...
1: колба.
2: Совершенно правильно, колба. Абсолютно верно, колба. Такая колба с носиком, из глины. Как правило, черного цвета. Донышка нет, и они ее вставят в угли, вот эту вот буна-джибену. Слово буна – это кофе на амхарском. Джибена – название сосуда. Буна-джибена.
1: Ну, то есть сосуд для кофе.
2: Да-да. И когда приезжаешь к ним, они там, что, ты кто? И так по себе хлопаешь, говоришь, буна. Они, о, там, брат, все. Буна-буна. И потом достаточно долго готовится. И готовят без сахара, без всего, то есть там только кофе и вода. Все, и ты в ожидании, вот приготовление само на углях будет долго, где-то минут 15-20.
4: А вода бутилированная?
2: В Эфиопии. В Эфиопии много ручей, ручьев, рек. Мы сейчас говорим о деревне, в деревнях. Да. В деревнях, конечно, это какой-то источник. В городе, да, там есть бутылки, у них хорошая вода, бутилированная. Ну и все. И потом в маленькую чашечку, чашечка размером, объемом где-то миллилитров там 70, наверное. Это в ожидании...
1: как из джеза мы пьем кофе.
2: Совершенно правильно.
4: Ристретто, да?
2: Ожидание час, и ты наконец-то получаешь вот эту чашечку. Причем супер вкусного, если вот вы в горах, прям очень хорошо, на плантации. И что примечательно, они снимают сосуд и в эти угли кидают ладан. У них же ладан, это их растение, и смола. Кидают ладан, и в чашку вам могут предложить, у них растет трава, она растет у домов, называется Тена Адам, здоровье Адама, или Ру на местном языке. И вот веточку кидают, очень ароматная трава, очень прикольно.
4: И аромат прям вот храма такой нам знакомый, да?
2: Ладан?
4: Да,
2: как у нас, да, как у нас.
1: А вот я так себе представляю, большая ступа, там, значит, кофе этот. А в каких объемах они его варят изначально? Это вот буна-джибен, это же тоже большой сосуд, как себе представляю.
2: Если, допустим, может быть семейный, когда там семья пьет, он один, одного размера, но будет там, не знаю, сейчас сравню с каким-то. Короче, если гости пришли, он будет размером с футбольный мяч. Сама сфера. Если семейная, она чуть поменьше будет. Ну, от количества, как кастрюли на кухне, они же разные.
1: Ну да. Ну, то есть сразу, я просто привык к тому, что если мы варим кофе в джезве, мы варим на одну чашку. Ну, желательно, да. Редко на две, а лучше всегда на одну чашку варить. А они все-таки варят какой-то большой объем, чтобы на всех гостей хватило, получается. Да.
4: И чтобы сразу все выпить можно было, да? То есть нельзя оставить все на завтра, разогреть, так, возьмите, да. Как происходит употребление этого кофе? Всем разлили и все, да? Никаких запасов мы не делаем на
2: следующий прием. Всем разлили. Всем разлили. Всем разлили, да. Что, выключилось?
1: Я что-то, да.
2: Дайте.
1: Хотел посмотреть фотографии на буна-джибена, и тут у меня что-то слетело, да. Как это...
2: Я что-то опаздывал, кому хотел принести, но не принес.
1: Как знаете, я что-то нажал, и все пропало. часто бывает.
4: Глеб показывает Вахтангу видеозапись Буны Джибена.
1: Да, а похоже на чайник. Кстати, вот это вот Буна Джибена похоже на чайник. И чашечки такие, ну, побольше, да. А что вообще, да, это Глебу кофе, раз, два, три, 9 чашек на 9 человек.
2: Ну, у нас наверное там целая группа была, но это не только мне.
1: И этот кофе, ну, он каким... Я понимаю, что его просто, наверное, ставят. Какое соотношение, не знаю, один к одному... Там, на чашку одну кофе, сколько, например, ложек условных кофе, ну, мы кладем?
2: Вот мы, например, все мы знаем фильтр кофе, uh-huh, вот в термосе, который, uh-huh, там на 2 литра воды уходит примерно 100 грамм кофе. Ну, uh-huh, это такое соотношение.
4: Ну, это крепко получается, да?
2: Фильтр? Да. Ну, не очень. Если брать эспрессо, ну, там мы из 10 грамм получаем две чашечки по 30 миллилитров. Тут, угу, другое соотношение. Я не могу сказать точно, сколько в Эфиопии, но мне так на взгляд, я думаю, что где-то там, ну, 1:5, 1:4, там много кофе очень.
4: Угу. А но... так вот мы в гейзере обычно граммов 7 кофе, наверное, да, закладываем?
2: В гейзере тоже, они же разные. Разные,
4: да. Ага. Ну, на 100 миллилитров воды обычно, да?
2: Да-да, примерно.
4: Получается,
2: да, примерно.
4: Полторы ложки,
2: да-да,
4: чайной.
1: Ну, то есть, такой чашка кофе должна хорошо бодрить.
2: Она очень, да-да. В Эфиопии, да.
4: Ну, больше одной не выпьешь чашки. Да, там?
2: Ну, мы пьем, мы кофейным, нам хочется, uh-huh, но у них нет. У них, в принципе, вот и чашечка, и все. Причем, что интересно, вот местные эфиопские кофейни, вот где-нибудь по дороге, причем по дороге есть автомобили, какие-то ослики, еще что-то такое, велосипедистов нет никаких. Редкие машины и очень много такого гужевого транспорта. Uh-huh. И дороги сейчас лучше стали, а раньше были такие камни здоровые. И просто какой-то навес на палках стоит, uh-huh, сидит, ну, там девушка, женщина. И вот у нее вот это Буна Джибена, и прохожие просто походят, посидели в тенечке, попили по чашечке, дальше пошли. Но на дороге, конечно, я не советую пробовать. Сами эфиопы для внутреннего потребления, они все лучше на экспорт. И вкус такого вот, ну, скажем, домашнего кофе у них не очень.
4: Ну, все равно интересно. Да. Аутентик попробовать.
2: А знаете, как еще интересно, когда к ним приезжаешь и привозишь их кофе, который мы пожарили здесь, в Москве, и привозишь то, в чем мы варим. И для них такое-то открытие, что, оказывается, вы так наш кофе пьете. То есть у них тоже так, ну, разрыв шаблонов.
1: Давайте продолжим наше общение после музыкальной паузы и выпуска новостей. С нами чемпион мира джазвы Игорь Копенгаген 2008, создатель Раф Кофе, автор книги Борис Толодя, Глеб Невитин. Мы сегодня говорим о том, как пьют кофе в Эфиопии.
0: Как знать на маяке.

0: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб и 956 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Розовка в Запорожской области, Малое Волчье в Харьковской области. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Лидина, Андреевка, Белозерская, Доброполе, Нововодяное, Гулева, Новогригоровка и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 400 военнослужащих, боевая бронемашина и 12 автомобилей. ВКС России нанесли удары по личному составу ВСУ в Харьковской области, как сообщили в Минобороны. В лесопосадках в районе населенного пункта Сердобина разведка обнаружила места скрытного сосредоточения противника. По выявленным целям были нанесены авиаудары с применением авиабомб ФАБ с универсальными модулями планирования и коррекции. Как отметили в ведомстве, средства объективного контроля в режиме реального времени подтвердили успешное поражение целей. В Киеве прогремел взрыв в здании компании украинского мобильного оператора «Киевстар». Перед

0: страху нацистских преступников, перевезенного из европейских стран для торжественного перезахоронения на Украине, и были также пафосно объявлены планы создать некий пантеон героев, и где бы вы думали, на территории Киево-Печерской лавры. Это такой сатанизм, и никто на него не реагирует вообще.
1: Лавров назвал позором поддержку Европы нацистского киевского режима. Правительство России направит Донецкой, Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям дополнительно более 8 миллиардов рублей на социальные выплаты для жителей. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании Кабмина. По его словам, это необходимо для правовой интеграции новых регионов в правовое поле. Мишустин также подчеркнул важность помощи приграничных районах.
2: Чтобы последовательно интегрировать Донбасс и Новороссию в правовое поле страны, правительство системно реализует ряд мер, в том числе те, что нацелены на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов этих регионов, для чего в текущем году выделили свыше 16 миллиардов рублей. Финансирование пошло на выплату пенсий их жителям. Сегодня на такие цели распределим еще 8 миллиардов 200 миллионов рублей, чтобы в полном объеме выполнить социальные обязательства перед людьми в четвертом квартале этого года. В помощи сейчас нуждаются и в приграничных территориях. Дополнительно направим в Белгородской области около 2 миллиардов рублей, чтобы граждане, которые утратили там свое жилье, смогли построить новый дом, приобрести квартиру. Попрошу Минфин, Министерство строительства, оперативно довести ресурсы до региона, чтобы жители своевременно получили положенные им средства.
1: Мишустин также сообщил, что правительство выделило 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию дорог к морю в Крыму. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 15-17, в Москве в пятницу кратковременный дождь, днем 17-19 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Московская «Динамо» со счетом 3-2 в гостях победила «Адмирал» из Владивостока в матче континентальной хоккейной лиги. У «Белоголубых» по 2 очка набрали Павел Шен, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу, и Булат Шафигулин, на счету которого 2 передачи. Москвичи одержали 4-ю победу подряд. Старт сезона у футбольного «Локомотива» неудовлетворительный, считает главный тренер команды Михаил Галактионов. По результату плохо, это объективная картина, вопрос другой. Перестройка команды идет на ходу, под флажок появились новые футболисты, их надо адаптировать, встроить, сказал Галактионов. Накануне «Локомотив» не смог удержать победу в домашнем матче с «Крыльями Советов». Встреча закончилась со счетом 1-1. Железнодорожники идут на 13-м месте в российской премьер-лиге. А сегодня в матче 9-го тура российской премьер-лиги Оренбург дома сыграет с лидером сезона Краснодаром. Игра начнется в 16:30. Своим мнением о ней делится футбольный эксперт Александр Гришин.
2: Оренбург-Краснодар, тяжелая игра будет. Краснодар потерял в двух играх очки, причем с не самыми сильными командами. Вот. В Оренбурге, как всегда, всем тяжело, потому что искусственное поле, узкое поле, обороняться там легче и атаковать вторым темпом легче. Поэтому, я так думаю, у Краснодара будут проблемы и, скорее всего, игра закончится в ничью. У Краснодара нету Кривцова, выпал Кристиан. Не хватает вот этой десятки разыгрывающей, который связывает полузащиту и атаку, поэтому у Краснодара вижу немножко большие проблемы. Спартак уже догоняет, Краснодар начал нервничать, поэтому будет тяжело.
1: Краснодару в этом матче точно не будет легко, согласен чемпион России Эдуард Мор.
3: Очень интересно ожидается игра. Совсем еще недавно Краснодар был безоговорочным лидером. В первых 6 играх было одержано 6 побед. Большой был отрыв, но по игре Краснодар, я сейчас скажу, не производил какого-то там очень хорошего впечатления.

0: это команде и откровенно везло. И вот в последних двух матчах были сыграны ничьи с аутсайдерами, довольно-таки, ну не то чтобы обидные, но неожиданные. И, безусловно, сегодня в Оренбурге Краснодар захочет одержать победу. Но Оренбург, у которого 8 очков после 8 матчей 11 место, безусловно, с этим не согласен. И учитывая то состояние Краснодара, которое сейчас, я думаю, что Оренбург даст бой и вполне может Краснодару не проиграть. В любом случае, Краснодар еще уйдет на эту паузу на первом месте, но на данный момент уже всего лишь 1 очко отрыв от московского Спартака у команды из Краснодара. Так что игра ожидается очень интересная. Хоть и явный фаворит Краснодар, но повторюсь, если Оренбург не проиграет, я совершенно не удивлюсь.
1: Инна Терещенко победила в 15-километровой индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах. По ходу дистанции она допустила один промах. На 43 секунды от нее отстала Виолетта Шадрина, также промахнувшаяся однажды. Третье место заняла Анастасия Зырянова, точно поразившая все мишени. В Союзе биатлонистов России не ожидают допуска наших спортсменов к международным стартам после смены главы Международного союза биатлонистов. «Я думаю, что в ближайшее время никаких изменений не произойдет», — сказал исполнительный директор СБР Александр Пак. Выборы руководства IBU пройдут с 17 по 20 сентября в Германии. Единственным кандидатом на пост президента организации является словенец Тим Фарчник. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева будут выступать на Кубке мира с самого первого этапа. Об этом рассказал тренер спортсменов Егор Сорин. Первый этап Кубка мира пройдет в Финской Руке с 27 по 29 ноября. На данный момент право участвовать в международных соревнованиях среди российских лыжников имеют только Непряева, Коростелев и Никита Денисов. С вами был Юра Геворкян.
2: Маяк. Как знать?
3: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами чемпион мира джезвы Ибри Копенгаген 2008, создатель RAV Coffee и автор книги «Баристология» Глеб Невегин. Говорим мы о том сегодня, как пьют кофе в Эфиопии. Ну, если в Эфиопии, ну, такая древняя традиция, но одна, наверное, древнейшая
4: совершенно,
3: скажем, древнейшая. Да, наверняка у них есть какие-то ритуалы, связанные с кофе, может, какая-нибудь кофейная церемония, в конце концов, как вот есть же чайная церемония, или они вообще не заморачиваются, просто себе в ступках долбят этот кофе и пьют?
4: Ну, наверное, как раз заморачиваются, и как раз это и есть та самая церемония, о которой мы говорим. То есть вот это вот ожидание часовое, вот как, о котором мы уже говорили, вот ты сидишь, ждешь, смотришь на весь этот процесс, mm-hmm. можно назвать церемонией.
5: А гости чем-то заняты?
4: Как правило, нет, они просто сидят, беседуют, и все.
5: Mm-hmm. Никаких закусочек, сухариков,
4: орешков? Причем вот к кофе у них не подразумевается никакой печенюшки, mm-hmm. вот этого нет. То есть кофе сам по себе. Угу. И ну, кофе очень большое уважение.
5: Ну, на голодный желудок такого кофе выпить, наверное,
4: у них по-разному
5: тяжело.
4: Бывает. У них можно на голодный желудок, можно не на голодный. У них нет такой четкой связи с едой. Угу. Но это такое гостеприимство. Ты приехал, и вот тебе вот это все готовят. Сидишь, ждешь, смотришь.
5: Угу. Стакан воды, может, подадут. Это ведь голова застучит.
4: Может, подадут. У них вообще очень интересная кулинарная традиция у эфиопов. У них нет хлеба, у них нет пшеницы. У них растет, называется теф, такая трава. Из нее они делают инжеру. Инжер – это такой ферментированный блин большой. И ферментированный, сильно ферментированный, очень такой кислотный. Uh-huh. И вот такие свернутые инжеры, кусочки, и вот какая-то там еда всякая. И ты отрываешь вот этот вот блин кислотный, uh-huh. очень пористый.
5: А трава торчит прям, видно, да?
4: Нет, они делают, они этот теф тоже толкут. Какое-то делают тесто, они долго ферментируются, и потом на листе железа они его обжаривают.
5: На воде или на молоке буйволицы, может?
4: Нет, на воде.
3: А кофе, получается, это прямо отдельно пьется?
4: Это отдельно. Это отдельный процесс.
3: Мы не едим, мы ничего, мы
4: они
3: просто
4: ни с чем
3: пьем,
4: не смешивают. Совершенно верно.
3: Просто пьем кофе. Да. И вот маленькая чашечка, как вот да-да. Там 40-50.
5: А намазать что-нибудь маслица какого-нибудь там?
4: Некуда. А сидишь же просто
3: кофе,
4: и все, хлеба нет. Не, ну хлеб сейчас у них есть, но я имею в виду в национальной кухне нет хлеба.
3: А вот интересно, кстати, возвращаясь к тому, что женщины готовят кофе, а мужчинам не доверяют. А что еще мужчинам в Эфиопии не доверяют? Там вообще как у них это?
4: У них в целом такое разделение, может быть, для нас несколько патриархальное. То есть кухня – это женщина. Мужчина, например, он может там какого-то козла забить, угу. но его, из него готовить будет женщина.
5: А там же по ночам бабуины ходят.
4: У них бабуины ходят.
5: Не используется в кулинарии?
4: Я не встречал, но у них, что интересно, у них в деревнях, где как раз кофе растет, очень такое уважительное отношение к сырому мясу. Ага. И причем, представьте, деревня, там нет электричества, то есть минус холодильник и так
5: тартар.
4: Далее.
5: Тартар.
4: Тартар. Тартар с лаймом. У них лаймы свои такие маленькие. Какие-то специи, еще что-то такое. У них основная специя – это сушеный чили. И вот они вот сырое мясо, кусок сырого мяса, причем отгоняют. Налетевших насекомых, так спокойно к этому относятся.
5: Ну, строгие и, санитарные требования.
4: И там, считают, да. Что это очень хорошо для здоровья. Ну, как бы у них это прям так. Я был в небольшой город Тавасса. Ну, это такой один из таких столиц кофейного региона. Там озеро с бегемотами, ну, там все интересно. Вот, и местный говорит, пойдем, здесь вот лучше козлятина в городе. Я говорю, пойдемте. И на таких глиняных горелках тебе как-то с угольками приносят эту какую-то козлятину. Она говорит, обязательно попробуй почки. Когда принесли почки, я говорю, ну, как бы, они же сырые. Они говорят, ну да, конечно.
5: Ну, как ленинградский рассольник,
4: наверное. Я не стал.
3: Нет, но мне кажется, что все-таки нам не стоит делать того, что для них естественно.
4: С одной стороны, да. Но вот есть такое одно из правил для путешественников, ну, там, не пить сырую воду и так далее, и есть местную кухню. То есть, если ты приезжаешь и говоришь, мне моего борща сварить, ну, условно, то лучше все-таки есть инжиру в Эфиопии. Единственное, нет. Что надо смотреть, чтобы не было сырого ничего.
3: Нет, ну, да, сырых овощей, есть там, местную кухню нужно, но сырое, пожалуй, мясо.
4: С оглядочкой, да. Есть... Но я думаю, что для здоровья, то, что тут вот основа эфиопской кухни, это инжира, вот этот ферментированный блин, и как все ферментировано, как у нас там квашная капуста и так далее, это очень полезно для там, пищеварения.
5: Ну да. Всё. Ну а мясо прям сырое-сырое, или все-таки уксус какой-то используется для
4: вот если маринада? Говорить про вот эту, это прям реально висит тушь, от которой отрезают полоски и ее рубят. При вас?
5: Она вяленая получается, да?
4: Нет. А, нет? Это сырое, как ну, условный козел, его разделали, повесили и от него уже отрезают. Они ни в коем случае не надо думать, что какие-то дикари такие. Ну, просто ну, культура такая.
3: Ну, я просто про женщин-то тоже не просто так вспомнил. Они кофе варят, а у нас вроде женщина тоже на кухне, уже патриархально у нас общество, но мясо готовит мужчина, например. Да, вот.
4: У нас ну, как-то знаете, принято. Отчасти да. Ну, в разных семьях по-разному. Ну, так.
3: Ну да, но в Эфиопии такого нет. Все на кухне, все это женщина.
4: В Эфиопии очень, я сейчас не побоюсь сказать, какой процент молодежи. Мне там когда-то говорили, что там чуть ли не 70%. То есть очень много, очень много детей, семьи большие. И я думаю, что все-таки такой вот, ну, я к слову, патриархальный такой быт. Ну, мужчина работает, он что-то там делает, строит, копает там еще что-то, а женщина, дом, дети, кухня.
3: И кофе варит.
4: И кофе варит.
5: Что а мы-то чем-то можем удивить эфиопов? Вот мы приехали в гости, они нас накормили, а мы говорим, а мы сейчас вам что-нибудь.
3: А мы вам эфиопского кофе
5: приготовим. Там пельмешков,
4: может. Вот как мы с вами говорили, очень интересно вообще в кофейные страны привозить их же кофе. То есть мы купили эфиопский кофе, в Москве пожарили, и когда мы едем к ним, мы привозим их же кофе им. И они, конечно, удивляются по цвету, по вкусу. И мы им завариваем тем способом, которым мы завариваем. Но экспресс-машину мы не можем привезти. Мы привозим всякие там воронки, там еще что-то. И он говорит, смотрите, мы вот так пьем. И для них удивительно. И вообще в целом, допустим, эфиопы, они никогда не пробовали соседнюю страну, Кению. Зачем эфиопам пить Кению? У них своя Эфиопия есть. И когда привозишь эфиопам Кению, они говорят, ну да, надо же Кения какая. Или привозишь им Колумбию, Бразилию. Ну, для нас это обычно. У нас нет кофе, поэтому у нас там может 10 разных видов стоять на полке. А у эфиопов только Эфиопия, у кенийцев только Кения.
3: Ну, то есть они прикольно. Пьют только свой, да, ну, условно, краснодарский чай.
4: Условно, да, и мы сейчас кофе отправили в космос вот с нашими космонавтами. И мы вот поставщику кофе сказали, твой кофе сейчас в космосе. Представляете, что у них?
5: Ну да, это как Шекспира перевести, значит, на русский, а потом обратно на английский.
4: Они просто, как наш кофе в космосе, ну да, простите, эфиопа мы его там отправили.
3: А есть какие-то сорта у них, или у них просто эфиопский кофе?
4: У них
3: один.
4: У них, знаете,
5: как чебуреки на Ярославском. Один чебурек.
4: Слушайте, сравните, такие вкусные. У них, так как кофе изначально был дикорастущий в Эфиопии, вы прям до сих пор можете, как подлесок в лесу. Как у нас, знаете, так, кустики всякие. Заходишь в лес, огромные деревья, и вот такой растет дикорастущий. Сейчас у них уже плантации, но они особо не, скажем, не заморачиваются над этим. И у них есть такое понятие в кофейном мире – смесь дикорастущих сортов. Вот на пачке так и пишется. Смесь дикорастущих сортов. Это видно. Это такой винегрет, который...
5: Они просто по лесу идут, со всех кустов собирают и
4: бросают. И у них сейчас даже на плантациях, что выросло, то выросло. И их же видно, деревья, они разные. Я про арабику. Как яблони в саду, вы видите, они разные. Ну, чуть-чуть. Понятно, яблони и яблони, но они отличаются. И здесь то же самое. Но сейчас они, конечно, стали какие-то там сорта выращивать, но все равно в основном у них такой микс растет уже изначально. Есть такой суперизвестный, там, несколько даже скандальный сорт гейша. Он пишется гейша, но его сейчас называют гейша, а самая дорогая арабика в мире сейчас. На аукционах в Панамию продают там за килограмм 2-3 тысячи долларов. То есть невероятно.
5: А в чем популярность, так сказать?
4: Ну, она другой вкусовой профиль, и дерево не очень плодовитое. С другим, ну, короче, очень популярное такое. Оно сейчас на все чемпионаты, вот кофейные, все, как правило, будут чемпионы, они выступают на какой-то панамской гейше. Но что интересно, к чему? А гейша, вот это деревня в Эфиопии. Откуда приехали из Америки кофейные энтузиасты, взяли росток и отвезли к себе. И в том терруаре, в Панаме, она себя по-другому показала, и вот получилась такая очень известная разновидность.
5: А если нам сделали в Эфиопии кофе, мы туда сахарок по-своему, там сливки добавили, у них это будет культурный шок? Это все равно, что в Грузии вилка и хинкали есть.
4: В Эфиопии они очень, так как глобально, они очень такие, я не знаю, как правильно сказать, очень воспитанные, что ли. То есть, может быть, в культуре у них есть, они ничего вам не скажут, естественно.
5: Но подумают, бог знает что.
4: Не знаю, что там подумают.
5: Да, но, кстати, в Грузии едят вилкой хинкали. Я сам видел в ресторанах.
4: Это в ручечку,
5: ручечку, а в сердце повара ты втыкаешь. Ничего подобного.
4: Не, они очень такие, внимательные, очень доброжелательные, очень красивые эфиопы. У женщин очень интересные прически.
5: Ну, такие, это же афрокосы.
4: Это афрокосы, да-да. Мы причем говорим так, я вообще не знаю, как это. Я из мужского мира, но мне просто интересовало. Говорю, а долго заплетать? Она говорит, столько-то заплетать. А долго вы, расплетать, там. Он говорит, я заплетаю раз в месяц, там еще что-то.
5: Ну, там, я насколько помню, когда у меня еще были волосы, заплетать. Заплетать афрокосы – это часа 3-4 минимум. Да. И потом их же не расплетают.
4: Да, совершенно правильно.
5: Месяц ходит, потому что это же очень непростой процесс.
4: Мы с вами говорили за эфиром, они все-таки отличаются совсем, как по не знаю я, форму черепа вообще, сами очень такие они, очень изящные, очень красивые. Я не только про женщин, вообще в целом.
5: Да. Но они и сохранились, изначально, наверное.
4: Да.
5: Примеси особо не было.
4: Это
5: все кофе.
4: Это все кофе. Да, это влияние кофе.
5: Влияние кофе, конечно. Так, давайте продолжим буквально через несколько минут. Сейчас у нас на 2 минуты будет реклама. Мы говорим сегодня об Эфиопии, о том, как пьют кофе в Эфиопии. И с нами чемпион мира джазовый Ибры Копенгаген 2008, создатель RAF Coffee и автор книги «Баристология» Глеб Невейкин. Удивительно, пролетает быстро у нас время. Будет у нас еще несколько минут после рекламы. Продолжим.
2: Маяк.
6: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Маяк.
7: Выборы 2026.
8: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
9: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
10: Как председатель регионального отделения Российского Красного Креста и многодетный отец, я знаю, насколько важны здоровье и поддержка семей, в особенности старшего поколения. Доступная медицина должна быть в каждом районе, а помощь реальной, а не на бумаге.
11: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89.
12: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
13: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
14: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Грязовецкому округу Болотов Александр Леонидович требует установить пенсию для людей не менее 50 тысяч рублей в месяц.
15: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
16: Почему вы пойдете на выборы?
17: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
18: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
19: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
20: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
16: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
21: Сергей Лавров.
22: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слова не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
21: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
23: Человек, это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
24: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
25: Кому не...

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. За неделю в регионе от клещей пострадали 57 человек. По сравнению с предыдущей неделей обращаемость снизилась на 9,5%. Среди 57 вологжан 19 были привиты против клещевого энцефалита. В Вологодском дворце спорта более 2000 первокурсников официально посвятили в студенты. Всего в мероприятии приняли участие студенты 24 учебных заведений. Также около 200 человек в рамках мероприятия вступили в движение первых. Произведение северного художника представлено в Доме Корбакова. В музейно-творческом центре имени Владимира Корбакова открылась выставка «Евгений Молев. Живопись», приуроченная к 70-летию художника. На четвертой персональной выставке посетители могут познакомиться с работами, созданными художником с 2004 по 2023 год. В АГУ начали обучать футбольных судей. Это стало возможным благодаря соглашению между университетом и Академией РФС. На первом занятии выступили экс-арбитр премьер-лиги Евгений Турбин, региональный инструктор судей Андрей Шульгин, руководитель судейского комитета Федерации футбола области Артем Смолин и президент региональной федерации футбола Евгений Кудряшов.

0: погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков. Ветер южный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Продолжит понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Шестнадцать часов в Москве.
0: Новости.
4: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Малое Волчье в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и взяли населенный пункт Розовка в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе техники 4 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Днепропетровской области, Нововладимировка, Таврийская общая, Васильковый, Омельник, Самойловка, Светлая долина и Барвиновка Запорожской области. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую бронемашину и 11 автомобилей. Вооруженные силы России ночью поразили предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье, Одесской области. Кроме того, были поражены морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Минобороны России показала кадры поражений беспилотниками в порту Черноморск, Одесской области, 3 сухогрузов и парома, задействованных для доставки военных грузов в ВСУ. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позором поддержку Европы нацистского киевского режима. Об этом министр заявил на открытии 4-го конгресса международного движения русофилов. Лавров отметил, что метастазы нацизма уже видны и в самой Европе.
5: Поддержка киевского режима, потому что, как провозгласила Урсула фон дер Ляйен, он отстаивает европейские ценности, означает только одно, что Европа вновь готова поддерживать нацизм, тех, кто исповедует нацистскую идеологию, кто на практике реализует эту идеологию в своей стране, как это делает Зеленский, и тех, кто запрещает язык, культуру, образование, опять же, как это сделано на Украине.
4: Лавров заявил о ненадежности Запада как партнера. По словам министра, мир убедился, что к договоренностям с Западом нужно относиться с осторожностью. Глава МИДа также отметил, что никакого материального эффекта с точки зрения восстановления отношений России и США не произошло и пока не предвидится. Новость последних минут. Власти готовы помогать бизнесу компенсировать издержки на защиту объектов при подтверждении таких вложений, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, правительство региона должны помогать бизнесу компенсировать издержки. Эту помощь важно увязывать с подтвержденными вложениями в защиту. Глава ЦИК Алла Памфилова назвала предстоящую избирательную кампанию масштабной. Численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек, а за рубежом их почти 2 миллиона. Дистанционно проголосовать на выборах различном уровне намерены более 4 миллионов россиян. Как сообщила Памфилова, онлайн-голосование будет доступно в 33 регионах России, включая Москву. Сегодня в ЦИК прошла раздача ключей дистанционного электронного голосования. При этом Центр Сберком предусмотрел случаи возможных ограничений связи в регионах, где проходит онлайн-голосование.
6: Потенциально 48 миллионов 400 тысяч человек могут
0: воспользоваться дистанционным электронным голосованием в этом году, из которых 86% – это сопоставленные пользователи. Новация этого сезона избирательного. В случае, если избиратель по каким-то причинам заявился, записался на дистанционное голосование, но не смог, ну, мало ли, свет погас в доме, компьютер вышел из строя, телефон разрядился, ну, какие-то там, я не знаю, причины. В этом случае он может получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа. То есть на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа. Мы предусмотрели и количество бумажных бюллетеней, и все необходимые процедуры при этом, чтобы поставить преграду провокаторам, которые попытаются использовать, скажем, возможность для того, чтобы дискредитировать выборы, и постараются, скажем, проголосовать. На всякий случай были дважды или трижды. Заслон такой поставлен, он 100%.
4: В Центризбиркоме открылся информационный центр. Это главный источник новостей о том, как проходят выборы по всей стране. На экраны в режиме реального времени будут выводить данные о явке и предварительных результатах из регионов. До старта выборов остается немного. Первыми участками откроют на Камчатке и Чукотке, когда в Москве будет 11 вечера. Напомню, выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Сегодняшний день в столице станет последним по-настоящему летним. Холодный атмосферный фронт войдет в Москву уже завтра утром, но днем воздух все равно успеет прогреться до плюс 20. А вот на следующий погода окончательно испортится, в столицу придет настоящая осень, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
6: В пятницу через берега Москвы-реки промчится холодный атмосферный фронт, отметившись в основном утренним скоротечным дождем. Ночная температура 11-14, дневная 16-19. В выходные метеоусловия будут определять со слабым влиянием атлантического циклона, который обусловит устойчивый западо-восточный перенос воздушных масс, обеспечивающий жителей Центральной России не по сезону теплой погоды, ну и будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. По ночам столбики термометра будут колебаться от 7 до 10. В середине дня в субботу 17-20, в воскресенье на градус выше. Ну а на следующей неделе погода испортится, серия циклонов погрузит москвичей в настоящую осень, которая, кстати говоря, совпадет с осенью астрономической в этом году. Это 23 сентября, день осеннего равноденствия. Такую дождливую, прохладную вариант с понижением температурного фона до положенной в сентябре нормы.
4: Ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
2: Погода.
4: Сейчас в Москве 21 градус, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра ожидаются кратковременные дожди, плюс 15-17.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами популяризатор космонавтики, педагог, руководитель Общественного союза «Советский космос» Максим Владимирович Цуканов. Максим Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Друзья.
1: Хотим сегодня говорить о том, как космонавтов готовят к аварийным ситуациям. И понятно, что подготовка космонавта – это вообще серьезный комплекс различных, да, мер и подготовок. А какие аварийные ситуации чаще всего отрабатывают космонавты? К чему их готовят вообще?
3: Ну, есть три основных кита, наверное. Это пожарозадымление, разгерметизация и токсичный выброс в атмосферу станции. Ну, на станции есть, например, аммиак в терморегулирующих установках, и если он выбрасывается в атмосферу, то это, конечно, представляет опасность экипажу.
2: А пожар как может возникнуть? Что ж там, открытый огонь? Шашлыки жарит космонавт?
3: Ну, на самом деле, у нас был уже один случай. Это было 23 февраля 1997 года на станции «Мир». Был серьезный пожар, и космонавты действительно героически справились. Зажглась кислородная шашка, и, соответственно, пожар охватил, быстро охватил жилой объем. Ну, космонавтам удалось локализовать и потом восстановить работоспособность станции. Это такой подвиг, о котором надо помнить и говорить.
1: А как проводятся вот эти аварийные тренировки? Что это из себя представляет для разных этих ситуаций?
3: Ну, для каждого типа нештатных ситуаций существуют свои тренировки. Но вот если мы говорим конкретно про пожар, то...
1: Ну да, например...
3: Надо говорить, ну, в первую очередь, что это совсем не тот пожар, какой мы видим на Земле. В условиях невесомости пламя, оно не выглядит в форме свечи, ну, то есть оно, горячие части пламени, плазмы не поднимаются вверх.
1: То есть это как шар получается какой-то?
3: Да, да, абсолютно верно. Он становится сферическим огонь. И дым быстро заполняет замкнутый объем станции. И, в общем... Это большая проблема, но существуют алгоритмы, которые разработаны были в ЦПК. Еще, кстати, при первые отряды космонавтов, еще при Юрии Алексеевиче Гагарине, как раз проходили все эти тренировки. Значит, они, космонавты, должны немедленно одеть средства защиты дыхания в этот момент, включить оповещение, сообщить в ЦУП, ну и, соответственно, начинается локализация очага. Либо, ну, обязательно должна отключиться вентиляция, потому что нагнетание свежего воздуха – это подбрасывание дровишек в пожар.
1: Ну да, да.
3: Соответственно,
1: кислород,
3: да, перекрывается поток кислорода. И применяются огнетушители. У нас на МКС сейчас два типа огнетушителей – американские и наши. Они отличаются. У нас фреоновые огнетушители, у них углекислые. Значит, и наши интересные огнетушители там жидкость и пена. Пена быстро прилипает к стенкам, чтобы кусками не плавала в невесомости. И жидкость, это вода, она электронепроводящая. То есть электрическое замыкание, она не может привести к электрическому замыканию. Очень интересная система фреоновых огнетушителей. Это только наша технология, используется на МКС сейчас нашей стороной.
1: Ну, то есть, по идее, можно надеть скафандр, да? Воздух весь из станции вытравить, и пожар прекратится.
3: Ну, легко сказать, вытравить весь воздух из станции, тем более, что вы, наверное, говорите про больших скафандр для ВКД, не карамельной деятельности.
1: Ну, да, да.
3: Они не быстро одеваются и состоят из нескольких слоев. Сначала нужно одеть под скафандр, потом... Ну, то есть к такому пожару нужно заблаговременно готовиться. Вот. Но то, о чем вы говорите, действительно, одеть быстро скафандр, это как раз при разгерметизации. Если в первом случае они одевают средства индивидуальной защиты от задымления...
1: Ну, это что, это респиратор или что это от задымления?
3: Да, да, да.
2: Это как в самолете маски вываливаются, да, наверное, автоматически?
3: Да, только они не могут вывалиться, там нет гравитации.
2: А, точно.
3: Ну, да.
1: Они плавают, поймай маску.
2: Они выстреливаются, может быть, из стены как-то там?
3: Нет, есть специальные, ну, как бы места для хранения средств индивидуальной защиты, и вот они пользуются. Про разгерметизацию там совершенно другой алгоритм спасения. Экипаж должен немедленно одеть свои скафандры «Сокол» КВ-2, которые сейчас используются на кораблях «Союз». И значит, и так как этот скафандр вообще-то он не для некорабельной деятельности, это просто защитный скафандр на случай разгерметизации Союза, то его еще нужно дополнительно загерметизировать, то есть вот сам, грубо говоря, забрало шлема. И это тоже делается, доводится до автоматизма, чтобы космонавты могли это, ну, проделывать закрытыми глазами в полной темноте и в любых условиях.
1: И, вот они и быстро по возможности, пока весь воздух не вышел.
3: Нет, это делается очень быстро, и они либо спускаются в спасательный аппарат Союза, да, либо с помощью ультразвуковых течеискателей ищут течь. Ну, либо наблюдают за падением давления в разных отсеках, находят место повреждения и герметизируют либо пластырем, либо мастикой эту точку и смотрят, падает ли давление дальше. Если модуль окончательно, ну, в общем, невозможно спасти и продолжается падение давления, тогда его перекрывают и космонавты, ну, изолируют этот отсек от всего остального, от всей остальной станции.
1: А потом как-то его ремонтируют уже,
3: ну,
1: может
3: конечно,
1: быть, из космоса, там выходит в космос как-то там с паяльником.
3: А космонавты проводят тренировки, вот есть гидробассейн в ТПК, где они как бы учатся делать некорабельную деятельность, то есть создавать, выходить в открытый космос, не только в воде, да, для тренировок, и в том числе ремонтировать поврежденные модули. У них, ну, разные виды тренировок, связанные с выходом в открытый космос.
1: Ну да, но вода — это же тоже невесомость, хотя там, конечно,
3: ну,
1: другая плотность.
3: Меньше, да. Да.
1: Другая плотность, другое давление и так далее. И получается, что вот в скафандрах, опять же, полностью герметичных,
3: да.
1: Они прямо под водой. Под водой вот все эти отрабатывают схемы, да, как это все делается.
3: Все верно. Ну, в отличие, конечно, от невесомости, в воде все-таки есть вес, просто вода позволяет более медленно, ну, то есть легче перемещаться, соответственно, тем не менее, это тоже тренировка. Ну и мы можем создавать невесомость при пикировании, когда самолет, лаборатория Ил-76 МДК пикирует, создается временный момент невесомости. Причем можно в зависимости от как бы угла пикирования выбирать даже, какая микрогравитация возникает. Как на Луне, как на ну, Юноне, или на Меркурии, ну или как вот на МКС.
2: Прикольно. А трубу не может прорвать? Ведь наверняка там и запасы питьевой воды, и канализация, чего ж там имеется. А если вот рванет трубу, что делать? Сантехника
3: вызвать. Ну, в чистом виде канализация, это мы, люди, привыкшие к иной цивилизации, привыкли, что должна быть канализация и так далее. Вся вода на МКС проходит очистку и как бы доставлять мы можем и доставляем дополнительную воду на МКС, но очень много перерабатывается и опять используется в дело.
1: То есть там полный цикл, что... наверное, перерабатывается.
2: А твердая фракция как же перерабатывается?
1: Так же.
3: Ну, вот эти шлаки уже выбрасываются с помощью... Ну, космический грузовик, когда пришел, он когда туда летит, это грузовик с запасами, а когда отсоединяется, это уже мусоровоз. Все выбрасывается уже лишнее.
2: Ассенизатор.
1: Ну, там много мусора.
3: Ну, в том числе, не только. Мусор разный же бывает.
1: Ну, конечно. Не знаю, съел печеньку, остался этот сам у тебя фантик. Грубо говоря. Так, вот мы уже обговорили пожар, разгерметизация. А третье вы говорили?
2: Токсическое отравление.
1: Да, токсическое.
2: Аммиак может быть, да? Выброшен.
3: Да, ну, в системе терморегуляции есть аммиак, и если он проникнет в атмосферу станции, то это, конечно, также будет опасная ситуация. Ну, как бы, да, тут все понятно на самом деле, и понятно, зачем это делается, потому что если это не довести до автоматизма, то самый храбрый и самый сильный человек в условиях неопределенности может запаниковать, а паника – это равно смерти. Нужно уметь быть готовыми к любой нештатной ситуации.
1: И как должен действовать космонавт при вот так выбросе токсических каких-то веществ?
3: Так же, как и с задымлением, одевается специальная маска защитная. Также либо они переходят на «Союз» и пускают принудительную вентиляцию. Есть несколько инструкций, и, честно говоря, я, к сожалению, не проходил таких тренировок, хотя хотелось бы. Но видится, что эта ситуация абсолютно идентична пожару отчасти, и отчасти разгерметизации, в зависимости от видов загрязнения атмосферы, как, смотря каким газом, насколько он опасен для слизистой человека и так далее.
2: А если пробки выбило, автоматы сработали, вот обесточенные, свечки-то есть хотя бы у космонавтов? Как у тебя свеча будет гореть? Да?
3: Все в космосе резервируется. Конечно, есть и дополнительные резервные системы, если что-то выбило. Есть солнечная энергетика, есть и внутренняя генерация. То есть все можно...
2: Холодильники выключаем сразу же, да? Там, я не знаю, съедаем колбасу, чтобы не испортилось.
1: Шашлык не жарим, да?
2: Да, и ждем, да, там, я не знаю, когда генератор нагенерирует нам энергии достаточно.
3: Ну, просто мы должны понимать, что на самом деле в космосе нет возможности вызвать спасателя или выйти в соседнюю комнату, и что ты предоставлен самому себе, и цена ошибки в космосе одной просто секунды промедления может быть стоить жизни экипажа, поэтому космонавты, они не зря герои России или Советского Союза, они действительно герои, и каждая минута работы – это риск, оправданный, героический, достойный риск. И обучение вот этим всем вещам, она формирует психологическую устойчивость космонавта. Ну, они очень спокойные, они учатся хладнокровью в таких...
1: Вот, кстати, интересно, вот когда мы говорили о тренировках, что они все доводят до автоматизма, но ведь еще какая-то психологическая ведь подготовка должна вестись, действительно, для того, чтобы человек, даже если знает все действия, которые он должен произвести, если он, как вы сказали, запаникует, то сделает он не то, там, ложку уронит, там, плоскогубцы на пульт управления и так далее. А вот, а как-то специальная психологическая подготовка для таких ситуаций тоже существует?
3: С самого начала вообще космонавты это самое, ну не самое редкое, наверное, есть еще очень странные профессии, например, подниматель пингвинов, там еще меньше людей. Но космонавты это редкая специальность, и люди проходят очень сложные, серьезные фильтры и по здоровью, и по психологической совместимости, и поэтому, конечно, отбираются люди, которые ответственно относятся к жизни друг друга и самих себя. Нельзя быть героем, который плюет на собственное здоровье, на свою безопасность и полететь в космос. Ты должен, у тебя должен быть здоровый инстинкт самосохранения, потому что твоя задача не просто выполнить задачу, а сохранить себя, и это значит, сохраняя себя, ты сохраняешь статус профессии, где ценится человеческая жизнь. И в нашей стране всегда космонавты, ну, это самое... героическая, но в то же время профессия, у которой огромное количество систем безопасности, защиты, дублирования различных уровней, подуровней безопасности. Поэтому космонавты должны тренироваться. Если вам интересно, какие навыки отрабатываются до автоматизма, то, в принципе, наверное, я могу перечислить.
2: Ну, да. Понятно, наверное, просто работа в экстремальной ситуации, да, чтобы ты не думал, ой, куда бы эту руку деть.
1: Да, еще работа в команде, конечно.
2: А просто глаза боятся, руки делают. Как мы попадаем в занос, например, да, на автомобиле. Мы боимся ситуации, а руки и ноги сами нажимают на нужные педали.
3: Ну, про автомобиль ведь тоже можно перечислить, что доводится до автоматизма у водителя. Это общие слова, а если говорить про космонавтов, то можно прям конкретно перечислить.
2: Что это? Например, что? Да, что?
3: Ну, например, космонавты учатся автоматически, просто до автоматизма одевать, герметизировать свой скафандр. Это просто необходимый навык, один из главнейших. Потом быстро переходить в спускаемый аппарат и закрывать люк. Тоже на автоматизме, в темноте, как угодно, при любой ситуации. Работать с дыхательными, спасательными масками тоже не учатся. Учатся ручному сближению, стыковке кораблей. Вы знаете, очень много есть ситуаций, когда система курс специально отключается, это система автоматической стыковки. И космонавты вручную стыкуются. Это не потому, что случилась чрезвычайная ситуация, а это центр подготовки космонавтов и ЦУП, центр управления полетами, принимает решение провести тренировку космонавта, чтобы в случае такого отказа настоящего, они смогли автоматически присоединиться к станции. И вот это тоже доводится до автоматизма. Ручное сближение и стыковка – это очень важная вещь. И ручной спуск корабля. Вот отказал компьютер полностью, а корабль тоже сходит с орбиты автоматически. Надо суметь самостоятельно направить корабль. Если он пойдет слишком большим углом, он отразится от атмосферы и улетит в космос. И навсегда. Он же не вернется. А если слишком крутой спуск, то он сгорит. То есть нужно сходить с определенной скоростью, с определенным градусом, и тогда все получится.
1: Ну что ж, спасибо за эту беседу. Очень много интересного. Конечно, космонавт – это действительно героическая профессия, чего уж там говорить. А популяризатор космонавтики и педагог, руководитель Общественного союза «Советский космос» Максим Владимирович Цуканов сегодня был с нами. Мы говорили о том, как космонавтов готовят к аварийным ситуациям. Спасибо большое и всего доброго.
4: Спасибо.
0: Знать на маяке.

карася, ланфрен, ланфрен, лети, моя голубка, там сны висят, ланфрен, ланфрен, на всех ветвях, голубка, ланфрен, ланфрен, ланфатита, там свеж ручей, трава густа, постель из ландышей.

чаще сна.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: В Москве.
5: Новости.
4: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, склады боеприпасов, военного имущества, сахасборки, места хранения беспилотников и комплектующих к ним. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщили Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Розовка в Запорожской области и Малые Волчья в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием двух бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Юлевка, Орехов и Григоровка Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, 9 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Российские военные ведут зачистку освобожденного села Малые Волчья в Харьковской области. Как сообщили в Министерстве обороны, закрепившись в селе, военнослужащие приступили к проведению зачистки зданий, подвальных помещений и прилегающей территории. По данным нашего военного ведомства, подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Войска каждый день продвигаются вперед, оттесняя противника от государственных границы для обеспечения безопасности мирного населения. Минобороны России сообщили, что операцию по взятию села провели военнослужащие штурмовых подразделений 126-го мотострелкового полка, 71-й гвардейской мотострелковой дивизии, 14-го армейского корпуса. Трое детей и двое взрослых получили ранения в Горловке в ДНР в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. По его словам, украинский дрон ударил по центрально-городскому району.

0: Никифорова, передает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда. Экс-министр объявлен в розыск. Ранее сообщалось, что бывший министр Никифоров скрывается за границей. Устанавливаются причины попадания вируса АУЕСКИ в вакцину «Мультикан-8» для собак. На производственной площадке продолжается большая техническая проверка и необходимые санитарные мероприятия, сообщила компания «Ветбиохим». Напомню, по данным Россельхознадзора, в образцах 20-й серии вакцины был обнаружен смертельный для собак вирус. Накануне ведомство обязало изъять из обращения и уничтожить опасную серию вакцины. Летом владельцы домашних животных начали массово жаловаться на тяжелые побочные явления, осложнения, даже гибель собак после инъекции препаратом конкретной партии вакцины «Мультикан-8». Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 15-17, в Москве в пятницу кратковременный дождь, ночью плюс 12-14, днем 17-19 градусов.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Роман Байчевский одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах. По ходу дистанции он допустил один промах. Минуту и 7,5 секунд ему уступил Дмитрий Евменов, промахнувшийся дважды. Третье место занял Савелий Коновалов. Ранее сегодня в индивидуальной гонке у девушек победила Инна Терещенко. Второе место заняла Виолетта Шадрина, третье — Анастасия Зырянова. Московская «Динамо» со счетом 3-2 в гостях победила «Адмирал» из Владивостока в матче континентальной хоккейной лиги. По ходу игры москвичи уступали со счетом 0-2. У «Белоголубых» по 2 очка набрали Павел Шен, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу, и Булат Шафигулин, на счету которого 2 передачи. «Динамо» одержала 4-ю победу подряд. Вячеслав Рогозин вышел в 1/8 финала чемпионата Европы по боксу. На старте турнира весовой категории до 55 килограммов российский боксер нокаутировал словака Тибора Катону во втором раунде. Сегодня в 18:30 пройдут 2 матча 9-го тура российской премьер-лиги. Ростов сыграет дома с московским «Динамо», а «Крон» примет грозненский «Ахмат». Чего ждать от этих встреч, рассказывает чемпион России Эдуард Мор.
2: В Ростове одноименная команда сыграет против московского «Динамо». В целом, на мой взгляд, «Динамовцы» ход набрали, и именно их я вижу фаворитами в этом матче. Тем более, что у Ростова, на мой взгляд, есть такие довольно-таки большие проблемы с составом. У них и так небольшая обойма, еще много травмированных, их заменить просто неким. Но «Динамовцы» сейчас набрали хорошую форму и, на мой взгляд, просто, наверное, обязаны обыгрывать Ростов и продолжать эту гонку за медаль и за чемпионство. Что касается второй игры, то она в Самаре. «Акрон» сыграет против «Ахмата». По обоим командам очень нужны очки, но, на мой взгляд, Ахмат их явно не добрал. По игре команда смотрится очень-очень хорошо. На мой взгляд, должна точно находиться в первой восьмерке и бороться за медали. И поэтому я думаю, что Ахмат в этом состоянии, но тоже, скорее всего, является фаворитом. И, на мой взгляд, в непростом, безусловно, матче, но вполне способен и должен обыграть «Акрон». То есть в этих матчах фаворитом я вижу именно гостей.
1: А футбольный обозреватель Александр Гришин считает, что самый вероятный исход матча «Акрон-Ахмат» – это ничья.
3: «Акрон» сыграл неплохую игру в Краснодаре, неплохой контроль мяча. «Акрон» перестраивается, если они первые туры старались выходить со своей половины поля за счет среднего и короткого паса, то потом тренер понял, что это не работает с такими футболистами, и начали упрощать игру, иногда выходит через длинную передачу. Поэтому, я так думаю, игра будет интересная. «Ахмат» потихонечку набирает тоже, хотя шатает из стороны в сторону, но последняя игра дала такой позитивный повод рассчитывать на то, что «Ахмат» все-таки возьмет очки, хотя я все-таки предполагаю, что будет, наверное, ничья.
1: Травма колена все еще беспокоит Игоря Акинфеева, рассказал сам голкипер московского ЦСКА. Но мы и не из таких ситуаций выбирались. Свое последнее слово я еще не сказал. Ежедневно работаю в зале и жду воссоединения.

0: расставание с командой, рассказал Акинфеев. Вратарь армейцев получил травму в начале апреля и с тех пор не выходил на поле. Сегодня ЦСКА в 20:45 сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо». С вами был Юра Геворкян.
1: Маяк. Как знать?
2: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. А с нами заведующий кафедрой общей химии МПГУ, доктор химических наук Антон Лобанов. Антон Валерьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Хотим сегодня узнать, что такое растворы. Невидимые двигатели химии, говорят, растворы. Что такое раствор? Какие компоненты входят в раствор?
4: Да, растворы действительно невидимые, как правило, хотя, конечно, бывают исключения, цветные окрашенные растворы, но если здесь мы говорим про такой иносказательный, да, наверное, подтекст, что это такие невидимые помощники наши в химии, то это действительно невидимые помощники, потому что всякий раз, когда даже химики записывают уравнение химической реакции, никогда в жизни они в скобках где-то там или между строк не подписывают, что все эти превращения протекают исключительно в растворах. Это как-то идет как само собой разумеющееся, поэтому, в общем-то, и никто сильно об этом и не задумывается. А если мы говорим про то, что такое раствор, то это, ну, по меньшей мере, двухкомпонентная система, в которой одного вещества очень-очень много, да, и мы называем его растворителем, и вода как раз-таки чаще всего здесь бывает у нас в качестве таких распространенных примеров. А вот второго вещества довольно мало, оно, как говорится, вот растворено в этом растворителе. Ну, это, соответственно, раствор этого второго вещества получится.
3: А чем раствор от обычной смеси тогда отличается?
4: Ну, дело в том, что раствор, он так устроен, что вот за счет того, что второго вещества растворенного там существенно меньше, чем самого растворителя, того вот объема, который занимает всю пробирку, да, или всю колбу, вот это растворенное вещество в силу малого количества, оно полностью там находится в виде отдельных молекул или ионов, атомов, и поэтому такое вещество очень хорошо реагирует, поэтому и бывает химическая реакция, она и случается только вот по этой причине, потому что в растворе это возможно. Чем это было бы в кристалле или в каком-то твердом состоянии, это было бы крайне тяжело, а иногда и невозможно вовсе.
2: А если растворяемое не растворяется в растворителе, ну, песок какой-нибудь там, он же вот, сколько его не растворяя, он не растворится, останется в твердом состоянии.
4: На века так он и остается у нас на берегах, на пляжах, в земле и так далее.
2: Что делать? Это уже не раствор, да, во-первых?
4: Да, это уже не раствор, хотя, строго говоря, в химии есть классификация растворов, и там бывают растворы и твердые, и газообразные, но мы говорим про классические растворы, которые жидкие, которые в пробирку наливаются или в стакан, или в кружку, и везде, где может быть. Кровь, например, это тоже раствор, только очень сложный, там не два компонента, там гораздо больше их. Нефть – это тоже раствор, например, но только не в воде, конечно же. Поэтому растворов много и разных, но они жидкие, и поэтому химические реакции очень хорошо в них протекают по этой причине.
3: А чего зависит растворяемость вещества? Уж про песок мы заговорили.
4: Да, но тут классическое золотое правило в химии, хотя оно, наверное, фундаментальное вообще, такое общее для всех, для всего на свете. Подобное растворяется к подобному, да, как люди тянутся, там, например, по интересам друг дружки, да, в социумы собираются, так и если по химической природе вещество близко к таковым, ну, к молекулам растворителя, а довольно хорошо оно будет себя чувствовать в объеме. И тогда оно будет хорошо растворяться. Напротив, если это не так, вещество будет выпадать в осадок, либо на поверхности плавать, в растворы оно не уйдет, так сказать.
3: Ну, нам сейчас психологи говорят, не надо друг в друге растворяться, это зависимые отношения. Вот, не надо этого делать ни в коем случае. То есть, получается, что для того, чтобы, если, например, мы растворяем в воде, для того, чтобы хорошо растворялось другое вещество, оно должно быть чем-то на воду похожим, да?
4: Да, ну, например, вода является полярным растворителем, так сказать, так называемым, поэтому полярные вещества, полярные молекулы, они будут хорошо растворяться, ну, например, молекулы этилового спирта, да, сам этиловый спирт, он неограниченно растворяется в воде, равно как и наоборот, вода бы тоже бы растворялась бы в спирте, поэтому тут в смеси любых процентных объемов соотношения могут быть. Например, капелька масла в воде не растворится, она будет сверху плавать, да, мы бульон сразу вспомним, например, или бензиновую лужицу, да, на вот, бензиновую пленочку радужную на поверхности лужица. Бензин, масло не растворяются в воде, это не полярные вещества, но они бы хорошо растворялись бы в других растворителях, в неполярных. Ну, например, в гексане, в гептане и так далее.
3: А вот я вспомнил чай. Вот холодный чай, сколько ни кладешь сахара, он там что-то как-то, это горочкой немножечко так, ну, что-то растворилось, а какая-то горочка остается на дне. А если в кипяток залить, то моментально сахар исчезает. То есть я делаю вывод, что температура раствора влияет, да, на растворяемость вещества?
4: Да. Дело в том, что с увеличением температуры растворимость веществ увеличивается, но это относится к твердым веществам. Ну, вот если сахар и соль, это у нас твердые вещества, они с увеличением температуры гораздо лучше растворяются, ну, поэтому в кипятке все растворяется лучше, чем твердо, чем при комнатной температуре, если мы берем воду. А газы, наоборот, они с понижением температуры лучше начинают растворяться, поэтому газировку, ну и, прошу прощения, шампанское, конечно, мы помещаем в холодильник, чтобы газиков было побольше в нем.
3: Чтобы меньше растворялись газики, получается, да?
4: Да, чтобы хуже улетали.
3: Чтобы газики хуже улетали. А вот интересно, а газообразные растворы, там какие-то другие принципы или те же самые все?
4: По смыслу такому физическому, это в принципе одно и то же, но раствор и раствор. Воздух можно считать, например, раствор кислорода в азоте, потому что азот около 80%, а кислорода там меньше 20%. Поэтому
3: 21 есть, примерно. Как
4: да, поэтому это так можно, ну, в общем-то, где-то с натяжкой, а где-то абсолютно спокойно так сказать, что воздух — это раствор газообразный. Но это очень разреженная система, и когда мы говорим про химические реакции, конечно, в газовой фазе затруднительно молекулам встречаться, они очень на большом расстоянии находятся, и по теории вероятности встретиться им тяжеловато. В жидких растворах это все-таки более конденсированная система. Там гораздо проще встречаться молекулам, особенно разным, взаимодействовать, давать продукты химических реакций.
3: Ну да, вот на пляже поэтому знакомиться легче, наверное, потому что... А соль и сахар — это кристаллические вещества у нас, решетка кристаллическая, да? В воду мы помещаем, в кипяточек, например, и что, температура и вода разрывают связи этой кристаллической решетки, разрушают ее, получается, да?
4: Да, именно так. Это вот именно как раз-таки в растворе и может происходить, и, соответственно, вся химия, она может быть осуществляться только в растворе. Единственное, что, так сказать, в подробности вдаваться, соль и сахар имеют разные кристаллические решетки, потому что сахар — это, так сказать, твердое вещество из молекул состоящее, а соль — из ионов. Натрий плюсик и хлор минус. Поэтому в воде натрий, хлор, то есть поваренная соль, будет распадаться на ионы, ионы натрия и ионы хлора, а сахароза будет в виде молекул, там, так сказать, распределена внутри объема воды. Но, тем не менее, химические реакции, в общем-то, они будут это в любом случае протекать. Это, так сказать, просто такой нюанс небольшой.
3: Вот вспомнили про кислород, про 21%, значит, вернее, воздух, 21% кислорода. В воздухе я сразу вспомнил о том, что вода обладает еще и плотностью, то есть давление еще в воде есть. Как-то вот давление влияет на растворы, как-то оно взаимодействует, изменяет что-то внутри.
4: Плотность, и более того, вода еще характеризуется так называемыми водородными связями, а молекулы воды — это еще определенный такой магнитик, это диполь, так сказать, химики тут скажут нам, да, и физики, поэтому проникнуть внутрь, в толщу воды, это, так сказать, отдельное дело для молекул, которые мы пытаемся растворять, но если они полярные, они проникают, они это делают, они как бы нарушают вот это вот внутреннее устройство даже жидкой воды, рвут как бы эти водородные связи, выстраиваются там. Но надо еще здесь не забывать о том, что молекулы воды при этом окружают растворенную, каждую из растворенных молекул и создают так называемую гидратную или сольватную оболочку. И когда мы говорим про химические реакции, про взаимодействие, надо обязательно учитывать, что каждый атом и растворенный, и каждая молекула, она в такой шубе как бы находится. Это тоже оказывает своего рода
3: водяной шубе.
4: Водяной шубе, да.
3: Надо жене водяную шубу подарить.
4: Лубяная, да, и водяная.
3: Да, было у жены две шубы, да. А растворение веществ обратимо? И если да, то в какой степени? То есть 100%, да, если мы, допустим, соль растворили в воде, а потом дистиллировали, мы получаем тот же вес соли, да, на выходе? Там вода отдельно, соль отдельно?
4: Практически да, да, и абсолютно... Как сказать, это правильная мысль, что температура на это можно влиять. Можно в горячей воде растворить много-много вещества, ну, максимально сколько получится, получить такой насыщенный раствор, а потом начать его охлаждать, и будет выпадать осадок. Так, причем примеси при этом будут оставаться в воде, которые не выпадут вместе с солью или с сахаром. Поэтому это способ перекристаллизации, это способ очистки вещества. Он используется очень интенсивно, активно в химической практике, в лабораториях.
3: Вот вы говорите насыщенный раствор, а можно ли сделать перенасыщенный раствор, да, в котором...
4: Да, пересыщенный даже, пересыщенный. Да, его называют, когда мы чуть-чуть ухитрились растворить больше, чем, чем предел есть у растворимости, такое можно сделать, и этот раствор будет настолько близок по своему состоянию, что достаточно, например, постучать стеклянной палочкой по стенке стакана стеклянного, и мы увидим, визуально даже будет это заметно, как выпадает осадок, поэтому... Это такой демонстрационный эксперимент, очень часто в школах его проводят или на таких вот занимательных лекциях по химии, на фестивалях разных.
3: Но сепарировать мы не сможем, наверное, да, у нас все выпадет, вроде очистится вещество, но будет лежать рядом друг с другом. Или, допустим, вот соль с сахаром растворили, потом дистиллят сделали, и что у нас, на две кучки разложилось или вообще новое вещество получится? Давайте об этом поговорим сразу после небольшой рекламной паузы. Заведующий кафедрой общей химии МПГУ, доктор химических наук Антон Лобанов сегодня с нами. Растворы, невидимые двигатели химии, изучаемые в этом сюжете.

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк».
2: Выборы 2026.
3: С 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
5: Как председатель регионального отделения Российского Красного Креста и многодетный отец, я знаю, насколько важны здоровье и поддержка семей, в особенности старшего поколения. Доступная медицина должна быть в каждом районе, а помощь реальной, а не на бумаге.
6: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89.
3: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
8: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Грязовецкому округу Болотов Александр Леонидович требует установить пенсии для людей не менее 50 тысяч рублей в месяц.
9: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
10: Почему вы пойдете на выборы?
11: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
12: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
13: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
14: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
10: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
15: Сергей Лавров.
16: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
15: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
17: Человек, это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
18: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Партия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Госдуме предложили ввести мамину зарплату за воспитание детей до 7 лет. Получить такую выплату смогут не только мамы, но и папы, бабушки и дедушки. По мнению авторов инициативы, воспитание ребенка – это полноценный труд, который должен быть признан и поддержан государством. Сейчас декретные выплачиваются 1.5 года, после чего поддержка прекращается. Размер новой выплаты предлагают установить не менее 1 МРОТ. Творческий дуэт из Череповца представит музыкальную программу «Письма к молодым». 22 сентября, в день рождения Джанны Тутунджан, чье творчество стало важной страницей художественной летописи области, голос художницы словно прозвучит сквозь поколения. В арт-холле областной картинной галереи в окружении ее полотен состоится премьера авторской программы. Здесь выступят череповецкий вокалист Юрий Гаврилов и актриса Дана Крутикова. Начало в 17:30 на Мира 34. Новости спорта. Павел Кормаков стал вторым в группе и третьим в абсолюте Цвилодубского веломарафона в Санкт-Петербурге. Вологжанин завоевал бронзу на дистанции 50 километров. Он справился с маршрутом за 2 часа 3 минуты 33 секунды. Кроме того, в категории М21 с этим временем Кормаков занял второе место, уступив 2 минуты победителю. Отметим, всего в состязаниях приняло участие 560 атлетов со всей страны.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков, ветер южный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Продолжит понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.

0: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Часов в Москве.
4: Новости.
3: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Восток» освободили Розовку в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. В Харьковской области подразделение группировки «Север» продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Освобожден населенный пункт Малое Волчье. Пресечены все попытки подразделений ВСУ вырваться из окружения. Также в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе техники трех бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Золочев, Дементьевка, Революционная, Грачевка, Братья. Теницы и Липцы в Харьковской области, в Сумской области поражены скопления живой силы техники четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Груновка, Кучеровка, Бояр-Лежачий и Хотинь. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял за сутки до 220 военнослужащих, две боевые бронемашины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского, воздушного базирования беспилотниками. По данным Минобороны, были поражены предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области. Кроме того, были поражены морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Новый взрыв прогремел в Киеве, передает РИА Новости. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове, Сумах, Кировограде, Елизаветграде, Кировоградской области, подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Новые санкции со стороны США усложнят усилия по поискам мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утвержденный накануне Палаты представителей Конгресса США закон о вторичных санкциях против нефтегазового экспорта России. А как отметил сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров, никакого материального эффекта для России от диалога США пока нет и не предвидится.
5: Да, есть, конечно, у Соединенных Штатов важное отличие от европейских элит. Они готовы разговаривать. Это всегда, даже когда позиции кардинально, диаметрально противоположны, это всегда важно. И мы всегда разговариваем с теми, кто хочет это делать всерьез. Не для того, чтобы приехать и в микрофон повторить то, что они ежедневно публично заявляют с осуждением Российской Федерации. Да, для осуждения не надо приезжать. Но для серьезных разговоров мы всегда открыты. И именно так ведут дела с нами Соединенные Штаты, при том, что никакого материального эффекта с точки зрения восстановления наших отношений не произошло и пока не предвидится.
3: Выступая на открытии 4-го конгресса международного движения русофилов, Лавров заявил о ненадежности Запада как партнера. По словам министра, мир убедился, что к договоренностям с Западом нужно относиться с осторожностью. До старта выборов остается совсем немного. Первыми участки откроют на Камчатке и Чукотке, когда в Москве будет 11 вечера. Выборы депутатов Госдумы и совещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней с 18 по 20 сентября. Сегодня в Центризбиркоме открылся информационный центр. Это главный источник новостей о том, как проходят выборы по всей стране. На экраны в режиме реального времени будут вводить данные о явке и предварительных результатах из регионов. Глава ЦИК Алла Памфилова назвала предстоящую избирательную кампанию масштабной Численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек, а за рубежом их почти 2 миллиона.
4: У нас в этом году очень масштабная кампания избирательная. И она пройдет во всех 89 субъектах Российской Федерации. Более 2200 избирательных кампаний разного уровня. Всего замещается 20 тысяч мандатов выборных должностей и депутатских мандатов. Будут замещены 450 депутатских мандатов. И очень важно, что пройдут прямые, подчеркиваю, а у нас, в отличие от многих стран, которые называют себя демократическими, проходят прямые выборы как президента, так и глав исполнительной власти, руководителей регионов. Так в этом году у нас таких кампаний будет 8. Масштаб данной кампании подтверждает и число избирателей. По состоянию на 1 июля численность наших избирателей составляет 111 миллионов 37 тысяч 47 человек. За пределами России 1 миллион 816 тысяч 504 человека и в городе Байконур 11 502 наших гражданина, наших избирателей.
3: Сегодня в ЦИК прошла раздача ключей дистанционного электронного голосования. Памфилова подчеркнула, что основным приоритетом для Центральной избирательной комиссии на выборах является безопасность. Еще, как сообщил официальный представитель МИДа Мария Захарова, российские посольства готовы к проведению выборов. При этом дипломат отметила, что страны Запада не ответили или отделались отписками на ноту МИДа России с просьбой защитить избирательные участки в день выборов. Около 80-90 тысяч верующих уже приложились к мощам святителя Спиридона Тримифунского в храме Христа Спасителя в столице. Об этом рассказал председатель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков, передает ТАСС. Святыня была доставлена в Россию с греческого острова Корфу 17 августа. Ковчег с десницы до этого побывал в 12 регионах страны. Поклониться мощам в храме Христа Спасителя можно до 19 сентября с 8 утра до 8 вечера, а 20 числа с 8 до 14 часов. Проход к храму Христа Спасителя со стороны станции метро Кропоткинская временно закрыт. Пройти можно от Октябрьской, Третьяковской или Полянки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
3: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 15-17. В Москве в пятницу кратковременный дождь, 17-19 градусов.

0: возможности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода». Меня действительно зовут Никита Карпов, и я действительно подростковый психолог. А это означает, что огромная часть моей работы – это общаться с родителями и подростками и помогать тем и другим спокойнее проживать этот непростой период. Помимо эфиров на радио, у меня есть куча всяких разных соцсетей, которые легко находятся по моему имени или по названию канала «Чертовы подростки». А еще у меня есть закрытый канал, где я каждый месяц разбираю одну конкретную тему более подробно. И в ближайшем месяце, в октябре, будет такая суперболезненная тема, которая беспокоит всех родителей без исключения – это гаджеты. И эта тема суперспорная, потому что, ну, во-первых, у всех болит. Во-вторых, мало кто знает, что делать. Вернее, уверенно не знает никто. Потому что мы такое первое поколение родителей, которые полноценно сталкиваются с вопросом, а что происходит, и полноценно сталкиваются, собственно, с необходимостью регулировать как-то то, что мы даже сами не в состоянии для себя отрегулировать. Вот. И в рамках этого месяца, я как раз сегодня записывал видео, очень много острых вопросов. И одна общая вещь, которой я сейчас хочу поделиться, что эти общие вопросы никогда не связаны непосредственно с гаджетом. То есть, все, что нас беспокоит, все сложности, с которыми мы сталкиваемся, это первопричина у них не в гаджете, не в технологиях. Первопричины лежат где-то в другом месте. И для того, чтобы разбираться с ситуацией, нам нужно, собственно, до этого места добраться. То есть сложности с учебой залипают в гаджете, сложности с режимом залипают в гаджете, сложности с контактом с нами залипают в гаджете, сложность с друзьями залипает в гаджете. И мы очень часто, как на красную тряпку, на этот гаджет бросаемся, и у нас возникает светлая мысль, что если мы вдруг этот гаджет уберем вообще из поля, то все сразу наладится. Так бывает крайне редко. Я в чистом виде проблему зависимости от телефона встречаю в своей практике невероятно редко. Гораздо реже, чем мы за это все переживаем. И гаджет можно воспринимать как симптом, как маркер, как признак того, что что-то идет не так. И если мы смотрим через эту призму, то становится попроще. Мы можем направлять наши усилия на то, что действительно важно. Сложно с контактом, сложно с отношениями. Так не гаджет этому причина, а с высокой вероятностью причина в возрастных изменениях и вообще в изменении формата взаимодействия, которое уже произошло, это изменение, а мы просто не догнали еще пока и пытаемся в прежнем режиме действовать. Да, сложности с учебой, вероятнее всего, связаны вообще не с телефоном, а с тем, как трудно себя организовать, как непонятно, зачем все это надо, с протестом по отношению к нам, потому что мы уже достали с этой всей учебы. И так далее, и так далее, и так далее. И вот основная мысль, которую я хочу до вас донести, что если хочется справиться с гаджетом и возникает такая идея, то я бы предварительно покопался, а что вообще помимо гаджета происходит и что с высокой вероятностью лежит в основе. Вот это та мысль, которую я хотел транслировать. Ну и если захотите поподробнее поразбираться, присоединяйтесь к закрытому каналу. Информацию о нем можно будет найти, конечно, во всяких моих соцсетях. Они поименованы «Чертовы подростки». Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171. Звоните, пожалуйста, если хотите задать вопрос голосом. Или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можете задать свой вопрос письменно. А на связи Мария из Новокузнецка. Мария, здравствуйте. Мария. Так, что-то какие-то сложности у нас со связью. Я пока повторю номер телефона 495-728-7171. Или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», а вы можете задать свой вопрос письменно. Так, давайте тогда я пока на письменный вопрос сейчас и отвечу. Вопрос такой, не могу понять, проверять или доверять подростку. Мне кажется, нехорошо лазать по карманам, проверять мусорку, рюкзак и так далее. С другой стороны, близкая подруга именно благодаря таким обыскам узнала, что дочь употребляет и положила на лечение. Это моральная дилемма, с которой сталкиваются большое количество родителей. И, к сожалению, здесь нет яркого и четкого маркера, когда надо, не надо проверять. Я базово, наверное, отношусь к той категории людей, которые считают, что если нету никаких других признаков, если это в чистом виде моя тревога, ни о чем не основанная, то слишком высока стоимость проверки и риски. Если же у меня есть признаки, есть опасения, и все конструктивные методы прояснения ситуации исчерпаны, и вы видите, что, ну или прям опасаетесь, что все может стать очень плохо, то есть стоимость еще пропущенной информации очень высока, ну тогда вы имеете право, конечно, такое решение принять. Но, к сожалению, это все очень индивидуально, и я всегда здесь рекомендую подключать еще одну голову к решению вопроса. Так, и до Марии мы обратно дозвонились. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня слышно?
1: Да.
2: Добрый вечер, Никита. Я очень рада, что могу с вами пообщаться, потому что читаю ваши соцсети. Немного извиняюсь за голос, потому что немножко подпростыла. Итак, моей дочери 12 лет. В декабре будет 13. С гаджетами. Вот все, что вы сказали вначале, это вы полностью ответили на мой вопрос, можно так сказать, поэтому я хочу с вами пообщаться, чтобы снизить свою тревогу и как-то, может быть, помочь дочери. Потому что когда-то мы жили на даче, потом переехали обратно в город, началась учеба, и я стала замечать буквально несколько дней, что мой ребенок до полпервого, до полвторого ночи сидит в телефоне непосредственно в Телеграме. То есть у нас установлен родительский контроль, но он уже постольку поскольку, потому что, допустим, Телеграм без лимит, да, как к примеру. Вот, ну и в Телеграме я видела, что время, там видно время, когда ребенок был последний раз. Как бы нас с мужем взволновала эта ситуация, потому что у нас непорядок, как бы, да, что ребенок не спит. Вот. Ну, так как вопрос этот, который сейчас я обрисовываю, я задавала неделю назад, мы уже с ним сделали, я расскажу, что. И, то есть, мы поговорили с дочерью, что вот такая ситуация. Мы видим, да, что происходит, что ты сидишь в телефоне. Пожалуйста, давай сделаем так, чтобы ты могла спать, потому что это там влияет на твое здоровье, все такое. Пожалуйста, давай телефон до 10. То есть мы не забираем его, не отключаем, ничего. Ну, как бы она расстроилась, но ситуация решилась. Было понятно, почему она там сидела. То есть она тут познакомилась с девочкой с другого часового пояса, общалась с ней.
1: Так.
2: Вот, я хотела...
1: Так, снова куда-то алло. Связь у нас делалась.
2: Алло. Я здесь... хотела к вам обратиться, чтобы понять, как лучше поговорить с ребенком, но вот мы поговорили. И сейчас меня волнует такой момент, что в этом Телеграме она там сидит по несколько часов в день, да? А я не знаю, что там происходит. И у нас, как вы говорите, вот у нас две головы, я и муж, да, мы думаем об этом. Он говорит, надо посмотреть, что она там делает, чтобы было понятно, чтобы не было никаких мошенников, не было никаких использований, ну, как бы настраивания ребенка на какой-то там другой лад. Я как бы немного против этого, поэтому сказала, что я с ребенком поговорю, чтобы выяснить, что там происходит. Но дочь моя на эти вопросы отвечает уклончиво. Я общаюсь с людьми, ну, то есть, это все. И мне нужно как-то найти с ней контакт в этом плане, наверное, чтобы свою тревогу унять и мужа успокоить, да, чтобы не было вот этих проверок, которых я бы не хотела. Вот, если вы мне поможете какими-то вопросами или советом, я была бы Благодарна вам.
1: Да, спасибо за историю. Ну, во-первых, поздравляю, что разрулили ситуацию с отбоем. Это действительно та ситуация, где у нас у родителей мы еще можем проявлять власть, потому что это связано с здоровьем. Важный момент. Важный момент. 12 лет – это еще не взрослость. И редко достаточно там зрелая голова, прям практически никогда. И, возможно, часть нашего отношения как ко взрослым в 12 лет еще преждевременно. Ну, например, у меня сын чуть-чуть постарше, у меня есть с ним договоренность. Она была изначальная договоренность про то, что я могу проверять его мессенджеры без дополнительного разрешения, и я четко объясняю, зачем я это делаю, я четко объясняю, чего я опасаюсь там увидеть, и у нас есть договоренность, что ему не прилетает ни за что из того, что я там увижу, если это не связано напрямую с безопасностью. Если связано, я просто помогаю. Вот, потому что дети боятся осуждения, потому что они делают там вещи, которые нам могут не понравиться, ну или там, не знаю, обсуждают, матом она ругается в чате, да, а потом родители начинают высказывать. Вот, то есть 12 лет – это еще не совсем тот возраст, когда, на мой взгляд, подросток может реально оценить то, что происходит. Второй важный момент. Вам хорошо бы для себя сформулировать, чего именно вы боитесь. Очень конкретно сформулировать. А также очень конкретно сформулировать уже для дочери правила безопасности, связанные с этим. Например, никому, никогда, ни при каких обстоятельствах ты не отправляешь свои обнаженные изображения. Ну, например. Или что если пишет незнакомый человек, которого ты в реальности не знаешь, то вот эту информацию сообщать нельзя. Ну вот все, никак, просто нельзя. Ну или какие вы еще придумаете очень четкие, очень понятные, очень конкретные и очень обоснованные правила безопасности. Здесь же задача не в том, чтобы там, ребенка от всего оградить, от всего мы не оградим. Мир сложен, разнообразен, и им в нем жить вообще-то. Задача в том, чтобы научить справляться с вызовами и сложностями мира. Да, плохие люди в соцсетях есть вообще-то. Трэш-контент в соцсетях есть. Они с ним столкнутся или в своем телефоне, или им добрый одноклассник покажет. Наша задача научить с этим иметь дело. Понимать, что показывают, зачем показывают и как на это можно реагировать. И очень важный момент, вы очень хорошо сформулировали вопрос, поддерживать контакт. Для того, чтобы ребенок с вами делился, он должен быть уверен, что это поделиться будет безопасно для него. Дети по исследованиям в подавляющем большинстве случаев не рассказывают родителям, потому что реакция родителей им некомфортна, неприятна. Вот, если мы дадим уверенность в том, что наша реакция не будет таковой, и что наша задача – это помощь и безопасность, то контакт будет поддерживать легче, и проверки не понадобятся. Вот, так что добро пожаловать в увлекательный мир выстраивания отношений с подростком и телефоном. Сил вам, терпения и удачи в этом. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете задать свой вопрос письменно.
0: Трудности перехода.

0: Маяк. Музыка – это организованный формы звук, к которому мы относимся эстетически, то есть как к самоценному, а не как к средству решения какой-то практической задачи. Юрий Виноградов, музыкант, композитор.
1: Так говорит «Маяк».
2: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб и 956 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Розовка в Запорожской области и Малое Волчье в Харьковской области. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Нижнесоленое, Червоный Оскол, Изюм, Путниково, Нижневолодовка, Харьковской области, Крымки, Райгородок и Майкопе. Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 7 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы. Взрыв прогремел в Одесской области. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Одессе, Киеве, Харькове, Сумах, Кировограде, Елизаветграде, Кировоградской области, подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Сообщалось, что в Киеве сегодня прогремел взрыв в здании компании мобильного оператора «Киевстар». Правительство киевского режима сегодня включило Киев и Киевскую область в список территорий повышенного риска, передает ТАСС. Мотивы немецких властей на фоне инцидента с беспилотником в Лейпциге очевидно отвлечь население Германии от острых экономических и социальных проблем, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, выступая на закрытом заседании организации. Дипломат отметил, что спецслужбы стран НАТО сомневались в причастности России к инциденту в Лейпциге и призывали Берлин не торопиться с выводами. Полянский также заявил, что Германия столкнулась с экономическими и социальными проблемами из-за русофобской близорукости властей и отказа от российских энергоресурсов. Суд в Москве заочно арестовал бывшего министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда. Экс-министр объявлен в розыск. Ранее сообщалось, что Никифоров скрывается за границей. По данным СМИ, Никифоров является фигурантом уголовного дела финансовой пирамиды «Финика». Следствие считает проживающего с 2018 года в Объединенных Арабских Эмиратах экс-министра одним из создателей пирамиды. МИДы передает Интерфакс. Вице-премьер Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Оксана Лут и мэр Москвы Сергей Собянин открыли после комплексной реконструкции центральный московский ипподром на Беговой улице, передает ТАСС. Оксана Лут назвала его одним из лучших ипподромов. По словам министра, московский ипподром с

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В эти минуты в матче 9-го тура российской премьер-лиги Оренбург на своем поле принимает лидера сезона Краснодар. В начале второго тайма счет по-прежнему 0-0. Травма колена все еще беспокоит Игоря Акинфеева, рассказал сам голкипер московского ЦСКА. Но мы и не из таких ситуаций выбирались. Свое последнее слово я еще не сказал. Ежедневно работаю в зале и жду воссоединения с командой, рассказал Акинфеев. Вратарь армейцев получил травму в начале апреля и с тех пор не выходил на поле. Сегодня ЦСКА в 20:45 сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо». Российская премьер-лига и клубы обсудят регламент в вопросе аренды игроков на фоне ситуации с Андреем Мостовым, заявил глава РПЛ Александр Алаев. С подробностями Екатерина Маловичка.
2: Президент российской премьер-лиги Александр Алаев в беседе с агентством РИА Новости назвал странной ситуацию с выходом на замену полузащитника Андрея Мостового в матче «Зенита» и «Локомотива». В начале сентября Мостовой перешел из Санкт-Петербургского клуба в московский на правах аренды. Во встрече команд в рамках 8-го тура премьер-лиги он начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 83-й минуте, не отметившись результативными действиями. В преддверии матча в соцсетях появились сообщения, что, вопреки регламенту, клубы договорились о том, что игрок сможет выйти на поле на 10-15 минут. Алаев отказался обсуждать конспирологические теории, но признал, что ситуация, когда футболист, который отыграл до этого 90 минут, забил победный гол, выходит всего на 10 минут, действительно странная, и ее нужно изучить. По словам Алаева, на ближайшем общем собрании организации будет обсуждаться вопрос доработки регламента в вопросе аренды игроков. Он напомнил, что в мире есть разные практики. УЕФА против любых ограничений. Однако в Англии есть запрет на участие в матчах арендованных футболистов. Определенные условия выставляют в Бельгии, а в Италии, Испании и Германии позволяют клубам договариваться самим. Случай с Мостовым показывает, что надо еще раз внимательно на эту ситуацию посмотреть, сказал Алаев, однако не стал гарантировать изменения в регламенте со следующего сезона.
1: Роман Байчевский одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах. По ходу дистанции он допустил один промах. Минуту и 7,5 секунд ему уступил Дмитрий Евменов, промахнувшийся дважды. Третье место занял Айдар Абдулин. Ранее сегодня в индивидуальной гонке у девушек победила Инна Терещенко. Второе место заняла Виолетта Шадрина, третье — Анастасия Зырянова. Московская «Динамо» со счетом 3-2 в гостях победила «Адмирал» из Владивостока в матче континентальной хоккейной лиги. По ходу игры москвичи уступали со счетом 0-2. У бело-голубых по 2 очка набрали Павел Шен, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу, и Булат Шафигулин, на счету которого 2 передачи. «Динамо» одержала 4-ю победу подряд. Американский баскетболист Крис Лэдлом стал игроком петербургского «Зенита». Контракт с тяжелым форвардом рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на один. Прошлый сезон Лэдлом провел в немецком Ульме, выступая в Еврокубке. Там он сыграл 14 матчей, в которых в среднем набирал 15,5 очков. Первый матч нового сезона Единой Лиги состоится 25 сентября в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет екатеринбургский «Уралмаш». А сегодня петербургский клуб играет на выезде с казанским «Униксом» в матче Суперкубка. В первой четверти «Зенит» уступил со счетом 18-24. С вами был Юра Геворкян.
3: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
4: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
3: Будешь, раз сам Маша.
5: Какой я ему паук, я же герой.
3: Но вы будете как черная вдова.
6: Кто?
7: Как Иван в сказку попал. Уже в кино. 6.

0: сложности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода». Это значит, мы с вами говорим про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи у нас Ирина из Самары. Ирина, здравствуйте. Так, Ирина.
2: Из Самары.
1: Ага.
2: Моему сыну 18 лет.
1: Так.
2: Но у нас необычная история тем, что он полгода назад лечился с психозом, то есть попал в больницу, 2 месяца лежал в больнице. Вот, и сейчас уже полностью восстановился, то есть сейчас учится в техникуме, но также принимает таблетки. Вот, и как бы все нормально, то есть стал прежним, вот, но полностью отрицает как бы свою болезнь и то, что ему надо там в течение года еще принимать таблетки, как бы вот. А меня пугает как бы то, что вот чтобы не вернулся опять этот психоз, вот, и самое главное, что как бы вот он сейчас, ему уже 18 лет, и он очень часто стал по выходным не ночевать дома, вот, ну, то к девушке там, например, то на дачу, там к другу, то в ночной клуб, то, например, познакомиться в ночном клубе с каким-то другом, и потом уже едет, например, к нему на дачу. Вот тут же они парятся в бане, уже идут ночью в ночной клуб. То есть вот меня как бы тревожат эти все ситуации. Вот, и я как бы сама уже пытаюсь справиться с этой тревогой, там уже и думаю о том, что там все под Богом ходим, и что в любом случае там ничего от меня не зависит, вот, но вот все равно вот как бы вопрос связан такой, что как меньше тревожиться.
1: Как меньше тревожиться, ух. А, он
2: один
1: у вас?
2: Ситуации, да?
1: Да.
2: Просто эта ситуация у нас как она возникла, вот как он, психоз вот этот возник, что он, наоборот, мы его отпустили, он жил с девушкой, которая старше его, девушке 23 года было, то есть он у нее в квартире жил самостоятельно, ездил в техникум там долго, ну, очень себя измотал эти, то есть не знаю там, как они у них было с питанием, как они там режим строили, но факт то, что он уже вот все, человек уже совсем вот слетел, можно сказать. Мы уже забрали его уже и положили в больницу.
1: Uh-huh.
2: Вот. То есть вот боимся, чтобы опять до такого не дошло.
1: Ух, ну, смотрите, тут две части. Ему 18, и у вас, к сожалению, голос совещательный про его образ жизни в основном и про его отношение к здоровью и так далее. То есть для того, чтобы у вас была возможность что-то до него донести или транслировать, то вам нужны отношения с ним. Ну, как ни крути.
2: Да,
1: он должен быть готов вас слушать. Это раз. Вторая часть, вот одно в его образе жизни и в его поведении, что, на что вы имеете возможность и право влиять, это условия, при котором он, условия, при которых он живет с вами и за ваш счет. Вот и все. То есть, если вы плохо переносите внезапные ночевки не дома, это может быть mm-hmm. условием. Да, если, там, не знаю, вы плохо переносите плохую учебу, ну или там mm-hmm. отсутствие учебы так, как таковой, это может быть условием, собственно. Но не более того.
2: А тут мы как в заложниках получаемся, потому что если нас, например, не устраивает, он говорит, ну хорошо, я уйду, буду жить вот у одного из этих там друзей или там девушек или еще там кто-то, и опять возвращаемся на круги, что опять мы не сможем посмотреть, как он себя, как он вообще живет.
1: Не сможете.
2: Вовремя там, да.
1: Не сможете.
2: И он опять у нас заболеет.
1: Ну, вы не знаете. Вы не сможете оценить однозначно, и при таком раскладе, да, вам предстоит выбирать. По сути, вы хотите держать руку на пульсе, чтобы он не слетел, и тогда вы в заложниках, у вас нет здесь выбора и нет здесь влияния. Или вы готовы, ну, такое поведение, которое вы готовы поставить на кон, вот эту вашу возможность отслеживать, чего с ним происходит, и уже отпустить его в свою собственную жизнь, с психозом он до психушки точно доедет, да, там условно, и без вас тоже. Вот, я очень жестко сейчас говорю, специально практически.
2: Ну да, так оно и есть.
1: Ну да, потому что вам, по сути, надо выбрать позицию. То есть вы его опекаете, и тогда, ну, вы терпите то, что происходит, и при возможности ему что-нибудь там рассказываете, надеясь, что это где-то отстрелит. Соответственно, или вы выставляете условия, не опекаете, рискуете, что он снизит контакт, пойдет в свою собственную самостоятельную жизнь, но тогда вы теряете возможность наблюдать, что там у него происходит, и там условно вовремя подхватить, чтобы не дошло до лечения. Ну, возможно, с этим вовремя подхватить – это тоже какая-то ваша иллюзия сейчас. Потому что, ну, то, как он общается и взаимодействует, вы скажете ему, ну, все, давай до доктора, он скажет, нет. И что вы там, насильно будете?
2: Там никто спрашивать не будет.
1: Но в 18 лет насильно кладут, только если он представляет угрозу для кого-то. Вот. При другом случае насильно его никто не положит. Вот. Логика примерно такая. У вас здесь не очень простая ситуация. Ну, вы вдвоем с мужем, я так понимаю, да, в этом находитесь?
2: Да, да, да. А вот если наркотики вдруг появятся вот в клубах, там вот как вот.
1: А что вы можете вот здесь сделать?
2: Того, что, ну, что, например, человек ходит по клубам, там ему могут предложить наркотики. Там дадут бесплатно, он начнет попробовать, а потом уже затянут и будут распространять.
1: Ну, это тот риск, который существует. Я вам не буду говорить, что это невозможная какая-то история. Вопрос в том, как вы можете повлиять на то, чтобы этот риск снизить. И у вас по итогу вы посадить дома его не можете, голову ему представить не можете. Соответственно, у вас единственное, что остается, это контакт с ним, чтобы он мог вас, к вам прислушаться в какой-то момент. Но это противоречит, опять же, истории с выставлением условий. Поэтому, да, у вас такая болезненная сепарация и болезненное принятие того, что вы не полностью влияете на то, что в его жизни происходит, ну, или почти совсем не влияете, или совсем не влияете. Только вот при случае, если вы выстроили такие отношения, что он готов к вам прислушиваться в данном случае. Вот, и у меня здесь к вам много сочувствия, потому что это, ну, правда, ситуация болезненная, правда, ситуация нервная. И вам тут еще поможет такая вера, да, что в то, что все будет складываться, ну, хорошо. Спасибо большое за вопрос. 495-728-7171. И мы продолжим через пару минут.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
5: Как председатель регионального отделения Российского Красного Креста и многодетный отец, я знаю, насколько важны здоровье и поддержка семей, в особенности старшего поколения. Доступная медицина должна быть в каждом районе, а помощь реальной, а не на бумаге.
6: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89.
7: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
10: Селя!

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Капитальный ремонт лечебного корпуса Вологодской городской больницы номер 1 на Советском проспекте близится к завершению. Сейчас готовность объекта составляет 80%. На работы направили 600 миллионов рублей. В здании уже заменили пассажирские и грузовые лифты, продолжаются отделочные работы, монтаж коммуникаций, пожарной сигнализации и кабельных сетей. После ремонта приемное отделение перенесут на первый этаж, здесь же разместится травматологический пункт с отдельным входом. В корпусе также будут работать отделения травматологии, урологии, экстренной неврологии и другие. Для маломобильных пациентов предусмотрены поручни на всех этажах. Реконструкцию восточной трибуны стадиона «Динамо» в Вологде планируют завершить к концу сентября. Сейчас готовность объекта составляет 60%. На работы направили 154 миллиона рублей. Специалисты усиливают несущие конструкции, ремонтируют фасады и внутренние помещения, обустраивают новое перекрытие и подпорную стенку. Восточная трибуна закрыта для зрителей с 2009 года из-за износа бетонных конструкций. После реконструкции стадион сможет полноценно принимать болельщиков. Рядом также появятся новое ограждение и воркаут-зона. Работы ведутся в две смены. Продолжаем выпуск. В Вологодской области начались показы спектаклей для школьников по Верещагинской карте. Новый сезон проекта открылся в театрах Вологды и Череповца. Вологодские школьники посмотрели спектакль «Анчутка» в театре юного зрителя, а в Череповце ребятам представили «Цветочек аленький». В Великом Устюге показы по программе начались раньше. Здесь школьники увидели «Федорино горе». Верещагинская карта позволяет школьникам бесплатно посещать спектакли в трех театрах области. За первые 6 месяцев этого года постановки уже посмотрели более 10 тысяч юных зрителей. До конца года ожидается еще столько же. Вологодский театр «Кукол Теремок» этой осенью представит свои спектакли на крупных российских и международных фестивалях. В Екатеринбурге постановка «Золотой жук» уже стала лауреатом фестиваля «Петрушка Великий». Награду за лучшую работу художника получил Амир Ерманов. 17 сентября театр выступит в Челябинске со спектаклем «Наводнение», а 20 сентября в белорусском Гродно покажут «Золушку Триггер». В октябре «Теремок» отправится в Чебоксары, а в начале ноября в Москву и Санкт-Петербург. На Вологодщине выбрали лучшего народного участкового. По итогам регионального этапа победителем стал участковый полиции отдела номер 1 управления МВД России в Вологде Александр Рязанов. 33-летний полицейский служит в органах внутренних дел с 2014 года. 8 лет работает участковым. Сейчас он отвечает за участок в Вологде, где проживает более 6 тысяч человек. Александр Рязанов представит Вологодщину на всероссийском этапе конкурса, который пройдет в октябре. Лучшего участкового страны определят по результатам испытаний по служебной, огневой и физической подготовке. В Вологодской областной библиотеке покажут японскую драму «Легенда о Нараяме». Просмотр состоится 20 сентября в рамках молодежного дискуссионного киноклуба «Церковь и мир». Фильм «Сёхэя Имамуры» вышел на экраны в 1983 году и получил главную награду Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь». В центре сюжета – жизни японской деревни, где из-за нехватки продовольствия существуют жестокие обычаи. Достигших 70-летия стариков относят на священную гору Нараяму. После просмотра пройдет обсуждение картины с участием священника Сергия Ермолаева.

0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологодской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью от 7 до 12 градусов тепла, завтра днем до плюс 19. Ветер южный и юго-западный умеренный, атмосферное давление будет немного повышаться. В Вологде завтра днем и Череповце синоптики обещают до плюс 16. Облачно возможен небольшой дождь.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Часов в Москве.
6: Новости.
5: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Малое Волчье. В Харьковской области сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и взяли населенный пункт Розовка в Запорожской области. Подразделения южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Красный Молочар, Дружковка, Краматорск, Славянск, Васильевская пустошь, Николаевка и Кондратовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 170 военнослужащих, бронемашину «Макс-Про» производства США и 14 автомобилей. Вооруженные силы России ночью поразили предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической, транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области. Кроме того, были поражены морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Минобороны России показала кадры поражения беспилотниками в порту Черноморск, Одесской области 3 сухогрузов и парома, задействованных для доставки военных грузов в ВСУ. Новые санкции со стороны США усложнят усилия по поискам мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утвержденный накануне Палатой представителей Конгресса США закон о вторичных санкциях против нефтегазового экспорта России.
7: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
5: В четверг Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора русофоба Линдси Грэма, внесенного в России в перечень террористов и экстремистов. В западной прессе этот законопроект охарактеризовали как «адские санкции». Глава ЦИК Алла Памфилова назвала предстоящую избирательную кампанию масштабной. Численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек, а за рубежом их почти 2 миллиона. Дистанционно проголосовать на выборах различного уровня намерены более 4 миллионов россиян. Как сообщила Памфилова, онлайн-голосование будет доступно в 33 регионах России, включая Москву. Сегодня в ЦИК прошла раздача ключей дистанционного электронного голосования. Глава Центра избиркома также предупредила о новом уровне фейков, которые могут подменить происходящее на трансляции с участка в прямом эфире. Несмотря на существующие сложности, видеонаблюдение на избирательных участках будет организовано во всех регионах России.
8: Одно очень серьезное
0: скажем, новшества, которые нам приходится применять, с учетом стремительного развития искусственного интеллекта, невероятные возможности там генерации разного рода подделок, которые, ну, просто уже, скажем, то, что, с чем мы имели дело на предыдущих выборах, когда там подмена картинок, фабрикация, фальсификация, да, в режиме видео. Сейчас это совершенно на новый уровень выходит, когда просто в режиме онлайн можно вот подменять картинку, что вот человек вот сейчас на участке, вот он стоит, делает то-то, а с помощью искусственного интеллекта при несанкционированном вторжении он будет делать совершенно другое.
5: В Центре избиркомия сегодня открылся информационный центр. Это главный источник новостей о том, как проходят выборы по всей стране. На экране в режиме реального времени будут выводить данные о явке и предварительных результатах из регионов. До старта выборов остается немного. Первыми участки откроют на Камчатке и Чукотке, когда в Москве будет 11 вечера. Напомню, выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на автозаправках. Из-за блокады Армузского пролива и перебоев с поставками горючего стоимость бензина и дизельного топлива во Франции приблизилась к 3 евро за литр. Кроме того, на некоторых АЗС во Франции наблюдается дефицит топлива, передает ТАСС. Ранее телеканал CNN сообщил, что протестующие во многих странах мира, в том числе в западных государствах, начали выходить на улицы из-за экстремально высоких цен на топливо и электроэнергию на фоне кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Во Франции акция рыбаков переросла в стычку с полицией у нефтебазы на юге страны. По мнению газеты Wall Street Journal, глобальный топливный кризис, о котором долгое время говорили руководители американских нефтяных компаний, уже наступил. МИД России призывает россиян к осторожности на фоне похищения людей в Юго-Восточной Азии. Торговля людьми остается одной из наиболее серьезных транснациональных угроз в этом регионе. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова призвала с осторожностью относиться к попыткам незнакомых лиц установить контакт через соцсети, мессенджеры, а также к информации в интернете о наборе сотрудников на высокооплачиваемые должности в сферах туризма, администрирования, переводческой деятельности и модельном бизнесе. Захарова отметила, что посещение стран Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, с туристическими целями само по себе не несет угроз, но только при соблюдении правил безопасности. Дипломат напомнила, что 2 сентября при содействии российской дипмиссии в Таиланде на родину была возвращена гражданка России, которая с июня насильно удерживалась в мошенническом колл-центре на территории Мьянмы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
5: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра ожидаются кратковременные дожди, плюс 15-17. В Москве в пятницу кратковременный дождь, ночью плюс 12-14, днем 17-19 градусов.

0: «Маяк». Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода», и мы продолжаем с вами разговаривать про подростков. Возраст долгий, и вопросы по подросткам и по тому, что они творят и как нам с этим быть, они не заканчиваются практически, ну, вернее, точно не заканчиваются совершеннолетием, как мы видим, но часто продолжаются и далеко-далеко за него. Для того, чтобы задать свой собственный вопрос, вы можете позвонить в прямой эфир 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока что побеседуем с Михаилом из Самары. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Сразу о проблеме, да?
1: Да.
2: Подросток, мальчик, 16 лет, сын, недавно как бы просто, так скажем, ничего не предвещало беды, вечером на обычные темы разговаривали, заметил, что какое-то, так сказать, не волнение, ну, рука как бы дергается, как будто хочет что-то сказать, но умалчивает. Ну, напрямую спросил, говорю, тебя что-то волнует, Андрей зовут. Помолчал немножко, как будто с мыслями собрался, и выдает такую историю, что... Так, предыстория, то, что мы уже ходили к психологу, у него были какие-то по волнения, наверное, года два назад... Что-то там по внешности что-то не устраивало. Вот ему психолог объяснил, но его не устроил этот ответ, объяснили, что все нормально, там меняешься и так далее, и так далее, и так далее. Вот сейчас его все устраивает по внешности, то есть он там совсем, как он говорит, смирился. Сейчас у него есть какое-то волнение внутри, которое никогда его не отпускает. То есть он даже, когда мне со мной этот разговор имел место быть, он объясняет, что я, говорит, даже сейчас волнуюсь и не могу ничего с этим поделать. До этого там на магнии сидели, говорит, что ему не нравится эффект, то, что он везде как будто бы тормозит, у него как-то реакция заторможенная, то есть он не хочет его употреблять. Поэтому вот как-то, как, ну, в конце разговора он тоже сказал, я просто хочу, говорит, нормально жить. Вот, со сверстниками никаких проблем нет. Не так давно появилась девушка. Ну, как не то, что недавно, то есть уже какие-то там отношения есть, они там дружат, спят и так далее. То есть, в принципе, ни с внешностью, ни с чем нет проблем. И не только за компом сидит, а также и гуляет, и там в игры играет, какие-то спортивные у них там мероприятия. Вот вопрос в том, что... всегда хорошо общались, то есть он в целом такой не по годам развитый парень, с ним можно как с взрослым общаться на любые темы, и такое чувство, что он наоборот уже как будто бы все осознал и как-то разочаровался в этом мире. Вот не знаю, в принципе, то есть он опять хочет психологу, но говорит, там, опять же, в интернете начитался, объясняет, что есть психологи, а есть вот психотерапевты, а вы меня, типа, не к тому водили. Вот мне нужен тот, который не меня... Он хочет именно вот к психотерапевту, это что-то другое, не психолог, или, говорит, психиатр вообще. Вот как-то так объяснил. Мне, говорит, не нужен тот, который меня вот тут тогда там просто успокоил, объяснил мне... элементарные вещи, что, ну, типа, просто успокоил, что как-то вот так.
1: А еще раз, извините, возраст какой сейчас у него?
2: 16 лет ему.
1: 16 лет. Так, точно стоит к нему прислушиваться. Можно смело дойти до психиатра, в этом нет никакой катастрофы. Похоже, парень, в принципе, у вас чуткий, чувствительный к себе и, ну, заметил, что с ним происходит, и, в общем, может быть, даже вовремя отловил. от визита к психиатру есть просто ну, сплошные очевидные пользы. Во-первых, если психиатр скажет, что с психическим здоровьем все хорошо, вы облегченно выдыхаете, сын ваш облегченно выдыхает, и идете уже к психологу или психотерапевту разбираться с чувствами, которые его занимают, и с общим ощущением бессмысленности там, и чего еще. Уже здесь нет никакого поля для тревог и переживаний. Следующее, если же что-то психиатр обнаружит, то вы очень вовремя это заметили, и есть возможность начать ему получать квалифицированную помощь медицинскую. И это тоже очень здорово. Поэтому я бы прям начал с главного, потому что можно пойти издалека, можно пообщаться с одним психологом, с другим, если вы дойдете до специалиста, который сможет квалифицировать каким-то образом то, что происходит, вас все равно направят к психиатру, то есть если есть повод. А можно долго ходить по психологам, которые не заметят этого расстройства, если оно есть. Вот мы сейчас фантазируем. Вот. Поэтому я бы просто рекомендовал заходить сразу с козырей. Вот. Тем более он сам запрашивает, это значит не будет сопротивления, и все пройдет достаточно гладко. Соответственно, при любом раскладе психологическая помощь полезна и разумна, особенно вот возвращаясь по запросу подростка. Различия между психиатром и психологом в нашей стране непрогнозируемы. Давайте так я сформулирую. Теоретически психиатром может называться только врач, который получил дополнительное образование. Ой, психотерапевтом может называться врач, который получил дополнительное образование по психотерапии. На практике это может быть стоматолог с двухмесячными курсами. При этом большое количество людей, которые не врачи, получили психотерапевтическое образование и продолжают его получать, тоже могут называться психотерапевтами и называются, а могут психологами. Поэтому я бы большого внимания на это не обращал, но как будто бы традиционно психотерапевты – это те, кто с более серьезными вопросами разбираются. Вот. И если ему нужен фантик здесь, ну пусть будет фантик. Хорошего психотерапевта найти тоже реалистично. Я бы здесь скорее обращал внимание на то, с кем у него будет контакт с большей вероятностью. Послушать, что он говорит про предыдущего специалиста, чего там не сложилось, и кто был вообще этот специалист. Это была тетенька в возрасте, или это, там, не знаю, парень молодой, вот с кем у него не сложилось. И посмотреть кого-то другого. Вот, логика примерно такая. Что это может быть? Ну, мы сейчас с вами не угадаем, это вполне могут быть метания обычные, а может быть повышенная тревожность.
2: У нее как раз он и говорит, мы правда начали с простого, там все анализы сдали, у него там единственное, что Д не хватает витамина сильно. Вот я не знаю, может ли оно так повлиять на какую-то такую поникшесть его.
1: Это он должен быть вообще на дне. Там. Это скорее, может быть, железа может не хватать, да, и от этого. Ну, не вредно пройтись по, да, там, до эндокринолога дойти, вообще чекап такой сделать. К неврологу можно сходить. Ну, и в рамках этого и до психиатра дойти. Вот. И это такой нормальный путь. Очень хорошо, что он вам рассказал, что он запросил помощь. И ваша задача эту помощь ему, собственно, оказать. И тут еще один большой плюс вот в том, что вы пойдете по этому пути. Вы покажете ему, что вам это важно, и вы готовы вписываться, и вы его услышали. И это прям супер важный эффект. Вот. Насколько все серьезно, ну, непонятно пока. Серьезно, несерьезно, может, просто метание подростковое, может, правда, ему там совсем плохо внутри. Но учитывая то, что вы рассказываете.
2: Хорошо бы, да, если метание просто.
1: Ну, согласен, да. Ну, учитывая то, что вы рассказываете про то, что у него, в общем, во внешней жизни все происходит, как минимум у вас есть островок стабильности, да, то есть нет такого, что он во всем потерян, и вот тут еще эти метания, вот это была бы не очень ситуация. А если у него все более-менее, но метание, ну, с этим можно иметь дело. Вот, и у вас есть время. Но я бы не затягивал, честно говоря. Если разговор состоялся, просто делайте следующий шаг.
2: Спасибо.
1: Да, спасибо вам большое за вопрос. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. Как раз на письменный вопрос я и отвечу. Сыну 11 лет, 5 класс, пошел в новую школу, вчера пришел и говорит: ненавижу психологов. Рассказал, что вчера с ними психолог проводила занятия и, естественно, так как он новенький в классе, обратила внимание на него, а сын этого совсем не любит. Попросила рассказать о себе, повторить имя, что-то там одноклассников. Сын говорит: вот зачем она это сделала, кто ее просил. Ему и раньше не нравились все эти тесты от психологов, а теперь прям очень сильный негатив в их сторону. Ну, здесь нет вопроса, так часто бывает, когда вопрос пишут и забывают задать. Я бы не переживал, в 11 лет делать громкие заявления – это прям самый возраст, лет до 15. Всех ненавижу, этих обожаю, все нормально. Если ваш сын не любит внимания и неловко себя чувствовал, а кто себя ловко чувствовал в роли новенького, и психолог ему дала эту сцену внезапно, она просто поступила против всего, что ему в данный момент хотелось. И он, ему было очень страшно, ему было очень нервно, волнительно. И вот за все эти переживания он конкретно на эту даму злится. Она, ну или не знаю, может не даму, она носит название психолог, поэтому это экстраполируется сейчас на всех психологов. Я бы не стал сильно по этому поводу загоняться, если вас прямо это беспокоит, ну, меня как психолога не беспокоит, вот, я знаю, что это пройдет, но вы в таком случае вообще можете в спокойном режиме поуточнить, а что именно было неприятно, похоже, что ты прям напрягся, да, из-за этого, наверное, стрёмно было, что сейчас одноклассники подумают, сделают, то есть вы ему поможете чуть больше разобраться, чуть больше понять в том, что с ним происходило, что он пережил. И вот это толковая история. Защищать психологов совершенно здесь не обязательно, мы справимся, но процедуры ввода одноклассников, как это, новичков в класс, я бы, может быть, пересмотрел в целом. Вот, логика примерно такая. Спасибо большое за вопрос, поддержите сына, у него было трудное начало учебы, судя по всему, для людей, которые не любят внимания, это вообще процесс нервный, напряженный. Поэтому, ну, хорошо, что досталось психологам, а не одноклассникам, и не классной, и не вам. Вот, психолог появляется в его жизни там в школе обычно очень редко. Вот, спасибо большое за вопрос. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171. Или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы продолжим с вами буквально через несколько минут.

0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, склады боеприпасов и военного имущества, цеха сборки, места хранения беспилотников и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Розовка в Запорожской области и Малое Волчье в Харьковской области. В Министерстве обороны рассказали, как российские военные заняли село Малое Волчье. По данным ведомства, штурм начался с зачистки неба от ударных беспилотников ВСУ. Российские расчеты подразделений беспилотных систем и артиллерии наносили удары по скоплению украинских военных, которые укрывались в полуразрушенных домах. Закрепившись в селе Малое Волчье, бойцы группировки войск «Север» провели зачистку населенного пункта. Мужчина погиб, женщина получила ранение в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшей мирной жительнице была оказана медицинская помощь. Активность Британии по поставкам Киеву беспилотников Москва вправе трактовать как прямое участие Лондона в войне против России, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, выступая на закрытом заседании организации. Дипломат подчеркнул, что европейские спонсоры Киева все дальше заходят в слепой поддержке Украины, игнорируя преступления против русских людей. Он сообщил, что в Европе открыто готовят украинские националистические формирования. По словам Полянского, за последние полтора месяца НАТО и Евросоюз сделали шаги, которые рискуют превратить гибридную войну против России в войну традиционную. Дипломат отметил, что Евросоюз наращивает военный потенциал, не скрывая подготовки к возможной войне с Россией. Компания «Ветбиохим» приостановила продажу вакцины для собак «Мультикан-8» 20 и 21 серии, а также 11 и 12 серии. Об этом сообщил сам производитель. Накануне в Россельхознадзоре заявили, что в отдельных пробах «Мультикан-8» серии 20 был выявлен смертельный для собак вирус ауеский. Со вчерашнего дня проводится уничтожение этой серии вакцины. Компания также остановила производство нескольких вакцин на производственной площадке. Продолжается техническая проверка и санитарные мероприятия. Устанавливаются причины попадания вируса ауеске в 20-ю серию вакцины «Мультикан-8». Летом владельцы домашних животных начали массово жаловаться на тяжелые побочные явления, осложнения и даже гибель собак после инъекции препаратом конкретной партии вакцины «Мультикан-8». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидаются кратковременные дожди. Днем в северной столице плюс 15-17, в Москве в пятницу кратковременный дождь, ночью в городе плюс 12-14, днем 17-19 градусов. Сейчас в Москве плюс 19, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: «Балтика» сообщила, что в период паузы на игры сборных будет проводить подготовку в подмосковном Кратове и Казани. 24 сентября начнется сбор балтийцев в Подмосковье, который продлится 5 дней. Затем калининградцы отправятся в Казань, где будут тренироваться вплоть до 10 октября. Уже 11 числа «Балтика» сыграет против «Ахмата» в Грозном. Португальский агент Пауло Барбоза заявил в интервью «Спортэкспрессу», что не имеет никакого отношения к нападающему московского футбольного «Динамо» Константину Тюкавину и не представляет интереса этого игрока. Ранее в прессе появилась информация о сотрудничестве Тюкавина с португальцем. Форвард «Динамо» в этом сезоне провел 9 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал одну результативную передачу. Московская хоккейная «Динамо» одержала 4-ю победу подряд в континентальной хоккейной лиге, обыграв на выезде владивостокский «Адмирал» со счетом 3-2. Дальневосточная команда открыла счет усилиями Энтони Комара, закрепила преимущество после гола Ивана Янченко, но «динамовцы» не просто отыгрались, а забросили 3 шайбы в течение 3 минут. Иван Мартынов, Павел Шен и Сергей Зборовский гарантировали бело-голубым победу. «Адмирал» потерпел 4-е поражение в 5 матчах сезона. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда в конце этой недели направит российской стороне проект декларации о нейтральности. Об этом сообщает портал «Спорт24» со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что документ будет учитывать результаты переговоров между ФИС и Ассоциацией лыжных видов спорта России. Ключевым моментом обсуждения является наличие среди российских лыжников людей, которые имеют отношение к спортивным обществам ЦСКА и «Динамо». ФИС настаивает, что эти спортсмены не могут быть признаны нейтральными, но российская сторона готова обеспечить их увольнение для соблюдения критериев нейтральности, обозначенных ФИС. Окончательное решение по этому вопросу будет принято уже после получения декларации. На этом о спорте пока все. У микрофона был Виталий Павлов.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода». Мы с вами говорим про подростков, а это значит разговоры не очень спокойные, не очень радостные в подавляющем большинстве случаев. Но в наших силах получить от этого радость, удовольствие и пользу. Поэтому звоните, пожалуйста, по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи Наталья из Москвы. Наталья, здравствуйте.
2: Никита.
1: Да, слушаю вас.
2: У меня такая история. Сын 14 лет. Почти 15. И до 13 лет у нас было, можно сказать, все идеально. Учился отлично, участвовал в олимпиадах, конкурсах. Такое более-менее адекватное поведение было. И так. 13, как будто его вот подменили, сломали, не знаю что. И сейчас вот он, ну, меня это больше всего волнует, бродит по заброшкам, по крышам, приносит домой какой-то хлам с этих заброшек. Одевается непонятно во что. Волосы покрасил в черный цвет.
1: Так.
2: Чтобы не сказать, что как бы категорически плохо так все. Но он отказывается делать домашку. Учителей это раздражает. Они ему за домашки ставят 2. И получаются такие качели. Устный ответ 5, домашка 2.
1: Угу.
2: Ну и такой случай у нас произошел, после которого его поставили на всевозможные учеты. Вот, в том числе и на школьные, и там, ну, какие есть. И мы думали, как-то он после этого одумается, начнет себя более-менее вести.

0: адекватнее, но продолжает в том же духе. И вот больше всего меня волнует вот эти вот заброшки и все, что с этим связано. Вот, так. Ну, пытались и разговаривали с ним по-хорошему, и ругались, и срывались, конечно. Ну, вот, не можем мы прийти к какому-то...
1: Не можете прийти, ну, я понимаю, не договориться с ним.
0: Да, как вот. К адекватному поведению.
1: А управление у вас какое-то осталось? Сможете ли вы там его оставить дома или вынудить что-то сделать?
0: Ну, дома оставить можем, конечно. Ну, так, чтобы... Если он хочет уйти, он уйдет.
1: Угу. Ну, то есть управления по большому счету нет.
0: Ну, наверное, да.
1: Угу. Да, это возраст не тот, где прям голова на плечах активно. А как вы отношения ваши опишете? Ваши родители, я имею в виду, не конкретно ваши.
0: Моих наших родителей?
1: Не-не-не, ваш родители с ним.
0: Угу. А, наших родителей с ним, ну,
1: вас,
0: наши
1: вас,
0: родители.
1: Вас. А? Вы родители, вот ваши отношения с сыном сейчас.
0: Ну, когда все спокойно, мы как-то можем сесть, поговорить о каких-то там его проблемах, интересах. Ну, как бы бывают адекватные разговоры. Вот, но чаще. Сейчас вот какие-то взрывы, ну, все это на повышенных тонах, эмоциях.
1: Взрывы у него или у вас?
0: Наверное, и у нас, и у него.
1: Угу.
0: У нас из-за непонимания вот того, что он делает, творит, как-то хочется его остановить, но свою голову не представишь.
1: Угу. Да, смотрите, какая история. Вот с там хамством, учебой, это бог с ним, это как бы временное, приходящее и не связано с жизнью и здоровьем. С вещами, которые связаны с жизнью и здоровьем, это по сути то, где вы по-хорошему, вот там нужно нашу родительские силы, родительскую власть в эту сторону. И иногда так бывает, что мы размазываемся просто между тем, что нам от него надо в целом, и ну, теряются приоритеты, в том числе и у детей. Не говоря, ну, начинаются у нас они, приоритеты эти терятся, но и дети, соответственно, тоже. И по-хорошему здесь стратегия нужна следующая. Я бы единственное, что дошел бы до психолога, и с ним бы сверился, и с ним почетче ее сформулировал, я сейчас в общих словах могу сказать, да, это недостаточно будет емкая инструкция. Но общий принцип такой, что я бы выбрал очень четкие вещи, связанные непосредственно с безопасностью. Ну, не знаю, эти прогулки неизвестно где, или возвращение домой, да, там, к определенному времени. То, что вы можете проконтролировать. И все бы силы направил на то, чтобы происходило именно так. Но все силы, я имею в виду, что здесь вы не боитесь пойти на конфликт, здесь вы выдержите все оры. Ну, не знаю, ты как 9 там должен быть, как штык дома. Если тебя в 9 нету, мы вызываем полицию, и она тебя ищет. Да? Соответственно, тебя приводят, или мы тебя забираем из отделения. И он должен знать, что вы это сделаете. Да, что или это правило выполняется, или жизнь у него становится совсем грустной и неудобной. Это то, что связано со здоровьем. Во всем остальном вы ну, отпускаете, по большому счету, потому что он начнет воевать с вами с высокой вероятностью. Раз так, я тогда учиться перестану. Ну, бог ты с тобой, ты живой. Пусть ты будешь двоечник, но зато живой. Вот. Из этой серии. С общением начнутся напряги. Вот, вы мне там жизни не даете. Милый зайчик, очень тебя любим. Живи, радуйся, за исключением вот этой вещи. Вот здесь мы костьми ляжем. Очень жаль, что ты на нас сердишься настолько, что не хочешь и не можешь с нами общаться. Но вот здесь мы настроены максимально серьезно. Во всем остальном давай договариваться, давай обсуждать. Здесь у тебя есть свобода, вот тут есть свобода. Но вот здесь ложимся костьми. Вот. А для этого нужны нервы, для этого нужна воля, последовательность и искренне верить вот в то, что та граница, которую вы выбрали, она действительно будет связана с повышением уровня безопасности. Это не просто должно быть, нам так будет менее тревожно. Здесь вы как раз точно не выдержите. И параллельно во всем остальном вы ищете, как выстраивать контакт, как разговаривать, как выслушивать, как от себя что-то транслировать, в какой момент, чтобы не нарываться там на агрессию, раздражение. Он сам собой не очень управляет. По большому счету, и ценности отношений с родителями в этом возрасте немного, а протест нарастает активно. И если вы оставите один повод для протеста из всего, то, в общем, будет значительно проще. Но это прям такая битва, да, которая займет время и силы. И очень, вот, повторюсь, важно для себя понимать, за что вы бьетесь, насколько это для вас значимо, настолько ли это для вас значимо. И такую артиллерию имеет смысл выкатывать только в жизненно важных вопросах. Вот, если не жизненно важно, если все происходит достаточно безопасно, ну как достаточно безопасно, то он не рискует потерять жизнь, да, просто там приходит позже, грязный, где-то шлялся, то здесь такая внутренняя работа по смирению с одной стороны, а с другой стороны все тот же процесс выстраивания контакта и налаживания с ним взаимодействия, чтобы ну, у вас был шанс быть услышанными в какой-то момент. И у него было к кому прийти, если вдруг появится какая-то проблема, чтобы протест не нарос настолько, что он даже обратиться за помощью к вам не готов. Вот примерно такая невеселая история. Сил вам на этом пути. Я очень рекомендую обратиться за помощью для того, чтобы вместе с кем-то еще, да, вот эту стратегию поформулировать. Спасибо большое за вопрос.
0: Спасибо.
1: Да. 495-728-7171. Продолжим через пару минут.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
5: Как председатель регионального отделения Российского Красного Креста и многодетный отец, я знаю, насколько важны здоровье и поддержка семей, в особенности старшего поколения. Доступная медицина должна быть в каждом районе, а помощь реальной, а не на бумаге.
6: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89.
7: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
10: Excellent.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
3: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Капитальный ремонт лечебного корпуса Вологодской городской больницы номер 1 на Советском проспекте близится к завершению. Сейчас готовность объекта составляет 80%. На работы направили 600 миллионов рублей. В здании уже заменили пассажирские и грузовые лифты, продолжаются отделочные работы, монтаж коммуникаций, пожарной сигнализации и кабельных сетей. После ремонта приемное отделение перенесут на первый этаж, здесь же разместится травматологический пункт с отдельным входом. В корпусе также будут работать отделения травматологии, урологии, экстренной неврологии и другие. Для маломобильных пациентов предусмотрены поручни на всех этажах. Реконструкцию восточной трибуны стадиона «Динамо» в Вологде планируют завершить к концу сентября. Сейчас готовность объекта составляет 60%. На работы направили 154 миллиона рублей. Специалисты усиливают несущие конструкции, ремонтируют фасады и внутренние помещения, обустраивают новое перекрытие и подпорную стенку. Восточная трибуна закрыта для зрителей с 2009 года из-за износа бетонных конструкций. После реконструкции стадион сможет полноценно принимать болельщиков. Рядом также появятся новое ограждение и воркаут-зона. Продолжаем выпуск. В Вологодской области начались показы спектаклей для школьников по Верещагинской карте. Новый сезон проекта открылся в театрах Вологды и Череповца. Вологодские школьники посмотрели спектакль «Анчутка» в театре юного зрителя, а в Череповце ребятам представили «Цветочек аленький». В Великом Устюге показы по программе начались раньше. Здесь школьники увидели «Федорино горе». Верещагинская карта позволяет школьникам бесплатно посещать спектакли в трех театрах области. За первые 6 месяцев этого года постановки уже посмотрели более 10 тысяч юных зрителей. Вологодский театр кукол «Теремок» этой осенью представит свои спектакли на крупных российских и международных фестивалях. В Екатеринбурге постановка «Золотой жук» уже стала лауреатом фестиваля «Петрушка Великий». Награду за лучшую работу художника получил Амир Ерманов. 17 сентября театр выступит в Челябинске со спектаклем «Наводнение», а 20 сентября в белорусском Гродно покажут «Золушку Триггер». В октябре «Теремок» отправится в Чебоксары, а в начале ноября в Москву и Санкт-Петербург. На Вологодщине выбрали лучшего народного участкового. По итогам регионального этапа победителем стал участковый полиции отдела номер 1 управления МВД России в Вологде Александр Рязанов. 33-летний полицейский служит в органах внутренних дел с 2014 года. 8 лет работает участковым. Сейчас он отвечает за участок в Вологде, где проживает более 6 тысяч человек. Александр Рязанов представит Вологодщину на всероссийском этапе конкурса, который пройдет в октябре. Лучшего участкового страны определят по результатам испытаний по служебной, огневой и физической подготовке. В Вологодской областной библиотеке покажут японскую драму «Легенда о Нараяме». Просмотр состоится 20 сентября в рамках молодежного дискуссионного киноклуба «Церковь и мир». Фильм «Сёхэя и Мамуры» вышел на экраны в 1983 году и получил главную награду Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь». В центре сюжета – жизни японской деревни, где из-за нехватки продовольствия существуют жестокие обычаи. Достигших 70-летия стариков относят на священную гору Нараяму. После просмотра пройдет обсуждение картины с участием священника Сергия Ермолаева.
4: Погода на маяке.
3: Завтра в Вологодской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью от 7 до 12 градусов тепла, завтра днем до плюс 19. Ветер южный и юго-западный умеренный, атмосферное давление будет немного повышаться. В Вологде завтра днем и Череповце синоптики обещают до плюс 16. Облачно возможен небольшой дождь.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк» 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Девятнадцать часов в Москве.
8: Новости.
7: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В Харьковской области российские войска продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Освобожден населенный пункт Малое Волчье. Пресечены все попытки подразделения ВСУ вырваться из окружения, сообщил начальник пресс-центра подразделения группировки войск «Север» Василий Межевых.
9: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Под контроль российских войск перешел населенный пункт Малое Волчье Харьковской области. Все попытки подразделения ВСУ прорваться из окружения пресечены. За сутки потери украинских вооруженных формирований в кольце окружения составили до 40 военнослужащих. Боевая бронированная машина и самоходная артиллерийская установка. Всего с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 650 боевиков, 16 боевых бронированных машин, 9 автомобилей, 13 квадроциклов и 25 наземных роботизированных комплексов. В ходе расширения внешней зоны контроля уничтожены группы противника, предпринявшие попытку прорваться на усиление в районах населенных пунктов Приколотная и Новоалександровка в Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 220 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.
7: Сегодня же Минобороны России сообщили, что под расстрелением группировки войск «Восток» освободили Розовку в Запорожской области. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского, воздушного базирования беспилотниками. По данным Минобороны, были поражены предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической, транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области. Кроме того, были поражены морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Новые санкции со стороны США усложнят усилия по поиску мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утвержденный накануне Палатой представителей Конгресса США закон о вторичных санкциях против нефтегазового экспорта России. А как отметил сегодня глава МИДа Сергей Лавров, никакого материального эффекта для России от диалога США пока нет и не предвидится.
10: Да, есть, конечно, у Соединенных Штатов важные отличия от европейских элит. Они готовы разговаривать. Это всегда, даже когда позиции кардинально, диаметрально противоположны, это всегда важно. И мы всегда разговариваем с теми, кто хочет это делать всерьез. Не для того, чтобы приехать и в микрофон, повторить то, что они ежедневно публично заявляют с осуждением Российской Федерации. Да, для осуждения не надо приезжать, но для серьезных разговоров мы всегда открыты. И именно так ведут дела с нами Соединенные Штаты, при том, что никакого материального эффекта с точки зрения восстановления наших отношений не произошло и пока не предвидится.
7: Поступая на открытие 4-го конгресса международного движения русофилов, Лавров заявил о ненадежности Запада как партнера. По словам министра, мир убедился, что к договоренностям с Западом нужно относиться с осторожностью. До старта выборов остается совсем немного. Первыми участки откроют на Камчатке и Чукотке, когда в Москве будет 11 вечера. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Глава ЦИК Алла Памфилова назвала предстоящую избирательную кампанию масштабной. Численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек. Дистанционно проголосовать смогут более 4 миллионов россиян. Онлайн-голосование будет доступно в 33 регионах России, включая Москву.
8: Хочу отметить, что беспрецедентная активность в этом году наши избиратели проявили. Электронное дистанционное голосование будет проходить в 33 регионах. И я хочу сказать, что более 4 миллионов заявок из 32 регионов подано, а в Москве этого сделать не надо. То есть они сразу по факту голосуют. Очень активно подавали голос. Скажем, лидером Московской области является. Там больше всего подано голосов. В принципе, по России с 32 регионов до 10% избирателей подали свои. Высказали желание проголосовать дистанционно. В Московской области более 11% от тех, кто имеет право голосовать. Я хочу всем нашим регионам, которые будут проводить дистанционно-электронное голосование, а здесь нет новичков, все имеют опыт проведения дистанционного электронного голосования и прежде, пожелать успехов, удачи, чтобы все прошло, ну скажем так, в штатном режиме. Вперед!
7: Глава ЦИК Алла Памфилова также сообщила, что численность избирателей за рубежом составляет почти 2 миллиона. Как заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова, российские посольства готовы к проведению выборов. При этом дипломат отметил, что страны Запада не ответили или отделались отписками на ноту МИДа России с просьбой защитить избирательные участки в день выборов. Центральный московский ипподром на Беговой улице открылся после масштабной реконструкции. В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Оксана Лут и мэр Москвы Сергей Собянин. Основанный в 1834 году Центральный московский ипподром является старейшим в России и первым в мире рысистым ипподромом. В ходе реставрации восстановлен исторический облик главного корпуса. Было принято решение сохранить зрительские места в том виде, который они получили в 50-е годы 20 века. По проекту архитектора Ивана Жолтовского. Таким образом, гости увидят ипподром таким, каким он был в пору своего расцвета, с открытыми трибунами и традиционными деревянными скамьями. Сохранены исторический ресторан и музей истории ипподрома. Обновленная зона состязаний соответствует лучшим международным правилам проведения конных соревнований, передает ТАСС. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
7: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 15-17, в Москве в пятницу кратковременный дождь, 17-19 градусов.

0: сразу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствует вас программа «Все сразу». Уже четверг, а это значит, мы с вами обязательно узнаем о положении звезд на небе и как нам себя вести в связи с этим нашим положением, критичным или не очень. Но начну с самого начала. И гости сегодня – Ксения Киян, врач-психиатр, психотерапевт и схемотерапевт, сотрудник центра «Майндсет». Здравствуйте, Ксения!
2: Да, добрый день, Маргарита.
1: Иногда вопрос нас интересует в разном возрасте. Как мы относимся к дружбе партнеров с людьми противоположного пола? Ну, это как-то сложно сформулировано, но смотрите, там у моего мужа есть подруга-женщина. Как к этому относиться? Или как женщины или мужчины относятся к мужчинам, друзьям жен? Есть какие-то исследования по этому поводу?
2: Да, есть исследования, на самом деле их достаточно много, но вот тут вот то исследование, которое вот последнее вышло, да, любопытную статистику нам показал, что 46% опрошенных не стали бы заводить отношения с мужчиной, у которого есть такая подруга. И, соответственно, такой же, ну, 38% и среди мужчин, аналогичную настороженность. И при этом 4 из 10 опрошенных имеют одного друга противоположного пола все-таки.
1: Ну, это мы говорим о европейских, да, это наши территории. Мы в Дубае вообще не смотрим на арабский мир, потому что там это вообще особенно обсуждается.
2: Там культуральный контекст, конечно, тут имеет очень важное значение.
1: Да, ну с каким-то прогрессом человечества и развитием, это от чего зависит? Это чистая психология? Или это проблема человека, который не доверяет? Или, наоборот, кто слишком доверяет?
2: Ну, тут любопытно, потому что, на самом деле, это многофакторная история. И в первую очередь тут, правда, говорим о доверии, потому что люди, которые склонны не доверять, например, они сами мало с кем общаются, то они, скорее всего, и партнеры будут ограничивать с кем-то общаться, в том числе противоположного пола. Также, знаете, очень часто это бывает связано с какими-то своими травматичными моментами в прошлом, например, если у родителей развелись по этой причине, то потом в будущем, когда женщина вырастает, она, конечно, уже очень осторожно смотрит на дружбу мужчины с кем-то. То есть это, ну, очень сильный предшествующий опыт. И еще один из важных факторов – это эмоциональная близость. Когда мы очень плохо к этому относимся, это если эмоциональной близости с партнером нету, да, это то, на чем строится один из основных столбов хорошего брака, то если нет этой эмоциональной близости, конечно, очень ревностно относится к тому, что мужчина с кем-то еще общается, потому что это тяжело переживается. То есть здесь много историй, много моментов, почему это происходит.
1: Ну и вот такой последний вопрос. Вот новое поколение, ребята, они же толпами ходят везде, то по ТЦ, да, то по улицам. Вот у них это тоже как-то будет считаться? Или потом, когда они начнут уже самоопределяться и вот как-то, может быть, к размножению переходить?
2: На самом деле, да.
1: Как я это называю?
2: Да, мы не раз обсуждали, что мы разные поколения, да, вот бумеры, альфа и т.д. и т.п. И каждый, и это действительно тоже один из факторов. Кроме культуры, есть еще фактор поколения. И более молодое поколение, оно немного иначе смотрит, и там могут даже уже в другие крайности уходить, скажем так.
1: Как это? Слишком. Это какая? Слишком?
2: Ну, слишком, да, слишком близкие эмоциональные отношения уже с
1: друзьями
2: противоположным. Да, да.
1: Ух ты. Но при этом уже... это не любовь, это просто какие-то вот такие прям доверительные, да, когда им хватает вот этого всего. Интересно.
2: Да. При том, что другим поколениям это может быть совсем чуждо, незнакомо в данном случае. Но тоже зависит от индивидуальности.
1: А мы это осуждаем или это мы как-то удивляемся, ходим? Психологи что говорят?
2: Мы, конечно, не осуждаем. В данном случае мы всегда смотрим на контекст происходящего, почему это происходит и как это самому человеку. Если внутри семьи им это ок, то тогда все хорошо. То есть возникает вопрос тогда, когда одному из членов семьи это категорически не подходит, и тогда нужно разбираться и помогать. Но не всегда это категорически резать дружбу. Иногда это нужно поработать и с какой-то историей, да, патологической ревности, возможно, или историей недоверия вообще ко всем. То есть
1: ко всем
2: это все индивидуально. Да,
1: понятно.
2: Мы наблюдаем, мы наблюдаем.
1: Хорошо, Ксения Киян, врач-психиатр, была у нас в гостях.
0: Все сразу.
1: Продолжаю программу «Все сразу». Вот, господи, только что был Шафутинов день, ну, буквально пару-тройку, ну, я не знаю, вот 3 сентября гремело по всей планете. И тут 17 уже сентября. И именно 17 сентября в 1857 году родился Константин Циолковский. Это имя и фамилию, точнее, да, мы вспоминаем, ну, не так часто сейчас, хотя это действительно удивительный человек. И у нас в гостях сегодня Вера Ильинична Алексеева, заведующая научно-просветительским отделом Государственного музея истории и космонавтики имени Циолковского, город Калуга, кандидат философских наук. Вера Ильинична, приветствую вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, расскажите о вашем герое, о нашем герое, так, чтобы мы не забывали его. Вот в моем детстве мы все про него знали. Было несколько человек. Значит, Циолковский, потом у нас идет Королёв.
2: Королёв.
1: Да, Циолковский, Королёв, Гагарин. Вот почему Циолковский настолько важен для науки, культуры и космонавтики?
2: Ну, мы знаем достаточно много выдающихся открытий, да? Скажем, теория космической ракеты – это его. Это, безусловно, так. Это первые в мире работы. И все страны, развитые страны мира, признавали всегда приоритет Циолковского. Потому что по документам это проходит, по изданиям. То есть первая статья Циолковского по теоретической космонавтике и ракетодинамике – это 1903 год. Вот. Здесь невозможно умалить его заслуги совершенно. Но то, что Циолковский был энциклопедистом, это тоже достаточно хорошо известно. Аэродинамика, авиация, теория авиации, дирижабль нового типа, совершенно новаторский дирижабль, который до сих пор, технологии он заложил такие, которые и в наше время с нашей технической базой нелегко построить. Но глубоководная автономная батисфера, поезда на воздушной подушке, очень много чисто технических моментов, именно таких, когда он как бы обращал внимание на какую-то тему, либо с нуля начинал ее, то есть то, чего вообще не было до него, либо вот авиация была, но он посмотрел, говорит, ребят, что-то вы летаете на деревянных самолетиках, 1-2 человека, как-то ни систем спасения, ни скорости, ни серьезного двигателя, давайте-ка я вам помогу, да, и заложил действительно краеугольный камень теоретической авиации.
1: Это аэроплан?
2: Вот.
1: Циолковский.
2: Это аэроплан, это, да, это первая его работа, это конец 19 века, 1894 год. Да.
1: Ну и вот говорят, что в 11 году Циолковский в 1911 вычислил скорость, необходимую для преодоления земного притяжения. Это вторая космическая скорость. То есть он и теоретически, да, делал исследования, не только вот такие.
2: Нет, по скоростям нет. Это опять, знаете, чуть-чуть, но все-таки фейк насчет 11 года. Это нет.
1: Да?
2: Это 1903. Причем работу, саму теоретическую работу, написал еще в 19 веке. Это 1896-98 годы. Искал издателя. Там своя была сложная история. То ли опасался публиковать, то ли никто не брался. Но в 1903 году Менделеев нашел ему санкт-петербургский журнал. И вот первая статья. Это бомба. Но бомба историческая. Потому что тогда особо не обратили внимания, и особо и никто не мог оценить это новаторство. Потому что тут никакой космос не был близок вообще никаким ученым, никаких специальностей. Это все впервые делалось. И скорости космические, ну, напрямую он их не вычислял, он их просто знал, потому что они были известны из механики Ньютона. Это не в этом его заслуга. А заслуга в том, что он нашел единственный транспорт, который даст нам эти скорости. Это ракета на жидком топливе, двухкомпонентное жидкостное топливо.
1: Вот это
2: ноу-хау, это для всех времен. Краеугольный камень космонавтики, вернее, ракетодинамики. Потому что как достичь? Если мы достигли первый, дальше вторые, третий и пятый, и 25-й, они не важны совершенно. И он это подчеркивал постоянно.
1: Да, вот говорят, что изобретатель-бизнесмен Илон Маск, кумир молодежи современной, уважая и вспоминая русского ученого Константина Эдуардовича Циолковского, как раз говорит, что он его вдохновил на исследование космоса, и чуть ли не у него есть в компании конференц-зал, названный именем Циолковского. Ну что ж, давайте и мы вспоминать нашего героя, действительно удивительный человек, и вам огромное спасибо за то, что вы, как сотрудник музея, да, глава, тоже призываете всех популяризировать имя и дела нашего ученого. Ну что ж, спасибо огромное, Вера Ильинична Алексеева, заведующая научно-просветительским отделом Государственного музея истории и космонавтики имени Циолковского, была у нас в гостях.
0: сразу.
1: Ну что ж, в очередной раз перед сном, ворочаясь, я пыталась ответить на вопрос, как вообще камера ноутбука видит, насколько я старая, следит за мной, будет мне крем на утро предлагать новый, омолаживающий или нет. Андрей Алексеевич Чечулин с разъяснениями, руководитель Международного центра цифровой криминалистики Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Андрей Алексеевич, приветствую вас.
3: День добрый.
1: Ну, расскажите, следит за нами камера, как проверить или нет? У нас телефон, во-первых, мы рилсики листаем и скроллим там всякое, да еще и рядом комп лежит, там у нас этот, бухгалтерская смета.
3: Ну, тут в обычном компьютере редко, когда камера установлена, она часто установлена в ноутбуке, ну и всегда есть в мобильном телефоне. Поэтому, да, когда вот какой-то такой стеклянный глаз куда-то в нашу сторону смотрит, всегда есть подозрение, что вдруг он за нами следит, да, и не просто так.
1: Вот.
3: Но на самом деле не все так страшно. Во-первых, далеко не все устройства можно легко взломать. Например, там современные телефоны, их прям правда очень сложно взломать. Проблема современных телефонов не в том, что их взламывать, проблема в пользователе, который дает разрешение приложения на доступ к камере. То есть, когда любое приложение устанавливаете на свой телефон, и приложение хочет вас немножко поснимать, приложение спрашивает, точнее, оно просит у телефона доступ, и телефон вас спрашивает, а можно ли этому непонятному приложению дать доступ к камере. И вот если тут пользователь говорит «да», вот тогда это приложение имеет доступ к камере. Но даже с учетом этого не все так страшно, потому что почти все устройства сейчас оборудованы специальным индикатором о том, что камера включена. Соответственно, когда камера включается, вы на экране телефона, вот рядом с камерой обычно загорается такой либо красный, либо желтый огонечек, который говорит о том, что вот именно сейчас камера устройства включена и что-то смотрит. Соответственно, незаметно вас снимать уже сложно. Вы, в принципе, если вы телефоном сейчас не пользуетесь, переписываетесь в мессенджере и неожиданно видите, что вас снимает камера, вы можете задаться вопросом, а почему это вдруг сейчас, я вот ни с кем по видеосвязи не говорю, а камера включена. И, собственно, заинтересоваться и начать разбираться, а какое приложение сейчас использовало эту камеру. Ну, это приложение, соответственно, нужно удалить. В случае с компьютером чуть сложнее, потому что некоторые компьютеры позволяют программно отключить эту самую камеру, и поэтому не очень видно, что программы пользуются камерой. Но, в принципе, то есть любой компьютер лучше время от времени проверять на вирусы. Хорошее приложение вас просто так снимать не будет. Ну, а плохое, это чаще всего обозначается как вирусы, антивирусы их удаляют.
1: То есть не все так страшно, и камера не может, да, так, если ты лежишь обычно и на живот кладешь лэптоп, и у тебя три подбородка, и камера на тебя посмотрела, и тебе на следующий день говорит, иди-ка ты это, что-нибудь себе сделай, у процедуры какой-то, не может.
3: Так, такого нет, но опять же, если владелец ноутбука или там телефон очень сильно переживает, в принципе, во-первых, некоторые ноутбуки оборудованы физической такой шторкой. Ну, там есть даже некоторые ноутбук физическая шторка, там вот прям такой рычажок, который вот прям физически камеру закрывает. Либо заклеивают, но там не обязательно наклеивают туда сверху пластырь белый медицинский. Продаются специально, они прям очень дешевые, такие наклеечки со шторкой, где вы просто вот аккуратненько пальчиком шторку закрываете, камера прикрыта. И тогда кто бы ваш ноутбук не взломал, как бы снять он вас не сможет.
1: О, как. Ну, на тост похоже, но пока рановато. Спасибо вам, Андрей Алексеевич. Вы всегда прекрасный наш консультант и даете советы, которые, в принципе, иногда никто не спрашивает, да, но раз уж мы спросили, вы всегда четко и по делу отвечаете. Андрей Алексеевич Чечулин был сегодня с нами, руководитель Международного центра цифровой криминалистики. Спасибо еще раз. Продолжим программу.

0: однажды нас стали раздражать чужие голоса, звуки и мысли. Но пока мы искали себя, мы потеряли всех вокруг. Как открыть дверь и прервать годы наедине с пустотой? «100 лет одиночеству». Цикл программ в утреннем шоу «Сергей Стиллавин и его друзья». В любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Рекомендовано для совместного прослушивания. Задача клоуна – быть смешным, приятно удивлять и заманивать в свой волшебный мир, чтобы человек на представлении отвлекался от всего происходящего вокруг. Артем Бабинов. Клоун.
1: Так говорит маяк.
2: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в «Крокус-экспо», метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
3: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщений Минобороны России. В результате ударов в порту Черноморск Одесской области поражено судно с грузом военного назначения. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Измаил Одесской области военное имущество для обеспечения ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб и 956 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Розовка в Запорожской области, Малое Волчье в Харьковской области. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Лидина, Андреевка, Белозерская, Доброполье, Нововодяное, Гулева, Новогригоровка и Сергеевка, Донецкая Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 400 военнослужащих. Взрыв произошел около военкомата в городе Николаев в Львовской области на западе Украины. Ранен один из людоловов. Так на Украине называют сотрудников военкоматов, которые занимаются насильственной мобилизацией в ряды ВСУ. Как сообщается, взорвалось неизвестное устройство, подброшенное прохожими, передает РИА Новости. Суд в Москве заочно арестовал бывшего министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве и организации преступного сообщества, передает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда. Экс-министр объявлен в розыск. Никифоров скрывается за границей, предположительно в Объединенных Арабских Эмиратах, передает Интерфакс. По данным следствия, Никифоров был одним из создателей пирамиды Финика, вкладчикам которой обещали доходность до 25% годовых. Потерпевшими по делу признаны около 8 тысяч человек. Сумма ущерба оценивается примерно в 5 миллиардов рублей. Как напоминает ТАСС, Никифоров возглавлял Минкомсвязь, ныне Минцифры, в течение 6 лет с 2012 по 2018 год. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на автозаправках. Из-за блокады Армузского пролива и перебоев с поставками горючего стоимость бензина и дизельного топлива во Франции приблизилась к 3 евро за литр. Кроме того, на некоторых АЗС во Франции наблюдается дефицит топлива, передает ТАСС. Ранее телеканал CNN сообщил, что протестующие во многих странах мира, в том числе в западных государствах, начали выходить на улицы из-за экстремально высоких цен на топливо и электроэнергию на фоне кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Во Франции акция рыбаков переросла в стычку с полицией у нефтебазы на юге страны. По мнению газеты Wall Street Journal, глобальный топливный кризис, о котором долгое время говорили руководители американских нефтяных компаний, уже наступил. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра ожидаются кратковременные дожди. Днем в северной столице плюс 15-17. В Москве в пятницу кратковременный дождь. Ночью в городе плюс 12-14. Днем 17-19 градусов. Сейчас в Москве плюс 18.

«Маяк». В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос

0: до 2 набранных очков. Оренбург в 6-й раз сыграл в ничью в этом сезоне, набрал 9 очков, располагаясь на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинская «Динамо» сегодня сыграет с московским ЦСКА в 9-м туре российской премьер-лиги по футболу. Поделился своими мыслями о предстоящей игре двукратный чемпион России и эксперт Эдуард Мор.
1: Заканчивается 9-й тур, напомню, крайний, перед довольно-таки большой паузой на игры сборных в футболе российской премьер-лиги матчем в Махачкале, где «Динамовцы» сыграют против московского ЦСКА. Команды обе находятся в верхней части турнирной таблицы. И так вот, вроде бы, на первый взгляд кажется, что армейцы должны быть фаворитами в этом матче, но мне кажется, что это не так. Махачкалинцы свою игру в последнее время немножко перестроили в сторону атаки. В каждом матче создают большое количество моментов, забивают много голов, но в обороне махачкалинцы, особенно дома, всегда действует довольно-таки надежно. И, на мой взгляд, сейчас ЦСКА совершенно не та команда, которой можно бояться, которая наводит ужас на соперников. На мой взгляд, армейцы перебрали очки в этом чемпионате, и календарь для них был очень и очень удобный и хороший. Так что, на мой взгляд, в этом матче махачкалинская «Динамо», ну, как минимум, не проиграет эту встречу московским армейцам, а того и гляди, может вполне еще и победу одержать. В общем, больше всего в этом матче мне видится ничья. Мне кажется, силы команд примерно равны.
0: Московская хоккейная «Динамо» поместила нападающего Никиту Тартышного в список травмированных до середины октября. Он не смог закончить встречу против «Северстали» 14 сентября из-за повреждения нижней части тела. Казанский «Уникс» обыграл петербургский «Зенит» в стартовом матче баскетбольного суперкубка Единой лиги ВТБ. Казанцы победили со счетом 78-73. Самым результативным игроком встречи стал защитник петербуржцев Айк Эребу, набравший 22 очка и сделавший 4 результативные передачи. «Уникс» благодаря этому результату вышел на промежуточное первое место в группе Б турнира. На этом о спорте пока все. К данной минуте у микрофона был Виталий Павлов.
2: Ты пришел спасти нас.
3: Что, надо?
2: Надо как-то вдохновить мир людей снова сказками зачитываться.
3: Есть у меня одна идейка.
4: Как Иван в сказку попал? Уже в кино. 6+. Маяк.

0: сразу.
1: Вот же ж обидно. Это я с акцентом таганрогским сказала. Оказывается, недавно ученые связали садоводство с долголетием и здоровьем мозга. И говорят, что садоводство связано с пониженным риском развития деменции. Я посмотрела и попыталась для себя понять, что такое деменция, и пригласила в эфир Анну Харужию, врач лучевой диагностики, исследователь, заместитель главного редактора портала нейроновости.ру. Анна, приветствую вас.
2: Да, здравствуйте.
1: Ты что ж, если садоводство так полезно, вы изучали этот феномен? Или мы должны как раз на себе это все попробовать? Что за садоводство такое и деменция? Давайте с терминами разберемся.
2: Ну, во-первых, что такое деменция? Это весь набор заболеваний, которые так или иначе влияют на наш мозг, заставляют нервную ткань нашего мозга гибнуть. Ну, не только нервную, там еще другие типы клеток есть. В общем, заболевания касаются клеток. Клетки гибнут, мозгу плохо, функции наши когнитивные страдают. И не только когнитивные, но и другие физические, которые касаются здоровья мозга. Вот. Поэтому в любом случае все варианты деменции – это для нашего мозга не очень хорошо и для нашего когнитивного здоровья. А вот садоводство, ну, на самом деле, с кем только не связывали пониженные риски развития деменции и здоровья мозга, и с физической активностью. И здесь, наверное, по большей части влияет именно физическая активность и пребывание на свежем воздухе. Mm-hmm. Потому что человек на улице что-то делает, работает. То есть это умеренная физическая нагрузка. А физическая нагрузка имеет просто огромную, гигантскую доказательную базу, которая говорит о том, что это улучшает здоровье мозга и снижает риски вот всяких вот этих неприятных исходов. Mm-hmm. Вот. Это во-первых. А во-вторых, действительно повышается настроение. Ну, потому что представьте, свежий воздух, вы занимаетесь физической нагрузкой, вырабатываются разные приятные вещества, которые тоже во время физической нагрузки, в том числе, на настроение повышает. А плюс еще, ну, допустим, солнышко. Вот. Плюс еще приятная усталость, которая после, там, допустим, пары часов на свежем воздухе возникает. Это все сказывается в лучшую сторону.
1: Так и котоводством можно, или собаководством заниматься, то же самое. Но, правда, нет, с котами не гуляют, они там сами по себе. Хорошо,
2: да.
1: Ну, собакевичи.
2: С собаками, да, но тут же идет речь именно о смеси физической нагрузки и мелкой моторики. Мелкой моторики. Ну, то есть вы опускаетесь, вы, во-первых, приседания, да, вот я не знаю, я родилась в частном доме, у мамы огород, я вот периодически приезжаю к маме, тоже на огороде там что-то делаю, что-то пропалываю. Ну, то есть, в принципе, это достаточно тяжело. Сел, встал, что-то прополол. Ну, то есть вот такая вот постоянная смена вот вариантов деятельности. Плюс очень классный момент, реально улетают все стрессовые мысли из мозга. Ну, то есть вот о чем-то вы думаете, о чем-то размышляете, что-то вас трогает. Вот начинаете заниматься прополкой или там, не знаю, белением стволов деревьев или любыми вот этими садоводческими работами. Особенно я вот обратила внимание очень хорошо обкусывание этих веточек по осени влияет. Вот берешь секатор и начинаешь деревья формировать, там кустики формировать. Вообще все сразу плохие мысли уходят, сразу как-то вот такое, знаете, приятное настроение возникает. Ну и ученые как раз связывают это вот этот момент полезный еще и с бактериями, которые находятся в земле, которые якобы проникают сквозь кожу, вот, и как-то могут повышать уровень серотонина в крови. Вот это, честно говоря, такой момент сомнительный, тем более, что там только пилотные исследования на небольшое количество человек проводилось. Но тем не менее. Вот. Ну и, как ученые говорят, еще и на долголетие хорошо влияет.
1: Ну ладно, будем проверять на себе. Спасибо вам огромное за комментарии. И все на огород закрываем, запечатываем на осень наши приусадебные участки. Ну и боремся с деменцией.

0: сразу.
1: И по четвергам традиционная встреча. Астролог, астропсихолог, с нами Любовь Калиновская. Любовь, приветствую вас. Здравствуйте. Что у нас там на небе видно?
2: Здравствуйте, Маргарита, уважаемые слушатели. Ну что, у нас на небе начинается растущая фаза, поэтому эта фаза Луны благоприятствует планированию и началу новых дел. Луна в эти дни находится в Стрельце, поэтому это такой элемент немножечко радости, веселья, оптимизма, благоприятно для международных поездок, контактов. Ну, единственное, что наша прекрасная, красивая планета Венера, она в эти дни, в четверг и пятницу, находится в таком сложном аспекте с Плутоном, поэтому это может обострять какие-то вот такие чувства финансовой неудовлетворенности, естественно, побуждать к ревности в отношениях, ну и вообще, конечно, в эти дни нужно быть максимально осторожным в финансовых вопросах и в покупках. Лилит у нас на этой неделе перешла в Козерога, поэтому обнажается стремление к власти, контролю и профессиональному признанию. Солнце в секторе порядка и дисциплины Девы находится, направляет наше внимание на организацию рабочего пространства и бытовых повседневных дел, систематизацию информации, усиление профилактических оздоровительных мер. Меркурий в Весах помогает обсуждать проблемные вопросы без конфликтов и взаимных претензий. Для любых переговоров и регулирования давних споров, договоров, консультаций, оформления документов период максимально благоприятный. Ну, можно сказать, что еще у нас и Марс в Раке находится.
1: Давайте,
2: на этой,
1: да,
2: неделе, да, поэтому по-прежнему усиливает наши эмоциональные реакции. Положение гендерных планет в водных знаках делает и мужчин, и женщин более изменчивыми и ранимыми. Поэтому будьте, пожалуйста, терпимы и бережны друг к другу в эти дни. Ну и гороскоп по знакам зодиака на неделю. Овны, разберитесь со своими рабочими финансовыми вопросами. Не бойтесь предлагать свои идеи. Телец, важно правильно расставить все приоритеты. В работе проявятся интересные идеи, но в финансах стоит быть более осторожнее и внимательнее. Близнецы, неделя и эти дни подарят вам много общения, много контактов и полезной информации.
1: Так,
2: Рак,
1: хорошо.
2: Значительная часть событий будет связана с домом, семьей и внутренним состоянием. Лев, удачно очень обсуждать условия работы, просить о повышении или предлагать новый проект. Дева, эта неделя, эти дни станут продолжением процессов, запущенных уже после новолуния. Захочется навести порядок в делах, расписании и финансах. Весы, Меркурий в вашем знаке усиливает коммуникабельность. Это хорошее время для переговоров, решения спорных вопросов. Скорпион, и будет сильный эмоциональный импульс. В работе все, конечно, пройдет спокойно, но Венера в вашем знаке усилит вашу природную привлекательность. Стрелец. Неделя и эти дни могут показаться хаотичными, но постепенно ситуация начнет складываться в вашу сторону. Козерог. Фокус внимания сместится на карьеру и долгосрочные цели. Трудолюбие и дисциплина дадут первые ощутимые плоды. У водолеев, водолеи, у них увеличивается количество поездок, контактов и организационных дел. Возможно, обучение каким-то новым навыкам, раскрытие интеллектуальных способностей. Все это расширит их мировоззрение. Рыбы. У рыб положение планет направляет на соблюдение трезвого расчета и планирования как в отношении финансов, так и в деловой сфере. Вот такой замечательный прогноз на эти дни и неделю для знаков зодиака.
1: Ох, Любовь Калиновская, астролог, астропсихолог. Спасибо огромное. Сегодня в начале программы мы говорили с Калугой, с музеем Циолковского. И я как-то на космической такой небесной теме хочу и завершить программу. Вспомнила старую добрую песню группы ELO, это Electric Light Orchestra, и песня Ticket to the Moon. Прям такая она рок-опера, такой олдскул лютейший, 1981 год, и песня Ticket to the Moon. Ну, я напеваю обычно. Предупреждаю, что будет примерно так. Ну, а всем спасибо и до новых встреч.

0: сразу. Маяк. 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
1: 2 октября на сцене Государственного Кремлевского дворца выступит народный артист России Денис Мацуев. Виртуозный пианист представит программу, посвященную Международному дню музыки. Шедевры классики и джаза прозвучат в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина. 6+.
0: 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного Кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+.
2: Имена осени. Сентябрь.
3: Часто названия месяцев у различных народов связаны с характерными для сезона традиционными занятиями. Как у адыгейцев, сентябрь – это время молодьбы. У эрзя – месяц запасания. А коми, названием первого осеннего месяца, напоминали себе, что пришла пора охотиться на зайцев. Имена осени.
2: Месяц за месяцем.
0: Маяк. Все сразу.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о странных словах, которые мне довелось услышать на маяке. Встречаем первое существительное от гостя программы «Как знать» Александра Федоровича.
2: Потому что если нужно было сохранить продукт на длительное время, то сохранялся он всего двумя способами. Либо солением.
3: Соль и сахар, да.
2: Да, либо сахарением. Но справедливости ради отметить, что соление лишнюю соль выводит.
1: Сахарение. Ну, нет такого слова в русском языке. Однако смысл его понятен. Это процесс, во время которого продукт становится сахарным, то есть насыщается сахаром. Однако словари это слово в упор не видят. Хотя оно, мне кажется, вполне точно и правильно передает нужный смысл. Еще одно интересное слово я услышала в утреннем шоу от Сергея Стилавина и его гостей.
4: Это люди абсолютно вот ни в чем не сходные и при этом сердечно любящие друг друга, поэтому эта тема другости поднимается в этом романе, тема принятия другости и вытекающая из нее тема свободы.
5: Вот мы несколько программ назад, у нас появилось такое слово «другость». Некоторые недальновидные, они не понимают глубины. Может быть, для них наш русский язык чужой, и они не понимают смака этого слова.
1: Другость не от слова «друг», а от слова «другой». То есть не такой, как все, отличающийся. И Сергей Стилавин тонко прочувствовал это новое слово и его особенности. Мне остается только согласиться с ним. Ну а мы переходим к следующему примеру от ведущей Маргариты Митрофановой.
6: Конечно!
7: Везде, да, да, да. В Вене везде моцартовщина там, да, полная, да, вообще, да, да, везде.
1: Моцартовщина – это сильно. Очень интересное слово получилось. Есть казенщина, иностранщина, небывальщина. Но вот еще и моцартовщина подтянулась. Я бы прямо сейчас занесла это слово в словари, будь моя воля. Прекрасное получилось существительное. Ну а теперь нам предстоит узнать еще одно новое слово. На этот раз глагол.
8: Мы придумали песню в честь Союзмультфильма. О. Вот, уже даже немножечко ее запремьерили на Дне защиты детей. И вот, собственно, надеемся, что она скоро запремьерится.
1: Гостья программы «Как знать» употребила глагол «запремьерили». Хороший глагол. Действительно, а как еще сказать? Но если другого подходящего слова нет, то надо его придумать и использовать. Вот и получилось у нас «запремьерили». На этом выпуск завершаю. Но приглашаю вас в свой канал в мессенджере «Макс». До встречи! Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Малое Волчье в Харьковской области. Подразделения группировки «Восток» взяли Розовку в Запорожской области. Потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Розовка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых штурмовой бригад, двух штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Нововладимировка, Таврийская общая, Васильковая, Омельник, Великомихайловка, Самойловка, Светлая долина и Барвиновка. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.
0: Вооруженные силы России нанесли удары по морским судам с грузами для ВСУ. По данным Минобороны, в порту Черноморск Одесской области поражено судно с грузом военного назначения. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Измаил военное имущество для ВСУ. Один мирный житель погиб, еще 8, в том числе подросток, получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область, заявили в оперштабе региона. Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем в Белгородской области. Новые санкции со стороны США усложнят усилия по поискам мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утвержденный накануне Палатой представителей Конгресса США закон о вторичных санкциях против нефтегазового экспорта России.
3: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
0: В четверг Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора-русофоба Линдси Грэма, внесенного в России в перечень террористов и экстремистов. В западной прессе этот законопроект охарактеризовали как «адские санкции». До старта выборов остается совсем немного. Первыми участки откроют на Камчатке и Чукотке, когда в Москве будет 11 вечера. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Глава ЦИК Алла Памфилова назвала предстоящую избирательную кампанию масштабной. Численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек, а за рубежом их почти 2 миллиона.
4: У нас в этом году очень масштабная кампания избирательная. И она пройдет во всех 89 субъектах Российской Федерации. Более 2200 избирателей кампаний разного уровня. Всего замещается 20 тысяч мандатов выборных должностей и депутатских мандатов. Будут замещены 450 депутатских мандатов. И очень важно, что пройдут прямые, подчеркиваю, а у нас, в отличие от многих стран, которые называют себя демократическими, проходят прямые выборы как президента, так и глав исполнительной власти, руководителей регионов. Так в этом году у нас таких кампаний будет 8. Масштаб данной кампании подтверждает и число избирателей. По состоянию на 1 июля численность наших избирателей составляет 111 миллионов 37 тысяч 47 человек. За пределами России 1 миллион 816 тысяч 504 человека и в городе Байконур 11 502 наших гражданина, наших избирателя.
0: Сегодня в ЦИК прошла раздача ключей дистанционного электронного голосования. Памфилова подчеркнула, что основным приоритетом для Центральной избирательной комиссии на выборах является безопасность. Безэкипажный катер накануне выборов доставил бюллетени на остров Валаам, где зарегистрированы более 140 избирателей, сообщили в пресс-службе Ростеха. Передает РИА Новости, несмотря на волнение воды в 3 балла, катер прошел 45 километров по Ладожскому озеру от Сартовала до острова до центральной гавани Валаамского монастыря. По данным компании, длина бэк составляет около 7 метров, дальность хода до 1000 километров с грузом до тонны, крейсерская скорость до 40 узлов. Четверг стал последним по-настоящему летним днем в этом году. Холодный атмосферный фронт войдет в Москву уже завтра утром, но днем воздух все равно успеет прогреться до плюс 20. А вот на следующей неделе погода окончательно испортится. В столицу придет настоящая осень, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В пятницу через берега Москвы-реки промчится холодный атмосферный фронт, отметившись в основном утренним скоротечным дождем. Ночная температура 11-14, дневная 16-19. В выходные метеоусловия будут определяться слабым влиянием атлантического циклона, который обусловит устойчивый западо-восточный перенос воздушных масс, обеспечивающий жителей Центральной России не по сезону теплой погоды, ну и будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. По ночам столбики термометра будут колебаться от 7 до 10. В середине дня в субботу 17-20, воскресенье на градус выше. Ну а на следующей неделе погода испортится, серия циклонов погрузит москвичей в настоящую осень, которая, кстати говоря, совпадет с осенью астрономической в этом году. Это 23 сентября, день осеннего равноденствия. Такую дождливую, прохладную вариант с понижением температурного фона до положенной в сентябре нормы.
0: Ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: Сейчас в Москве 18 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра кратковременные дожди плюс 15-17.

пришли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 5 часов вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: Сегодня мы вам принесли, даже не знаю, как это...
2: Давай с самого начала.
1: С самого начала.
2: Мне очень нравится эта история. Я даже сегодня утром рассказывал жене за завтраком, что Артем Николаевич такой человек, который покупает библиотеками книги. Да, я максимум ящик покупал книг в своей жизни. Это было 2 года назад. Буквально из фаланстера вышел, у меня ящик книг, там штук 40 я купил. На день рождения мне подарили сертификаты. Я думал, ничего себе.
1: Несколько тысяч книг.
2: Вот, а Артем один раз несколько тысяч книг купил. За сколько ты купил несколько?
1: За 5 тысяч рублей. Мне было где-то лет 19-20. Я на Авито увидел объявление «Продается домашняя библиотека», полистал фотографии. Ну, то есть 15 лет назад.
2: Это люди уезжали из России, я так понимаю, да?
1: Да. Я, насколько понял, еврейская семья, очень интеллектуальная.
2: А ты с ними в итоге разговаривал?
1: Ну, я приехал к ним домой, и мама со мной поехала с пустым багажником, и мы, собственно...
2: Но несколько тысяч книг не влезут в багажник, даже если он пустой.
1: Ну, мы еще в салон клали на заднее сиденье.
2: Влезло,
1: сиденье.
2: Да?
1: То есть, да.
2: То есть,
1: ну, может,
2: вывезли
1: там, несколько тысяч.
2: Джип машин.
1: Да,
2: ой, джип книг.
1: Ну, да, да. У мамы тогда был какой-то Hyundai Tucson, наверное.
2: А ты вот разговаривал с владельцами библиотеки?
1: Да.
2: Они
1: да.
2: все продавали?
1: Нет,
2: или что-то отобрали?
1: Они оставили себе собрание сочинений Шекспира. Вот его отдельно они готовы были продать за 5 тысяч. У меня таких не было средств. Там какие-то отдельные книги. Но в целом они оставили себе одну полку книг. Вот. Угу. В той библиотеке были замечательные книги и собрание, например, Сервантеса, там были книги Сведенборга.
2: Это все советские издания?
1: Нет, и новые азбуки были издания книги. Я вообще обалдел от моих книг. Я тогда вообще не знал, только Сведенборг там, да, или Бёме и так далее. И среди этой библиотеки я, конечно, потом и перебирал, наверное, там треть, может, половину я сразу, ну, что-то я отнес куда-то, кому-то раздал, что-то просто оставил в подъезде. У нас там был книжный шкаф, люди забрали, не помню, что-то я выкинул совсем уж. И,
2: интересно, что книгу, которую мы сегодня хотим обсуждать, ты не выкинул.
1: Я не выкинул, да, потому что, значит, книга — это маленькая такая тоненькая...
2: В карман задних джинсов помещается.
1: Да, Йога-пресс, издательство 2009 года. Йоги Бхаджан автор, книга называется «Мужские секреты», и это книга живого слова мастера, собственно, этой кундалини-йоги. Надо сделать такую ремарку, что когда я только увидел эту книгу, у меня, к слову, кундалини был такой невероятно мощный скепсис. Мне казалось, что, ну, ребят, ну вы мошенники.
2: Это как раз то время, когда это все только начиналось, да, и если звучало кундалини, то это обязательно какие-то полупросветленные мужчины в широких штанах, таких хлопковых, да?
1: Да, что-то они какие-то...
2: В цацках каких-то, бряцалках.
1: Они подозрительные.
2: Подозрительные.
1: Вот такое слово я подберу.
2: Еще
1: да.
2: улыбаются, а ты видишь, что там не улыбка внутри.
1: Ну, я не знаю, просто я чувствую, что какая-то это, в общем... Не знаю, какое слово подобрать, да. Значит, короче говоря, но эту книгу я не выбросил, потому что, не знаю почему, может быть, фраза «мужские секреты», и как-то подумал, может быть, когда-то я смогу эти «мужские секреты» и так далее.
2: А у тебя были в детстве энциклопедии для мальчиков?
1: Да, была, в первом классе нам подарили. Да, там, знаешь, вот этот ребёнок...
2: «Мужские секреты» тоже звучит очень и очень как-то странно, да? Может смущать.
1: Ну, да.
2: Какие секреты,
1: секретики.
2: Чего?
1: Вот. Собственно, книгу эту я отвез сразу на дачу, и она там лежала долгие годы. Несколько лет назад я ее как-то взял, посмотрел, прочитал страниц 5-10, подумал, ну, лапшу на уши вешаешь. Ну, мне это как инфо-цыганство
2: выглядело. Мне кажется, это очень малый процент книг мог бы пройти сквозь двойную твою такую фильтрацию. Знаешь, один раз ты ее не выкинул, а меня авторов мошенниками, и второй раз тоже, считая, что они лапшу вешают, ты говоришь, ладно, ладно, полежи.
1: Ну, на самом деле, я иногда вижу какого-то автора, я не знаю, кто это. Ты начинаешь его гуглить, особо ничего не понятно, да. А потом это не художественная литература, то есть качество текста оценить не можешь, нравится, не нравится, топ, не топ, да, вот, ну и как-то вот я, ну и она маленькая как бы лежала, и вот я ездил на дачу и опять, а я же был в Карелии на кундалини-йоге, интересно, я открыл, ну и, честно говоря, я приятно удивился, много что я читал из этой книги Алине, своей жене, она сказала, так и есть там и так далее, в общем, И помнишь, как я тебе сказал, что мы давно хотели бы найти какого-то гостя, который бы с нами мог пообщаться на тему отношений мужчин и женщин, не с точки зрения теории, да, вот поделиться каким-то таким глубинным, не просто мужицким, да, глубинным пониманием вот этой связи мужского и женского.
2: Что это вообще за процесс, да?
1: Что это за процесс, что именно происходит, о чем женщина, о чем мужчина, да. Вот, и во многом именно вот у этого йоги Бхаджана я и увидел такую фигуру. Он неоднозначный. Мы с Владом это уже до эфира.
2: Давай проговорим нормальное название. Йога Бхаджан.
1: Йоги
2: это автор?
1: Бхаджан. Йоги
2: Бхаджан.
1: Его так зовут. Да.
2: Книга называется «Мужские секреты».
1: Слово мастера кундалини-йоги.
2: И это цикл лекций, прочитанный им, по-моему, в Бостоне в 80-е или в 70-е.
1: Ну, это 79-й год.
2: 79-й год. Он приезжает просвещать американцев по поводу того, почему у них, значит, с женщинами не ладится.
1: Ну да, я прочитаю описание книги, чтобы как-то вот вместе войти в этот текст. Эта книга продолжает тему взаимоотношений мужчины и женщины и позволяет глубже, яснее понять не только природу этих отношений, но и глубинное естество мужского и женского начала. Эта книга о мужчинах, но не только для мужчин. Здесь больше говорится о мужской силе, успехе и тайнах. Однако любая женщина, стремившаяся к пониманию себя и своей противоположности, мужчины, также найдет эту книгу интересной, полезной и увлекательной. Эта книга, потом это жирным написано, эта книга для него и нее, она о том, как жить в состоянии «мы», сохраняя при этом уникальность мужской и женской сути. В общем, мне нравится это описание, если честно. Вот. Красивый мужчина, на самом деле, это Йоги Бхаджан. Тут есть его маленькая фотография. Красивая у него борода, взгляд такой, брови симпатичные, располагающие к себе. Вот, если ты не видел фотографию, я тебе сейчас ее показываю. Радиослушатели тоже могут.
2: Да, борода такая вычесная.
1: Благородный
2: вширь.
1: Да. Вот. Ну и, собственно, в этой книге много разделов. Мы пока обсудим самую первую его лекцию. Она занимает 20 страниц. Всю мы ее читать не будем. Мы будем читать отдельными отрывками. Я бы хотел прочитать вот один абзац, с него, наверное, начать.
2: Я хотел бы еще комментарий дать к тому чтению, которое ты собираешься произвести. Что индусы и вообще, мне кажется, неписьменные народы, они по-другому строят речь. А мы приучаемся с первого класса, а то и раньше, мыслить абзацами, главами, подтемами. Все должно быть четко структурировано. И как бы своей высочайшей дистилляции этот навык достигает в написании кандидатской или докторской диссертации, да, где вот тезис должен четко объять все.
1: Обезличивание, да?
2: Да, с другой стороны, цена этого обезличивания, да, никакого субъективизма в тексте быть не должно, все должно быть объективно, четко со ссылками на источники. Индусы и прочие...
1: То есть это звучит так, мне не интересно, что ты думаешь, а интересно, что ты знаешь, грубо говоря, да?
2: Или даже еще грубее. Мне вообще не важен смысл твоей работы, мне важно, чтобы она формально была правильно оформлена, потому что форма важнее содержания. И очень многие научные работы, ну, например, те же самые доклады, не доклады, как это, курсовые работы, в университете мне, например, не объясняли, не знаю, как вам, что это научные работы, да, и многие из них в магистратуре, например, как-то специально оформляются, подшиваются, имеют свой номер, который потом в каких-то, может, специальных журналах.
1: В омских архивах.
2: Да. То есть это уже прям научная работа, а ты вот левой пяткой в темноте его пишешь для того, чтобы тебе, значит, зачет поставили. В это все выродилось вот эта высокая наука 19 века, с одной стороны, и там вот, как ты сказал, мне не важно, что ты знаешь, да, выхолащивается личность, что ты думаешь, да, и вообще кто ты, и если приходит какой-нибудь йог и говорит, это вот так, ему говорят, дайте ссылку, подтверждение на исследование, да, слепое тестирование и прочее. Он говорит, ну это так, потому что это истина. Ему скажут, не-не-не, так не пойдет. Истина истиной, а ссылки должны быть оформлены.
1: Неверифицируемо твоя истина.
2: Да, ссылки должны быть оформлены по ГОСТу. Вот, и лекции у них так построены, что ты, с одной стороны, не найдешь никаких ссылок, а с другой стороны, если ты не веришь, то ты не войдешь в этот да. текст. Да? То есть некоторое доверие, и, возможно, с этим связан твой скепсис относительно этой книги в юности, да, и в более зрелом возрасте. Потому что автор не расшаркивается, автор не хочет быть как бы хорошо принят в твоем доме, потому что, вот как ты говоришь, у него челма на голове, у него борода, у него усы роскошные.
1: Ну, если расширять этот разговор, ведь по той же самой причине Юнга во многом считали и до сих пор многие считают шарлатаном.
2: Да, конечно.
1: И Мираб Мамардашвили отнюдь далеко не все в философском мире принимают как философа, и потому что у него нет какой-то четкой концепции.
2: И с другой стороны, люди, которые действуют по протоколу и формально, уводят десятки миллионов рублей у доверчивых пенсионеров, потому что форма соблюдена, потому что это следователь представляется так, мошенник, да, или капитан полиции, или еще что-то, сотрудник Центробанка. Срочно, срочно, срочно, да.
1: То есть цыгане те милее, которые приходят, говорят, отдай мне деньги.
2: Конечно, конечно. Потому что если отдал, то это как бы мил человек, никто тебя не обманывал. Попросили, ты отдал. Да, а когда вот, ну слушайте, ну вот это же официально, вот мне даже документ в WhatsApp прислали.
1: Мне цыгане милее, мошенник, да, такой вот панчлайн. Окей.
2: И в этом смысле этот гуру не претендует на истину, да, он не хочет Нобелевскую премию, он не хочет академических званий, он говорит, у меня есть знания, вы сами пришли, заплатили мне денег, слушайте. Не нравится, выход там.
1: Да. Да. Тебе симпатична такая позиция?
2: Да, я пока ее не достиг, но она меня очень манит, потому что она дает очень много свободы.
1: И
2: свободы, в том числе, которая вызывает другого человека на разговор. Потому что если я формален, ну, не докопаешься.
1: Да.
2: И очень часто невозможна коммуникация, если мы формально верны. А вот если мы допускаем ошибки, даже по нашим комментариям можно посмотреть. Случись тебе оговориться, или назвать не то животное, или ударение не туда поставить, или перепутать все приставку с суффиксом. Все тут как тут говорят. А, смотрите, у вас вот здесь на 38 секунде. Это что такое? Что это такое? То есть к этому нас приучили выискивать ошибки. А мыслить нет. Поэтому приходится самому учиться, смотря в том числе на тех, кто мошенничает.
1: И это то, о чем говорит Влад, определяет язык, собственно, спикера, этого йоги Бхаджана, потому что он, в общем, бескомпромиссен. Он говорит, если вы думаете по-другому, вы идиот. Он говорит, почему это так? Да потому что это закон
2: так.
1: природы.
2: Ага.
1: И так далее. Вот.
2: И в каком-то смысле это напоминает разговор родителей с ребенком. Очень часто мы именно так разговариваем с детьми. Мы не выдаем им базу доказательную, да? Потому что Левенгук, вот смотри, и, значит, Венский конгресс 1878-го признал это таковым. Мы говорим, ну посмотри, ну а ты как сам думаешь?
1: Ну да, то есть формальности. Да, и тем не менее...
2: Или люди... как на суде над Бродским, да, его прокурор спрашивает, а кто вам сказал, что вы поэт, да, кто вам разрешал? На что Бродский ответил, я думал, это от Бога. Так и здесь, да, приходит это Бхагават или кто он?
1: Йогин.
2: И главное, мы со своей формальной школой вот будем смотреть на левитирующего йогу и говорим, ну это невозможно. Тебе говорят, ну вот он левитирует, смотри, палка под ним проходит.
1: Это против закона физики.
2: Да, ну это мошенник какой-то.
1: Да-да.
2: А если даже летает, то здесь запрещено летать вообще-то. У нас беспилотная зона.
1: И ему штраф еще. Эта тема очень волнует.
2: Конечно.
1: Да?
2: Да.
1: Я рад, что...
2: Я прикасаюсь к внутреннему мошеннику. И мне нравится. Он довольно пушист. Возможно, даже усат.
1: Да, я люблю водную среду. Успей один абзац прочитать. Источником мужских страданий является исключительно самоотрицание. В то время как женщина полностью поглощена самовыражением и поиском признания со стороны окружающих, мужчина достиг не меньших высот в самоуничижении и бегстве от жизни. Вам приходилось наблюдать мужчин, которые говорят витиевато и напыщенно? Бог мой, их речи стоит послушать. Мужчинам так хочется придать себе вес и значимость. Сегодня мы будем говорить о мужчине, рассматривая самую суть мужской природы. Если мужчина настоящий, никаких проблем нет и быть не может. Любая проблема, с которой вы сталкиваетесь, указывает на то, что вы в той или иной мере лишены мужских качеств. Я помогу вам осознать эту истину, рассматривая такие явления, как гармония и цикличность. Похоже, ваше понимание мужской природы сводится к тому, что мужчина – это парень, у которого что-то там болтается между ног. Иные особи мужского пола полагают, что именно эта штуковина делает их мужчинами. Это заблуждение. Фундаментально, с научной точки зрения, она ни на йоту не делает вас мужчинами. Мочеиспускательная функция пениса ничем не отличается от аналогичной функции женских половых органов. Следует осознать, по природе свой пенис, когда он нормальным образом функционирует в повседневной жизни, находится в расслабленном состоянии. Лишь когда волна мысли стимулирует определенный участок мозга, контролирующий железа, гипофиз посылает сигнал, и мужской орган твердеет. Тогда вы чувствуете, что отличаетесь от женщин. Вот такое начало.
2: Интересно тогда, что происходит в другие моменты, да, когда мы не чувствуем. Тут важное имя слово «чувствуем». Вот чувствуем подтверждение, да, отличаемся. А когда не чувствуем, что отличается?
1: То есть, понятное дело, что вот эта фраза «мужские секреты», и очевидно, что наверняка слушатель или читатель... О, сейчас мне расскажут, как располагать к себе женщину.
2: Интересно при этом...
1: И он, сейчас скажу, ага. И он сразу же вначале говорит, что это не то, что делает вас мужчинами.
2: Угу. Вот. Интересно, что как бы книга обращена к мужчинам в первую очередь, ну, судя по предведомлению издателя, а при этом вот «Мужские секреты», как ты сказал, ну, если они интересны, значит, мужчины их не знают. Мы их либо потеряли, либо никогда не знали, то есть нам нужен какой-то гуру и учитель для того, чтобы обучать нас, мужчин, быть самими собой,
1: да, да, да, да.
2: Что, как бы, с одной стороны, парадоксально, с другой стороны, подтверждает то, что он говорит в первом же абзаце про то, что мы не знаем сами себя.
1: Да, и, соответственно, как бы вот комментирую то, что я комментирую прочитанное, да, он говорит, что самоотрицание – это когда мужчина низводит себя до пениса. То есть, когда он считает, что только это и делает его мужчиной, и все из этого вытекающее, так скажем, да?
2: В общем, мы выходим на очень интересную тему, да? Вроде всем все понятно, а начинаешь вопросы задавать, и все рассыпается.
1: Да, то есть, короче говоря, мужчина очень много готов сделать для того, чтобы расположить женщину, и получается, у него все сводится вот до этой цели. А йоги Бхаджан предлагает некое другое понимание мужчины, о чем мы уже
2: вернемся
1: после новостей.
0: Пойми себя, если сможешь. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+. Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+. Рекламные службы 495-105-5244.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Президент предложил обсудить тенденции в экономике России на внешних рынках. Глава государства сообщил, что рост ВВП по итогам года будет в пределах процента. Безработица находится вблизи исторических минимумов 2,3%. Российский бизнес работает устойчиво. Федеральный бюджет России в августе был исполнен с профицитом в 606 миллиардов рублей. Путин отметил существенный вклад не нефтегазовых доходов бюджет России за 8 месяцев они выросли более чем на 18%. По словам президента, усилия ЦБ и правительства по снижению инфляции дают результат. Важно сохранять роль федерального бюджета как основного инструмента достижения национальных целей развития, заявил Путин. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, склады боеприпасов и военного имущества, цеха сборки, места хранения беспилотников и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Розовка в Запорожской области и Малое Волчье в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием двух бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Юлев, Корех и Григоровка Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих. И еще одно сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, над Крымом, Черным и Каспийским морями. Взрывы прогремели в городе Ахтырке Сумской области, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Одесской области, Харькове, Сумах, Кировограде, Елизаветграде, Кировоградской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Вооруженные силы России днем поразили два сухогруза с военными грузами в порту на переходе морем в Одесской области, сообщили в Минобороны. Ранее в нашем военном ведомстве заявили, что ночью были поражены морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Министерство обороны России показало кадры поражения беспилотниками в порту Черноморск трех сухогрузов и парома. Работники Одесского порта увольняются из-за простоя, передает ТАСС. Как напоминает агентство, в порты Большой Одессы с 22 июля не заходят многие иностранные грузовые суда. Международные компании отказываются работать с ними из соображений безопасности. Через эти порты шел основной поток экспорта украинской сельхозпродукции и продукции металлургического сектора. Как пишет журнал «Экономист», крупные агрофирмы на Украине сомневаются в необходимости посевной в следующем сезоне на фоне проблем с экспортом из-за блокировки черноморских портов. По данным издания, значительная часть урожая на Украине в этом году вряд ли будет вывезена, передает РИА Новости. Цены на бензин США в ближайшее время могут совершить новый резкий скачок из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета Washington Post, ссылаясь на оценки экспертов в топливной отрасли. По их мнению, самое худшее еще впереди. Эти прогнозы контрастируют с оптимистичными заявлениями администрации Трампа, отмечает газета. Одной из причин назван подрыв нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии, который считается основной альтернативой поставкам топлива через Армузский пролив. Ранее власти королевства сообщили, что прокачки нефти по трубопроводу приостановлены после нескольких ударов беспилотников, запущенных из Ирака. Новость последних минут. Акции бывшего Леруа Мерлен в России, Ашан и Нестле переданы во временное управление Лев Менеджмент. Об этом говорится в указе президента, передает РИА Новости. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобоса, в Петербурге завтра ожидают кратковременные дожди, плюс 15-17, в Москве в пятницу кратковременный дождь, 17-19 градусов.
1: Маяк. 18.

0: «Динамо» одержала пятую победу подряд в чемпионате России по футболу, обыграв Ростов на выезде со счетом 3-0. В составе «Белоголубых» дубль оформил Константин Тюкавин, еще один мяч забил Виктор Акишор. Москвичи набрали 19 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице. «Акрон» обыграл «Ахмат» в домашнем матче со счетом 2-0. Голами отметились Жилсон Беншимол и Карлен Оганесян. Это первая победа для тольяттинцев в нынешнем сезоне. Ранее «Краснодар» не смог обыграть «Оренбург» в выездном матче. Встреча завершилась со счетом 0-0. Южане сохранили лидерство в таблице, но отрыв от второго места составляет 2 очка. «Спартак» начал предварительные переговоры с Александром Максименко о новом контракте. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Информация о старте переговоров «Спартака» с голкипером пока неофициальная. По данным «Метарейтинг», спортивный блок красно-белых уже провел предварительные контакты с Александром Максименко, и желание продолжить сотрудничество есть у обеих сторон. Сам вратарь буквально несколько дней назад говорил, что не представляет себя в другом российском клубе и был бы рад закончить карьеру в «Спартаке», если такая возможность появится. Для клуба решение понятно. Максименко 28 лет, он воспитанник красно-белых и уже 8 лет является основным вратарем команды. После победы над «Факелом» он довел число матчей за «Спартак» до 243, а количество игр без пропущенных мячей до 78. Причем нынешний сезон Максименко начал достаточно уверенно. После 4 туров он был лучшим в премьер-лиге по показателю предотвращенных голов плюс 2,1. А после 9 туров входит в число лидеров чемпионата по количеству сухих матчей. В итоге он был вызван в сборную на сентябрьские матчи. Ну а в игре с «Факелом» серьезной работы у него почти не было. Соперник нанес всего 2 удара, «Спартак» выиграл 1-0, и Максименко записал еще один сухой матч. Действующий контракт Максименко был продлен только в апреле и рассчитан до 30 июня 2027 года. Так что срочности у «Спартака» нет, а речь пока идет именно о предварительных переговорах, и срок возможного нового соглашения стороны еще не раскрывали.
0: Казанский «Уникс» обыграл петербургский «Зенит» в стартовом матче баскетбольного суперкубка Единой лиги ВТБ. Казанцы победили со счетом 78-73. Самым результативным игроком встречи стал защитник петербуржцев Айке Ребу, набравший 22 очка. «Уникс» вышел на промежуточное первое место в группе «Б» этого турнира. На этом о спорте пока все. У микрофона был Виталий Павлов.
2: Ну что, Влад, продолжим обсуждать?
3: Да, мужские секреты.
2: Мужские секреты, да. Меня еще, помню, в школе очень заинтересовало выражение «органы мужской секреции». Интересно, как там.
3: А меня, кстати, тоже в детстве, я такой, почему это секрет?
2: Да.
3: Что? Биологическую смотрел энциклопедию, и мне очень нравилось в детстве рассматривать. Да? Какой секрет? Мама, а какой секрет? Почему они в книжке пишут, что это секрет? И... Не мог я понять. Да, в чем секрет?
2: Хорошо. Значит,
3: ты прочитал первый вводный, да, как бы абзац, да, начало речи о йоге.
2: Да. Вот, собственно, да, к разговору о том, что тогда такой человек, если мужчина, да, если не сводить его до
3: сексуальной функции.
2: Сексуальной функции, и все, что к достижению этой цели ведет. Потому что для мужчины во многом очень важно быть состоятельным, успешным, каким-то важным для женщины, чтобы она могла, чтобы, да, чтобы получать ее расположение.
3: Вообще, если на секунду остановиться насчет подумать вот этого обычного, на самом деле, взгляда на мужчин и женщин как на сексуальные объекты и субъекты, это же какая-то грубая, дарвинистская 19 века мысль, да, о том, что какие-то наши сущностные качества заложены исключительно в половых, вторичных и первичных признаках. Да. При этом культура вся, мне кажется, во всем мире построена, ну, они разные культуры во всем мире, но они построены так или иначе на духовных и символических,
2: да,
3: качествах людей.
2: Но мне кажется, это как раз как бы такая некая компенсация, уравновешивающая во многом. Да, чтобы мы не были услышаны превратно, мы не говорим о том, что все мужики хотят только одного, да, но, судя по всему, слушатели этих лекций, ну и вообще, если мы посмотрим в целом на
3: вообще то, для мужчин очень важно, я вот сейчас учусь на сексологии, для мужчин очень важно как раз половая функция,
2: да,
3: и идентификация,
2: да,
3: себя через сексуальный,
2: да,
3: объект даже.
2: Ну и вспомни
3: не
2: даже,

0: знаю, как у тебя было в детстве, но вот не в детстве, в отрочестве, да, вот.
1: В пацанских компаниях, да, это вот было круто.
0: Мол, у кого кто, какого размера, и у кого какой опыт, кто с кем. То есть вот это было ощущение, что я уже как бы в чем-то свершился, да, или что я достаточен для какой-то взрослой жизни. То есть именно этим мерилось.
1: А дальше кто-то взрослеет, а кто-то нет. И интересно, что массовая культура в основном ориентирована, как бы получается, на подростков, да, на тех, кто, ну, если даже посмотреть рекламу, которая идет в перерывах чемпионата мира или Лиги чемпионов, там довольно часто происходит презентация этих самых препаратов от половой дисфункции.
0: Да.
1: Да? Да. А, то есть это как будто заботит больше, чем, например, ну, странно представить вот Лига чемпионов, какой-то проходной матч. Ну, не проходной, ладно, возьмем 1/8. Какая-нибудь Бенфика играет против... Против кого? Против Брюгге. ББ. И, значит, в перерыве реклама, там реклама чипсов, реклама газировки, безалкогольного пива. И потом, слушайте, а давно ли вы задумывались о своей мужской идентичности? Храм Пантелеймона Святителя приглашает на разговоры о мужской душе. Например, да? Или философия Фридриха Ницше в разрезе современного футбола. Каждый мужчина должен это знать. Да? Нет, им таблеточки. А что? А вдруг? Такой слоган, да?
0: Я прочитаю, да, чтобы немножко расширить тот дискурс, который предлагает Йоги Бхаджан, прочту следующий абзац. Современное человечество столкнулось с величайшим испытанием. Мы находимся в чрезвычайно затруднительных обстоятельствах. Женщины становятся воинственными и мужественными, а мужчины не знают, как быть мужчинами. Например, рассмотрите следующую ситуацию. Врач, достигший успеха на своем профессиональном поприще, зарабатывает 250 тысяч долларов
1: тоже,
0: в
1: да,
0: год.
1: Еще один. Сколько тысяч долларов ты зарабатываешь,
0: да,
1: в год?
0: Да, это, кстати, в ту же самую тему, на самом,
1: да,
0: деле. То есть деньги у нас в таком мужском коллективном
1: еще
0: сознании.
1: Объем двигателя, например.
0: Да, стоимость машины,
1: квадратура
0: стоимость
1: дома.
0: Часов. Да, то есть это расширяется разговор не только вот именно с постельной темы, да, до того, насколько я большой в материальном. Так вот, 250 тысяч долларов в год, для тебя повторил. Он женат на красавице-блондинке, у них трое детей. Супруги имеют 2 автомобиля и многие другие блага. Однажды муж возвращается домой и находит на двери записку. По совету моего адвоката я запрещаю тебе входить в дом. Если хочешь, твой адвокат может встретиться с моим. Любая иная попытка установить со мной контакт будет рассматриваться как вмешательство в мою жизнь. Утром она его поцеловала, обняла и попрощалась до вечера. А вечером он читает записку и обнаруживает, что замок уже сменили. Если он захочет войти в дом, его будут считать правонарушителем. Вы способны представить такую жизнь? Вы можете понять, как такое возможно? Многие из вас не желают посылать своих спутниц жизни в женский лагерь. Женский учебный лагерь Хальс. Ну, это, видимо, какой-то...
1: Его курсы. Для женщин.
0: Да. Однако только благодаря обучению в лагере мы можем остановить разводы, а количество разбитых семей может сократиться. Это наша единственная задача. Женщина... И дальше начинается... Женщина должна быть женщиной, а мужчина должен быть мужчиной. Мне очень нравятся вот эти вещи.
1: Режет по-живому просто.
0: Если мужчина перестает быть мужчиной, начинается цепная реакция. Сначала ваши мысли, порождаемые умом, создают определенное эмоциональное состояние. Затем ваши желания вызывают возбуждение, беспокойство и разрушительные тенденции. Таким образом возникает невроз и проблемы усугубляются. В течение 1/10 секунды разум порождает 1000 мыслей. Существует вероятность того, что каждая из этих мыслей превратится в эмоцию. Это очень важно. Любая эмоция может стать желанием. После того, как желание возникло, оно может быть либо источником беспокойства, либо источником преданности. Если желание порождает беспокойство, возникает невроз. Неврозы приносят поведенческие стереотипы, которые делают человека несчастным. Желание также может превратиться в преданность. Из преданности может родиться сострадание. А из сострадания может возникнуть жертвенность.
1: А
0: жертвенность...
1: ты куда так спешишь-то?
0: Жертвенность.
1: Мне кажется, тут так много, да-да-да-да, уже гуще.
0: Я дочитаю сейчас этот абзац. Жертвенность способна одарить нас внутренним счастьем. Найти счастье вовне невозможно. Пытаясь обрести счастье во внешнем мире, если я сделаю это, я буду счастлив, или если я сделаю то, я буду счастлив, вы бежите от решения проблемы. Вот. То есть...
1: Проблема называется... Как будто она всем понятна, да, и он ее обозначает как
0: проблема.
1: Проблема, что мужчина не мужественный, женщина не женственная. А в чем проблема, кроме того, что вот сменили замки и тебя домой не пускают?
0: Проблема, как я понимаю, в том, что человек находится в колесе сансары, в колесе разрушения, на самом деле. То есть он не чувствует себя в порядке, если совсем просто говорить. И рушится его здоровье, его отношения с миром, его самоощущение. Вообще, вот, и человек
1: отношения мужчины с женщиной — это причина этого цикла, или это одно из следствий?
0: Я думаю, не отношения мужчина-женщина, а отношения мужчины с самим собой мужчиной и женщины с самой собой как женщины, из которых и складываются отношения мужчины-женщины. То есть сложно ведь отделить отношения меня-мужчины, если я еще не стал пхаковатом, да, каким-то mm-hmm. там, да. Мне нужны отношения с этой женщиной, потому что в них я как-то произвожусь, да, я как-то изменяюсь, я как-то движусь. Вот. А поэтому мы не можем рассматривать, что такое мужчина в отрыве от отношений как таковых. То есть это все связанные вещи. Вот. Это как у Данила Заточника, я тебе рассказывал, он там пишет князю, чтобы тот его взял к себе, ну, служить, потому что он очень боится, какие у него варианты еще, вот злую жену, говорит, возьму, это просто беда будет, это пуще пареной репы.
1: Интеллектуал пропадет.
0: Возьми меня, княже, прости меня, там ничего хуже злой жены быть не может, у меня других вариантов нет, как бы, да, ну, как бы, можно жениться, как бы, да, и какие-то там преференции получить. То есть, ну и то же самое, если у тебя там глупый муж, который не в контакте с собой, да, и для которого быть мужчиной — это значит иметь нечто внешнее, да, атрибуты мужчины. То есть у нас как бы вот это ощущение, оно у нас вынесено в наружу, получается, да?
1: Давай по-простому сведем. Я вот задал вопрос, в чем проблема. Можем обозначить проблемой то, что у нас 80% разводов в стране.
0: 102% разводов, Влад. 102.
1: В смысле, 80. Ну, 102 это отношения между заключенными и разведенными. Заключенными браками и разведенными браками. А я говорю про какое количество браков распадается.
0: 80%.
1: 80, да, 80 из 10. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы же общаемся, вот наше поколение, да, миллениальское. Очень частая проблема, никто не может найти себе пару.
0: Да много проблем, а если нашел пару, не хочется детей. То есть хочется, но не хочется.
1: Да, и я бы обозначил эти проблемы и через нашего Югина поговорил про это после рекламы.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: если сможешь.
1: Да, мы с Владом озвучили как бы реальные, как бы социальные, социологические проблемы, да, что у нас большое количество разводов, что люди не могут найти пару, что...
0: Вот ты в школе работаешь, там большое количество детей из неполных семей, или ты не знаешь?
1: Примерно знаю. Понимаешь,
0: ну или в среднем по школам взять, ты у тебя много школ видел.
1: Да, у многих родители разведены, но у многих детей, у которых родители живут вместе, у них дома отношения между родителями еще хуже, чем если бы они были разведены. То есть дело не только в количестве разводов, а вообще в качестве отношений. Вот я хочу одну вещь сказать.
0: Кстати, есть миф такой, что вот я не буду разводиться, потому что не хочу, чтобы ребенок жил в неполной семье, при этом по всем там исследованиям и статистикам показывает, что лучше разведенные, но счастливые родители у ребенка, чем те, которые терпеть друг друга не могут, но вместе.
1: Я тут думал на тему зумеров. Вот все жалуются на то, что они ничего не хотят в отношении материального, что они хотят жить для себя, ну и так далее. Да, вот какие-то такие стереотипы. А у меня мама 71-го года рождения. То есть у большинства подростков, которых я учу в школе и учил там 5-10 лет назад, ну, их родители либо возраста моей мамы, либо чуть-чуть помладше, там на 5, может быть, лет. И я понял, что я видел все свое детство у себя в семье. Это постоянная ссора. То есть я видел, что моя мама с отчимом постоянно ссорилась, с родителями ссорилась, и я же ведь работал классным руководителем, и как тьютор, и со многими детьми общался. В большинстве семей 20-летних современных там зумеров дома были постоянные ссоры. И я полагаю, что это как-то сформировало некие представления о жизни, что да, эти люди постоянно работают, вечером приходят, ну, либо все хорошо, либо ссорится. То есть ссоры – это некий фон, да, жизни.
0: Uh-huh.
1: И получается, есть такая связка. Да, можно заниматься карьерой, но дома у тебя будет не очень хорошо. И я думаю, вот эта связь, которая у меня тоже возникла, да, что люди много работают, но отношения у них нехорошие.
0: А что ссорится?
1: Ты да вот именно про это.
0: Ты когда-нибудь ссорился?
1: С женой вот так?
0: С женщиной?
1: Ну, да почти
0: вот
1: никогда.
0: В этом фоне. Я просто
1: у
0: тоже.
1: Меня никогда
0: то есть
1: не было.
0: Есть проблемы, могут быть обиды, могут быть скандалы, да, мы можем в чем-то не сходиться,
1: общий,
0: но потом мы решаем.
1: Общий фон неудовлетворенности, невозможности выставить контакт.
0: А он от чего возникает?
1: То, что люди
0: от
1: друг друга не слышат.
0: Больших ожиданий. От, в смысле, не от больших, а от ожиданий, которые не являются реальными.
1: Ну, мне сложно гипотетически, да, сказать.
0: А,
1: но если совсем просто, я думаю, что у людей нету встречи, нету контакта. Люди не знают, как с друг другом
0: сейчас
1: говорить.
0: Сейчас это выглядит, как они друг друга пилят и постоянно грубо общаются друг с другом.
1: И все эти ссоры, они абсолютно одинаковые. То есть одни и те же реплики. Причины могут отличаться друг от друга, но то есть это общий фон. Может быть, вы живете, дорогие мои, в других реальностях. Я работал вот в 6 школах и с огромным количеством детей разговаривал. И общий фон у нас в стране, вот то, что я вижу в Москве.
0: Нервный.
1: Это нервное, да, это состояние напряжения, потому что туда еще подключаются какие-то внешние проблемы со здоровьем, с работой, со школой у детей и так далее. Понятное дело, что на этом фоне ребенок оказывается несколько заброшенным, потому что когда родители ссорятся, ребенок сидит и молча ждет, когда это все утихнет, да?
0: Мне вчера друг рассказал историю, а ему под 50, он был в гостях у своей мамы с отчимом, и, ну, подали еду. Он берет солонку, не солит, ну, влажная соль. Он берет вторую мельничку, не мелит. А он говорит, дайте соль, пожалуйста. Типа, у вас не работают солонки обе. На что мама говорит, солить еду вредно.
1: Ну вот, это прекрасный пример.
0: Да, при этом, как бы, это... Ну, она гаркнула на него.
1: Да.
0: А он гештальтист, и он как бы говорит, не надо так со мной разговаривать. Слушай, я просто соль попросил, и вообще не надо комментировать, как я ем еду, которую я хочу есть или не хочу есть, да? В общем, скандал на ровном месте,
1: да,
0: с одной стороны. А с другой стороны, откуда он родился? Похоже, она уязвилась от того, что у нее не работают две солонки. Типа, она плохая хозяйка. И это, мне кажется, очень частый какой-то постсоветский фон того... Ну, то есть, понятно, что этой маме там уже за 70, но вот этот фон, что у вас где-то там пыль, или у вас там,
1: ну, это, мне кажется,
0: унитаз,
1: это
0: лицо хозяйки,
1: это
0: знаешь.
1: Один факт
0: ужасный,
1: множество. В целом,
0: один...
1: в целом, да. Вот.
0: Но я это связываю, вот эта нервность с некоторой уязвимостью, что в любой момент кто-то кого-то может критиковать.
1: Ну, потому что люди не могут прямо друг другу что-то сказать, спокойно проговорить, выговориться, попробовать попробовать разобраться, да, вдвоем с кем-то.
0: И еще не могут отстать друг от друга. Вот, да. Например, с детьми, да, с оценками. Ну, признай ты, что твой ребенок не отличник. И жизнь станет более
1: или,
0: спокойной.
1: Или что по какому-то предмету у него все плохо, да, ну вот так.
0: Или далее подумать, а с чего ты вцепился в свою математику, или в свою географию, или в свою физкультуру, да, это ты акцентуируешь вот у этого, я все время Бхагаватом его хочу назвать, у этого
1: Бхаджана,
0: тут фраза, что любая эмоция может стать желанием. В течение 0,1 секунды разум порождает 1000 мыслей, да, и каждая из этих мыслей может превратиться в эмоцию. И, соответственно, ну, ты успокой свое, свои эмоции. Ну, то есть, откуда ты знаешь, кто у тебя растет, с кем ты живешь?
1: То есть,
0: кто ты сам даже, откуда ты знаешь? Просто может прозвучать, как будто мы к женщинам.
1: Да, да.
0: Женщинам накидываем.
1: Я хочу просто подвести, нам сейчас на рекламу уйти, что ты спросил, в чем проблема? Проблема в том, что вот у людей нету контакта, как у мужчины с женщиной. Мы же говорим о семье сейчас, да? Что я как мужчина в семье не произвожусь, а женщина как женщина. И кажется, что друг друга люди душат и не дают друг другу реализоваться, не видя при этом, что они... И при этом, как сказала, они не могут отстать друг от друга, потому что они связаны, они нужны друг другу, да? И как бы качественно невозможно выстроить разговор. И вот это,
0: мы,
1: наверное,
0: с этого
1: проблема.
0: Продолжим в следующем часе. Сейчас уйдем на новости.
2: Пойми себя, если сможешь. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Власти ожидают роста нефтегазового дохода в бюджет в ближайшее время. Это позволит пополнить ФНБ, Фонд национального благосостояния, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Президент сообщил, что проект бюджета на трехлетку находится в активной подготовке. Глава государства подчеркнул, что приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности и обороноспособности России.
2: Мы, конечно, видим и то, как растут цены на нефть на мировых рынках. Соответственно, ожидаем, что в ближайшие месяцы нефтегазовые доходы бюджета также увеличатся. В свою очередь, это позволит пополнить и фонд национального благосостояния, который, как известно, выступает своего рода подушкой безопасности для государственных финансов. Сейчас правительство завершает подготовку прогноза социально-экономического развития на 2027-2029 годы. Он ляжет в основу бюджета главного финансового документа страны на предстоящую трехлетку. Его проект также в плановом порядке активно готовится. По предварительной оценке, коллеги скажут еще об этом, дефицит федерального бюджета ожидается примерно в 2%. И это при очень консервативной оценке цены на нефть. Как мы уже и решили раньше, как договаривались, прогнозируем ее порядка $50 за баррель. Выглядит это, может быть, даже сверхконсервативно, зато надежно. Подчеркну, безусловным приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение социальных обязательств государства, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности России. Также важно сохранять роль федерального бюджета как основного инструмента достижения национальных целей развития.
0: На совещании по экономическим вопросам глава государства сообщил, что рост ВВП по итогам года будет в пределах процента, безработица находится вблизи исторических минимумов. Путин отметил существенный вклад не нефтегазовых доходов в бюджет России за 8 месяцев. Они выросли более чем на 18%. По словам президента, усилия ЦБ и правительства по снижению инфляции дают результат. На 14 сентября годовая инфляция в России составила 6,2%. Еще одно сообщение. Владимир Путин продлил еще на год действие продовольственных контрсанкций, введенных в 2014 году. Президент подписал соответствующий указ. Подразделения группировки войск «Восток» освободили Розовку в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. В Харьковской области подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Освобожден населенный пункт «Волчья». Пресечены все попытки подразделения ВСУ вырваться из окружения. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял за сутки до 220 военнослужащих. Вооруженные силы России нанесли удары по морским судам с грузами для ВСУ. По данным Минобороны, в порту Черноморск Одесской области поражено судно с грузом военного назначения. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Измаил военное имущество для ВСУ. До старта выборов остается менее 2 часов. Первыми участки откроют на Камчатке и Чукотке, когда в Москве будет 11 вечера. Выборы депутатов Госдумы, совмещенные с ними выборы, пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Глава ЦИК Алла Памфилова назвала предстоящую избирательную кампанию масштабной. Численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек, а за рубежом их почти 2 миллиона. Дистанционно проголосовать на выборах различного уровня могут более 4 миллионов россиян. Как сообщила Памфилова, онлайн-голосование будет доступно в 33 регионах России, включая Москву. При этом Центр Сберком предусмотрел случаи возможных ограничений связи в регионах, где проходит онлайн-голосование.
3: Потенциально 48 400 000 человек могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием в этом году, из которых 86% – это сопоставленные пользователи. Новация этого сезона избирательного. В случае, если избиратель по каким-то причинам заявился, записался на дистанционное голосование, но не смог. Ну, мало ли, свет погас в доме, компьютер вышел из строя, телефон разрядился. Ну, какие-то там, я не знаю, причины. В этом случае он может получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного круга. То есть на любом избирательном участке пределов своего избирательного округа. Мы предусмотрели и количество бумажных бюллетеней, и все необходимые процедуры при этом, чтобы поставить преграду провокаторам, которые попытаются использовать, скажем, возможность для того, чтобы дискредитировать выборы, и постараются, скажем, проголосовать. На всякий случай были дважды или трижды. Заслон такой поставлен, он 100%.
0: Сегодня в ЦИК прошла раздача ключей дистанционного электронного голосования. Памфилова подчеркнула, что основным приоритетом для Центральной избирательной комиссии на выборах является безопасность. Четверг стал последним по-настоящему летним днем в этом году. В Москве, как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, холодный атмосферный фронт войдет в столицу уже завтра утром, но днем воздух все равно успеет прогреться до плюс 20. А вот на следующей неделе погода окончательно испортится. По словам синоптика, в Москву придет настоящая осень. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 17 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра кратковременные дожди, плюс 15-17.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, мы возвращаемся. Сегодня мы говорим о
0: мужском и женском.
1: Опираясь на книгу и мысли мастера кундалини-йоги Бхаджана, про эту книгу я в первом часе рассказал, и мы вышли на довольно такую острую и большую проблему, которая обычно оказывается заперта внутри отдельно взятой семьи, это невозможность выстраивания какого-то качественного диалога между отцом и матерью, между мужчиной и женщиной, и именно в том, что женщина не чувствует себя женщиной в отношениях, а мужчины чувствуют себя мужчиной в отношениях, и что это значит чувствовать себя женщиной и мужчиной. Мы сегодня говорим именно о мужском, этому и посвящен наш сегодняшний эфир.
0: Вот. Ну и сам этот индус как будто обращается больше к мужчинам. Ну,
1: это аудитория мужская, потому что у него есть и для женщин книги.
0: Ну да, и он описывает женщину, говоря с мужчинами, как некое таинство, как некую вещь в себе, которую хорошо бы понимать, как она работает, как она устроена, для того, чтобы не попадать вот в те бесконечные ловушки невроза, о котором мы говорили в прошлом часе. Он прям так и говорит. Большинство мужчин страдают неврозом, поскольку не понимают, что природа наделила мужчин и женщин разными качествами.
1: Вот это очень такая фундаментальная...
0: И эти разные качества не являются биологическими исключительно. То есть он дальше говорит, устройство женского тела позволяет проращивать семя, но он не говорит только о беременности, да, и возможности вынашивать ребенка, это о психической возможности выращивать семя. Он дальше говорит, вы даете ей одну единственную мысль, она в ответ вам дает целый план действий. Ты говоришь, может, вот, слушай, на кухне откололся кусочек фанеры, и видно вот этот ДСП.
1: Да не, он говорит, соль что-то влажная.
0: Он говорит, соль влажная, да, ему тут же, ну, купи солонку.
1: Да.
0: Да, что ты это, а мы вот сколько уже ремонт не можем на даче сделать, да?
1: И вообще, ты бы на балконе видел, у тебя там стройматериалы.
0: Соль ему, значит, не солит. И этот механизм нами воспринимается как склочность, или как стервозность, или как еще что-то, а товарищ Бхаджан говорит, ребят, это способность проращивать семя. А будьте осторожны со своими желаниями, да, как в притче вот этой вот, потому что они имеют свойство исполняться. То же самое и с женщиной. Женщина, по сути, является проводником или проектором моих желаний, да, того, что я даже... Он там дальше будет говорить, что... Или не он, но у меня как-то свелось вместе, что женщина – это отражение нашего бессознательного.
1: Да.
0: Все, что я... Все, в чем я боюсь себе признаться, все, в чем я не уверен, в нашей женщине тут же отражается как реальность.
1: Я бы хотел еще это раскрыть, что это не проектор наших желаний, а проектор желаемого, стоящим за желаний.
0: Угу.
1: То есть...
0: Раскрывай и это тоже,
1: да,
0: тогда.
1: То есть, если... мужчина говорит, я вот, что-то у нас это соль вся влажная, а женщина ему дает план действия, сходи туда, купи соль, там, купи солонку, и вообще проверь, у нас тут как-то влажно на кухне, 5-10, да, то есть она говорит мужчине о чем? Ты как мужчина, тебе как мужчине необходимо чувствовать себя хозяином дома, и те действия, которые я тебе предлагаю, они позволят тебе почувствовать себя пределе, почувствовать себя необходимым, важным и вырасти как бы в глазах моих в том числе. Хотя разговор был вроде бы про соломку. Понял, да? То есть,
0: да,
1: на самом деле он не желает покупать новую соломку или тепло этот усилитель какой-то там в стены вставлять, да? Но он желает стать полноправным хозяином пространства. И для этого ему нужно произвести какие-то действия. То есть вот эти вот планы, которые женщина предлагает, они нужны мужчине не для того, чтобы он выполнил эти задачи, а чтобы он получил нечто в процессе выполнения этих
0: задач. И чтобы он не забыл, что у него есть дом.
1: Да, да.
0: И прочее, прочее. Есть замечательная история у моего знакомого. Приключилась такая история. Они живут в частном доме за городом, и у них есть специальный обычный человек, который занимается всеми делами по дому. И вдруг муж, ну, он женат, этот человек, а он заметил такую интересную историю. Жена ему говорит, у нас сломался домофон. Ну, калитка в домофоне, вот, на входе на участок. И он ей высказал, а что ты мне говоришь? Скажи Фариду, он починит. И потом он заметил, что после этого разговора у них секс пропал. И он не понял, что произошло. То есть он думал, что зачем она ко мне обращается, если я нанял и плачу зарплату специальному человеку, который должен чинить, да? А зачем она ко мне приходит? И мне кажется, это хорошая иллюстрация именно той истории, которую ты описал, да? Ты говоришь про соль, которая не солится.
1: То есть она что, не знает, что Фарид может...
0: Все она знает, ей нужен ты, а не твои деньги, на которые ты купил Фарида.
1: Ей, может быть, даже не важно, починишь ты сам домофон или нет, но то, что ты обратил внимание на ее просьбу и приложил какие-то усилия, и как бы вернул себе вот это ощущение как бы хозяина дома, в котором женщина является хозяйкой.
0: А бедные мужчины думают, что нужно, значит, горы сворачивать или там Югославию бомбить, чтобы вернуть расположение жены.
1: Нет, они говорят, ну, конечно, он богат, у него есть деньги на Фарида, поэтому у него жена такая, вот у меня
0: нет.
1: Не,
0: я про бедных мужчин, которые могут себе позволить Фарида даже. Они думают, что нужно ей купить. Ну, «Сопрано» весь построен...
1: Сериал.
0: Весь, да, сериал «Клан Сопрано» построен на нашем сегодняшнем разговоре. Он есть глава мафиозного дома, у него есть проблемы с матерью, у него есть проблемы с бизнесом, законом, понятное дело, еще у него есть жена, которая, с одной стороны, понимает, что она жена главы мафиозного клана, с другой стороны, она ему предъявляет за то, что он ведет себя как глава мафиозного клана, на с что ней, да? Он ей покупает шубы и новые Порше, да, и она на полгода закрывает глаза на все снова, потом снова что-то просит, ну, ей колье дарит. То есть такая у них динамика. И оба страдают в ней, с одной стороны. С другой стороны, как будто их все устраивает. Но там разлад в семье через детей выходит. И мне кажется, это очень частая история, что чего она от меня хочет, я же вот ее на море свозил.
1: Да, потому что мужчине хочется, чтобы женщина ему прямо сказала: я хочу, чтобы ты чувствовал себя хозяином дома, тогда я буду обращать на тебя внимание, и т-т-т-т-т. То есть, чтобы женщина мужчине озвучила желание.
0: Но обычно женщина такое говорит, когда они расстаются,
1: да.
0: И мужчина при этом еще сталкивается с растерянностью. А я не знаю, если он в себя посмотрит, а я не знаю, как быть хозяином дома. А я не знаю, как выполнить то. И либо мы ее обесцениваем, говорим, но она много хочет.
1: С этой растерянностью надо встретиться, потому что, мне кажется, естественная реакция. Почему я только сейчас об этом узнаю? Почему ты прямо мне не могла сказать? Появляется претензия, скорее. Растерянность это уже, наверное, спустя время, я не знаю, когда ты действительно смог услышать то, что тебе говорит женщина. То есть, для меня лично, вот именно поэтому, помнишь, у нас был эфир, посвященный очищению белого слона, для меня поэтому женщина является вот неким навигатором для меня самого, да, что именно она, озвучивая какие-то желания, озвучивая какие-то потребности, или это даже может выглядеть как прихоти, направляет меня на пути какого-то внутреннего движения. Да.
0: И тут, чтобы, опять же, нас... Я, с одной стороны, тогда говорил, что мы здесь не женщинам накидываем, а сейчас могут нас услышать, что, мол, что, любой каприз ее выполнять теперь? Она знаете, что хочет? Можно сказать другое, что во фразе «женщина хочет, чтобы я был хозяином в своем доме» самое важное слово – это «хозяин». А хозяин – это тот, кто решает, да или нет. Мы едем на море или не едем. То есть вопрос в избавлении от вот этой двойственности, когда она говорит «я бы на море хотела». А, нет, она не так говорит. Она говорит «мы так давно на море не были». Или она говорит «а Ленка с Костей на море съездили». А фотки такие красивые постят. А, вот. И мы как-то понимаем, что как-то это связано с ее желанием, да, вроде... Ну, и в этот момент мы начинаем нервничать, если, например, мы не собираемся на море. Или у нас нет денег на это, да. Мы, да, ты понимаешь, сейчас сложный период.
1: Или потом,
0: вот
1: да, это Ленка, ты знаешь.
0: Кассовый разрыв, да, или ты сама вот говорила, что не хочешь в этот Египет, они же в Египет поехали, а не туда, куда ты хотела.
1: Появляется вот тут как раз то напряжение, которое вечером за столом
0: будет. Нет вот этого хозяйского, да. А хозяин говорит, едем или не едем. Да, и он говорит это не в смысле убедительно так, чтобы она осеклась и заткнулась, а что она понимает, все в порядке, все на своих местах, он ее услышал, да, и избавил от двойственности, по сути, да.
1: Ты можешь прокомментировать, что ты имеешь в виду под двойственностью, в какой двойственности женщина находится, которую ты озвучиваешь?
0: Ну, согласно, опять же, вот этому Бхаджану, женщина ориентирована на внешний мир. Она все время сканирует пространство, она все время сравнивает, она все время... Ну, посмотрите, как женщина ваша на ламоде покупки совершает.
1: Не, не совершает.
0: Она не совершает, в корзину складывает. Мужчина бы от такого с ума сошел. Или как листает ленту соцсетей с фотками. Мужчина от такого с ума сойдет. Мужчина совсем по-другому действует. Чисто на уровне биологии. У нас даже как-то антропологами там, и биологами подтверждено, что мужчина зрение настроено на то, чтобы видеть условно зебру в джунглях или тигра. То есть сквозь...
1: Движение
0: сквозь сложную вот хаки... матрицу. А у женщин глаз настроен на ягодку, на, ну, то есть на яркое на фоне. Да? И мужчина действительно может не видеть эти туфли. Просто
1: или
0: не
1: новую
0: видеть.
1: Прическу.
0: Или паспорт, который лежит прямо перед ним на полке. Или соль, например. Да? Где соль? Да вот она. А женщина может не видеть вот этих динамических объектов, которые вокруг нас, поэтому они, может быть, более как-то не приспособлены к жизни в городе, например, да, где куча объектов перемещаются. И про двойственность я говорю. Если много ягодок, а мир очень много ягодок дает, ягодок в том числе и в символическом смысле. С одной стороны Ленка есть, с другой стороны Светка есть, а еще Наташка есть, например. А еще есть мой муж, а еще вот что-то по телевизору сказали, а вот еще психолог ей рассказал, что надо делать. И как свести это в единую картину, как построить вектор сквозь это.
1: Свой.
0: Внутрисемейный. Да? Вопрос... большой.
1: Да, то есть, кто будет сводить картину? Ага, синхронизировать.
0: В этом смысле, если посмотреть на мужчин, которые обычно развелись, им, если они молоды, они сильны, они более-менее успешны, или их все устраивает, они гораздо более гармоничные, но немножко такие, может быть, инфантильные, но счастливые. Живут, с друзьями встречаются, пиво пьют.
1: Поэтому почти притягательные.
0: В качалку ходят. Не обязательно притягательные. Они не парятся. У них нету вопроса о том, нормально ли то, что они летают в Китай пить чай. Ну, нет вопроса. А вот если женщина, например, в разводе или никогда не была замужем, и вот ей тоже за 30, она начинает нервничать, а правильно ли я живу? А вот эти вопросы появляются, да, про карьера или дети. Нету вот этого внутреннего вектора спокойствия. Ну, вектор, который дает спокойствие. Это я все иллюстрирую двойственность. И мне кажется, я наговорил кучу сейчас вещей, которые можно интерпретировать в двояко и в любую сторону, да, и как будто мы делим кого-то на типы.
1: Поэтому надо быть йогином, просто говорить, это закон.
0: Это да, если вы это не понимаете, то вы идиот, как говорит Хаджан. Мне, в принципе, нравится этот подход как принципы. Мужского и принцип женского. И Юнг говорит, что мужчина, и Бхаджан тоже говорит, что мы вообще-то все рождаемся, ну, вернее, зачинаемся и развиваемся в утробе матери, как женщины. В мужчине есть это женское, но есть и мужское. А в женщине нет, ну, мужского в этом смысле. Да? По Юнгу есть, и как бы ее путь открыть это в себе, но при этом великая мать для нее важнее, чем какой-то принцип инициации мужской.
1: Ты знаешь, мне я все пытался подобрать метафору вот к этому отделению мужчины от женщины. И мне пришла метафора роста дерева. Если мы с тобой посмотрим ветку дерева, мы увидим, что даже если ветка раздваивается в какой-то момент, то все-таки одна часть ветки будет более толще, чем отросток, идущий от ветки, понимаешь, да? И для меня все-таки женщина, она вот именно вот эта более цельная ветка, потому что в ней, мне кажется, что женщина понимает мужчину лучше, чем мужчина понимает женщину, если мы возьмем вот так.
0: Это правда, потому что фильм «Чего хотят женщины» успешный в прокате, а фильм «Чего хотят мужчины» довольно банальная комедия была бы, пошлая, в духе американского пирога. И при этом очень грустная, потому что не этого хотят мужчины.
1: Да.
0: А чего они хотят, они сами не знают.
1: Ну вот.
0: И здесь мы открываем Пауло Коэльо, его великую книгу «Алхимик», который показывает это самое путешествие ищущего человека.
1: Как была бы, какой был бы сюжет у книги с названием «Алхимичка»?
0: Ну, сидела бы ведьма и химичила бы что-то, приворот там какие-то.
1: Никуда бы не пошла.
0: Никуда,
1: да?
0: бы не пошла. Куда ходить? Вот у нее кот, вот у нее метла. Какая-то мысль у меня была по поводу твоей метафоры. Мне она очень понравилась, про ветку большую. Вот если взять плод, который развивается в утробе матери, он развивается как женский плод. Да? То есть, и в том числе у нас же психика связана с соматикой, и психическое, сознательное, которое мы привыкли называть собой, личностью и прочим, связано с бессознательным. То есть бессознательные структуры изначально в нас заложены женские, во всех. И потом происходит на какой-то там неделе беременности вброс гормонов, изменение этого гормонального профиля, и начинает там опускаться яичники, угу. формировать мошонку, да, и вот эти все физиологические вещи происходят. То есть происходит, по сути, катастрофа. Мы готовили одно, а потом резко дали другую нагрузку. И знаешь, как самолет под форсажем, вот он так вираж закладывает красиво, но внутри лицо у пилота в бок уплывает. И я думаю, психически это воспринимается, не воспринимается, бессознательно психика плода, я сейчас фантазирую на ходу, переживает отделение вот от этой самой основной магистрали. И mm-hmm. в этом смысле мальчик всегда
1: с дорогами тоже
0: брошен. Да? Мальчик всегда потерял
1: найти...
0: рай.
1: Да? Правильно говоришь.
0: И ему всегда надо туда возвращаться, и там есть некоторая тоска.
1: Контакт с природой.
0: И контакт с природой. Да. Он прям пишет на той странице, которая у тебя открыта, с правой стороны, в начале, что женщина самодостаточна.
1: Да, да. А я просто еще хочу сказать, что сами менструальные циклы, они женщину все время возвращают к природе. То есть женщина в целом, ну, она и ближе к эстетике, она ближе к психологии своей, она больше...
0: Она ближе, блин, к космическим циклам. То есть нам даже сложно это представить, но вообще-то они же подчиняются Луне, эти циклы. И если бы мужчина жил по Луне, мы бы сказали, ну, это какой-то странный... эзотерик. Mm-hmm. Да, наверное, кундалини что-то делает кому-то. А вот по женщине, ну, это вроде нормально, да? Мы говорим, ну, это же девочки.
1: Да, да.
0: Что значит девочки? Она вместе с мировым океаном колеблется. Ты подумай. А не ты в своей Тесле там сидишь и колеблешься на красном свете.
1: Окей. Сейчас мы должны уйти на перерыв, и после перерыва почитаем места, которые я отметил в книге Йоги Бхаджана. Вернемся.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности и обороноспособности России, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства отметил, что в ближайшее время ожидается рост нефтегазовых доходов. По словам президента, власти закладывают бюджет цен на нефть порядка $50 за баррель.
2: Мы, конечно, видим и то, как растут цены на нефть на мировых рынках. Соответственно, ожидаем, что в ближайшие месяцы нефтегазовые доходы бюджета также увеличатся. В свою очередь, это позволит пополнить и фонд национального благосостояния, который, как известно, выступает своего рода подушкой безопасности для государственных финансов. Сейчас правительство завершает подготовку прогноза социально-экономического развития на 2027-2029 годы. Он ляжет в основу бюджета главного финансового документа страны на предстоящую трехлетку. Его проект также в плановом порядке активно готовится. По предварительной оценке, коллеги скажут еще об этом, дефицит федерального бюджета ожидается примерно в 2%. И это при очень консервативной оценке цены на нефть. Как мы уже и решили раньше, как договаривались, прогнозируем ее порядка $50 за баррель. Выглядит это, может быть, даже сверхконсервативно, зато надежно.
0: На совещании по экономическим вопросам Путин сообщил, что рост ВВП по итогам года будет в пределах процента. Годовая инфляция на 14 сентября составила 6,2%. По словам президента, усилия ЦБ и правительства по снижению инфляции дают результат. Российские войска освободили населенный пункт Розовка в Запорожской области и Малое Волчье в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Нижнее Соленое, Червоный Оскол, Изюм, Путниково, Нечволодовка, Харьковской области, Крымки, Райгородок и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих. Взрывы прогремели в Днепропетровске, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Одесской области, Харькове, Сумах, Ахтырке, Сумской области, Кировограде, Елизаветграде, Кировоградской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Владимир Путин продлил еще на год действие продовольственных контрсанкций, введенных в 2014 году. Президент также подписал указ, согласно которому акции бывшего Леруа Мерлен в России, Ашана и Нестле переданы во временное управление компании «Лев Менеджмент». Дональд Трамп заявил, что достигнут значительный прогресс по созданию базы американских сухопутных сил в Польше. По словам президента США, решение о месте расположения базы может быть объявлено очень скоро. Аэропорты польских городов Люблин и Жешув, которые ранее второй раз за сутки закрывались для приема и отправки самолетов в связи с военной активностью, возобновили работу. Об этом сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерской службе района полетной информации Варшава, отвечающий за воздушный трафик над Польшей. Собеседник агентства не уточнил, в чем именно заключается военная активность в районе аэропортов, ставшая причиной временного их закрытия. Напомню, через аэропорт польского Жешува осуществляется переброска военных грузов для киевского режима. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОСа, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 15-17, в Москве в пятницу кратковременный дождь, 17-19 градусов.
1: Спорта.
3: У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Московская «Динамо» одержала 5-ю победу подряд в чемпионате России по футболу, обыграв Ростов на выезде со счетом 3-0. В составе «Бело-голубых» дубль оформил Константин Тюкавин, еще один мяч забил Виктор Акишор. Москвичи набрали 19 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» обыграл «Ахмат» в домашнем матче со счетом 2-0. Голами отметились Жилсон Беншемол и Карлен Аганесян. Это первая победа для тольяттинцев в нынешнем сезоне. Ранее «Краснодар» не смог обыграть «Оренбург» в выездном матче. Встреча завершилась со счетом 0-0. Южане сохранили лидерство в таблице, но отрыв от второго места составляет 2 очка. В эти минуты играют махачкалинская «Динамо» и московский «ЦСКА». Счет равный 1-1. Лидер первой лиги по футболу Нижний Новгород разгромил «Ленинградец» со счетом 6-0. У нижегородцев 31 очко по итогам 12 матчей и уверенное первое место. «Торпеда» и «Велес» поделили очки, сыграв 1-1. «Автозаводцы» остались на пятом месте, а подмосковная команда вторая.

0: Хаген за 47,6 секунды. Мужчины чуть позже бежали индивидуальную гонку на 20 километров, тоже при 4 огневых рубежах. Роман Бачевский одержал там победу, допустив один промах и показав результат 46 минут 29,7 секунды. Вторым с двумя промахами, отстав на 1 минуту 7,4 секунды, финишировал Дмитрий Евменов. Третьим, уступив Евменову всего лишь 0,1 секунды, стал Айдар Абдуллин.
1: Главный трофей баскетбольной единой лиги ВТБ будет носить имя Сергея Иванова. Об этом рассказала генеральный директор турнира Илона Корстин. Иванов был основателем и почетным президентом лиги. Он умер 26 июня на 74-м году жизни. Первый этап Гран-при России по фигурному катанию в этом сезоне пройдет в Казани. Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России. Юниорский этап с 13 по 16 октября. На этом о спорте пока все. У микрофона был Виталий Павлов.
2: Русских сказок.
3: Жил-добыл на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
4: А что надо?
5: Ивану нужно свой урок извлечь.
6: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
4: Есть у меня одна идейка.
2: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? Уже в кино. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6.

0: сможешь.
1: Ну что, как обещал, прочитаю пару цитат. «Ни одна женщина с ее специфическим жизненным ритмом не обладает завершенностью. Писание уподобляет женщину Луне. Подобно тому, как Луна растет, становится полной, а затем убывает, Луна постоянно изменяется. Женщина изменяется ментально, физически и духовно. Поток ее духовной жизни также подвержен колебаниям. Сегодня женщина сияет и полна очарования, а через пару дней она тупая и необщительна. Это явление называется нормальным женским настроением. Изменение женского настроения носит циклический характер. В натальной карте женщины присутствует Луна. Ум женщины всегда находится в том или ином знаке зодиака, и местонахождение ума определяет ее настроение на данный момент. Кроме того, Луна влияет на тело женщины. Эти три явления образуют пространственно-временную комбинацию, именуемую менструальным циклом. Этот цикл оказывает на женщину мощное воздействие. Использовать женщину с нормальным циклом исключительно с целью сексуального и чувственного удовлетворения все равно, что утолять сильнейший голод пирожным». То есть, о чем он говорит? О том, что пока, как я услышал, да, пока мужчина не признает, что женщина не статичная психическая структура, что женщина подвержена постоянным изменениям, и она постоянно перерождается, видоизменяется. И, кстати говоря, на внешности то же самое. Вот у меня жена смотрит в зеркало, или там фотографии листает, и у меня каждый день, вот, разная, по-разному выглядит жена. Внешне
2: это
1: просто.
2: Правда.
1: То есть, если внимательно смотреть, внешность, то она выглядит на 25 лет, то она.
2: Но у мужчины
1: выглядит...
2: с хорошим контактом со своей анимой, да, внутренней женщиной, то же самое происходит. А, буквально за часы могут быть по-разному. А то, что ты говоришь, это же прям противопоставление логоса и материи.
1: Да, да.
2: Да, материя реальна. Она подвижна, она непредсказуема, как волны или ветер.
1: Логос как, да, мужской такой...
2: А логос как некий закон, да. Порядок, который проводит черту. Она искусственна абсолютно, да. Все наши войны вокруг искусственности, например. То есть, я не знаю, с чем сравнить. С... Может быть, лодкой, которая по волнам идет, да? У тебя есть курс, который проложен у тебя по карте, но ты будешь все равно ориентироваться.
1: Как Одиссей, как
2: Одиссей. Ты будешь ориентироваться на ветер, условия среды,
1: да.
2: И если шторм, то ты даже не выйдешь
1: заметь,
2: из порта.
1: Заметь, да, Одиссей был уверен, что он по курсу доплывет, а потом к одной женщине попал, ко второй, потом к третьей.
2: Да, и сводить это с эмоциями, если вот у мужчин очень часто, знаешь, такое сложное выражение лица, вот очень сложное.
1: Морщины.
2: Особенно если они работают, да, морщинят лоб. Причем неважно, что их окружает. Дети смеются, дети плачут. Завтракаешь ты, а с женой в ресторан пошел, чемпионат мира прошел по футболу или машину новую купил.
1: Да, вчера.
2: Мужчины очень быстро и легко входят в свое настроение, которое зависит от, слушайте, на работе кризис.
1: Обстоятельств.
2: Или не от обстоятельств, от внутреннего какого-то убеждения.

0: Нет, потому что женщина, она вот расстроилась, а потом мороженое поела,
1: да.
0: А потом сумочку новую купила, а потом, значит, расстроилась, что ноготь сломала, а потом, смотрите, какой красивый маникюр сделала. И в этом смысле они более как дети. Да? Если ребенок ведет себя как мужчина, это у ребенка похожа клиническая депрессия.
1: Угу.
0: Да, и Христос говорил, будьте как дети, это в том числе смотрите вокруг, по сторонам. Чё ты такой грустный, смотри, солнце как светит, например.
1: В метро ехал с сыном, и напротив сидел мужик с очень тяжелым лицом. И что-то я ему так улыбнулся, а он увидел это и никак не изменился.
0: Да, да, то есть он в этот же момент ты видишь, что глаза внутрь обращены. Он в каких-то своих переживаниях, да, проблемах, да, морщинах, суровости.
1: Да.
0: И в этом смысле мне очень нравится пространство мужские, в которых возможно смеяться. Потому что в них вот это вот расслабление появляется. Хохочут, как дети, как-то вот задираются. Даже телесный контакт начинает хотеться поддерживать, чего вот в чем тоже отличие мужчин от женщин. Да? У женщин нет проблемы с контактом телесным. Хочешь — погладят, хочешь — потрогают, хочешь — пылинку снимут.
1: Женщины в целом за собой поэтому больше ухаживают.
0: Нет, с другими я имею в виду. Да? Хоть с мужчинами, хоть с женщинами, хоть с детьми.
1: Ну, у нас это социально обусловлено. Если учительница там первоклассников ходит по голове, гладит условно, да, это нормально. А если учитель мужчина будет ходить по головам, гладить первоклассников...
0: А в чем вопрос?
1: Это
0: в том
1: вызовет,
0: сразу, что...
1: вызовет сомнение, что он педофил.
0: Вот,
1: понимаешь?
0: Вот. Потому что мы, опять же, свели мужчину до того, что болтается между ног.
1: Нет, возвращаемся
0: к самому началу.
1: Я к тому, что это и в социальном поле, да,
0: да ладно в социальном, это внутри семей очень частая история в психосексуальном развитии девочек, например, или мальчиков, что в какой-то... Ну, у мальчиков вообще проблема с тем, что их папа обнимал, даже типа в 2-3 года. А у девочек, вот, когда наступает половое созревание, очень часто отцы начинают смущаться того, что перед ними женщина, они испытывают какие-то странные, смутные чувства, которые они вроде не должны испытывать к своему ребенку, и они жестко, холодно отстраняются и отторгают, и женщины потом годами ходят на терапию, думая, что они некрасивые, отвратительные,
1: позиция, да,
0: отталкивающие.
1: Опять
0: просто
1: невозможность разговора.
0: Потому что отец просто перестал их обнимать.
1: Или просто, если бы отец с матерью мог поговорить. Ну, то есть вот
0: все
1: в себе удерживается, неважно даже с кем, просто, да, что обсудить, потому что что-то очень опасно.
0: И он там дальше очень интересно говорит, что женщине вообще-то не важно, как она выглядит, ей важно, как мужчина ее воспринимает.
1: Ну да, да.
0: Да, потому что нет никакой объективности. Мы можем посмотреть на подиум всех мировых модных салонов за последний век. Да, я вот тут читал Флориана Иллиес в «Человеке, читающем» книжку 1913, и там приводится такая заметочка про, вот объявили журнал «Мод», объявил тренд на этот сезон, вот вы можете заказать такие-то платья, и, значит, размеры этого, окружности бедер от 155 до самого маленького 95.
1: Да.
0: И приписка, что если вас Бог не наградил красотой, и вы худышка, можете нам написать специально, и мы вам вышлем вот...
1: Для... Кавка комплексовал из-за того, что
0: он худой,
1: жарой.
0: И спортивный, да, и йогой занимался, и вегетарианил.
1: Да.
0: Я про то, что это все меняется, да? И женщина-пышка тогда чувствовала себя прекрасно, сейчас может комплексовать, потому что она в какие-то вот виртуальные эти глаза не попадает, да? При этом, когда появляется мужчина, который говорит, что ты свет очей моих, она тут же расцветает и ей становится спокойно, опять же, если он хозяин в доме.
1: Хотелось мне еще успеть затронуть одну важную тему, которую поднимает автор Йоги Бхаджан. Женщина всегда нуждается в прочном общественном положении и в мужчине-лидере. Ну, вообще, как бы тут, да, важная базовая потребность женщины в безопасности как таковой, да, вот, чтобы женщине было безопасно. Ну, и, кстати, размер вагины тоже зависит от, ты знаешь, да, что, например, в Азии всегда была более агрессивная среда для женщин, поэтому у женщин вагина меньше, и пенисы у корейцев, японцев меньше. Это исторически как бы вот так сложилось.
0: Ну, биологически это
1: связано. Биологически связано с определенными, да, факторами, с климатом, там, погоды и так далее. Так вот, что ты хотел сказать про безопасность?
0: Да ты меня ошарашил просто резким переходом. Нет, я знал, просто ты как-то сейчас это включил.
1: Что безопасность как бы определяет...
0: Вот, я не согласен с безопасностью. В смысле, мне кажется, это не только безопасность. Когда мужчина лидер семьи, мне вспомнилось... Замечательно.
1: Нет, извини, это еще и то, о чем мы говорили, когда говорили про хозяина. Понимаешь, безопасность не в значении, что со мной ничего не случится, а что есть некое ощущение.
0: Что у меня есть сила справляться с этим миром.
1: Да, и она во многом в мужчину выведена,
0: да,
1: эта сила.
0: Просто очень часто это воспринимается. Вот ты сказал безопасность, все-таки да, безопасность. Это значит, мне нужна трешка внутри садового кольца. И вот-вот есть. Вот это безопасность, да. Или хотя бы, чтобы еда была на столе вкусная, или вот икра, например. Хорошо бы по праздникам. Но безопасность-то другая, в том-то и дело, что она не материальная. Я вспомнил «Грозия гнева» Стейнбека, великий роман абсолютно, где как раз это происходит. Всех, всю семью сгоняют с их земли, им непонятно, где жить, куда деваться. Они едут из Оклахомы в Калифорнию, мол, там град на земле, и будет еда и работа. Притом все работящие, да, никто не бездельники, но вот полный крах системы происходит. И там в начале романа такая очень сложная экзистенциальная сцена, когда мать, затаив дыхание, смотрит на отца, на главу семьи, которого, вот, значит, трактор снес там все его посевы, забрали кредиторы землю, и он сидит на корточках и просто землю в руках перебирает, и вот она задается вопросом, это мамаша Джоуд, сможет он подняться на ноги или нет? Буквально как следит за боксерским матчем, и вот ее муж в жесточайшем нокдауне, и она... И там как-то вот прописывает хорошо этот Стейнбек, что она готова взять все на себя, но тогда семьи больше не будет. Да? И весь роман это про вот сможет ли отец подняться снова после того, как его вот государство и кредиторы снесли со стола.
1: Да.
0: Прервемся на короткую рекламу, будем подводить как-то итоги. Я думаю, это не последний разговор по этой книге.
1: Да.
2: Себя, если сможешь.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Путешествие по русским храмам и монастырям. Вместе с детским познавательным шоу «Хочу все знать».
1: Что такое храм вообще? Вот эта трехчастная система храмов, которая свойственна всем авраамическим религиям, это иудаизм, ислам и христианство, напомню. Инструкции к этому храму были получены Моисеем на горе Синай, то есть должен быть двор огороженный, внутри должен быть храм, который разделен на две части. И вот с тех пор каждая такая вот сакральная структура состоит из этих трех частей.
0: Священные обители открывают свои тайны. В подкасте «Русские храмы. Экскурсия для души». В любое время. На медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Воспитательный знак.
2: Дети не умеют говорить глупости. Они могут говорить о кошке, о мышке, о солнце, об облаке, могут говорить ни о чем. Это для вас, взрослых, глупости. Но так они обсуждают смысл жизни. Однако взрослые часто мешают им этим заниматься.
0: Шалва Аманашвили, педагог.
3: Так вот, я бы хотел все-таки успеть прочитать этот один отрывок, который начал. Женщина всегда нуждается в прочном общественном положении в мужчине-лидере. Именно этих вещей женщина ждет от мужчины – гарантии социального статуса и роли лидера. Женщина не ждет от мужчины секса. Секс – побочный продукт их союза. Женщина склонна представлять актуальные для нее вопросы в виде проектов. Помните, что ни одна женщина не стремится рассматривать проблемы. Для женщины никакой проблемы нет. Ее проблемы – это планы. Вы этого не понимаете, потому у вас возникают трудности в общении с женщинами. Женщина считает, что ее план вообще не является проблемой. В этом пункте мужчины и женщины сильно отличаются. Для мужчины это проблема, для женщины план, который она стремится осуществить. Женщина предлагает вам план, и у вас возникает проблема. Ваша проблема, а не ее. Женщина хочет гарантии защищенности. Защищенность уравновешивает ее природу, рост и убывание. Подобно Луне, она поднимается, опускается, и ей необходима постоянная защита. Подвергая испытанию мужские гарантии, женщина подбрасывает своему любимому мужчине проблемы в форме планов. Подчас эта тенденция превращается в безумие. Если вы заражаетесь этим безумием, знайте, что именно этого она добивается. Так женщина доказывает себе, что безумны вы. Вы лишены качеств, позволяющих быть лидером, и поэтому у нее есть право бунтовать. Сначала она скажет одно, потом ее ум скажет другое, потом третье. Прежде всего, женщина пытается доказать, что вы не годитесь в лидеры. В этой игре ей нет равных. Как правило, потерпев поражение, вы делаете определенные вещи. Во-первых, вы прекращаете с ней общаться. Сначала вы впадаете в гнев, а затем прекращаете общаться. Прекратив общаться, вы сходите с ее орбиты. Для мужчины, естественно, поступать именно так. Вы демонстрируете гнев, прекращаете общаться и сходите с ее орбиты, чтобы выйти из ее ауры. Если женщина хочет от вас избавиться, ей нужно добиться от вас этих трех реакций. Есть поговорка, которую мне хотелось бы перевести для вас. Прекрати общаться с женщиной, наживешь беду. Отказ от общения приводит к самым скверным последствиям. Если вы способны говорить с женщиной, вы можете решить любые проблемы. Хотел бы, чтобы ты прокомментировал какие-то мысли.
4: Тут у меня мыслей больше, чем у нас времени осталось.
3: Ничего страшного.
4: Я вспомнил про противоположные функции в корпорации, чего многие не понимают на уровне здравого смысла, но что необходимо для хорошего функционирования компании или завода. То есть очень часто конфликты на производстве возникают между теми, кто производит, и теми, кто контроль качества осуществляет. Потому что... Или, например, обычно на автомобильных заводах разводят буквально в разные подразделения, в разные города дизайнеров и инженеров. Потому что иначе они подерутся, потому что у них противоположные функции. Дизайнер хочет нарисовать очень красиво, а инженер говорит, это не будет работать. Давайте сделаем попроще, поуродливее, но понадежнее. Да? И будет драка. И то же самое происходит между мужчиной и женщиной. По сути, если женщина поверяет мужчину вот этим безумием, да, не сойдет ли он с ума, или, знаешь, как антивирус, все время должен проверять систему, чтобы она не упала, или иммунитет.
3: Да.
4: Да? То есть мы говорим, зачем иммунитет вот температуру нам повышает? Надо жаропонижающее скинуть. Это мужской подход к проблеме. Потому что если я не могу выдержать собственную температуру, да, своего организма, своего иммунного ответа, я не жизнеспособен.
3: Я не интегрирую еще.
4: Я не интегрирую, я не могу как бы стать сильнее для того, чтобы в будущем с помощью этой прививки стать тем, кто не заразится оспой, например. Вот. И мы говорим, да не нужны нам прививки. Тоже мужской подход. Да? Ребенок будет страдать от этого. Но если он не пострадает сейчас, он не сможет потом. Он выйдет из контакта, как бы с реальностью. Да? И реальность все время нас проверяет. Мужчина хочет, чтобы все было в порядке на местах и по полочкам.
3: Проблема дома закрыта.
4: Проблема дома закрыта,
3: там
4: да?
3: Все есть, все.
4: Да. Как у тебя дома? Не знаю, 7 лет не был, все в порядке. Я тогда все сделал и ушел. Хорошо, если Пенелопа ждет Одиссея, потому что он хозяин в доме, да. Но немногие женщины, я думаю, готовы 20 лет ждать своего мужчины. И немногие мужчины готовы выдерживать женщину, которая 20 лет будет отбивать от женихов в своем доме, да, и, значит, согревать эту постель, вырубленную из оливы, как у Одиссея с Пенелопой. Вот, такие, например, мысли,
3: да,
4: мне приходят.
3: То есть тут важно, я бы хотел резюмировать, может быть, на слух было сложно, да, воспринять.
4: Знаешь, эволюционируй или умри. Есть такой принцип, да. Вот женщина – это то, что подкидывает...
3: Да, то есть в целом женщина – это некий такой инструмент в судьбе мужчины, если мы рассматриваем пару, да, который позволяет мужчине развиваться, если совсем просто
4: говорить. Или хороший редактор. Хороший редактор – это же всегда более земная фигура, чем писатель. Угу. Да, есть замечательный фильм, где играет прекрасно Джуд Лоу и Колин Фёрт. Они играют Томаса Вулфа и его издателя. И там Томас Вулф принёс, значит, свою реку бесконечную. Коробок 50 он принёс, исписанных от руки. А этому редактору говорит, я гениальный писатель, это надо издавать. Тут говорит, я не могу издать 50 коробок рукописи. Он говорит, здесь нельзя ни одного слова вычеркнуть. И, в общем, они там полтора часа фильма, они в итоге друзьями стали на всю жизнь. А редактор его режет. Вулф на это обижается. Мне кажется, вот это мужское и женское. Такая хорошая метафора.
3: Да, короче говоря, если мое просто озвучить, да, вокруг этого текста, я лично учиться у жены, то есть вот учиться быть, учиться ее слышать.
4: Это, наверное, самое важное. Да. Оставаться в контакте.
3: Оставаться в контакте, хотя иногда это оказывается невозможно, потому что вот эти изменения настроения, в конце концов, да, очень легко подпасть. Вот, то есть для нее это не безумие, а для мужской головы это безумие такое, как бы, да, смена настроений, мыслей и желаний.
4: Сил вам и любви.
3: Да, спасибо, мы еще, надеюсь, вернемся к этому разговору. Всего доброго и подписывайтесь на наш телеграм-канал. У Влад называется «Будь сложнее» канал, у меня «Говорящий тростник». До новых встреч.
4: До свидания.
0: Пойми себя, если сможешь.
5: Всем привет, я Василий Стрельников, и на «Маяке» я веду программу «Иновещание». Что это такое? Музыка. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Вы присылаете письмо, рассказываете о себе, передаете привет, а я читаю это и ставлю вашу песню в эфир. Радио, как в старые добрые времена. Прекрасная музыка, сообщество слушателей, атмосфера. «Иновещание» каждую пятницу в 20:07.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Глава государства сообщил, что рост ВВП по итогам года будет в пределах процента. Годовая инфляция на 14 сентября составила 6,2%. По словам президента, усилия ЦБ и правительства по снижению инфляции дают результат.
2: Стабильная ситуация на рынке труда и рост доходов населения отражаются и на потребительском спросе. Розничные продажи за 7 месяцев текущего года выросли на 5,4%. Инфляция находится в целом под контролем. Начиная со второго квартала прошлого года, она постепенно снижается. По состоянию на 14 сентября инфляция составила 6,2%. Это заметно ниже прошлогоднего уровня. Да и по итогам первого квартала 2025 года, напомню, инфляция была двузначной – 10,3%. То есть усилия, которые предпринимаются и Центральным банком, и правительством Российской Федерации по этому направлению, явно дают результаты. Что касается государственных финансов, то в августе федеральный бюджет был исполнен с профицитом. Он составил 606 миллиардов рублей. Существенный вклад в этот результат внесли не нефтегазовые доходы, то есть поступления, которые не связаны с глобальной конъюнктурой углеводородов, а опираются на динамику нашего собственного внутреннего рынка. За 8 месяцев текущего года такие именно не нефтегазовые доходы федерального бюджета выросли более чем на 18%.
0: Президент сообщил, что проект бюджета на трехлетку находится в активной подготовке. Путин подчеркнул, что приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности и обороноспособности России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Малое Волчье в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» взяли населенный пункт «Розовка» в Запорожской области. Подразделения южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Красный Малачар, Дружковка, Краматорск, Славянск, Васильевская пустошь, Николаевка и Кондратовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 170 военнослужащих. Мирный житель погиб в поселке Красный Ятвиш Клетнянского района Брянской области. Он подорвался на взрывном устройстве, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Он также заявил, что ранение в результате удара украинского беспилотника получил глава Стародубского округа Александр Подольный, трое сотрудников сельхозпредприятия в селе Мелинск, которое подверглось атаке ВСУ. Глава региона рассказал, что Подольный прибыл на место происшествия. В ходе ликвидации последствий эвакуации пострадавших враг повторно нанес удар по населенному пункту. Глава округа получил осколочное ранение, сообщил в РИО губернатора Брянской области. Новая серия взрывов прогремела в Днепропетровске, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Одесской области, Харькове, Сумах, Ахтырке, Сумской области, Кировограде, Елизаветграде, Кировоградской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Вооруженные силы России днем поразили 2 сухогруза с военными грузами в порту Черноморск Одесской области и на переходе морем порту «Измаил», сообщили в Минобороны. Ранее в нашем военном ведомстве заявили, что ночью были поражены морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Министерство обороны России показало кадры поражения беспилотниками в порту Черноморск 3 сухогрузов и парома. Менее часа остается до старта выборов в России. Первыми участки откроют на Камчатке и Чукотке, когда в Москве будет 11 вечера. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Глава ЦИК Алла Памфилова назвала предстоящую избирательную кампанию масштабной. Численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек. Дистанционно проголосовать могут более 4 миллионов россиян. Онлайн-голосование будет доступно в 33 регионах России, включая Москву.
3: Хочу отметить, что беспрецедентная активность в этом году наши избиратели проявили. Электронное дистанционное голосование будет проходить в 33 регионах. И я хочу сказать, что более 4 миллионов заявок из 32 регионов подано. А в Москве этого делать не надо. то есть они сразу по факту голосуют. Очень активны, подавали голос. Скажем, лидером Московской области является, там больше всего подано голосов. В принципе, по России с 32 регионов до 10% избирателей подали свои, высказали желание проголосовать дистанционно. В Московской области более 11% от тех, кто имеет право голосовать. Я хочу всем нашим регионам, которые будут проводить дистанционное электронное голосование, а здесь нет новичков, все имеют опыт проведения дистанционного электронного голосования и прежде, пожелать успехов, удачи, чтобы все прошло, ну скажем так, в штатном режиме. Вперед!
0: Глава цикла Памфилова также сообщила, что численность избирателей за рубежом составляет почти 2 миллиона. Как заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова, российские посольства готовы к проведению выборов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 15-17, в Москве в пятницу кратковременный дождь, 17-19 градусов.

0: Audio Stories.
1: Во многих странах существует установленный перечень официальных праздничных дней, которые являются выходными. В России таких дней всего 14, включая новогодние каникулы, Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День Победы, День России и День народного единства. В некоторых странах, например, в Иране, их значительно больше – 27 дней. Экономисты считают, что каждый дополнительный выходной день стоит бюджету России около 1 миллиарда рублей и снижает производительность на 10-15%. Однако сфера развлечений и торговля во время праздников растут на 25-40%. Кроме того, долгие выходные положительно влияют на настроение и мотивацию работников, что позволяет после праздников улучшить работу.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Большинство людей совершает одну и ту же ошибку при приготовлении макарон. Специалисты изучили влияние разных методов варки на качество макаронных изделий. Выяснилось, что многие кулинары переваривают пасту либо используют избыточное количество соли. Это приводит к потере формы продукта и излишней мягкости. Группа исследователей из Лундского университета в Швеции установила оптимальное соотношение соли и воды. Для сохранения структуры спагетти рекомендуется добавлять примерно 7 граммов соли на каждый литр жидкости, немного больше одной чайной ложки. Команда провела экспериментальное исследование с использованием специализированных приборов, ускорителей частиц и нейтронных установок. Наблюдения показали изменение скрытой структуры спагетти в процессе готовки. Идеальная консистенция достигается приблизительно за 10 минут варки, однако точное время зависит от последующего способа обработки и конкретного вида макарон.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Японское туристическое агентство анонсировало запуск услуги суборбитальных перелетов. Такой перелет позволит за час добраться из Токио в Нью-Йорк вместо 13 часов сейчас. Партнером проекта выступает Японское космическое агентство, которое разрабатывает многоразовые космолеты. Суборбитальные космические аппараты будут стартовать и приземляться на морские платформы. Цена билета туда-обратно около 100 миллионов йен, примерно 660 тысяч долларов. Начало перелетов планируется в 2030-х годах. Проект представляет собой новую форму межконтинентальных перевозок с потенциалом для пассажирских и срочных грузовых перевозок. Аналогичные инициативы разрабатываются и в Китае, особенно для онлайн-коммерции и логистики. Технические сложности включают экстремальные нагрузки, безопасность, энергоэффективность и экономическую целесообразность, от решения которых зависит успешность проекта.
0: Audio Stories.

0: отношения – это та вещь, которая встраивает нас как оправа драгоценный камень. И если мы создали такой мир, в котором можно ни к чему не принадлежать, то мы оказываемся камешком, который не закреплен в этой самой оправе.
1: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Власти ожидают роста нефтегазового дохода в бюджет в ближайшее время. Это позволит пополнить ФНБ, Фонд национального благосостояния, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Президент сообщил, что проект бюджета на трехлетку находится в активной подготовке. Глава государства подчеркнул, что приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности и обороноспособности России. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, склады боеприпасов и военного имущества, цехосборки, места хранения беспилотников и комплектующих к ним, сообщили Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Розовка в Запорожской области и Малые Волчья в Харьковской области. Новые взрывы прогремели в Киеве. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Одессе, Одесской области, Харькове, Сумах, Ахтырке, Сумской области, Кировограде, Елизаветграде, Кировоградской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Вооруженные силы России днем нанесли удары по морским судам с грузами для ВСУ. По данным Минобороны, в порту Черноморск Одесской области поражено судно с грузом военного назначения. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Измаил военное имущество для ВСУ. Работники Одесского порта увольняются из-за простоя, передает ТАСС. Как напоминает агентство, в порты Большой Одессы с 22 июля не заходят многие иностранные грузовые суда. Международные компании отказываются работать с ними из соображений безопасности. Через эти порты шел основной поток экспорта украинской сельхозпродукции и продукции металлургического сектора. Как пишет журнал «Экономист», крупные агрофирмы на Украине сомневаются в необходимости посевной в следующем сезоне на фоне проблем с экспортом из-за блокировки черноморских портов. По данным издания, значительная часть урожая на Украине в этом году вряд ли будет вывезена, передает РИА Новости. Цены на бензин в США в ближайшее время могут совершить новый резкий скачок из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает «Вашингтон-Пост». Как пишет газета, самое худшее еще впереди. Одной из причин назван подрыв нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии, который считается основной альтернативой поставкам топлива через Ормузский пролив. Ранее власти королевства сообщили, что прокачки нефти по трубопроводу приостановлена после нескольких ударов беспилотников, запущенных из Ирака. Лидер правящего на севере Йемена движения Ансар-Алла Абдель Малик Аль-Хуси обвинил Саудовскую Аравию в клевете в связи с сообщениями об обстреле Мекки. По его словам, хуситы не наносили удар по священной для мусульман Мекке. На этой неделе власти Саудовской Аравии заявили о первой в истории воздушной угрозе для жителей провинции Мекка. Саудовские военные развернули расчеты ПВО в непосредственной близости от исламских святынь в Мекке, передает РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо признался, что боится войны и встревожен военной риторикой некоторых европейских стран. А чешский премьер Андрей Бабиш сегодня заявил, что мир катится в ад. Дело идет, по его словам, к Третьей мировой войне. Бабиш сказал, что практически не слышит слова «мир» на международных конференциях по вопросам обороны, а внимание их участников направлено на использование военной силы. Около 80-90 тысяч верующих уже приложились к мощам святителя Спиридона Тримифунского в храме Христа Спасителя в столице, сообщили в Русской Православной Церкви. Святыня была доставлена в Россию с греческого острова Корфу. 17 августа ковчег с десницей до этого побывала в 12 регионах страны. Поклониться мощам в храме Христа Спасителя можно до 14 часов в воскресенье. И сегодня ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского до ставили в Севастополь. Он установлен для поклонения во Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 15-17. В Москве в пятницу кратковременный дождь, 17-19 градусов.
1: Новый Новости спорта.
2: У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Московская «Динамо» одержала пятую победу подряд в чемпионате России по футболу, обыграв Ростов на выезде со счетом 3-0. Москвичи набрали 19 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. А «Крон» обыграл «Ахмат» в домашнем матче со счетом 2-0. Это первая победа для тольяттинцев в нынешнем сезоне. Ранее «Краснодар» не смог переиграть «Оренбург». В выездном матче встреча завершилась со счетом 0-0. Южане сохранили лидерство в таблице, но отрыв от второго места составляет всего 2 очка. В эти минуты заканчивается матч махачкалинского «Динамо» и московского «ЦСКА». Основное время подходит к концу. Счет 3-1 в пользу москвичей. В единственном матче дня московская «Динамо» одержала волевую победу над «Адмиралом» во Владивостоке 3-2 в континентальной хоккейной лиге. С подробностями Николай Саприн.
3: Леонид Тамбиев, теперь уже во главе московского «Динамо», вернулся во Владивосток и прямо на открытии сезона в самом восточном городе КХЛ. Регулярку «Адмирал» начал с 4-матчевого выезда в Казань, Москву и Нижнекамск. Первый домашний матч для «Адмирала» получился весьма ярким, но при этом смазанным. Хозяева упустили победу над московским «Динамо» со счета 2-0. «Динамовцы» начали уступать в счете во многом потому, что «Адмирал» лучше реализовывал свои моменты. Канадец Энтони Камара, забивающий уже второй матч подряд,

матче группы А баскетбольного суперкубка Единой лиги ВТБ со счетом 92-81. Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Мэлла Тримбл, набравший 28 очков. Ранее в группе Б казанский «Уникс» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 78-73. В составе победителей 17 очков набрал бывший центровой петербуржцев Лука Шаманич. На этом о спорте пока все. У микрофона был Виталий Павлов.

0: Audio Stories.
1: Колчанное дерево или алоэ дихотомическое. Уникальный древовидный суккулент – символ Намибии и Южной Африки. Его ветви попарно раздваиваются, а кора покрыта восковым слоем, который защищает растения от жары. Колчанные деревья достигают высоты 18 метров. Их листья мясистые, способные накапливать воду, а ярко-желтые цветы привлекают насекомых и животных в сухом климате. Растение адаптировано к суровым пустынным условиям с каменистой почвой. Дихотомическое алоэ зацветает в южное зимнее время, в июне, в июле, и живет до 200 лет. Его корни используют в народной медицине, а само растение стало популярным элементом ландшафтного дизайна.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: На Филиппинах, в окрестностях селения Кабаян, находятся необычные пещеры. Рядом с ними испокон веков живет народность Инибалое, представители которых практиковали сложные ритуалы мумификации. Когда пожилой Инибалое еще только собирался отправиться к праотцам, он выпивал крепкий раствор соли, чтобы вывести из организма лишнюю воду. Покинутое духом тело омывали травяными отварами и долго коптили над огнем, а внутренности окуривали дымом. Высушенные таким образом мумии помещали в гробы овальной формы и складировали в пещерах. Инибалое верили и продолжают верить, что останки предков хранят накопленную поколениями мудрость и могут помогать живым в их делах. Хотя древний обычай сошел на нет еще в XVI веке, когда на острова пришли испанцы, пещеры с нетленными огненными мумиями продолжают оставаться сакральными. Туристы могут попасть в них в сопровождении гида, одного из Инибалое.
0: Аудио Stories.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: На другой день, ни свет, ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле. Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. Ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостью. Боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему. Но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала, но можно ли с точностью определить, о чем думает 17-летняя барышня, одна, в роще, в 6 часу весеннего утра.
0: Александр Сергеевич Пушкин. «Барышня-крестьянка».

0: Без несчастий прожить каждый рад бы. Хорошо, без обид, без врагов. А на тех, кто в беде встанет рядом, вы надеетесь, как на богов. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и все нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Наш покой не затишье, а схватка. Ни на день, ни на час, навсегда. Презираю сказавших когда-то, что чужая беда не беда. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Всякий бой означает потери, горечь строчек в отчетах сухих. Погибают друзья, ты поверь мне, не себя защищая других. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. А награда не громкие трубы, не эпитетов пышных слова. Знаем, если кому-нибудь трудно, пальцы ищут на диске 02. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой.
1: Аудио сторис.
2: Мост в Гранд Каньон Хуадзян в Китае официально признан самым высоким мостом планеты. Высота сооружения составляет 625 метров над уровнем реки. Он соединяет два горных массива и существенно сокращает дорогу между ними. Теперь переезд занимает считанные минуты вместо прежних 2 часов. Кроме практической пользы, этот мост привлекает внимание любителей экстрима. Посетителям предлагают спрыгнуть с моста в стиле банджи-джампинга или поучаствовать в хождении по натянутым тросам. Любителям спокойствия понравится прогулка по прозрачной дорожке и подъем на смотровую площадку. Отсюда открываются потрясающие виды на местные пейзажи, включая знаменитые китайские деревни и водопады. Прыжок с моста, кстати, обойдется туристам примерно в $420.
1: Аудио сторис.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Экономическая динамика в России соответствует ожиданиям. Рост ВВП по итогам 2026 года будет в пределах 1%, сообщил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент подчеркнул, что российский бизнес работает устойчиво, безработица находится на минимуме.
2: Экономическая динамика в России в целом соответствует нашим ожиданиям. По оценке, по итогам всего текущего года рост валового внутреннего продукта будет находиться в пределах 1%. Отечественные компании, предприятия работают устойчиво. Это видно и по ситуации на рынке труда, где безработица находится около исторических минимумов – 2,3%. Растут заработные платы за первое полугодие плюс 6,5% в реальном выражении.
0: Вклад ненефтегазовых доходов в казну увеличивается. За 8 месяцев они выросли более чем на 18%, сказал глава государства. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины, а также морским судам, используемым в интересах ВСУ. В результате ударов в порту Черноморск Одесской области поражен сухогруз с грузом военного назначения. Кроме того, в море атаковано судно, доставлявшее в порт Измаил военное имущество для обеспечения ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Малое Волчье Харьковской области, нанесли поражение противнику в районах Репунов, Бузова, Приколотного, Новоалександровки, Золочева, Дементьевки, Революционного, Грачевки, Братеницы и Лепцов. ВСУ за сутки потеряли свыше 200 боевиков, 2 бронемашины, 5 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию РЭП. Бойцы группировки «Запад» за сутки уничтожили свыше 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
3: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 3 механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Нижняя Соленая, Червоный Оскол, Изюм, Путникова, Нищеволодовка Харьковской области, Крымки, Райгородок и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 7 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Боевая авиация России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили объекты энергетики и транспорта Украины, склады боеприпасов и военного имущества, цеха сборки, места хранения БПЛА. ПВО уничтожило 8 управляемых авиабомб и около 1000 дронов самолетного типа. В течение дня было сбито почти 300 украинских беспилотников. На Западе не реагируют на киевский сатанизм. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на открытии 4-го конгресса Международного движения русофилов. Лавров был потрясен, когда узнал о намерениях киевских властей по созданию так называемого пантеона по захоронению останков нацистов.
4: Не могу не сказать об этом в этом святом месте, когда коленопреклоненный Зеленский воздавал почести праху нацистских преступников, перевезенного из европейских стран для торжественного перезахоронения на Украине. И были также пафосно объявлены планы создать некий пантеон героев, и где бы вы думали, на территории Киево-Печерской лавры. Это такой сатанизм, и никто на него не реагирует вообще.
0: Лавров назвал позором поддержку Европой нацистского киевского режима. Избирательные участки по выборам депутатов Госдумы открылись на Камчатке и Чукотке. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала избирательную кампанию масштабной. Численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек, а за рубежом их почти 2 миллиона.
5: Будут замещены 450 депутатских мандатов. И очень важно, что пройдут прямые, подчеркиваю, а у нас, в отличие от многих стран, которые называют себя демократическими, проходят прямые выборы как президента, так и глав исполнительной власти. В этом году у нас таких кампаний будет 8. Масштаб данной кампании подтверждает и число избирателей. Численность наших избирателей составляет 111 миллионов 37 тысяч 47 человек.
0: Памфилова подчеркнула, что приоритетом для Центральной избирательной комиссии на выборах является безопасность. Четверг стал последним летним днем в этом году в Москве. Холодный атмосферный фронт войдет в столицу уже утром, но днем воздух все равно успеет прогреться до плюс 20. На следующей неделе в столицу придет настоящая осень. О погоде в столичном регионе ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
1: В центральной России завтрашние ливни будут носить локальный и кратковременный характер и лишь немного ограничат дневной прогрев воздуха. В Москве до плюс 19. В выходные в столицу вернется солнечная погода и вновь потеплеет к воскресенью до плюс 21. Это почти на 5 градусов выше нормы. А ближе к середине следующей недели регион ждет новая волна ненасти, и она принесет более существенное похолодание.
0: Погода. Днем 18 сентября в Санкт-Петербурге пасмурно, плюс 17. В Москве 18 градусов выше 0, небольшой дождь. Сейчас в российской столице плюс 16 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Новости подробно на сайте vesti.ru.

0: Аудиосторис.
1: В центре китайской провинции Чжэцзян, рядом с мавзолеем героя Юэфэя, стоят две фигуры на коленях с руками за спиной. Эти скульптуры – символы предательства. Они изображают канцлера Циньхуэя и его жену Ван Шиу. Циньхуэй, канцлер династии Сун в XII веке, был обвинен в предательстве. Он сговорился с врагами, чтобы устранить героя Юэфэя, который отказался принять мир с захватчиками. Юэфэй был заключен в тюрьму и там умер, став символом патриотизма. А Циньхуэй – образцом морального падения. Эти статуи стали частью традиции осуждения предательства и лицемерия в Китае. Их принято бить, оскорблять вслух и кидать в них предметы. За последние 5 веков, что они стоят, статуи меняли 11 раз.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: От причала Института океанографии Вудс-Холл в США 10 октября 2025 года отправился автономный робот-подлодка «Редвинг». Он начал длительное плавание по маршруту длиной почти 73 тысячи километров, двигаясь со средней скоростью около 1,5 км/ч и следуя течению Гольфстрима. Робот пройдет через Канарские острова, Кейптаун, Индийский океан, Западную Австралию, Новую Зеландию, Антарктическое циркумполярное течение, Фолклендские острова, Бразилию и Карибский бассейн, чтобы вернуться в Америку. Этот путь повторяет кругосветное плавание Магеллана, но в обратном направлении. Редвинг движется, используя принципы гравитации и гидродинамики, погружаясь и поднимаясь без традиционных моторов, с дополнительным приводом и батареями при необходимости. Каждые 8-12 часов он всплывает для передачи данных о температуре, солености и глубине воды ученым через спутник. Цель миссии – создать трехмерную карту океана, улучшить понимание циклонических явлений и климатических изменений.
0: Аудио сторис.
2: Марш космических негодяев. Вы мне не поверите и просто не поймете. В космосе страшнее, чем даже в дантовском аду. По пространству времени мы прем на звездолете, как с горы на собственном саду. А от Земли до Бетты 8 дён, ну а до планеты Эпсилон. Не считаем мы, чтобы не сойти с ума. Вечность и тоска ухвалипли как, наизусть читаем Киплинга, а кругом космическая тьма. На Земле читали в фантастических романах про возможность встречи с иноземным существом. Мы на Земле забыли 10 заповедей рваных, нам все встречи с ближним нипочем. Но от Земли до Бетты 8 дён, но до планеты Эпсилон. Не считай мы, чтобы не сойти с ума. Вечность и доска игрушки нам, наизусть читаем Пушкина, а кругом космическая тьма. Нам прививки сделаны от слез и грез дешевых, от дурных болезней, от бешеных зверей. Нам плевать из космоса на взрывы всех сверхновых, на Земле бывает веселей. Но от Земли до Бетты 8 дён, но до планеты Эпсилон. Не считай мы, чтобы не сойти с ума. Вечность и тоска, ох, в лепляках, наизусть читаем Киплинга, а кругом космическая тьма. Прежнего земного не увидим небосклона, если верить россказням ученых-чудаков. Ведь когда вернемся мы по всем по их законам, на Земле пройдет 700 веков. То-то есть смеяться от чего, на Земле бояться нечего, на Земле нет больше тюрем и дворцов. На убогу уповали бедного, но теперь узнали, нет его ныне, присно и вовек веков.
0: Маяк.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим всего лишь один глагол, но такой проблемный. Я, пожалуй, ни разу не слышала, чтобы его произносили правильно. Ну, потому что если бы я услышала, то точно упала бы в обморок. Итак, встречаем наш суперсложный глагол. Сначала в исполнении ведущего Андрея Кудряшова.
2: Да или все-таки... Как-то по цивилизациям.
3: Хороший вопрос.
2: По цивилизациям это разница.
1: Нет, не разница, а разница. Представляете, в этом слове ударение должно падать на первый слог. Что интересно, по звучанию наше слово совпадает с существительным. Какая разница? Информация – разница. Но это слово никак не дается нашим ведущим и гостям маяка.
4: Если мы берем Москву, если мы берем Санкт-Петербург, то в среднем еще разница индивидуальная либо групповое занятие.
1: И опять разница вместо разница. Давайте уже запоминать, разница – это правильный вариант. И это было у нас единственное число. А что будет во множественном? Давайте послушаем варианты ведущих Сергея Стилавина и Андрея Осипова.
5: Но, тем не менее, вот взгляды очень сильно разнятся, это удивительно.
6: Потому что схожие, конечно же, ощущения есть, но они существенно разнятся, когда ты управляешь настоящим животным, в хорошем смысле этого слова.
5: Ну, а там дальше уже кто куда из них, куда попал, уже разнятся варианты, да? Но видел очень убежденных докладчиков.
1: Много раз прозвучало «разнятся». У наших спикеров разнятся варианты, разнятся ощущения, разнятся взгляды. Но все это неправильно. Все это должно разница. Разница варианты, разница взгляды, разница ощущения. Соглашусь, что, наверное, уже давно пора изменить нормативное ударение в этом слове. Ну или хотя бы допустить двойную норму. Но до сих пор во всех словарях в этом глаголе ударение падает только на первый слог. Во всех формах. Разнюсь, разнишься, разница, разнимся, разница. Прошу запомнить. Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь, однако продолжим. Продолжить общение мы можем в мессенджере Макс. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
7: Дорогой влюбленных вдоль кленов зеленых и старых дубов вековых. Тропинкой лесною бродил я весною недалеко от Москвы. Я шел, напевая

этот вечер недалеко от Москвы. Недалеко от Москвы. Но первые птицы и в небе зорницы, и запах душистой травы. Они это знали и нас поджидали недалеко от Москвы. Зимою и летом твержу я об этом, за счастьем не еду.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Самой известной гостиницей с паранормальными явлениями считается столетний отель «Стэнли» в Колорадо. Здесь в 1974 году остановился писатель Стивен Кинг с женой. И именно этот отель вдохновил его на роман «Сияние». Вокруг гостиницы сложились легенды о призраках, загадочном свете, открывающихся дверях и детском смехе. В отеле есть экскурсии для желающих почувствовать мистику. Особое внимание привлекает комната номер 217 с видом на скалистые горы. Здесь жил сам Кинг, и, по слухам, обитает призрак горничной миссис Уилсон, которая погибла в 1911 году.
0: Audio Stories.

осенняя.

0: Аудиосторис.
1: В часе езды от Праги находится одна из самых мрачных достопримечательностей Европы – костел в Седлице. Он украшен настоящими человеческими костями. Интерьер храма состоит из костей около 40 тысяч человек, включая гигантскую люстру из всех видов костей и уникальные костяные пирамиды. Место стало священным в XIII веке, после того, как аббат рассыпал здесь землю с Голгофы. Из-за большого числа захоронений кости выкладывали в специальные хранилища. Современный облик костницы создал резчик Франтишек Ринд в 1870-х годах, собрав кости в художественные композиции. Сегодня костница привлекает множество туристов и служит площадкой для культурных мероприятий, сочетая ужасающую атмосферу с необычным искусством.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Летом 2014 года племя индейцев Ошененко, ранее изолированное, впервые вышло навстречу людям. Они перешли границу и вступили в контакт с жителями бразильской деревни, прося помощи и предметов для выживания. Их язык оказался близок к языку местных жителей, что помогло наладить связь. Выход племени был вызван нарушениями их привычного образа жизни, вырубкой лесов, наркобизнесом и нелегальной охотой. После первичного контакта из-за болезней иммунитет племени оказался слаб, и часть индейцев обратилась за медицинской помощью. Большинство вскоре вернулись в джунгли, продолжая традиционный образ жизни вдали от цивилизации.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Хорошо темперированный клавир Бах и Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир Маяк и Ваге Севумян.
1: Почему нужна физическая нагрузка вокалисту? Потому что когда он выходит на сцену, он начинает двигаться по сцене. А если еще добавляется хореография, то наша дыхалка... И мы видим, когда мы волнуемся, тоже сбивается дыхание. И вот этот вот ровный выдох очень необходим вокалисту, и не только вокалисту.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на Маяке. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
2: Мы сейчас читаем книгу не совсем так, как ее читали прежде. Само слово «чтение» зафиксировало то, что когда-то нормально было чтение вслух. Это слово в этом значении сохранилось в церковном употреблении. В церковную службу входит чтение определенных мест из священного писания. Чтение для нас ассоциируется с чтением глазами. Мы привыкли читать молча, даже считаем, что если кто-то шепчет, когда читает, то это такая некультурная привычка. Надо читать молча. Но ведь стихи читать молча нельзя. Мы на самом деле стихи читаем так, как музыкант слушает партитуру. Он смотрит в партитуру и слышит ее звучание. Точно так же мы смотрим на стихотворный текст, но слышим его звучание.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Studio Stories.
1: 5 июля 1841 года в английском Лестере на железнодорожном вокзале собрались члены общества трезвости для организованной экскурсии. Это была первая массовая поездка ради отдыха и развлечения. Инициатором стал 32-летний баптистский проповедник и столяр Томас Кук. Он договорился с железнодорожной компанией графства Мидланд о недорогих групповых билетах. Каждый пассажир за один шиллинг, примерно 1000 современных российских рублей, получил проезд туда и обратно, место в вагоне и чай с бутербродом. В полдень поезд отправился из Лестера и через полчаса прибыл в Лавборо. Отдыхающие устроили пикник, пели песни, митинговали и прогуливались. Эта экскурсия заложила основу пакетного тура, где туристы оплачивают фиксированную сумму и получают транспорт, питание, развлечения и сопровождение. Успех вдохновил Кука развивать бизнес. Вскоре по всей Англии и Европе он организовывал подобные туры. Через 30 лет компания «Томас Кук и сыновья» отправляла тысячи туристов в кругосветные путешествия.
0: Аудио Stories.

0: Сверхъестественное.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Участки по выборам депутатов Госдумы открылись в Магаданской и Сахалинской областях. Ранее голосование началось на Чукотке и Камчатке. 225 депутатов баллотируются по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. Барьер для партий 5%. В федеральном бюллетене 10 партий. Прямые выборы глав регионов проходят в Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской, Ульяновской областях, Мордовии, Тыве и Чечне. Российский бизнес работает устойчиво, безработица находится на минимуме, сообщил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент заявил, что рост зарплат за первое полугодие составил 6% с лишним в реальном выражении. Усилия ЦБ и правительства по снижению инфляции дают результат.
2: Стабильная ситуация на рынке труда и рост доходов населения отражаются и на потребительском спросе. Розничные продажи за 7 месяцев текущего года выросли на 5,4%. Инфляция находится в целом под контролем. Начиная со второго квартала прошлого года, она постепенно снижается. По состоянию на 14 сентября инфляция составила 6,2%. Это заметно ниже прошлогоднего уровня.
1: Приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение соцобязательств, обеспечение безопасности и обороноспособности России, подчеркнул Путин. Бойцы группировки «Запад» за сутки ударили по формированиям 5 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нижняя Соленая, Червоный Оскол, Изюм, Путниково, Нечволодовка Харьковской области, Крым-Кирай-Городок и Маяки в ДНР. Потери противника составили свыше 200 боевиков, бронеавтомобиль, 7 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станция РЭП. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали до 170 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Красного Молочара, Дружковки, Краматорска, Славянска, Васильевской пустоши, Николаевки и Кондратовки. Противник потерял до 170 военнослужащих, бронеавтомобиль «Макс-Про» производства США и 14 автомобилей.
1: В порту Черноморска Одесской области поражен сухогруз с грузом военного назначения. В море атаковано судно, доставлявшее в Измаил военное имущество. В Киеве российские военные поразили предприятие, которое изготавливало комплектующие для беспилотников, дата-центр, который использовали ВСУ, и аккумуляторный парк в Броварах. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал позором поддержку Европы нацистского киевского режима. Об этом глава МИДа заявил на открытии Конгресса международного движения русофилов. Лавров отметил, что метастазы нацизма уже видны и в самой Европе.
4: Поддержка киевского режима, потому что, как провозгласил Урсула фон дер Ляйен, он отстаивает европейские ценности, означает только одно, что Европа вновь готова поддерживать нацизм, тех, кто исповедует нацистскую идеологию, кто на практике реализует эту идеологию в своей стране, как это делает Зеленский, и тех, кто запрещает язык, культуру, образование, опять же, как это сделано на Украине.
1: Лавров заявил о ненадежности Запада как партнера. По словам министра, мир убедился, что договоренностям с Западом нужно относиться с осторожностью. И снова к выборам. Трансляцию с избирательных участков всех российских регионов на выборах в Госдуму запустили в ЦИК. Наблюдатели в круглосуточном режиме могут видеть то, что происходит на участках. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что онлайн-голосование доступно в 33 регионах.
5: Потенциально 48 400 000 человек могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием. В случае, если избиратель по каким-то причинам заявился, записался на дистанционное голосование, но не смог, он может получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа. То есть на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа. Мы предусмотрели и количество бумажных бюллетеней, и все необходимые процедуры.
1: Предстоящие выборы пройдут в непростой оперативной обстановке. ЦИК готов предупреждать и отражать угрозы, заявила Памфилова. Холодный атмосферный фронт войдет в Москву утром, но днем воздух успеет прогреться до плюс 19. На следующей неделе, как рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, в столицу придет настоящая осень.
0: В пятницу через берега Москвы-реки промчится холодный атмосферный фронт, отметившись в основном утренним скоротечным дождем. Ночная температура 11-14, дневная 16-19. В выходные будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. По ночам столбики термометра будут колебаться от 7 до 10. В середине дня в субботу 17-20, в воскресенье на градус выше. Ну а на следующей неделе погода испортится. Серия циклонов погрузит москвичей в настоящую осень с понижением температурного фона до положенной в сентябре нормы.
1: Погода. В Санкт-Петербурге в пятницу днем пасмурно, плюс 17. В Москве 18 градусов тепла, небольшой дождь. Сейчас в российской столице плюс 16 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте вести.ру.

0: «Маяк».
1: Стою на полустаночке в цветах

ветер принес, холод сковал, плечи берет.

осень зиме выстелит путь. Жаль, что нельзя лето вернуть.

листва, вянет трава. Видно сейчас осень права. Если уходишь из сердца ты, осень с тропинок

0: Audio Stories.
1: Первое рабочее утро недели значительно повышает уровень стресса и негативно влияет на здоровье. Британские ученые на основе данных исследований с участием более 10 тысяч человек обнаружили, что в понедельник у многих людей уровень кортизола, гормона стресса, на 25% выше, чем в другие дни. Это приводит к ухудшению самочувствия и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии и ослабления иммунитета. Особенно тревожно, что этот эффект сохраняется даже у пенсионеров, у которых стресс от начала рабочей недели закрепился на подсознательном уровне. Причина в психологическом восприятии перехода от выходных к строгому рабочему ритму, который вызывает активный выброс кортизола. Чтобы снизить негативное воздействие понедельника, рекомендуются здоровые привычки, правильный сон, расслабляющие процедуры, медитация и, возможно, пересмотр рабочего расписания. Понедельник – реальная угроза здоровью, а не просто бытовой стресс.
0: Audio Stories.

Очень грустно мне, что нет серенады наших лет. Мне теперь

0: аудиосторис.
1: В организме человека живут миллионы микробов, которые обеспечивают здоровье пищеварения. У племени охотников-собирателей Хадза в Танзании ученые обнаружили полное отсутствие полезных бифидобактерий. Несмотря на это, хадза практически не болеют заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В отличие от европейских фермеров, у хадза во взрослом возрасте отсутствуют молочные продукты, что может объяснять разницу микробиома. Их образ жизни и питание, близкие к жизни древних людей, включают только натуральные продукты, без обработанных ингредиентов, сахара, масел или соли. Исследования показывают, что микрофлора хадза отличается высоким разнообразием, помогая переваривать растительные волокна и способствуя общему здоровью. Эти выводы открывают новые пути в изучении пробиотиков и профилактике современных болезней.
0: Аудио сторис.

нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу и вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

0: глаз не отвожу. Или утром стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о странных словах, которые мне довелось услышать на маяке. Встречаем первое существительное от гостя программы «Как знать» Александра Федоровича.
3: Потому что если нужно было сохранить продукт на длительное время, то сохранялся он всего двумя способами. Либо солением.
4: Соль и сахар, да.
3: Да, либо сахарением. Но справедливости ради отметить, что соление лишнюю соль выводит.
2: Сахарение. Ну, нет такого слова в русском языке. Однако смысл его понятен. Это процесс, во время которого продукт становится сахарным, то есть насыщается сахаром. Однако словари это слово в упор не видят. Хотя оно, мне кажется, вполне точно и правильно передает нужный смысл. Еще одно интересное слово я услышала в утреннем шоу от Сергея Стилавина и его гостей.
5: Это люди абсолютно вот ни в чем не сходные и при этом сердечно любящие друг друга, поэтому эта тема другости поднимается в этом романе, тема принятия другости и вытекающая из нее тема свободы.
6: Вот мы несколько программ назад, у нас появилось такое слово «другость». Некоторые недальновидные, они не понимают глубины. Может быть, для них наш русский язык чужой, они не понимают смака этого слова.
2: Другость не от слова «друг», а от слова «другой». То есть не такой, как все, отличающийся. И Сергей Стилавин тонко прочувствовал это новое слово и его особенности. Мне остается только согласиться с ним. Ну а мы переходим к следующему примеру от ведущей Маргариты Митрофановой.
7: Конечно.
8: Везде, да, да, да. В Вене везде моцартовщина там, да, полная, да, да, вообще, да, да, везде.
2: Моцартовщина – это сильно. Очень интересное слово получилось. Есть казенщина, иностранщина, небывальщина. Но вот еще и моцартовщина подтянулась. Я бы прямо сейчас занесла это слово в словари, будь моя воля. Прекрасное получилось существительное. Ну а теперь нам предстоит узнать еще одно новое слово. На этот раз глагол.
9: Мы придумали песню в честь Союзмультфильма. О. Вот, уже даже немножечко ее запремьерили на Дне защиты детей. И вот, собственно, надеемся, что она скоро запремьерится.
2: Гостья программы «Как знать» употребила глагол «запремьерили». Хороший глагол. Действительно, а как еще сказать? Но если другого подходящего слова нет, то надо его придумать и использовать. Вот и получилось у нас «запремьерили». На этом выпуск завершаю. Но приглашаю вас в свой канал в мессенджере «Макс». До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Одним из главных претендентов на звание самого часто посещаемого привидениями английского замка является Чиллингем. Отсюда король Эдуард I Длинноногий отправился в поход против шотландца Уильяма Уоллеса, а стены замка неоднократно подвергались осадам. Чиллингем принадлежал роду Грей, известному храбрыми рыцарями и мятежниками. 8 членов семьи были казнены. Замок знаменит множеством духов, самый известный из которых – призрак сияющего мальчика с леденящими криками. После находки его останков в стене крики стали реже. Также здесь обитают духи, брошенные леди Мэри Беркли, палача и процессия теней королей. В замке есть жуткие орудия пыток и деревья висельников неподалеку, а окрестности – пастбище для диких быков. Гостей ждут преимущественно в теплый сезон до ноября, но визиты возможны круглый год.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Раскопки на месте древнего города Фанагория открывают страницы жизни греческих общин. Одно из главных открытий – золотая пластина IV века с любовным заклинанием, которое завершается символом Омеги, что подчеркивает серьезность желаний владельца. Также была найдена свинцовая табличка с мужскими именами, вероятно, проклятие на врагов, связанное с подземными силами. Со временем языческие ритуалы сменяются христианскими. К IV веку Фанагория стала значимым христианским центром. Каменная плита IX-X веков с молитвой и свинцовый крест служили защитой. Новые находки позволяют узнать больше о религии этого места.
0: Audio Stories.
2: Ну что так робко стоишь? О чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив, зовет у нас танцевать. Спеши, ведь песня не ждет.

ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email songsobaka.radiomayak.ru.

0: «Маяк». Однажды нас стали раздражать чужие голоса, звуки и мысли. Но пока мы искали себя, мы потеряли всех вокруг. Как открыть дверь и прервать годы наедине с пустотой? «Сто лет одиночеству». Цикл программ в утреннем шоу «Сергей Стиллавин и его друзья». В любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Рекомендовано для совместного прослушивания. Имена осени. Сентябрь. Мы давно привыкли называть 1 сентября днем знаний, поскольку в этот день начинается новый учебный сезон. Но с конца 15 и почти до самого начала 18 века, времени Петровской календарной реформы, 1 сентября считался днем начала Нового года. Назывался этот праздник «Новолетие», а сам сентябрь, соответственно, считался первым месяцем года. Имена осени. Месяц за месяцем.
1: Всем привет, я Василий Стрельников, и на «Маяке» я веду программу «Иновещание». Что это такое? Музыка. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Вы присылаете письмо, рассказываете о себе, передаете привет, а я читаю это и ставлю вашу песню в эфир. Радио, как в старые добрые времена. Прекрасная музыка, сообщество слушателей, атмосфера. «Иновещание» каждую пятницу в 20:07 на «Маяке».

0: Audio Stories.
1: В древности территории Крайнего Севера населяли многочисленные этнические группы – палео-эскимосы. Исследователи долгое время задавались вопросом, связаны ли между собой генетически древнейшие аборигены Арктики и современные эскимосы-инуиты. Для разрешения этой загадки международная группа ученых проанализировала образцы ДНК более 150 древних и современных индивидов из арктического региона. Исследование подтвердило предположение о существовании генетических различий между древнейшими представителями северной расы и современными инуитскими группами. Все известные эскимосские народности имеют корни в сибирских землях, которые затем распространились через Берингов пролив на североамериканский континент. Древние сообщества прибыли сюда значительно раньше современных групп, около 6 тысяч лет назад. Однако после длительного существования обособленно постепенно исчезли приблизительно 700 лет назад. Получается, что современные эскимосы связаны скорее с последними волнами миграции, которые начались в IX веке, и имеют совсем другое происхождение, нежели древние народы, которые там жили.
0: Аудио сторис.

0: час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. На Дальнем Востоке начались выборы депутатов Госдумы. К Чукотке, Камчатке, Колыме и Сахалину присоединились Республика Саха-Якутия, Приморский, Хабаровский края и Амурская область. В федеральном бюллетене 10 партий. В Нижнюю палату парламента в этом году баллотируется около 200 ветеранов спецоперации. В 8 регионах проходят прямые выборы руководителей, в 39 жители выбирают региональные парламенты. Вклад ненефтегазовых доходов в казну увеличивается. За 8 месяцев они выросли более чем на 18%, сообщил Владимир Путин на совещании с правительством. По словам президента, власти завершают работу над прогнозом социально-экономического развития страны.
2: Мы, конечно, видим и то, как растут цены на нефть на мировых рынках. Ожидаем, что в ближайшие месяцы нефтегазовые доходы бюджета также увеличатся. В свою очередь, это позволит пополнить и фонд национального благосостояния, который, как известно, выступает своего рода подушкой безопасности для государственных финансов. Сейчас правительство завершает подготовку прогноза социально-экономического развития на 2027-2029 годы. Он ляжет в основу бюджета.
0: Приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение соцобязательств, обеспечение безопасности и обороноспособности России, подчеркнул Путин. В результате российских ударов в порту Черноморска Одесской области поражен сухогруз с грузом военного назначения. В море атаковано судно, доставлявшее в порт Измаил военное имущество для ВСУ. Ранее российские военные ударили по предприятию в Киеве, которое изготавливало комплектующие для беспилотников средней и большой дальности. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 5 бригад противника в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Киев потерял до 170 ВСУшников, бронемашину производства США и 14 автомобилей. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили свыше 400 боевиков за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центра» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Лидина, Андреевки, Белозерского, Доброполя, Нововодянова, Гулева, Новогригоровки и Сергеевки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 400 военнослужащих, боевая бронированная машина и 12 автомобилей.
0: Новые санкции со стороны США усложнят усилия по поиску мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на открытии Конгресса международного движения русофилов, заявил о ненадежности Запада как партнера.
4: Да, есть, конечно, у Соединенных Штатов важные отличия от европейских элит. Они готовы разговаривать. Это всегда, даже когда позиции кардинально, диаметрально противоположны, это всегда важно. И мы всегда разговариваем с теми, кто хочет это делать всерьез. Не для того, чтобы приехать и в микрофон повторить то, что они ежедневно публично заявляют с осуждением Российской Федерации. Да, для осуждения не надо приезжать, но для серьезных разговоров мы всегда открыты.
0: Федеральный центр направит Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям дополнительно более 8 миллиардов рублей на социальные выплаты жителям. Как пояснил премьер Михаил Мишустин, это необходимо для интеграции новых регионов.
5: Чтобы последовательно интегрировать Донбасс и Новороссию в правовое поле страны, правительство системно реализует ряд мер, в том числе те, что нацелены на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов этих регионов, для чего в текущем году выделили свыше 16 миллиардов рублей. Финансирование пошло на выплату пенсий их жителям. Сегодня на такие цели распределим еще 8 миллиардов 200 миллионов рублей, чтобы в полном объеме выполнить социальные обязательства перед людьми в четвертом квартале этого года. Дополнительно направим в Белгородскую область около 2 миллиардов рублей, чтобы граждане, которые утратили там свое жилье, смогли построить новый дом, приобрести квартиру.
0: Мишустин также сообщил, что правительство выделило 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию дорог к морю в Крыму. Трансляцию с избирательных участков всех российских регионов на выборах в Госдуму запустили в ЦИК. Наблюдатели в круглосуточном режиме могут видеть то, что происходит на участках. Председатель Центра сберкома Элла Памфилова назвала наличие такой системы очень важной.
1: Система видеонаблюдения и видеорегистрации оборудованы практически все наши избирательные участки и 100% территориальной избирательной комиссии. Поэтому все будет под строгим, непрерывным, пристальным оком наблюдателей, чему мы рады. Для нас это очень важно.
0: Коллективы российских загранучреждений делают все, чтобы обеспечить безопасность избирательных участков за рубежом, чтобы граждане России имели возможность реализовать свое право и свою обязанность проголосовать, заявила ТАСС официальный представитель МИДа Мария Захарова. Новости на сайте вести.ру.
6: Погода.
0: В Петербурге сегодня днем пасмурно, плюс 17, в Москве 18 градусов и небольшой дождь, сейчас в российской столице плюс 16.

0: Radio Stories.
1: История изучения снежинок началась в 17 веке с немецкого ученого Иоганна Кеплера. В 1611 году он описал их шестигранную структуру в трактате о шестиугольных снежинках. Через полвека английский натуралист Роберт Гук использовал улучшенный микроскоп для детального изучения форм ледяных кристаллов. В 19 веке Уильям Скорсби создал первую классификацию снежинок, связывая форму кристаллов с температурой воздуха. Российский фотограф Андрей Сиксон запечатлел снежинки на снимках, применяя специальные методы охлаждения рук, а американец Вильсон Бентли сделал 1000 фотографий снежинок под микроскопом и опубликовал иллюстрированную монографию. В 20 веке японский ученый Укисира Накая предложил классификацию снежинок по 40 видам в зависимости от температуры и влажности, что легло в основу международной системы. Современные исследователи достигли успехов и в выращивании искусственных снежинок.
0: Аудио сторис.

Бессонницу. Каждое воскресенье в 23.07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите. Делитесь тем, что не дает уснуть. Email son@radiomayak.ru.

0: Stories.
1: Экспедиция Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнаружила на дне Тихого океана у берегов Аляски загадочный золотой шар диаметром около 10 сантиметров. Он находился на глубине больше 3 километров и был прочно закреплен среди белых морских губок. Во время онлайн-трансляции ученые предположили, что это может быть пустая оболочка яйца неизвестного существа или остатки погибшей губки или коралла. Манипулятор приподнял шар, но внутри ничего не оказалось. Позже биологи отметили мясистую консистенцию шара и отсутствие органов. Если это яйцо, то непонятно, кому оно принадлежит, потому что размер значительно больше яиц рыб. Странно и то, что других таких объектов рядом не найдено, хотя морские животные обычно откладывают яйца группами. Сейчас планируется анализ ДНК для установления происхождения сферы.
0: Аудио сторис.

Мы продолжим нашу программу через 3 минуты после технических работ.

0: аудиосторис.
1: Юки Онна. Опасный дух из японского фольклора. Обычно это молодая, красивая женщина с бледной, полупрозрачной кожей и длинными светлыми или черными волосами. По одной версии, она была изгнана из рая, по другой – это девушка, погибшая в снежной буре. Ночью Юки Онна охотится на прохожих, наводя на них страх или даже забирая жизнь. В поздних вариантах легенд Юки Онна становится защитницей людей от злых существ, которые живут в метелях.
0: Аудио сторис.

0: Аудио сторис.
1: Настоящий персонаж славянских преданий Морозко совершенно не похож на добрый образ Дедушки Мороза из советских фильмов, который награждает щедрыми подарками скромную девушку Настеньку. Хотя советская версия допускала справедливое наказание капризной и эгоцентричной мачехи Марфы, суровая правда древних верований куда жестче. В народных легендах дух зимы носит имена Трескун и Студенец и проявляет себя гораздо менее мягко. Древнее мифическое существо фигурирует в фольклорных традициях восточных славян, а также чешской, сербской и хорватской культур. Согласно повествованиям, этот бог появляется перед одинокими путниками зимой, испытывая их стойкость хитроумными вопросами. Те, кто проваливал испытания, становились жертвами смертельного переохлаждения. Особенную ненависть он испытывал к людям, которые жалуются на мороз, зато защищал энергичных и жизнерадостных. Внешне персонажа изображают как седобородого старца в меховом кафтане. По легендам, он способен прыгать с дерева на дерево, распространяя трескучий зимний холод. Белорусы называли его Зюзи и представляли иначе – босым, без головного убора, облаченным лишь в белую одежду и вооруженным железным посохом. Для защиты посевов от лютых зимних морозов следовало бросить первую ложку праздничной каши прямо в огород, произнося заговор «Зюзя на улице, кутья на столе».
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Несколько лет назад в небольшом городке на востоке Бразилии нашли рекордное количество людей, которые страдают от ксеродермы пигментной – непереносимости солнечного света. Это редкое генетическое заболевание, которое передается по наследству. По данным на 2014 год, в США ксеродермой страдал лишь один человек из миллиона. В небольшом бразильском городе Арарас, где на тот момент жило 800 человек, ею болел каждый 40-й житель. Ксеродерма пигментная относится к неизлечимым заболеваниям, большинство медицинских мер направлены лишь на смягчение симптомов болезни. По мнению ученых, такая частота распространения редкого заболевания в Арарасе была обусловлена историей города. Он был основан несколькими семьями, генетически предрасположенными к болезни. С учетом многолетней изолированности жителей в каждом поколении носителей заболевания становилось все больше. Ксеродерма пигментная – результат отсутствия ферментов, которые защищают кожу от ультрафиолетового излучения. Болезнь, которая впервые проявляется в возрасте 2-3 лет, усиливается после каждого появления человека на солнце. И поскольку полностью исключить контакт с дневным светом в течение всей жизни сложно, к 20-30 годам кожа больных, страдающих от ксеродермы, уже сильно повреждена. Им приходится носить широкополые шляпы и повязки, которые скрывают дефекты и защищают кожу.
0: Аудиосторис.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: И тогда мы причаливаем нашу лодку в какой-нибудь тихой заводе. И вот уже поставлена палатка, а скромный ужин приготовлен и съеден. И вот набиты и закурены длинные трубки. И идет в полголоса дружеская беседа. А когда она прерывается, река плещется вокруг лодки и нашептывает нам свои старые-старые сказки. И выбалтывает нам свои удивительные тайны. И тихонько мурлычет свою извечную детскую песенку, которую поет уже много тысяч лет. И будет петь еще много тысяч лет, прежде чем ее голос сделается грубым и хриплым. Песенку, которая нам, научившимся любить изменчивый лик реки, нежно и доверчиво прильнувшим к ее мягкой груди, кажется такой понятной. Хотя мы и не смогли бы словами пересказать то, что слышим. И мы сидим над рекой, а луна, любящая ее не меньше, чем мы, склоняется к ней с нежным лобзанием и заключает ее в свои серебристые объятия. И мы смотрим, как струятся неумолчные воды, несущиеся навстречу своему повелителю океану. Смотрим до тех пор, пока не замирает наша болтовня, не гаснут трубки, пока мы, в общем, довольно заурядные и прозаически молодые люди, не погружаемся в печальные и в то же время отрадные думы, которым не нужны слова. Пока, неожиданно рассмеявшись, мы не встаем, чтобы выколотить трубки, пожелать друг другу доброй ночи и не засыпаем под безмолвными звездами, убаюканные плеском волн и шелестом листвы.
0: Джером, Клапка, Джером. Трое в лодке, не считая собаки.

«Маяк». Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: В мифологии якутов Улу-Тойон – глава злых духов. Его часто изображают как огромного черного ворона, который может видеть все миры. Тот, кто съест глаз ворона, лишится сна и рассудка. Улу-Тойон символизирует смерть, при этом он подарил людям душу и огонь, а также защищает шаманов, наказывает обидчиков и управляет душами. Якуты – солнечный народ, священными символами которых были огонь и солнце. В декабре они зажигали ритуальный костер, отмечая рождение нового солнца и циклы жизни. Мифы рассказывают о быке зимы, который своим дыханием создает морозы. В республике Саха также существуют легенды о горном духе Чучуне, высоком меховом гуманоиде, который искусно владеет луком и стрелами. Он живет в горах и общается свистом со своими соплеменниками.
0: Аудио сторис.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. В России проходят выборы депутатов Госдумы. Первыми избирательные участки открылись на Чукотке, Сахалине, Камчатке, Магаданской области. Затем голосование началось в республике Саха-Якутия, Приморском, Хабаровском краях и Еврейской автономии. В эти минуты выборы стартовали в Забайкальском крае и Амурской области. В федеральном бюллетене 10 партий. Дистанционное электронное голосование проводится в 33 регионах. Экономическая динамика в России соответствует ожиданиям. Рост ВВП по итогам 2026 года будет в пределах 1%, сообщил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент подчеркнул, что российский бизнес работает устойчиво, безработица находится на минимуме.
2: Экономическая динамика в России в целом соответствует нашим ожиданиям. По оценке, по итогам всего текущего года рост валового внутреннего продукта будет находиться в пределах 1%. Отечественные компании, предприятия работают устойчиво. Это видно и по ситуации на рынке труда, где безработица находится около исторических минимумов – 2,3%. Растут заработные платы за первое полугодие плюс 6,5% в реальном выражении.
0: Вклад ненефтегазовых доходов в казну увеличивается. За 8 месяцев они выросли более чем на 18%, сказал глава государства. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. За сутки ударили по формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Юлиевка, Орехов, Григоровка, Запорожской области. Уничтожены до 30 ВСУшников, 9 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Север» ликвидировали свыше 200 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
3: В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Малая Волчья Харьковской области. Нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Хрипуны и Бузова Харьковской области. Все попытки подразделения ВСУ прорвать из окружения пресечены. За сутки потери украинских вооруженных формирований в кольце окружения составили до 40 военнослужащих. Боевая бронированная машина и самоходная артиллерийская установка. Всего с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 650 боевиков.
0: ПВО за сутки уничтожило 8 управляемых авиабомб и около 1000 дронов самолетного типа. В течение дня сбито около 300 украинских беспилотников. Боевая авиация России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили объекты энергетики и транспорта Украины, склады боеприпасов и военного имущества, цеха сборки, места хранения ППЛА. Новые санкции со стороны США усложнят усилия по поискам мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утвержденные накануне Палатой представителей Конгресса США закон о вторичных санкциях против нефтегазового экспорта России.
4: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, ну, определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
0: Трамп заявил, что достигнут значительный прогресс по созданию базы американских сухопутных сил в Польше. По словам президента США, решение о месте расположения базы может быть объявлено очень скоро. Трансляцию с избирательных участков всех российских регионов на выборах в Госдуму запустили в ЦИК. Наблюдатели в круглосуточном режиме могут видеть то, что происходит на участках. Глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о новом уровне дипфейков, которые могут подменять происходящее на трансляции с участка в прямом эфире.
5: С учетом стремительного развития искусственного интеллекта, невероятные возможности там генерации разного рода подделок, то, что, с чем мы имели дело на предыдущих выборах, когда там подмена картинок, фабрикация, фальсификация, да, в режиме видео. Сейчас это совершенно на новый уровень выходит, когда просто в режиме онлайн можно вот подменять картинку, что вот человек вот сейчас на участке, вот он стоит, делает то-то, а с помощью искусственного интеллекта при несанкционированном вторжении он будет делать совершенно другое.
0: Выборы пройдут в непростой оперативной обстановке. ЦИК готов предупреждать и отражать угрозы, заявила Памфилова. Четверг стал последним летним днем в этом году в Москве. Холодный атмосферный фронт войдет уже утром, но днем воздух прогреется до плюс 20. На следующей неделе в столицу придет настоящая осень. О погоде в Москве ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
1: В Центральной России завтрашние ливни будут носить локальный и кратковременный характер и лишь немного ограничат дневной прогрев воздуха. В Москве до плюс 19. В выходные в столицу вернется солнечная погода и вновь потеплеет к воскресенью до плюс 21. Это почти на 5 градусов выше нормы. А ближе к середине следующей недели регион ждет новая волна ненастья, и она принесет более существенное похолодание.
0: Погода. Сегодня днем в Петербурге пасмурно, плюс 17. В Москве 18 градусов и небольшой дождь. Сейчас в российской столице 13 градусов тепла.

0: Audio Stories.
1: Скандинавская мифология описывает ледяную деву, которая символизирует зиму и гибель. Образ повлиял на знаменитого датского автора Ганса Христиана Андерсена, создавшего сказки о Снежной королеве и Деве льдов. Изначально этот архетип восходит к образу великана и охотницы Скади, которую связывают с плодородием в холодное время года. Ее обычными атрибутами были лук и лыжи, а мужем был бог морей и ветров Ньорд. Поскольку шум морского прибоя мешал Скади отдыхать, супруги нашли компромисс. Половину месяца Скади жила у Ньорда в приморской резиденции, вторую половину у нее самой в горных владениях. Впоследствии Скади рассталась с Ньордом и стала любовницей верховного бога Одина, от которого родила трех сыновей. История приключений Скади запечатлена в источниках древнескандинавской литературы, включая старшую Эдду, младшую Эдду и сагу об инглингах. Восточнославянским аналогом подобной богини считается Мара, известная также как Марена. В русской культуре ее символизирует праздник Масленица, где соломенное чучело сжигают в преддверии весенних теплых дней. Подобные обычаи сохранились у соседских народов Центральной Европы – чехов, словаков, лужицких сербов, поляков и украинцев. Древняя традиция связывала Марену с темными силами. Считалось, что ее призрак являлся, вызывая страх и беспокойство среди людей.
0: Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Зимой в северных регионах климат довольно тяжелый. Короткий световой день, мороз и нехватка солнца влияют на самочувствие и мотивацию. В скандинавских странах есть традиции и полезные привычки, которые помогают сделать зиму комфортной и продуктивной. Важной традицией является регулярное посещение сауны. В Финляндии саун больше, чем автомобилей, и их тепло улучшает кровообращение, поддерживает сердце и иммунитет, снижает стресс и болезни. Закаливание холодом, купание в холодной воде, контрастный душ улучшают метаболизм и настроение. Также криотерапия помогает снизить усталость и улучшить память. Активность на свежем воздухе, прогулки и лыжи, независимо от погоды, стабилизирует сон и эмоциональное состояние. Питание скандинавов богато ягодами, клюква, черника, морожка с антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет и сердце. Общение и совместные мероприятия дают чувство поддержки и улучшают самочувствие. Так северяне превращают холодные месяцы в период здоровья, энергии и душевной гармонии.
0: Аудиосторис.

0: Travel Stories.
1: Большинство новогодних планов остаются нереализованными из-за нескольких основных причин. Во-первых, многие формулируют свои цели абстрактно, без конкретных сроков и измеримых критериев, что затрудняет их выполнение. Психологи рекомендуют вместо общего «хочу больше тренироваться» лучше ставить четкие задачи, вроде «пробежать 10 километров к марту». Во-вторых, часто люди сосредотачиваются на запретах, например, перестать есть вредную пищу, вместо того, чтобы формулировать позитивные привычки. В-третьих, слишком жесткий и перегруженный график приводит к стрессу и срыву планов, поэтому важна гибкость и постепенное замещение старых привычек новыми. Кроме того, отсутствие достаточной мотивации, неправильное планирование, страхи, неуверенность в себе и сосредоточенность на негативе также мешают достижению целей. Хорошей мотивацией перед началом работы над новыми целями является составление списка прошлых достижений, что помогает сохранять оптимизм и вдохновляет на дальнейшие шаги.
0: Аудио-сторис.

0: Audio Stories.
1: Глинтвейн давно стал символом зимнего уюта и тепла. Его корни уходят в средневековье, когда в нагретое вино добавляли пряности, например, галангал, родственник имбиря. Само название означает «горячее вино». Основой напитка служит красное вино с медом, специями, цитрусами и яблоками, которое нагревают до 80 градусов Цельсия. Глинтвейн – важная часть зимних праздников и в Европе, и в России. Кроме вкуса, он полезен для иммунитета и помогает при простуде. Истоки глинтвейна связаны с древнеримским напитком – вином с медом, фруктами и пряностями. Позже рецепт распространился по Европе, где алхимик Арнольд де Вилланова оставил один из первых письменных описаний. Глинтвейн пользовался популярностью у монархов, включая королеву Елизавету II и короля Людовика XIV. Аудио Stories.

0: трудно в деревне у нас.
1: Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23:07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. sonsobaka.radiomayak.ru.
0: Бродя по улицам в раздумье и бесцельно,

я вижу целый лес чернеющих антенн. Антенны, антенны на вахте стоят.

приказы по войскам и песни.

Антенны, антенны,

0: Studio Stories.
1: Глёк – традиционный скандинавский горячий напиток на основе красного вина с пряностями. Он популярен в Рождество в Финляндии, Швеции и Эстонии. История глёга начинается в позднем Средневековье, когда в вино добавляли корицу, кардамон, гвоздику и апельсин. По легенде, польская принцесса Катерина Ягеллонка впервые попробовала его зимой 1562 года, чтобы согреться. С 16-17 веков глёк пили горячим с медом и пряностями как средство от холода. Само слово «глёк» появилось в Швеции в конце 18 века. Сегодня в глёк добавляют сок смородины или винограда, чтобы снизить уровень алкоголя или сделать безалкогольным. Напиток подают с орехами миндаля, изюмом и имбирным печеньем. В отличие от немецкого глинтвейна, глёк нередко делают на фруктово-ягодных соках и сопровождают сухофруктами и орехами. Готовые смеси для глёга доступны в супермаркетах с разными видами соков – виноградным, черносмородиновым, яблочным и другими.
0: Audio Stories.

тебя. Готов хоть на луну я, ночь и день, брожу как тень, страдая и ревнуя. Без тебя, в груди печаль немая, без тебя. Зима в начале мая, ночь и день, брожу как тень, одно лишь понимая. В мире есть девушка лучшая.

0: Audio Stories.
1: Еще задолго до появления современных солнцезащитных средств человечество находило способы защищать кожу от солнца. Жители Древнего Египта использовали смесь масла оливы, экстракта рисовых зерновых оболочек и сока ягод малины. Это была густая мазь, которая достаточно эффективно защищала кожу. Древнегреческие спортсмены шли другим путем. Они использовали мелкие песчинки в качестве физического щита против ультрафиолетового излучения. Наносили тонкий слой пыли прямо на тело перед состязаниями. Самым распространенным способом была тень. Широкополые головные уборы из листьев пальмы в азиатских регионах, просторные льняные палии римлян и легкие шелковые зонтики китайцев. Хотя наука тех времен не имела представления о механизмах влияния ультрафиолета, народная мудрость подсказывала простое решение – скрываться от прямого контакта с солнечными лучами.
0: Audio Stories.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. Сергей Стиллавин и его друзья. Хорошо темперированный клавир Бах и Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир Маяк и Ваге Сивумян.
1: Искусственный интеллект сейчас дорос до того, что видит какую-то популярную композицию и сам создает что-то похожее на то, что лайкают и подкладывает в карточку артист. Он хочет достичь каких-то своих целей, чтобы его тоже лайкали, потому что он понимает, что это какая-то валюта для него. И это, конечно, уму непостижимо.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Судьба твоя, Россия, над речкою ветла, Смоленская дорога, что к звездам привела.

0: семейство орла.
1: Audio Stories.
2: Какао заслуженно считается зимним напитком. Оно согревает и заряжает энергией. Подходит для холодных вечеров благодаря приятному вкусу и аромату. Главное его преимущество зимой – укрепление сосудов и снижение давления благодаря флавоноидам, повышение настроения за счет выработки серотонина и укрепление иммунитета, что особенно актуально в сезон простуд. Однако злоупотреблять напитком не стоит. Рекомендуют пить 2-3 чашки по 150-200 мл в неделю, чтобы избежать раздражения желудка и повышения сахара. Для усиления согревающего эффекта в какао можно добавлять специи – имбирь, корицу, кардамон и ароматизаторы – ваниль, лимонный сок, щепотку соли. Готовить лучше на слабом огне, чтобы сохранить полезные вещества, используя нежирное молоко или воду, избегая сахара и жирных сливок, которые снижают полезность напитка. Такой подход делает какао не только вкусным, но и максимально здоровым напитком для зимы, поддерживающим организм и настроение в холодное время года.
1: Audio Stories.

Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди, разлука дольше,

вспоминаю все сначала.

видно вдруг яснее, чем прежде, что мы близки, как никогда. Вода, вода, кругом вода, вода, вода, шумит вода, уходят башенки.

провожают пароход. Совсем не так,

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. И в России проходят выборы депутатов Госдумы. В эти минуты голосование стартовало в Бурятии и Иркутской области. В федеральном бюллетене 10 партий. Дистанционное электронное голосование проводится в 33 регионах. В Нижнюю палату парламента в этом году баллотируется около 200 ветеранов спецоперации. К российским избирателям с борта МКС обратились космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев.
2: Сегодня по всей нашей стране открываются участки для голосования на выборах депутатов Государственной Думы. От Калининграда и до Камчатки каждый совершеннолетний гражданин Российской Федерации может прийти и отдать свой голос.
3: Участие в выборах – это прямая возможность поучаствовать в управлении государством. Сегодня во многих регионах для этого даже не обязательно выходить из дома, ведь в России развивается система электронного голосования.
4: Сегодня, когда вся страна выбирает свой путь, мы считаем необходимым выполнить наш гражданский долг. Сделайте свой выбор, и вы.
0: Прямые выборы глав регионов проходят в Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской, Ульяновской областях, Мордовии, Тыве и Чечне. Еще в трех регионах – Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – глав избирают региональные парламенты. Российский бизнес работает устойчиво, безработица находится на минимуме, сообщил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент заявил, что рост зарплат за первое полугодие составил 6,5% в реальном выражении. Усилия ЦБ и правительства по снижению инфляции дают результат.
5: Стабильная ситуация на рынке труда и рост доходов населения отражаются и на потребительском спросе. Розничные продажи за 7 месяцев текущего года выросли на 5,4%. Инфляция находится в целом под контролем. Начиная со второго квартала прошлого года, она постепенно снижается. По состоянию на 14 сентября инфляция составила 6,2%. Это заметно ниже прошлогоднего уровня.
0: Приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение соцобязательств, обеспечение безопасности и обороноспособности России, подчеркнул Путин. В результате российских ударов в порту Черноморск Одесской области поражен сухогруз с грузом военного назначения. В море атаковано судно, доставлявшее в порт «Измаил» военное имущество для ВСУ. Ранее российские военные ударили по предприятию в Киеве, которое изготавливало комплектующие для беспилотников средней и большой дальности. Бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Розовка Запорожской области. Нанесли поражение 6 бригадам противника в районах Великомихайловки, Днепропетровской области, Нововладимировки, Таврийского, Общего, Василькового, Омельника, Самойловки, Светлой долины и Барвиновки Запорожской области. ВСУ потеряли более 240 боевиков. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» уничтожили 30 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
6: Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили свое тактическое положение по переднему краю, нанесли поражение формированием двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ. В районе Юлевки, Орехово и Григорьевки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 9 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
0: ПВО России за сутки уничтожило 8 управляемых авиабомб и около 1000 дронов самолетного типа. В течение минувшего дня было сбито около 300 украинских беспилотников. И вновь к выборам. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала текущую избирательную кампанию масштабной. Численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек, а за рубежом их почти 2 миллиона.
7: Электронное дистанционное голосование будет проходить в 33 регионах. Более 4 миллионов.